Я приглашаю на сцену следующую участницу Корякина Надежда, Астраханская региональная организация. Музыка и слова Нагаевой Троянской. Олеся.

На сцену приглашается Бутусова Галина, Красноярская региональная организация. Песня из репертуара «Блюз души» Ирины Понаровской.

Песня из репертуара Ирины Понаровской «Зови меня, любовь».

0: Спасибо.
1: Я приглашаю на сцену Яковлеву Викторию, Костромская региональная организация. Музыка Сидорова, слова Шмульяна, песенка о дружбе.

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Чучункова Оксана, Московская городская организация. Музыка и слова Ивасюка. Червоно-рута.

0: Спасибо.
1: Песня из репертуара Ванессы Уильямс. «Сохраните лучше до последнего». Исполняется...

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Каримова Гульнара, Курская региональная организация. Музыка Якушенко.

0: Спасибо.
1: Музыка Каримовой, слова Нарыкова уходит, втягивая в ночь.

0: Спасибо.
1: А я приглашаю на сцену Соснову Елену, Омская региональная организация. Музыка Майорова, слова Вратарева. Акварель.

0: Спасибо.
1: Песня «Признание в любви» исполняется на английском языке.
0: Come on!

0: Спасибо.
1: Елена, скажите, пожалуйста, у вас есть базовое музыкальное образование?
2: Леночка, выйди, пожалуйста, на сцену. Леночка, на сцену.
1: Лена, будьте добры, выйдите, пожалуйста.
2: Выйди на сцену, пожалуйста, жюри приглашает тебя.
0: Простите.
1: У вас есть базовое музыкальное образование?
0: Есть.
1: Что вы заканчивали?
0: У меня есть и базовое, и не базовое, и всякое разное.
1: Что вы заканчивали?
0: Я заканчивала Муспедколледж и университет.
1: Спасибо. Спасибо.
2: А я приглашаю на сцену Колесова Наталья, Кировская региональная организация «Музыка Лядовой», слова Ходосова, Уральская шуточная.

всего одна. Женя, Женя, Женечка, скамеечки да семечки, панамочки, коленочки, Оксаночки да Леночки. Ой, Женя, Женя, Женечка, вот влюбишься да женишься, когда поймешь, мой дорогой, как не со мной. Ой, Женя, Женя, Женечка, скамеечки да семечки, панамочки, коленочки, Оксаночки да Леночки. Ой, Женя, Женя, Женечка, вот влюбишься да женишься.

На сцену приглашается Симонова Елена, Костромская региональная организация. Музыка Шаинского, слова Рябинина. «Один раз в год сады цветут».

На сцену приглашается СМЫК Екатерина, Краснодарская региональная организация. Музыка Птичкина, слова Коршиловой. У беды глаза зеленые.

Музыка Марка Теллора. Слова Пол Бери. Где любовь? Песня исполняется на английском языке.

А я приглашаю на эту сцену Теслова Лидия, Чувашская региональная организация. Песня «Наш сосед».

0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, я думаю, что пока вы все на месте, мы должны сегодня сказать несколько слов. Во-первых, тем нашим артистам, которые выходили на сцену. Спасибо всем большое за ваше мужество и за ваше умение покорить зрителя. Безусловно, я должен сказать спасибо нашему замечательному ведущему, который замечательно ведет и хорошо умеет импровизировать на ходу. Спасибо большое, Сережа.
2: Спасибо.
1: И нашим звукооператорам. Вы молодцы, ребята. Вы сегодня сработали хорошо. Дай Бог завтра так же. И, безусловно, большое спасибо всем, кто занимался этим фестивалем сегодня, потому что там совсем непросто. Мы еще не закончили, у нас еще завтра день, но сказать спасибо всем тем, кто нас обслуживал везде целый день сегодня. Спасибо!
2: Ну что, дорогие друзья, наш первый тур подошел к концу. Мы всем еще раз говорим огромное спасибо. Спасибо. Дружно, аплодисменты!
3: Мы рады приветствовать всех слушателей радио «Рансис». Сейчас я, Оксана Чеченкова, и мой звукооператор Александр находимся в славном городе Ярославле, в котором с 13 по 15 сентября проходит 6-й Всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС. Мы решили вам подготовить некоторый сюрприз, провести серию интервью с участниками. И рядом со мной сидит замечательная, положительная, очаровательная девушка. Ее зовут Елена Соснова. Здравствуйте, Лена.
4: Здравствуйте.
3: Отгремел первый день фестиваля. Как вам первый день?
4: Эмоции переполняют, в основном положительные.
3: То, что положительные, это замечательно. Расскажите, пожалуйста, кратко о себе. Давно ли вы поете? Что любите петь?
4: Ой, ну, пою я с самого детства, можно сказать, с рождения. В семье все очень любили петь, мама, бабушка. Потом я пошла в школу учиться, в интернат для слепых и слабовидящих детей. И там я пела на протяжении всей моей учебы.
3: Простите, пожалуйста, откуда вы приехали?
4: Я приехала из города Омска.
3: Какая погода сейчас в Омске?
4: Я думаю, такая же, как в Ярославле. Может быть, даже теплее.
3: Лена, скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь по жизни? Какое у вас образование?
4: Ну, честно говоря, вокального образования у меня нет. У меня образование колледж музыкально-педагогический, где основной специальностью у меня была аккордеон. И университет, опять же, основная специальность у меня аккордеон. А в колледже я занималась академическим вокалом 3 года.
3: Лена, в это очень сложно поверить, что у вас нет академического образования, потому что, слушая ваше выступление, можно подумать, что консерватория уже была пройдена вами. Что особенно запомнилось в первый день?
4: Первый день запомнилось огромное количество участников с потрясающими голосами, что просто не знаешь, кого слушать и как можно оценивать всех участников, потому что поют все прекрасно.
3: Как вы думаете, что можно ожидать завтра?
4: Ну, я думаю, завтра, завтрашний день обещает быть еще более интересным, потому что на завтрашний день во втором туре заявляется произведение в стиле диско. Я думаю, это будет очень впечатляющим.
3: Как вы думаете, строгим ли будет жюри?
4: Я думаю, что да.
3: Я думаю, что какие-то итоги мы сможем уже подвести после завтрашнего выступления всех участников. Пожелайте чего-нибудь радиослушателям.
4: О, ну я бы пожелала, чтобы все, кто слушает радио «Рансис», болели за нас. Ну и чтобы они пожелали нам всего самого хорошего и успехов, и удачи в нашем выступлении.
3: Лена, а вы не могли бы предоставить для радиостанции свои записи?
4: Я думаю, что с удовольствием, тем более, что в 2011 году у нас был совместный проект в городе Омске. Наш омский композитор, омская поэтесса Я как вокалист выступала. Мы сделали литературно-музыкальную композицию, где, собственно, вот представлены мои произведения, которые я могла бы представить.
3: Радиостанция «Оазис» всячески поощряет разнообразные проекты разнообразных исполнителей, которые работают в самых разных стилях, направлениях музыкальных. И мы с удовольствием включим записи в ротацию и, возможно, проведем с вами какую-нибудь передачу.
4: Спасибо большое.
3: Спасибо вам большое. Все будем за вас болеть.
4: Спасибо вам.
3: А вот и еще одна участница нашего фестиваля – Лилия Козырева. Лили, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Устали?
0: Ну, в общем, да.
3: Расскажите, пожалуйста, из какого вы города? Расскажите о том, в какой номинации выступаете. Немножечко в двух словах о себе буквально.
0: Я приехала из самого замечательного города России, города Казани, третья столица. Участвую я в авторской номинации. Живу в Казани. Работаю преподавателем музыки, занимаюсь с незрячими детьми, которые учатся у нас в Казани, 172-й школе. Преподаю им сольфеджио, музыкальную грамоту, фортепиано немножко, всего понемножку.
3: Лиль, у меня столько вопросов к вам возникло. Вы выступаете в авторской номинации. Вы сами пишете музыку и тексты, или же вы пишете музыку на чужие стихи?
0: Ну, я сама пишу тексты, сама пишу музыку.
3: А что приносит вам вдохновение?
0: Сложно сказать. Ну, какие-то, наверное, моменты в моей жизни связаны и с любовью к мужчинам, с любовью к детям.
3: Вы опередили мой вопрос, потому что я хотела спросить, о чем больше пишется песен? Я так понимаю, что у вас обо всем понемножку.
0: Ну, в общем-то, да, обо всем понемножку. Ну, у меня такое мюзикловое направление. В общем-то, немножко я не из этой оперы, не эстрадница. Я как бы. Ну, в общем-то, наверное, все услышали, о чем я писала. Там и о любви. И вот у меня сегодня колыбельная была, посвященная детям.
3: Да, замечательная колыбельная. Расскажите, пожалуйста.
0: Завтра будет блюз Кикиморы мюзикловый.
3: Как интересно. Расскажите, пожалуйста, в двух словах о своих детях.
0: У меня двое детей, две девочки. Одной 7 лет, другой 3 года будет.
3: Какой нежный возраст.
0: Одна девочка у меня такая очень шустрая, боевая, как мальчишка. А другая девочка у меня спокойнее такая, она очень музыкальная, очень такая
3: дети девочка. Дети любят слушать ваши песни?
0: Да, они слушают и мои песни, и все, что я вот, когда я подбираю детям, своим ученикам репертуар, все это они знают, все вместе со мной поют.
3: То есть дети у вас музыкально подкованы?
0: В общем-то, да, у меня дочка вот старшая, она хотя в ноты не всегда попадает, но она участвовала уже в фестивале международном, в младшей номинации, какое-то место даже, ну, ей, по-моему, второе место ей дали, вот.
3: Какая молодец. Но это все потому, что маме удалось, я так понимаю, привить любовь к музыке с самых пелёнок.
0: Ну, в общем-то, да. Они растут в этой атмосфере. В атмосфере работы.
3: Да, если бы они росли в атмосфере спорта, то они, наверное, были бы спортсменками.
0: Да, Таня у меня вообще за кулисами росла. Мы, кстати, ее привозили в Челябинск на фестиваль.
3: Вы участвуете уже не в первом фестивале, да?
0: Нет.
3: Сколько за плечами фестивалей?
0: Ой... По-моему, 3, вот, которые Анатолий Николаевич проводил, и у нас еще были казанские фестивали. Там тоже, по-моему, 3 или 4 фестиваля.
3: Это фестиваль Татарстана?
0: Да, фестиваль Татарстана.
3: Скажите, Лиль, а аранжировки вы тоже сами делаете?
0: Нет, аранжировки мне пишут разные люди. Хотя, в принципе, я училась на курсах аранжировки, но как бы работа и дети очень сложно найти время. В общем-то, нужно сидеть, заниматься аранжировками. Сложно.
3: Да, аранжировка – процесс очень кропотливый. И если писать музыку, то на аранжировку, возможно, времени и не хватит. Мы немножко заговорили о спорте. У вас в Казани развито спортивное движение. У вас и Казанский Уникс, и Казанский Рубин, и Ак-Барс. То есть вы вообще хоть как-нибудь болеете за какую-нибудь казанскую команду?
0: Ну, наверное, я от спорта очень далека, хотя вот свою старшую дочку я хочу в плавание отдать, чтобы она у меня стала паралимпийской чемпионкой по плаванию. У меня вот такая задача и цель. Я ее в спорт.
3: Лиль, а можете отметить вот атмосферу за кулисами, атмосферу на сцене, какие-то организационные моменты? Что-то понравилось? Что-то отличается от предыдущих фестивалей?
0: Ну, сравнивать сложно, как бы. Ну, в принципе, мне, даже когда я сошла с поезда, мне Ярославль очень понравился по какой-то своей такой теплой атмосфере. Теплый, хороший, уютный город. И люди здесь такие очень хорошие. В принципе, подсказывают, помогают в Дом культуры. Как бы неравнодушные люди, очень хорошие сотрудники. Мне нравится здесь.
3: Да, здесь действительно замечательно. Организаторам хотелось бы сказать огромное спасибо. Да. Лиль, и вопрос такой традиционный, как и ко всем. Вы предоставляли свои записи на радио Рансис?
0: Лично нет.
3: А
0: наверное,
3: хотели бы?
0: Фестивальные записи, скорее всего, крутятся. Как бы. Я даже не знаю, хотела бы я или не хотела.
3: Но можно, в принципе. Во всяком случае, мы предлагаем вам предоставить свои записи, принести, переслать на радиостанцию, и записи будут активно крутиться, и о вас узнает много людей не только в России, но и за рубежом. Потому что радиостанции слушают и в Израиле, и в Германии. Ну что ж, спасибо вам большое за такой интересный рассказ. Думаю, возможно, увидимся завтра.
0: Конечно, увидимся.
3: Всего доброго, до свидания.
0: До свидания.
3: Итак, уважаемые радиослушатели, рядом со мной еще одна замечательная девушка. Представьтесь, пожалуйста, скажите, откуда вы приехали и в какой номинации выступаете.
5: Здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Гульнура Каримова. Я приехала из города Героя Курск. Я представляю номинацию солисты, вокалисты среди женщин.
3: Гуль, скажите, пожалуйста, сложно было сегодня?
5: Думаю, что для того, чтобы петь от души и вообще заниматься своим любимым делом, это именно непосредственно пением, вокалом. И это для меня несложно было. Сложно было донести до зрителя, но я думаю, что мне это удалось.
3: Вы видели реакцию зала?
5: Да.
3: Мы немного отступим от фестивальной тематики. Скажите, для вас вокал, музыка – это профессия? Или хобби? Расскажите немного о себе.
5: Непосредственно вокал?
3: Именно вокал.
5: Ну, я бы сказала, это больше хобби, поскольку, еще раз повторю, что я люблю петь. Не только для себя, но и для зрителя, и от души. То есть, когда это все идет у меня изнутри, это мне идет легко и на одном дыхании. То есть, это хобби.
3: Но ваша основная профессия – это?
5: Моя основная профессия – инструмент.

0: Ну, я бы могла сказать, что тут как у кого-то либо выбрать как-то сложно, потому что каждый участник сегодня выдал свою изюминку, свой кураж и свой драйв, как говорится, и каждый по-своему очень хороший и выглядел великолепно на сцене.
1: Коля, скажите, а ваши записи ротируются на радио Рансис?
0: Ну, вы знаете, ну, думаю, было дело когда-то, я вот не могу вам сказать, наверное, ротируется, да, вот инструментальные вещи мои, вот как-то звучало, по-моему, вокальные произведения, я вот точно не могу вам сейчас сказать, поскольку сейчас, к сожалению, тесно не соприкасаюсь с радио Рансис.
1: Ну, я думаю, что руководство радиостанции есть над чем подумать, чтобы Гульнура предоставила свои новые записи. Кстати, поделитесь, пожалуйста, своими творческими планами.
0: Творческий план у меня, конечно, много планов, вот,
1: Ну, хотя бы
0: как
1: немного
0: говорится,
1: расскажите.
0: как это я называю, это губернаторские планы, ну, в общем, это, естественно, восстановить серию песен, которых я когда-то написала, это было очень давно, конечно, но я вот хочу их восстановить сейчас и возродить, так скажем, серию песен, это раз, во-вторых, продолжить фортепианное творчество, то бишь продолжать писать прелюдии для фортепиано, коим я начала писать еще в Москве, учась в Институте искусств. Вот. И, конечно же, инструментальной музыкой заняться своей.
1: Друзья, какие таланты сейчас находятся в Ярославле? Вы еще и автор, Гульнура, вы вообще потрясающие.
0: Спасибо. Стараемся.
1: Ну что ж, я думаю, что на сегодня наша короткая встреча закончилась, и я надеюсь, что она будет не последняя в рамках радио «Рансис».
0: Вы знаете, я бы хотела бы сказать последнее слово в адрес Радио Рансис и поблагодарить их за то, что когда-то у меня была возможность сотрудничать с ними какое-то время и поблагодарить всех-всех-всех сотрудников этой замечательной радиостанции и пожелать им процветания, роста большого. Они и так сейчас очень молодцы выросли, но еще большего роста, еще больших успехов, больших удач и самое главное – живите, существуйте, не пропадайте, и радиослушатели всегда будут вас ждать и любить, и просто восхищаться вами.
1: Гульнура, спасибо за добрые пожелания, за теплые слова в адрес радиостанции. Всего вам доброго и удачи завтра.
0: Спасибо большое, взаимно, и всем удачи, всех благ. До свидания.
1: До свидания. К нам на огонек заглянула еще одна участница фестиваля, о котором мы делаем сейчас репортаж. Традиционный вопрос. Представьтесь, пожалуйста, назовите город, из которого вы приехали. И назовите номинацию, в которой вы выступаете.
2: Галина Бутусова, город Красноярск, номинация «Вокал женщины».
1: Скажите, Галина, как добирались до Ярославля? Тяжелая была дорога?
2: Ну, довольно-таки тяжелая, но сейчас кажется, ну, вроде как все нормально.
1: А что было тяжелее, дорога или сегодняшнее выступление?
2: Думаю, что примерно одинаково.
1: Вы довольны своим сегодняшним выступлением?
2: Вы знаете, своим выступлением я никогда не бываю довольна, то есть всегда нахожу в своем пении какие-то недостатки. Все-таки хочется петь лучше.
1: Для вас пение – это хобби или работа?
2: Ну, если смотреть с точки финансовой, то, конечно, это хобби, так как на этом не зарабатываем. Но если бы была возможность, можно было бы и поработать.
1: Вы профессиональная вокалистка?
2: Нет.
1: Для вас это первый фестиваль?
2: Нет.
1: А где вы еще были? В каких городах?
2: На таком уровне в первый раз на всероссийском эстрадном вообще выступала городские, краевые, региональные. Вот первый раз попала на фестиваль такого высокого уровня.
1: Отбор был жестким в вашем регионе?
2: Ну, наверное, как обычно, как и везде. Все-таки да, думаю.
1: И вы прошли сквозь сито туров и таким образом смогли попасть. Когда узнали, обрадовались?
2: Возможно, да, просто новая сцена, новый уровень – это очередной

0: Очередная причина к росту, а это полезно для любого вокалиста.
1: Получили ли вы какой-то опыт?
0: Вы знаете, сегодня мне очень трудно говорить о каком-то опыте, так как слышала я очень мало, так как предпочитаю не слушать в день выступления других вокалистов. Но, судя по репетиции, я поняла, что очень достойные конкуренты. И очень интересно с ними будет соревноваться. А там посмотрим.
1: Вы думаете, завтра будет горячий день, будет борьба?
0: Обязательно.
1: Конечно, хотелось бы выиграть.
0: Ну, возможно. А кто не хочет?
1: Скажите, вы записываетесь в студии? То есть есть ли у вас какие-то записи?
0: Ну, немного у нас есть наметочки, то есть у нас еще диск только готовится, пока еще не вышел, к сожалению, но пишем. У нас существует студия эстрадного вокала «Музыка души». Руководитель нашей студии сейчас меня сопровождает, наша Анастасия Павловна Вичулити.
1: Анастасия Павловна, может быть, расскажете немного о себе, о студии?
2: Студия наша молодая. Участников не так много, но все ребята, спасибо им большое, очень трудолюбивые, все стараются, все работают, каждый из них очень молодец.
1: Ваши подопечные выезжали уже на фестивали подобного уровня?
2: Галина, наверное, забыла в прошлом году. Мы были на Душе народной в Казани. С Артемом Толстобровым мы были в Москве на фестивале «Дань Победы». Остальные участники коллектива принимают участие пока в городских и краевых конкурсах.
1: Да, фестиваль «Дань Победы» был довольно недавно. И, наверное, Артем приехал с массой эмоций и впечатлений.
2: Фестиваль, правда, был замечательным, организация на уровне.
1: Я надеюсь, что вы предоставите свои записи для «Радио Рансис», потому что мы стараемся всячески пропагандировать творчество незрячих музыкантов, потому что радиостанция является и позиционирует себя как площадка для реализации творчества незрячих авторов, исполнителей. И мы очень надеемся увидеть ваш диск.
2: С огромным удовольствием.
1: Ну что ж, девушки, спасибо вам большое за те минутки, которые вы нам делили. И удачного вам завтрашнего дня.
2: Спасибо. И вам также. Приятного времени суток.
1: До свидания.
2: Всего доброго.

Радио «Рансис» начинает трансляцию второго конкурсного дня 6-го Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС, проходившего в городе Ярославле с 13 по 15 сентября. В сегодняшней программе выступления участников в номинациях «Вокальные ансамбли» и «Авторское исполнительство». К сожалению, звукооператорам не удалось сохранить запись номинации «Авторское исполнительство» с микшерного пульта, но «Радио Рансис» дает своим слушателям уникальную возможность услышать выступления номинантов, записанные в зрительном зале. Настраивайтесь на позитивную волну, слушайте и наслаждайтесь!

0: всем-всем добрый день. Давайте друг другу поаплодируем, улыбнемся. Мы продолжаем Всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС «Вокал» в нашем прекрасном городе Ярославле. И позвольте мне напомнить номинации, которые сегодня будут представлены во втором туре. Итак, солисты-женщины, солисты-мужчины, молодые голоса, вокальные ансамбли. Здесь должны быть представлены произведения. Первое – популярное зарубежное произведение в стиле диско на языке оригинала. И второе произведение на их выбор. И, конечно, номинация «Актерское исполнительство». Здесь будут представлены, вот прошу прощения, авторское, блюз и произведение тоже на их выбор. Ну а сейчас мы продолжаем второй тур. Всем ни пуха, ни пера. В номинации «Вокальное ансамбли» я приглашаю дуэт «Семья Тесловых», Чувашская региональная организация. Лидия и Лев исполняют песню «Одна Колына».
1: Сережа, спасибо, что вы напомнили все номинации, а я хочу всем сказать, совершенно правильно оговорился Сережа, каждый выходящий на сцену является актером, безусловно, потому что эстрадная песня не исключает этого вот компонента, потому что каждый должен быть на сцене актером. Не забывайте, и никто вам не сделает скидку на то, что вы незрячие. Это не важно. Вы актеры, вы выходите на сцену, а она обязывает быть актером.

0: Спасибо зрителям за поддержку. Огромное спасибо. Там совсем не просто на сцене, понимаете? Там целое развертывается трагедии иногда, иногда комедии, но все бывает.
1: Спасибо. Песня «Гадалка».

0: привет.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
2: А я приглашаю ансамбль эстрадного пения «Вдохновение». Краснодарская региональная организация. Руководитель Бравкова Светлана Владимировна. Музыка Жан Патрик. Слова Даниэль Вангар. Диско.

Вокальное трио Чернышова Екатерина, Мухортова Наталья, Семенова Наталья, Самарская региональная организация. Музыка и слова Ивановой. Приходит время.

0: Да, сэр, я могу танцевать буги-буги из репертуара дуэта Бакара. Песня исполняется на
1: английском языке.

0: Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. Следующая номинация на сцене – авторское исполнительство. На сцену приглашаются Козырева Лилия.
1: Вот
0: Козырева Лилия. Необычный блюз кикиморы. Татарская региональная организация.

0: нечисть.
1: Христиан, расскажи мне,

0: На сцену приглашается Кефалидий Елена, Краснодарская региональная организация. Песня «Блюз любви».
1: Исполняется на английском языке.

0: Следующая песня «Солнечный берег».
1: Песня посвящается юбилею нашему санаторию. Итак, «Солнечный берег».

Которым приглашается Ветка Виталий, Ростовская региональная организация. Песня «Незаконченный блюз».

Следующая песня.

0: Спасибо.
1: Виталий, не уходите, пожалуйста, со сцены. Виталий, пожалуйста, скажите, вы же выпускник курса компьютерной аранжировки, правильно?
2: Да.
1: Что вам это дало?
2: Курсы компьютерной аранжировки помогли мне научиться самому создавать музыку именно так, как я хочу. Это, я считаю, очень большое приобретение для аранжировщика и для человека, который пишет песни.
1: Спасибо. Спасибо.
3: На сцену приглашается Бурдукова Надежда, Карельская региональная организация. Песня «Время».

0: Алло, кто автор слов?
1: Я.
0: Спасибо.
2: Следующая песня «Кошка так хочет котят».

0: Надя, представим на премию Путина за демографию и рождаемость.
1: Выполняем телесную программу.
2: Спасибо, приглашается Байдашев Рифат, Курганская региональная организация. Город Нейсетия.

0: Один вопрос. Чем отличается босанова от блюза?
1: Ну, стили разные, конечно.
0: Что?
1: Стили разные.
0: Ну, а что сегодня было блюзом? Спасибо.
1: А можно гитару и инструмент я вам сыграю?
0: Нет, не надо. Задачи. Есть условия конкурса. Спасибо.
1: Хорошо, спасибо.
2: А я на сцену приглашаю Солнцов Евгений, Московская городская организация. Песня «Детки».

0: Спасибо.
1: Песня «Цыган».

0: Женя, у меня вопрос. Вы хорошо отличаете сцену конкурса российского от ночного клуба?
1: Да.
0: Вы понимаете, что вы сейчас принизили вот эту сцену? Спасибо.
1: Нет.
2: Друзья, здесь идет вечер отдыха, очень замечательный, веселый. Все радуются, все веселятся. А мы вот решили продолжить свою работу и все-таки взять интервью еще у нескольких участников, которые любезно согласились нам эти интервью дать. И вот передо мной сидят две великолепные девчонки, участницы Краснодарского ансамбля эстрадного пения «Вдохновение». Девчонки, представьтесь, пожалуйста.
3: Я Светлана, руководитель ансамбля «Вдохновение».
4: А я Екатерина, недавний участник этого ансамбля «Вдохновение».
2: Девчонки, расскажите о своем ансамбле. Давно ли он существует? А кто в нем поет, скажем, сколько человек, насколько профессионален коллектив? Немножечко об этом.
3: Я работаю с 2007 года и руковожу ансамблем. Но состав ансамбля различный. То есть у меня есть малые формы, дуэты, трио. Вот сюда мы приехали в составе 5 человек. И также я занимаюсь солистами, вокалистами.
2: Где находите участников для своего коллектива?
3: Участники в основном из общества слепых, которые вот в округе, то есть которые стоят на учете в нашем обществе, либо работают на нашем КСТК. Ну и приходят участники, которые просто вот жители нашего города.
2: Катюша, расскажите, пожалуйста, как вы попали в ансамбль?
4: Это очень интересная история. Попала я в ансамбль буквально в начале лета. Вообще сначала планировалось поехать на этот конкурс с чисто женским коллективом, но потом все-таки мы решили, все вместе с девочками, что нужно все-таки взять с собой мужчин, как мы без мужчин. Должен же кто-то в поезд помочь там сумки занести.
2: Замечательная мотивировка.
4: Это я все шучу. Конечно, без мужских голосов ансамбль так бы не смотрелся. Они дополняют нас, они приносят в наш коллектив колорит. Я так говорю в наш, потому что я уже как бы уже член этого коллектива. И так получилось, что я попала в коллектив, можно так сказать, семейный. Потому что он в основном-то состоит из двух семейных пар, а так как он планировался быть женским, но получилось так, что поехали и мужчины, а меня уже как бы тоже не стали из него вычеркивать и даже доверили петь одну песню.
2: Да, Катюш,
4: солировать там.
2: Вам остается теперь кого-то еще привести в коллектив, чтобы уже было 3 семейные пары. Теперь вернемся, давайте, к фестивалю. Скажите, вообще понравилось общее впечатление?
4: Общее впечатление, конечно, понравилось, и очень высокий уровень у вокалистов, у ансамбль очень понравилось, женское трио, молодые голоса тоже есть, достойное молодое поколение, то есть все очень понравилось, атмосфера доброжелательная, даже если у кого-то были какие-то проблемы, какие-то непредвиденные обстоятельства, публика всегда поддерживала и помогала в трудных ситуациях.
2: Скажите, а какой-то разбор полетов собственного выступления уже проводили?
4: Сильно на это времени еще так не было, но уже кое-что. Там ошибочки. Все это обидно просто получается из-за того, что на репетициях все как бы нормально, выходишь на сцену, волнение, как бы там не репетировал, как бы все равно то ногу не так поставил, то рукой не так дернул, и уже кажется, все не так. И, конечно, волнение присутствует, я думаю, как и у меня, так и у многих других сильное.
2: Светлана, поделитесь, пожалуйста, творческими планами.
3: У нас творческие планы. Я думаю, что еще на фестивале, конечно, будем ездить, еще будем дальше совершенствовать свое творчество, будем новый репертуар подбирать, расширять все это. И Еще у нас наш ансамбль принимал участие в фестивале «Танцевальные узоры», который был вот в Москве в 2012 году. И в следующем году тоже, если такой будет планироваться фестиваль, мы и там принимали участие. Это уже с вокалом, то есть мы танцевали и пели вживую. У нас было вокально-хореографическое шоу, поэтому работы много очень. Каждый год есть к чему стремиться.
2: Да, работы действительно много, и то, что вы еще очень серьезно занимаетесь хореографией, это очень отрадно, потому что, к сожалению, вот в нашем обществе этому не уделяется все-таки должного внимания. Девчонки, я желаю удачи от себя лично и от радиостанции «Рамсес», вашему коллективу. И, конечно, мы будем ждать ваших каких-то записей. Возможно, что-то где-то запишете на студии и пришлете нам. Вы всегда можете найти контактные координаты радиостанции, заглянув на сайт www.ramsis.org. Всего вам хорошего, удачи, отдыхайте.
3: Спасибо.
2: Следующая участница нашего интервью – это, без преувеличения, человек-легенда. Это обладатель многих титулов, различных званий, автор, исполнитель. Я думаю, она позволит мне представить ее, Елена Кефалиди. Леночка, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Несколько слов о себе. Откуда вы? Чем занимаетесь?
1: Проживаю я в городе Геленджике, Краснодарский край. Занимаюсь творчеством. С 14 лет начала писать музыку и песни. Вот. В 2010 году прошла первый этап обучения курса компьютерной аранжировки в программе Sonar, которая предоставила мне большие возможности записывать песни так, как именно я хочу это делать. То есть, если раньше я работала на синтезаторах, каких-то там Коргах, Роландах, а они не говорили, пришлось кнопки запоминать, пришлось там у каждого что-то спрашивать. Вот. А когда именно я с помощью компьютера начала владеть этой программой, мне стало гораздо легче. И более того, я счастлива тому, что у меня хоть домашняя есть, но все-таки студия.
2: Да, это большое дело для творческого человека, для автора, что не нужно никуда бежать, когда появилось вдохновение. А, кстати, когда оно у вас появляется? Как часто оно появляется?
1: К сожалению, сейчас оно появляется гораздо реже. Я не знаю, с чем это связано. Вот после первого альбома «Белая чайка» у меня был какой-то перерыв. То ли... Но я могу сказать прямо, нет любимого мужчины рядом. Может быть, из-за этого вдохновения. Особого нет. Ну, а если и приходит, то либо что-то вот должно произойти такое, либо я вот, бывает, погуляю на пляже там по набережной, шум моря послушаю, и уже что-то возникнет, какая-то вот песня. Вот, например, «Здравствуй, счастье», которую я написала вот.
2: Которую вы исполняли вчера.
1: Да, которую я исполняла вчера. Она пришла, ну, настолько интересно. Я просто счастлива была, что меня позвали на этот фестиваль. Вот и быстренько написала.
2: Как все просто и как все здорово. А что касается любви и вдохновения, да, эти вещи, конечно, они неразделимы. И в этом ничего удивительного нет, особенно для женщины. Лен, давайте немножко о фестивале. Во-первых, сегодня вы спели шикарную песню о солнечном береге. Сразу захотелось, несмотря ни на что, сорваться и приехать. Это давно? Эта песня была написана давно?
1: Эта песня была написана совсем недавно. 23 августа исполнилось 40 лет нашему санаторию «Солнечный берег». То есть он в 1973 году был построен. И поскольку я работаю там уже неоднократно, я с удовольствием пою для людей, отдыхающих сейчас. Это в плане дискотек. Понедельник и четверг просто дискотека под живую музыку. Вот. И... Думаю, ну дай-ка я сделаю людям такой подарок, потому что они все-таки заинтересованы мной. Все-таки туда приезжают мои друзья, и это мой дом родной.
2: У вас, наверное, вся Россия — это ваши друзья, потому что вас уже давно знают, вас любят. Лен, а вы часто гастролируете?
1: Раз в два года вот фестивали проходят. Я вот уже два раза побывала в Казани. В прошлом году мне даже удалось заслужить первую премию конкурса авторов. Я сочинила рок-н-ролл. Кстати, этот рок-н-ролл сделал, как бы вот после именно этого произведения у меня появилось желание что-то писать, потому что он не только занял первое место здесь, он занял первое место даже в танцевальном коллективе на международном конкурсе. Вот. Они попросили у меня песню и сделали номер именно под мой рок-н-ролл.
2: Друзья, какие у нас таланты, о которых мы, к сожалению, не очень много знаем. Но вот одна из целей данной серии интервью – это как раз-таки рассказать побольше о людях. Лен, немножко мы отошли с вами от темы по поводу фестиваля. Можете выделить какие-то позитивные, интересные моменты за эти два дня? Именно вот в концертной программе, в фестивальной программе.
1: Очень понравились ансамбли, особенно «Вдохновение» и «Трио». Я уже забыла, откуда.
2: Вот. Самара.
1: Да, из Самары. Потом из номинации авторов я хочу выделить «Надежду». Как она? Я не помню ее. Из Карелии «Надежда». Она написала песню «Время». Ну, настолько она мне понравилась в блюзовом стиле. А из молодых исполнителей мне также понравилась Кристина из Иркутска.
2: Предстоит возвращение домой. Чем сразу станете заниматься? Отсыпаться? Или сразу приступите к написанию песен?
1: Во-первых, то, что завтра скажут, может быть, в мой адрес. Если не очень хорошее, то я проанализирую, чего я все-таки еще не достигла, чему хотелось бы научиться. Если же я узнаю что-то о себе положительное, то все равно не буду останавливаться на одном месте. Буду стараться идти вперед сама своими силами. Но именно после фестиваля я все-таки у меня дочь пошла в 9 класс. Уделяю сейчас время ей, потому что это ответственный год, экзамены, уроки. Ну а творчество останется само собой, как бы это вдохновение, это я продолжу делать.
2: Несомненно. Планов много, настрой оптимистичный.
1: Да, да.
2: Лен, благодарим вас от лица всех слушателей радиостанции «Рансис» за ваше такое подробное интервью. Желаю вам творческих и остальных успехов во всем. И, конечно же, будем рады услышать ваши записи на радиостанции «Рансис».
1: Спасибо большое. Всего вам самого доброго.
2: Друзья, веселье у нас здесь в самом разгаре. Наверное, вы слышите на заднем плане музыку. Мы с Александром работаем в очень сложном режиме, но все-таки кое-кто к нам любезно соглашается приходить. Сейчас передо мной сидит Александр Панченко. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Расскажите, пожалуйста, в двух словах о себе. Откуда приехали? Как давно поете? Имеете ли музыкальное образование? Буквально вкратце.
5: Приехал я из Смоленска. Пою, наверное, с детства, как большинство людей. А профессионально занимался. Учился в Курске, быстро бросил. Потом перевелся все-таки в Смоленск обратно к себе и поступил на эстрадно-джазовый вокал. Его и закончил.
2: Замечательно. Быстро бросил, мне это выражение очень понравилось. Скажите, вы на таком фестивале впервые?
5: На этом, да.
2: Вы участвовали во многих фестивалях?
5: Да, довольно-таки много фестивалей и по своей области, и российские, которые у нас проводились, и много различных фестивалей. Международные тоже фестивали были.
2: Расскажите о каком-нибудь буквально в двух словах. Какой вам больше всего запомнился?
5: Запомнился, наверное, в Смоленске фестиваль «Катюша», так называемый, там военная песня и вторая песня по выбору. Угу. Запомнился тем, что призы были денежные, наверное, поэтому запомнился. И занял там второе место по всей области Смоленска.
2: Замечательно. Александр, что больше всего запомнилось на этом фестивале?
5: На этом фестивале познакомился с интересными людьми, пообщались, не только песни пели, и погуляли, походили, поразговаривали, узнал много других людей из других регионов, из других городов. В принципе, все понравилось, все интересно, все хорошо.
2: Скажите, какой-то опыт вы вынесли с фестиваля, оценив уровень участников?
5: Ну, как сказать опыт? Дело в том, что в Смоленске я сам состою в молодежной организации ВОС, и мы занимаемся такими вещами. Я работаю с инвалидами в плане своей профессии, то есть постановки голоса, дыхания, движения на сцене, чтобы не зря их реабилитировать. И диплом на эту тему писал. То есть опыт, да, есть какой-то опыт, как это проводить, как это сделать, как отнестись к таким людям, как мы сами, и как с этим работать вообще, в принципе.
2: То есть ничего полезного для себя вы не почерпнули?
5: Ну, как бы так, да.
2: Спасибо. Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь слушателям радио «Рансис».
5: Ну, самое главное для всех – здоровье. Остальное все можно приобрести.
2: И, конечно, мы будем очень рады получить ваши записи, если вы нам любезно их предоставите на нашу радиостанцию, потому что вас на нашей радиостанции, насколько я помню, пока еще
5: насколько
2: нет.
5: Я помню тоже.
2: Так что ждем.
5: Хорошо, спасибо.
2: Удачи вам, всего доброго.
5: Спасибо, до свидания.
2: Мы продолжаем нашу серию интервью, и передо мной наш следующий участник, следующий герой нашего своеобразного мини-сюжета. Представьтесь, пожалуйста, из какого вы города?
6: Владимир Саранцев, представляю Пермский край, но на самом деле я из Пермского края, как бы, но еще севернее Перми, то есть 180 километров от города Березники. Но на самом деле я представляю Пермский край, так что будем основываться на этом.
2: В какой номинации вы выступали?
6: Номинация мужской вокал, сольный вокал, то есть сольно-вокальное исполнение, то есть эстрадный вокал мужской.
2: Какие остались общие впечатления от фестиваля?
6: Общие впечатления, то есть мне понравилось то, что звук хороший, то есть звукоператоры грамотно работают. Ну и я увидел тех, кого давно, вот, года 2, 8, 6 лет назад не видел. Я же давно ездил на подобные фестивали, я, то есть, был и в Челябинске в 2007 году, в 2007 году. И в Казани был в 2011 году, и, в общем, как бы вот 2013 год, я нынче снова приехал.
2: То есть для вас этот фестиваль далеко-далеко не первый?
6: Естественно, конечно.
2: Награды были?
6: Награда была в 2011 году, но награда была такая, ну, как бы она была поощрительная, то есть так называемая... Ну, если бы это проводился бы какой-то банальный простой конкурс, это был бы приз зрительской симпатии. А тут конкурс, тут награда за личное обаяние.
2: Ну, значит, есть к чему стремиться. Верите вы в успех, в свою победу?
6: Ну, во-первых, я приехал сюда не побеждать, а просто с друзьями, ну, повидаться, да? Но на самом деле я к этому фестивалю очень серьезно готовился. Естественно, я стал подбирать зарубежный материал, потому что я знал точно будет зарубежный материал. А тут еще подошло так, что моя любимая тема, потому что, ну, моя любимая, как бы, ниша, скажем так, диско 80-х. То есть просто я работаю еще диджеем маленько, ну, и тут диско 80-х, ну, я решил, ну, бонус эру надо спеть.
2: Скажите, вы имеете музыкальное образование?
6: Музыкальное образование немножко недоконченное по классу баяна, ну, и плюс 2,5 года в духовом оркестре.
2: Вы играете в духовом оркестре?
6: Играл раньше. Это в школе было. Это все школьные годы мои чудесные там.
2: О творческих планах спрашивать вас не буду, потому что одним из ответов будет то, что вы будете готовиться к следующему подобному фестивалю. Я права?
6: Ну, в принципе, буду готовиться в любом случае. Даже несмотря на то, что я сегодня займу, хотя я сегодня... Я выступил 100% лучше, чем я выступил 2 года назад в Казани.
2: Это не может не радовать. И на этой оптимистической ноте мы закончим наш короткий разговор и очень надеемся услышать вас в эфире радио «Рансис».
6: Хотел бы пожелать всем участникам фестиваля и, в принципе, просто всем хорошим людям. Ребята, пойте. Петь нужно хорошо, петь нужно с душой. А не просто там тупо по нотам ля-ля-ля-фа и так далее. В общем, ребята, удачи всем.
2: Это очень хорошее пожелание. Спасибо вам за интервью. Всего доброго.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1963 году эстонская певица Хели Ляц записала песню Андрея Петрова на слова Александра Глейзерова «Что ж ты грустишь обо мне?» Вот эта запись.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

без усмешек встречали все цветы на дорогах земли.

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Алексей Толстой. Петр Первый. Радиоверсия романа.

0: Двухпалубный 50-пушечный корабль «Предестинация» стоял на пологом берегу на стапелях и стрелках. Крутая корма его с тремя ярусами квадратных окошек искусно изукрашена дубовой резьбой. По черным бортам две белых полосы. На медных петлях откинуты пушечные люки. Подкручены креем паруса из суровой парусины. На тупом носу, расположенном значительно ниже кормы, голая наяда поддерживала мощными, как бревна, руками длинный бушприт, несущий, в отличие от прежних кораблей, одни только косые паруса. Корабль был построен по чертежам Петра, под наблюдением его, Федосея Скляева и Оладушкина. Солнце поднялось за цеплячьи зелеными холмами, за ветхими башнями Воронежа. День безоблачный, прохладной синевы. Приятный ветер легко рябил воду, заманивал распустить паруса, плыть, куда полноводно течет река, в весеннюю даль. На дощатом помосте близ корабля стояли столы с яствами и питьем. Ветром трепало углы суконных красных скатертей, перья на шляпах, локоны париков, кисти офицерских шарфов. За столами сидели царица Прасковья и царевна Наталья с детьми. Послы и посланники, голландские и английские купцы, поляки, немцы. Гости, хотя бы и весьма родовитые, но не столько сейчас важные, стояли за столами на помосте. Матросы разносили водку в деревянных ведрах. Герцог фон Круи сидел небрежно между царицей и царевной, облокотясь, покручивал светлые усы, глядел невидяще поверх. Даже царица с царевной робели перед ним. Еще бы! Герцог Священной Римской империи, непобедимый воин, участник 15 знатных сражений. За стулом его стоял переводчиком Петр Павлович Шафиров. Герцог говорил, щуря красноватые веки.
1: «Россия — прекрасная страна. Русские — трудолюбивый и богобоязненный народ. Женщины в России восхитительны. А в Европе несколько удивлены настойчивым стремлением русских воспринимать наши обычаи, нашу одежду. России самим Богом указано обратить взоры на Азию, привести к подножью царского престола бесчисленное множество азиатских народов, проложить свободный путь в Персию и Китай. Вот превосходная задача для пользы всего христианского мира».
0: Герцог не окончил размышления. Гости зашумели, заширкали ногами. От корабля быстро шел царь. В голландских до колен бархатных штанах, в парусиновой рубахе с закатанными рукавами, на затылке клеенчатая круглая шляпа. Он остановился у помоста и почтительно снял шляпу перед толстым адмиралом Головиным, сидевшим под копной парика со стаканом венгерского.
2: «Господин адмирал, поздорову!»
3: «Здравствуй, мастер Петр Алексеевич!»
2: «Господин адмирал, корабль готов к пуску. Прикажи выбивать стрелы!»
3: «С Богом! Начинайте!»
0: Герцог, бросив теребить усы, с изумлением глядел, как царь, будто простой плотник, будто человек подлой породы, поклонился адмиралу, надел шляпу и торопливо зашагал по щепкам.
4: «Готовься!»
0: — закричал рабочим, и те засуетились под крутым днищем корабля. По пути он подхватил чугунный молот.
4: «Становись к стрелам! Разом! Выбивай!»
0: Раздались удары молотов по бревнам, подпиравшим спереди огромное судно. Заиграли протяжно рожки, гости встали высоко, держа стаканы. Было видно, как под рубашкой ходят лопатки у Петра, работающего молотом. Мачты качнулись, корабль несколько осел на салазках, помедлил, тронулся по наклонным стапелям, смазанным салом. Корабль все быстрее соскальзывал к реке. Под салазками задымилось сало. Нос коснулся воды, позолоченная наяда ушла по пояс, стремительно раскидывая перед собой две волны, корабль вылетел на воду, повернулся и закачался. На мачте побежали вымпелы, ветер взвил их узкие шелковые языки. С бортов выбросилось пламя, ударили пушки. Тогда, зимой, Волковы так и не доехали до Риги. Широкий зимний шлях лежал из Смоленска через Оршу на Крейсбург. За польской границей не то, что в Московском царстве. От деревни до деревни день пути глухими лесами. Селения попадались часто. На высоком месте монастырь или костел и барский дом. В иных местах и замок с каменными стенами и рвами. У нас в усадьбах жили одни мелкопоместные служилые люди. Или уж опальный какой-нибудь боярин сидел, как барсук, угрюмо за высоким тыном. Польские паны поживали весело, широко. Александре Ивановне до смерти не моглось свернуть с дороги в один из таких чудных замков, чьи острые графитовые крыши и огромные окна виднелись за вековыми липами. Волков сердился.
5: «Мы люди государевы, едем с грамотами. Напрашиваться нам невместно, пойми ты, наконец!»
0: Чем ближе к лифлянской границе, городки попадались чаще. На пригорках мельницы вертели крыльями, в деревнях уже вывозили навоз. Пахло весной, в пасмурном небе. У Саньки опять стали блестеть глаза. Подъезжали к Крейсбургу. Но здесь случилось, чего не ждали. На постоялом дворе за перегородкой отдыхал стольник Петр Андреевич Толстой. Возвращался в Москву из-за границы. Услышав русские голоса, вышел в накинутом тулупчике, лысая голова повязана шелковым фуляром.
6: «Простите, старика, весьма обрадован приятной встречей. Не в Ригу ли путь держите?»
7: «В Париж торопимся».
6: «Хлопот не оберетесь, лучше поезжайте через Варшаву».
0: Волков, потирая обветренное лицо, спросил.
5: «Почему?»
6: «В Ливонии война, Василий Васильевич, Рига в осаде».
5: «Началась. Как же так? Август 1, что ли?»
0: Волков поперхнулся. Так холодно предостерегающе уколол его глазами Петр Андреевич.
6: «Советую вам, любезный Василий Васильевич, свернуть сейчас на Метабу. Там король Август. Он будет рад видеть вас и особливо супругу вашу, столь шармант и симпатик».
0: Толстой кое-что сообщил о начавшейся войне. Из всего рассказа Волков понял, что дела у короля Августа идут худо. Рассудил, чтобы миновать какой-нибудь оплошности, не отвечать потом Петру Алексеевичу, нужно свернуть в Метаву. По вечерам, отужинав, Василий сидел при свече, подперев щеку. Думал о жене, о Москве, о беспокойной службе. Как учили отцы, деды, будь смирен, богобоязнен, чти старших, нынче с этим далеко не уйдешь. Вверх лезут у кого когти и зубы. Александр Меньшиков, герцог, наглый, давно ли был в нищеках? Губернатор, кавалер, только и ждет случая выскочить на две головы впереди всех. Алешка Бровкин, жалован за набор войска гвардии капитаном. Яшка Бровкин, мужик толстопятый, зол и груб, командует кораблем. Санька, ах, Санька, боже мой, другой бы муж плетью ей всю спину исполосовал. В один из таких раздумных вечеров на постоялом дворе появился королевский адъютант и с отменной любезностью, принеся извинения, просил Волкова немедленно явиться во дворец. Василий волнуясь торопливо оделся, поехали в карете. Август принял его в спальне, протянул руки навстречу, не допустил преклонить колено, обнял, посадил рядом.
8: «Ничего не понимаю, мой юный друг. Мне остается только принести извинения за беспорядки моего двора. Только что за обедом узнал о вашем приезде».
0: Волков в ответ не успевал кланяться, порывался встать, но Август нажимал на его плечо. Говорил громко, со смехом, впрочем, скоро перестал смеяться.
8: «Вы едете в Париж, я знаю. Хочу предложить вам, мой друг, отвезти тайные письма брату Петру. Александра Ивановна в полнейшей безопасности подождет вас под моим кровом. Вам известны последние события?»
0: С его лица будто смахнули смех. Злые складки легли в углах губ.
8: «Дела под Ригой плохие. Лифлянское рыцарство предало меня. Вы не пощадите сил. Вы докажете необходимость немедленного выступления русской армии.

0: Прошел дождь, унесло тучи. Вечер был теплый, пахло травой, дымом. Издалека в немецкой слободе бренькал колокол на кирке. Петр сидел у поднятого окошка, свечи еще не зажигали, дочитывал челобитные. В глубине спальни у двери, не шевелясь, белел за лысым черепом Никита Демидов, кузнец из Тулы.
1: «Истинно, государь, народы ослабевают в исполнении и чуть послабже думают, что все де станет по-старому», —
0: писал изыскатель доходов, прибыльщик Алексей Курбатов.
2: «Гостинный сотник купец Матвей Шустов подал сказку о торгах и пожитках своих, и в сказке писал, будто всех пожитков у него только 1000 на 2 рублей, и разорен всеконечно. Мне известно, у Матвея на дворе в зарядье, под полом, в нужном чулане, куда и зайти срамно, зарыто дедовских еще пожитков 1040 золотых червонных».
1: «Великий государь, укажи послать к Матвею в заряде подьячего да человек 20 солдат, и он те золотые деньги вынет. Прибыльщик Алексей Курбатов».
0: Петр тряхнул головой, положил челобитную на подоконник, налево, к исполнению. Следующая была от судьи Мишки Беклемишева. Написано дрожащей рукой, разобрал только:
1: «Служил отцу твоему и брату твоему, и был на многих службах, и сказано мне быть в московском судном приказе судьей. Сижу и по сей день судьей бескорыстно. От такого бескорыстного сидения одолжал и охудал в конец. Великий государь, смилуйся, за бескорыстное сидение отпусти меня воеводой хоть в Полтаву».
0: Петр зевнул, бросил челобитную в кучу бумаг направо. Были еще донесения из Белгорода и Севска о том, что полковые, городовые и всяких чинов служилые люди, и крепостные люди, и крестьяне не хотят служить государевой службе, не хотят быть устроением морских судов и у лесной работы, и бегут отовсюду в донецкие казачьи городки. На углу бумаги пометил:
1: «Вызвать белгородского и севского воевод, допросить с пристрастием».
0: Петр скребнул в затылке. Вопль стоял по всей земле: уберут одного воеводу, другой хуже зарничает.
3: «Где взять людей? Вор на воре».
0: Начал писать, брызгая гусиным пером.
4: «Послать в Кунгур. Никита, тебя поставить воеводой, воровать будешь?»
5: «Как обыкновенно, Петр Алексеевич. Должность такая».
4: «Людей нет, а? На дыбе его ломаешь, жалование большое кладешь. Воруют? Отчего?»
5: «Сытый-то хуже ворует, Петр Алексеевич. Смелее».
4: «Ну-ну, ты смелый».
5: «Плакать хочется, Петр Алексеевич. Горюешь, людей нет. А у меня с горячего дела взяли 11 лучших кузнецов в солдаты. От тебя чего скрывать? Такие дела были в Туле. Кто мог заплатить, все откупились. Будь я в Туле тогда, отступного 500 рублев не пожалел бы за таких мастеров. Сделай милость уж как-нибудь. Все ведь оружейники, мастера не хуже аглицких».
4: «Подай челобитную».
5: «Слушаю». «Нет, Петр Алексеевич, люди найдутся, конечно».
4: «Ладно, говори дело».
5: «Этой зимой ездил я на Урал. Облазили уральские хребты, нашли железные горы. Нашли медь, серебряную руду, горный лен. Богатства лежат в Туне, кругом пустыня. В прудах и речках черпай ковшом. Промывай золото хоть на бараньей шубе, но подступиться к ним трудно. Нужны большие деньги. Урал безлюден. Петр Алексеевич, ничего ведь у нас не выйдет. Трудов столько надо положить, поднять Урал».
4: «Что тебе нужно? Денег? Людей? Сядь! Мне нужно нынче летом 100 000 пудов чугунных ядер, 50 000 пудов железа. Мне ждать некогда, покуда тары да бары будете думать. Бери весь Урал. Велю. Денег у меня нет, а на это денег дам. К заводу припишу волости. Велю тебе покупать людей из боярских вотчин. Но смотри. Шведам плачу, железо по рублю пуд. Будешь ставить мне по 3 гривенника.
5: «Нисходно. Не выйдет. Полтинничек».
4: «Ладно, это потом. И еще. Я тебя, вора, вижу. Вернешь мне все чугуном и железом через 3 года. Ей-ей, ты смел. Запомни, ей-ей изломаю на колесе.
5: Эти денежки я тебе раньше верну. Ей-ей.
0: Случится же такой вечер. Некуда себя деть. Петр хотел сказать, чтобы зажгли свечу, покосился на непрочитанные бумаги, лег на подоконник, высунулся в окно. Уже ночь, а будто стало еще теплее. Капало с листьев, туманчик вился над травой. Петр забирал ноздрями густой воздух. Капля упала на затылок, по телу пробежала дрожь. Медленно ладонью растер мокрое на шее. В весенней тишине все спало настороженно. Нигде ни огонька, только издалечи из солдатской слободки протяжный крик часового «Послушай!». Только и оставалось ждать, стиснув зубы. Ждать, ждать. Как бабе какой-нибудь в ночной тишине, поднимая голову от горячей подушки, слушать чудящийся топот. Весь день валилось дело из рук. Просили ужинать к Меньшикову, не поехал.
1: Там чай пируют. Никогда еще не было так трудно. Вся сила в том сейчас, чтобы ждать. Уметь ждать. Король Август влез в войну сгоряча, не дождавшись. Коготки завязли под Ригой. И христиан датский не дождался. Сам виноват.
3: Сам виноват, сам виноват.
1: Шведский львенок неожиданно показал зубы. Шведы ворвались в Данию. Но нельзя. Нельзя влезать в войну, покуда крымский хан висит на хвосте. Ждать. Ждать своего часа.
0: Петр едва не по пояс высунулся в окошко. В низине, за седыми ивами, поднималась затянутая туманами большая луна. Все будто от века неподвижное, неизменное, налитое тревогой. Курил, ходил, взяв со стола бумагу, близко подносил к свече, бросал. Ночь только еще начиналась, дико было и подумать лечь спать. Трубочный дым тянуло к окошку, загибая под краем рамы, уносило свежую ночь.
4: «Мишка, беги! Мне чтоб подали одноколку! Поедешь со мной!»
0: Пронеслись по спящей улице кукуя. В окнах у Анны Монс за пышно разросшимися тополями светились отверстия. Сердечки, вырезанные в ставнях в каждой половинке. Анна Ивановна, пастор Штрумф, Кенигсек и герцог фон Круи мирно при двух свечах играли в карты. Анна Ивановна в домашнем голубом платье, с голыми по локоть располневшими руками, с алмазными слезками в ушах и на шейной бархатке слабо морщила лоб, соображая в картах. Несомненно, все бури летели мимо этой мирной комнаты, где приятно пахло ванилью, где кресла и диваны уже стояли в парусиновых чехлах и медленно тикали стенные часы. Петр, пройдя через черный ход, неожиданно отворил двери. Карты выпали из рук Анны Ивановны, мужчины торопливо поднялись.
6: Как не владела собой Анна Ивановна, и вскрикнула радостно, и вся, засияв улыбкой, присела в реверансе, поцеловав руку Петра, прижала к груди полуприкрытой косынкой. Все же ему померещился, мелькнувший отсветом, ужас в ее прозрачно-синих глазах.
7: «Играйте, я тут покурю».
6: Но Анна Ивановна, подбежав на острых каблучках к столу, уже смешала карты.
8: «Ох, забавлялись скуки ради! Ах, Пита, как приятно! Вы всегда приносите радость и веселье в этот дом! Будем ужинать!»
7: «Есть не хочу!»
0: — пробурчал Петр. Грыз чубук. Непонятно от чего. Злоба начала подкатывать к горлу. Косился на чехлы, на пяльцы с клубками шерсти.
6: Жирная складочка набежала на ясный лоб Анхен. Раньше этой складочки не замечалось.
8: О, Пита, тогда мы придумаем какую-нибудь веселую игру.
0: Герцог фон Круи и Кенигсек также взялись за шляпы.
6: Анхин, голосом более жалобным, чем полагалось бы для вежливости, воскликнула, хрустнув пальцами.
8: О, нет, не уходите!
0: Петр засопел, из трубки посыпались искры. Ноги его начали подтягиваться, вскочил, стремительно шагая, вышел, бухнул дверью.
3: Вот и с плеч долой!
0: Возвращаясь с Кукуя, нагнали полуроту солдат в бурых нескладных кафтанах. К ногам у всех привязаны пучки травы и соломы. Шли они в разброд, сталкиваясь багинетами.
9: Лева нога — сено, права нога — солома. Помни науку! Шагом! Сено! Солома! Сено! Солома!
0: Петр вылез из одноколки, брал за плечи одного, другого солдата, поворачивал, щупал корявое сукно.
10: Дерьмо! Кто ставил кафтаны?
9: Господин бомбардир, кафтанцы выданы на Сухаревой швальне.
10: Раздевайся!
0: Петр схватил кафтан, бросил в одноколку и, не прибавив более ни слова, сел, погнал в сторону Меньшикова дворца. Сукно на Сухаревскую военную швальню поставил новый завод Ивана Бровкина, построенный на реке Неглинной у Кузнецкого моста. Интересанами в дело вошли Меньшиков и Шафиров. Меньшиков хвалил Петру, что сукнецо де поставит он не хуже гамбургского.
10: Поставили дерюгу пополам с бумагой. В воровстве рожден, вором был, вором и остался. Ну, погоди.
0: Александр Данилович сидел на кровати, пил рассол после вчерашнего шумства. Гуляли до 7 часа. В синих глазах муть, веки припухли. Чашку с огуречным рассолом держал перед ним домашний диакон по прозванию Педрила. Зверогласный и звероподобный мужчина, без вершка сажень росту, в обхват, как бочка. Сокрушаясь, лез пальцами в чашку.
11: Ты, огурчик, пожалуй, накося.
12: Иди к черту.
0: Перед пышной кроватью сидел Петр Павлович Шафиров с приторным, раздобревшим, как блин, умным лицом, с открытой табакеркой наготове. Он советовал пустить кровь в полстакана или накинуть пиявки на загривок.
13: Ах, свет мой, Александр Данилович, вы прямо губите себя неумеренным употреблением горячащих напитков.
12: Иди ты туда же.
0: Диакон первый увидел в окошко Петра.
11: Никак Грозин пожаловал.
0: Не успели спохватиться, Петр вошел в спальню и, не здороваясь, прямо к Александру Даниловичу ткнул ему под нос солдатский кафтан.
10: Это лучше гамбургского! Молчи, вор! Молчи, не оправдаешься!
0: Схватил его за грудь, за кружевную рубаху дотащил до стены, и когда Александр Данилович, разинув рот, уперся, начал бить его со стороны на сторону. У того голова только болталась. Сгоряча схватил трость, стоявшую у камина, и тут трость изломал об Алексашку. Бросив его, повернулся к Шафирову. Этот смирно стоял на коленях, около кресла. Петр только подышал над ним.
10: Встань! Дрянное сукно все продашь в Польшу королю Августу по той цене, как я вам платил. Даю неделю сроку! Не продашь? Быть тебе битым кнутом на козле, сняв рубаху. Понятно?
13: Продам. Много раньше продам, ваше царское величество.
10: А мне с Ванькой Бровкиным поставите доброе сукно взамен.
12: Мельхерц, господи, да когда ж мы тебя обманывали? Ведь с этим сукнецом-то что вышло?
10: Ладно, вели завтракать.
0: Миновал год, как великий посол Емельян Украинцев и дьяк Чередеев сидели на подворье в Константинополе. Созваны были 23 конференции, но ни мы, ни взад, ни вперед, ни турки. На днях прибыл гонец от Петра с приказом вершить мир спешно, уступить туркам все, что возможно, кроме Азова. А о гробе Господнем лучше совсем не поминать, чтобы не задирать католиков. И уступив, уже на сей раз стоять крепко. На 23-й конференции украинцев сказал:
9: «Вот наше последнее слово. Жития нам осталось в Цареграде 2 недели. Не будет мира, сами на себя пеняйте. Флот у великого государя не в пример прошлому году. Чай слышали. Будет мир – хорошо. Не будет – еще нам лучше».
0: Капитан Памбург, зная, что много глаз глядит в подзорные трубы на его корабль «Крепость», послал матросов на мачты, будто бы готовить паруса к походу. После полудня впервые за много дней лениво плеснулся узкий вымпел на корабле. Далекие холмы стало затягивать бесцветной мглой. Синева неба будто насыщалась пылью, заволакивала город. На другой день был подписан мир. Иван Великий гудел над Москвой. 24 молодца-гостинодворца раскачивали его медный язык. Шло молебствие о даровании победы русскому оружию над супостаты. Сегодня после обедни думный дьяк Прокофий Возницын вышел на постельное крыльцо, уже зараставшее крапивой и лопухами. Внятно множеству сбежавшегося народа прочел царский указ:
14: «Идти на свейские города ратным людям войною, быть на коне всем стольникам стряпчим, дворянам московским и жильцам и всем чинам, писанным в ученье ратного дела».
0: Давно ждали этого, и все же Москва всколыхнулась до утробы. С утра, пылью застилая улицы, проходили полки и обозы. Солдатские жонки бежали рядом, взмахивали отчаянно длинными рукавами. Посадские люди во множестве жались к заборам от прыгающих по бревенчатой мостовой пушек. В раскрытые двери из древних церковок громогласно вопили дьякона «Победы!». Распахивались ворота боярских дворов, выскакивали всадники. Иные по-старинному в латах и япончах, горяча коней, врезались в толпу, хлестали нагайками. Из Москвы войска выходили нарядными, в шляпах с перьями, в зеленых кафтанах, в зеленых чулках. К шведской границе подходили босыми, по шею в грязи, без строя. Когда огибали Ильмень озера, вздутые волны, хлынув на луговой берег, потопили много обозных телег. От великого беспорядка обозы не поспевали, путались. На стоянках нельзя было разжечь костров. Сверху дождь, снизу топь. Хуже злого врага были конные сотни дворянского ополчения. Как саранча растаскивали съестное из окрестных деревень. В верстах в 2 от Нарвы по течению реки, через 2 рукава Наровы, огибающие длинный и топкий остров Кампергольм, был наведен плавучий мост. По нему прошли конные полки Шереметьева и двинулись на Ревельскую дорогу чинить над неприятелем промысел. За ними на левый берег перешли части дивизии Трубецкого. В версте перед каменными бастионами Нарвы они огородились обозом. Нарвский гарнизон не препятствовал переправе. Видимо, за малочисленностью боялись выйти в открытое поле. 23 сентября все головное войско, свернув с Химгородской дороги, вышло на холмистую равнину и ввиду приземистых, поросших травою башен Ивангорода, бывшей некогда твердыни Ивана Грозного, и голубоватых за рекой островерхих кирок и черепичных крыш Нарвы, двинулась к острову Кампергольм и начала переправу по зыбким мостам через мутную и быструю реку. День был тихий. Солнце неяркое, скудное. На кирпичных церквах Нарвы и Ивангорода дребезжали набатные колокола. Все, проходя, оборачивались к лысому бугру в стороне от дороги. На бугре на серой лошади сидел царь в железной кирасе. Смотрел в подзорную трубу. А стремя с ним на вороном коне подбоченился Меньшиков. Поглядывал весело. Ветер играл перьями его золоченого шлема. Крепостные стены были высоки. Бастионы, выступавшие полукружьями, сложены из валунного камня. В башенные щели и амбразуры высовывались тяжелые пушки. Их в крепости было не менее 300. Гарнизона 1002, пехоты, конницы и вооруженных граждан. Врали разведчики, что Нарву можно было взять с налета. Петр слезал с лошади, присев на барабан, раскладывал на коленях лист бумаги.
4: Раньше ноября и думать нечего. Покуда мороз не хватит, не подвезем ломовых пушек. Одно на бумаге, а одно на деле.
0: На рассвете 5 ноября Петр с герцогом и генералами выехал на холм Германсберг. Дул колючий ветер. Лагерь был еще покрыт сумраком. Красный свет солнца лег на острые кровли города и зубцы башен. Внизу вспыхнули длинные огни. Сотрясая равнину, ухнули, рявкнули пушки. Искряными дугами понеслись бомбы в город. Дымом затянуло и лагерь, и стены. Петр сбросил плащ, кафтан, засучил рукава, взял банник у пушкаря, сильным движением прочистил закопченное дуло.
4: «Заряд!»
0: Накинув кафтан, Петр поскакал на гаубичную батарею. Был дан приказ по всем батареям увеличить заряд в 1.5 раза. Снова от грохота 130 орудий задрожала земля. Страшное пламя вылетало из торчком стоящих мортир. Так началась бомбардировка Нарвы и длилась без перерыва до 15 ноября. 2 недели бомбардировали, взрывали мины, подходили опрошами. Стен так и не проломили, и города не подожгли. Шведская армия скорыми маршами подходила по Ревельской дороге и сейчас, может быть, уже билась в пигайокских теснинах с Шереметьевым. Русские оказывались как в клещах.
4: Нашумели много. Это можем. Воевать еще не научились. И с того конца взялись. Никуда это дело еще не годится. Чтоб здесь пушка выстрелила, ее надо в Москве зарядить. Понял?
15: Петр Алексеевич, отдай войско мне на эти 3 дня. Ей-ей, а?
0: Будто не расслышав, Петр полез в карман за кисетом. Сопя, уминал пальцами крошки табаку.
4: Главнейшим начальником завтрашнего дня имеет быть герцог фон Круи. Дурак изрядный, но дело знает по-европейски. Боевой. Наши иностранцы при нем будут бодрее. Ты соберись, слышь? До свету поедем.
15: Петр Алексеевич, куда поедем?
4: В Новгород.
0: Петр взглянул, наконец, в раскрытые чрезмерным изумлением прозрачно-синие глаза Алексашки. Густо начал багроветь. Надулась жила поперек вспотевшего лба. И, сдерживая гнев...
4: Тому мальчишке терять нечего, а мне есть чего. Думаешь, под Нарвой начало и конец? Войне начало только. Должны одолеть. А с этим войском не одолеем. Понял ты? Начинать надо с тылу, с обозных телег. Скакать со шпагой — последнее дело. Дура! Храбрее Карла хочешь быть? «Опусти глаза! Не моги смотреть на меня!»
0: Алексашка не послушал, не опустил глаза. От жгучего стыда наливались слезы. Капля поползла по натянутой щеке. Петр узкими зрачками впился в него. Оба не дышали. Петр вдруг усмехнулся, отвалясь к стене, глубоко засунул руки в карманы.
16: «Минхерц! Сердечный друг!»
4: «За меня стыдно стало!» «Подожди, еще чего случится? Все морду отворотят!» Карл испугался, бойско бросил. В Новгород ускакал, все равно как тогда, к Троице. «Ладно, вытри личико, поди встреть, господа генералы пожаловали!»
0: Окрики часовых, топот подков по мерзлой земле, за окном свет факелов. Звеня шпорами, вошел герцог и генералы. Красные от ветра, встревоженные. Что случилось в такой поздний час? Петр кивнул им, подойдя к герцогу, обнял. Показал Меньшикову взять свечу и пошел за дощатую переборку в чулан. Здесь Меньшиков поставил свечу на столик, заваленный бумагами, засыпанный табаком. Все стояли. Петр сел, взял листок, шевеля губами, строго перечел про себя присыпанные золой исчерканные строки.
1: «Инготсном, во имя Божье. Понеже его царское величество ради нужнейших дел отъезжает от войска, того ради вручаем мы войском его княжеской пресветлости герцогу фон Круи по нижеследующим статьям. Первая статья. Его пресветлейшество имеет быть главнейшим начальником. Второе. Все генералы, офицеры, даже и до солдата, имеют быть под его командой, как к самому его царскому величеству. Третье. Добывать немедленно Нарву и Ивангород всячески. Четвертое. За ослушание генералов, офицеров и солдат чинить над ними расправу, яко над подданными своими, даже и до смерти».
0: Конные полки Шереметьева стояли припертые к реке, между палисадами Вейды и леса. В лицо неслись снежные вихри, позади ревел Нарова, страшно шумел лес. Стояли, ничего не видя, не понимая. Справа издалече все чаще били пушки. Совсем близко на палисадах началась мушкетная пальба. Крики, смертные вопли такие, волосы зашевелились под мурмолками у детей боярских. Борис Петрович был на холме посреди своего войска.

0: Богом!
1: Метель, застилавшая поле битвы, была для шведов, пожалуй, опаснее, чем для русских. Нарушилась связь между наступающими колоннами, вестовые напрасно метались в снежных вихрях, разыскивая генералов и короля. Смелый план стремительными ударами опрокинуть фланги противника, окружить его и прижать к крепости под огонь бастионов, план этот не удался. Центр русских сразу был прорван, войска Артамона Головина беспорядочно отступили, пропали в пурге, но фланги оборонялись с неожиданным упорством, особенно правый, где находились лучшие полки Семеновский и Преображенский. Перемешавшиеся полки Головина и Трубецкого в страхе быть отрезанными от переправы добежали до берега и так тесно поперли на мост, что понтоны осели. Желтые воды, вздутые западным ветром Наровы, начали перехлестывать через перила. Там, в пенной воде, под снежной завесой, плыли трупы лошадей и людей конницы Шереметьева, потонувших при переправе 5 верстами выше. Конские туловища прибивало, громоздило у осевшего моста. С берега напирали орущие люди. Зыбкий мост сильнее накренялся правым бортом. Вода хлынула через настил, перила затрещали, пеньковые канаты начали рваться. Средние понтоны погрузились совсем и разошлись. В ревущий поток, где крутились конские человеческие трупы, попадали те, кто был на мосту. Поднялся крик, но сзади продолжали напирать. Солдаты сотнями валились в Нарову, покуда разорванную половину моста не прибило к болотистому берегу. В землянке при свете лучины Артамон Головин говорил, обращаясь к Бутурлину:
2: «Укрепления прорваны, главнокомандующий бежал, мосты разломаны, пороховые обозы у шведов. На завтра не можем возобновить боя. Покуда ночью шведы не видят нашего бедствия, можем добиться от короля милостивых условий, сохранить оружие и войско. Ты, Иван Иванович, ступай, батюшка, сам к королю. Скажи ему, что, не желая де пролития христианской крови, хотим разойтись. Уйдем где в свою землю, а он пускай уходит в свою».
1: В версте от русского лагеря на мызе Карл и генералы приняли Бутурлина. Шведы, так же как и русские, боялись завтрашнего дня. Поломавшись для чести, согласились пропустить на ту сторону Наровы все русское войско при оружии и со знаменами, но без пушек и обозов. В залог потребовали доставить на мызу всех русских генералов и офицеров. А войско пусть идет с Богом домой. Бутурлин попытался было спорить. Карл сказал ему с усмешкой:
3: «Из любви к брату, царю Петру, спасаю его славных генералов от солдатской ярости. В Нарве вам будет спокойнее и сытнее, чем при войске».
1: Пришлось согласиться на все. Взвод кирасир поскакал брать заложников. Шведские саперы, запалив на берегу костры, начали наводить мост, чтобы как можно скорее спровадить русских за реку. Первыми покинули лагерь семеновцы и преображенцы. Со знаменами и оружием под барабанный бой перешли мосты. Солдаты все были рослые, усатые, угрюмые. На плечах несли раненых. На рассвете остатки 45-тысячной русской армии, разутые, голодные, без командиров, без строя, двинулись обратной дорогой. Вслед им бастионы крепости Ивангорода послали несколько бомб. Весть о нарвском разгроме догнала Петра в день, когда он въехал в Новгород на двор воеводы. В раскрытые ворота за царской повозкой вскакал на шатающейся лошади Павел Ягужинский. Соскочил у крыльца и блестящими глазами глядел на царя.
4: «Откуда?»
5: «Оттуда, господин бомбардир».
4: «Что там?»

0: конфузия, господин бомбардир.
1: Петр быстро, низко опустил голову. Разминая ноги, подошел Меньшиков. Сразу все понял, что было спрошено и что отвечено.
2: Данилыч, не выпускать никого. Поставь караул.
1: Войдя в столовую, он велел Ягужинскому рассказывать о конфузии. Не присаживаясь, шагал по низкой жаркой комнате, брал со стола соленый огурец, жевал, торопливо переспрашивал. Павел Ягужинский рассказал о потере всей артиллерии, о сдаче в плен 79 генералов и офицеров.
3: Герцог первый сдался. Цезарец-то герой, сукин сын. 79 предателей. Головин, Долгорукий, Бутерлин, Ванька. Знал я, что дурак, но вор. Трубецкой, Боров, Гладкий. Как они сдались?
0: Подъехал к землянке капитан Врангель с кирасирами. Наши отдали ему шпаги.
3: Герой! Что ж они надеются? Я после сей конфузии буду просить мира?
4: Мира просить сейчас подобно смерти.
3: Конфузия урок добрый. Славы не ищем. И еще 10 раз разобьют, потом уж и мы одолеем. Данилыч, город поручаю тебе. Работа начнешь сегодня же. Копать рвы и ставить палисады. Шведов дальше Новгорода пустить нельзя, хоть всем умереть.
1: К Новому году укрепили Новгород, Псков и Печерский монастырь. На севере укрепляли Холмогоры и Архангельск. В 15 верстах от него, в Березовском устье, торопливо строили каменную крепость Новодвинку. Все лето шли стычки передовых отрядов Шереметьева и Шлиппенбаха. Шлиппенбах в тревоге писал королю Карлу, прося еще 1008 войска: «Русские с каждым месяцем становятся более дерзкие. Видимо, от нарвского разгрома они, против ожиданий, быстро оправились и даже преуспели в военном искусстве и вооружении. Нынче с двумя бригадами легко не разбить русские войска». Карл в это время взял Краков и гнал Августа в Саксонию. Он был глух к голосу благоразумия. Так шли дела до декабря 1701 года. Глубокой зимой Борис Петрович Шереметьев узнал от языка, что генерал Шлиппенбах стал на зимние квартиры на мызе Эрестфер под Дерптом. Узнал и сам испугался дерзостной мысли неожиданно войти вглубь неприятельской страны и захватить врага врасплох на отдыхе. Приходилось пытать счастье. Шереметьев с легкими пушками на санях быстро, но с великой опаской, высылая вперед легкие конные полки черкас, калмыков и татар, в 3 дня подошел к Эрестферу. Всполошился весь шведский лагерь. Шлиппенбах с гарнистами скакал по лагерю. Шведы выскакивали, кто в чем был, из изб и землянок, бежали по глубокому снегу к своим частям. Началась резня. В темноте генерал Шлиппенбах, сам четверт, едва ушел верхом в Ревель. В Москве по случаю первой победы жгли потешные огни и транспаранты. На Красной площади были выставлены бочки с водкой и пивом. На кострах жарились целиком бараны. На Спасской башне свешивались шведские знамена. Меньшиков поскакал в Новгород, чтобы вручить Борису Петровичу царскую парсуну или портрет, усыпанный алмазами, а еще небывалое звание генерал-фельдмаршала. Всем солдатам, участникам победы, выдано было по серебряному рублю, впервые отчеканенному на московском монетном дворе вместо прежних денежек. Через 6 месяцев Борис Петрович снова встретился с генералом Шлиппенбахом у Гумельсгофа. Из 7 тысяч шведы в этом кровавом бою потеряли 5500 убитыми. Ливонию защищать было некому. Путь к приморским городам открыт. И Шереметьев пошел разорять страну. Города и мызы, и древние замки рыцарей. К осени отписал Петру.
5: Всесильный Бог и Пресвятая Богоматерь желание твое исполнили. Больше того, неприятельской земли разорять нечего. Все разорили и запустошили. Осталось целого места Мариенбург да Нарва, да Ревель, да Рига.
1: Двенадцать дней садили бомбы в старинную крепость Мариенбург. В крепости находились большие запасы ржи. Русским, оголодавшим в разоренной Лифляндии, запасы эти весьма годились. Борис Петрович велел крикнуть охотников, вышел к ним и сказал так.
6: В крепости вино и бабы! Постарайтесь, ребят! Дам вам сутки гулять! Ура!
1: Борис Петрович, выйдя на крыльцо избенки, глядел в подзорную трубу. Шведы ожесточены, неужто отобьются? Плоты уже подходили к пролому. Тогда в окно замка высунулось и повисло белое полотнище. Борис Петрович сложил суставчатую трубу, снял шляпу, перекрестился. По сваям разбитого моста население крепости начало кое-как перебираться на берег. Черный дым валил из крепости, застилая солнце. Около 300 пленных шведов стояло, понурясь на берегу. Заиграла труба. Важно шел генерал-фельдмаршал, звякая длинными звездчатыми шпорами. Из-за кучки спешившихся драгун на него взглянули чьи-то глаза. Точно два огонька обожгли сердце.
7: На фельдмаршала из-за солдатских спин, поднявшись на цыпочки, глядела девушка лет 17.
1: Усатый драгун накинул ей поверх платьишка мятый солдатский плащ. Августовский день был прохладен. И сейчас старался оттереть ее плечом от фельдмаршала.
7: Она молча вытягивала шею. Измученное страхом свежее лицо ее силилось улыбаться. Губы морщились.
1: В сумерки, отдохнув после обеда, Борис Петрович сидел на лавке. Вздыхал. В избе при нем был только один Ягужинский. Царапал пером на углу стола.
5: Смотри, глаза попортишь.
8: Кончаю, господин фельдмаршал.
5: Ну, кончаешь, кончай. Отнесешь указ полковнику? Да зайди во второй драгунский полк, что ли. Этого, как его, Оську Демина урядника разыщи. Там с ним в обозе бабенка одна. Жалко пропадет. Замнут драгуны. Ты ее приведи-ка сюда. Постой. Оське, на-ка, передай рубь. Жалую, скажи.
8: Все будет исполнено, господин фельдмаршал.
1: Борис Петрович один в избе кряхтел, качал головой. И ведь ничего не поделаешь. Без греха, как ни старайся, не прожить. Ягужинский, как всегда, обернулся одним духом. Легонько втолкнул в избу давешнюю девушку.
7: В голубом платье, в опрятных белых чулках, грудь накрест перевязана косынкой. В кудрявых темных волосах соломинки. Видимо, в обозе уже пристраивались валять ее под телегами.
1: Ягужинский, бодро крякнув, вышел. Борис Петрович некоторое время разглядывал девушку. Ладно, видать, ловкая. Шея, руки нежные, белые. Весьма располагающие.
5: Зовут как?
7: Девушка легко, коротко вздохнула.
9: Елена и Катерина.
5: Катерина. Хорошо. Отец кто?
9: Сирота. Была в услужении у пастора Эрнст Глюка.
5: В услужении. Очень хорошо. Стирать умеешь?
9: Стирать умею. Многое умею. За детьми ходить.
5: Ну, видишь ты. А у меня вот исподнего платья постирать некому. Ну, что ж, девица?
7: Катерина всхлипнула и, не поднимая головы, ответила.
9: Нет уже. Недавно вышла замуж.
5: За кого?
9: Королевский кирасир Йохан Рабе.
5: Где же он? Среди пленных? Может, убит?
9: Я видела, Йохан с двумя солдатами бросился вплавь через озеро. Больше его не видала.
5: Плакать, Катерина, не надо. Молода, другого живешь. Есть хочешь?
9: Очень.
7: Ответила она тонким голосом, подняла похудевшее лицо и опять улыбнулась. Покорно, доверчиво.
10: Садись к столу, покормим. Обижать не будем. Вино пьешь?
9: Не знаю.
10: Значит, пьешь.
1: Борис Петрович крикнул денщика. Строго, чтоб солдат чего не подумал лишнего, боже упаси, не ухмыльнулся, приказал накрывать ужин. Сам за ужином не столько ел, сколько поглядывал на Катерину.
10: Ишь ты, какая голодная.
7: Екатерина ела опрятно, ловко. Взглянет влажно на Бориса Петровича, благодарно приоткроет белые зубки. От еды и вина щеки ее порозовели.
10: Платьишки твои, чай, все погорели.
9: Все пропало.
10: Ничего, наживем. На неделю поедем в Новгород, там тебе будет лучше. Сегодня по походному. На печи будем спать.
7: Катерина из-под ресниц томно поглядела на него, покраснела, отвернула лицо, прикрылась рукой.
10: Ишь ты какая, Катерина, баба.
1: Сил нет. Да чего нравилась Борису Петровичу эта комнатная девушка. Потянувшись через стол, взял ее за кисть руки. Она все прикрывалась. Сквозь пальцы чудно блестел ее глаз.
10: Ну-ну-ну. В крепостные тебя не запишем, не бойся. Будешь жить в горницах. Мне экономка давно нужна.
1: Весной 702 года в Архангельск прибыли на корабле 10 шлюзных мастеров, нанятых в Голландии Андреем Артамоновичем Матвеевым за большое жалование. По 17 рублев 20 копеек в месяц на государевых кормах. Половину мастеров отправили под Тулу на Ивановское озеро строить, как было задумано в прошлом году, 31 каменный шлюз между Доном и Окой, через Упу и Шать. Другая половина мастеров поехала в Вышний Волочок строить шлюз между Тверицей и Метою. Вышневолоцким шлюзом должно было соединиться Каспийское море с Ладожским озером. Туда, в Ладожское озеро, упирались все три великих пути от трех морей – Волга, Дон и Свирь. От четвертого, Балтийского моря, Ладогу отделял небольшой проток Нева, оберегаемые двумя крепостями Нотебургом и Ниншансом. Туда, на овладение Невой, и обратились усилия с осени 702 года. Апраксин с войском пошел к Ладоге и стал на реке Назии. Борис Петрович Шереметьев шел туда же из Новгорода с большой артиллерией и обозами. Петр с 5 батальонами семеновцев и преображенцев приплыл от Архангельска в Онежскую губу и высадился на плоском побережье близ рыбачьей деревни Нюхча. В конце сентября, в непогожие дни, три войска, соединяясь на берегах Назии, вышли на мыс перед Нотебургом. Сквозь низколетящие дождевые облака виднелись каменные башни. Стены были так высоки и крепки. Русские солдаты, рывшие на мысу опроши и редуты для батареи, только и вздыхали. Недаром при новгородцах, построивших эту крепость, звалась она «Орешек». Легко не раскусишь. Шведы, казалось, долго раздумывали. На стенах не было видно ни души. Хмурыми облаками заволакивались свинцовые кровли. Но вот на круглой башне замка на мачту поползло королевское знамя со львом, захлестало на ветру. Медным ревом ударила тяжелая пушка, ядро шипя упало в грязь на мысу перед опрошами. Шведы приняли бой. Правый берег Невы по ту сторону крепости был сильно укреплен. Со стороны озера попасть туда было трудно из-за болот. Заранее, еще до прихода всего войска к Нотебургу, по левому берегу прорубили просеку от озера через мыс к Неве. Теперь несколько тысяч солдат вытаскивали на канатах ладьи из Ладожского озера, волокли их по просеке и спускали в Неву, ниже крепости.
11: Еще раз! Еще раз! Или дружней!
1: Петр бросил кафтан. Рубашка промокла, на длинной шее, перетянутой скрученным галстуком, вздулись жилы. Ноги сбил в щиколотках, попадая между бревен. Хватался за конец, выкатывал глаза.
11: Разом! Навались!
1: Люди не ели со вчерашнего дня. В кровь ободрали ладони. Но чертушка, не отступая, кричал, ругался, дрался, тянул.
11: Еще раз! Еще раз! Навались!
1: К ночи 50 тяжелых лодок с помостами для стрелков на носу и корме удалось переволочь и спустить в Неву. Люди не хотели и есть. Засыпали, где кто повалился, на мокром мху, на кочках. Барабаны затрещали еще до зари. Ружейными вспышками осветились мотавшиеся одинокие сосенки и невдалеке на равнине за пнями низкая насыпь шведского шанса. Оттуда тоже стреляли, но неуверенно.
11: Второй плутонг! Палить! Третий! Третий! Багинет! Пред себя! Бегом!
1: Петр побежал по неровному полю. Солдаты, мешая ряды, крича все громче и злее, тысячной горячей толпой, уставив штыки, хлынули на земляное укрепление. Изо рва уже торчали вздетые руки сдающихся. Часть шведов убегала в сторону леса. Шансы на правом берегу были взяты. Когда совсем рассвело, через реку переправили мортиры. И в тот же день начали кидать ядра в Нотебург с обоих берегов реки. Всю ночь пылал пожар. На башнях расплавлялись свинцовые крыши, и горящие стропила обрушивались, взметая языки пламени. После полуночи канонада замолкла. Слышался только шум бушующего огня. Часа за два до зари с царской батареи выстрелила пушка. Надрывающе забили барабаны. Ладьи на веслах пошли к крепости, все ярче озаряемые пламенем. Их вели молодые офицеры Михайло Голицын, Карпов и Александр Меньшиков. Вчера Алексашка со слезами говорил Петру:
12: «Минхерц, Шереметьев фельдмаршала махнул. Надо мной люди смеются. Генерал-майор, губернатор Псковский. А на деле денщик был, денщиком и остался. Пустив дело за военным чином».
1: Петр жадно глядел в трубу. Когда пороховым дымом застилало место боя, совал трубу под мышку, начинал вертеть пуговицы на кафтане. Несколько уже оторвал. Лицо землистое, губы черные, глаза ввалились.
13: «Что же это? Что такое? Опять пожалели снарядов? Бери голыми руками! Нельзя же так!»
5: «Бог милостив, возьмем и так!»
1: Петр, расставив ноги, опять прикладывал трубу к левому глазу. Много раненых и убитых валялось под стенами. Шведы упорно сопротивлялись. Пушечные удары, треск гранат, крики, слабо доносившиеся через реку, то затихали, то снова разгорались. Так длилось час и другой.
5: «Батюшка, отошел бы в шатер, откушал бы. Отдохни, что сердце зря горячить?»
1: Остатки русских отступали к воде, к лодкам. Рукопашный бой был уже у самых лодок. 12 больших челнов с охотниками, сгибая дугою весла, мчались против течения крепости. Это был последний резерв, отряд Меньшикова. Алексашка без кафтана, в шелковой розовой рубахе, без шляпы, со шпагой и пистолетом, первым выскочил на берег.
13: «Ах, хвостун, хвостун!»
1: Алексашка бесстрашно добывал себе чин и славу. Взобравшись в пролом, наскочил на старого Шлиппенбаха, увернулся от пистолетной пули, схватился с ним на шпагах. Старика едва уберегли свои, утащили наверх. Шведы ослабели под этим новым натиском.
13: «Вот черт!»
1: — крикнул Петр и затопал ботфортом. Розовая Алексашкина рубаха уже металась на самом верху между зубцами стены. Было плохо видно в подзорную трубу. Огромное раскаленное зарево северного заката разливалось за крепостью.
5: «Петр Алексеевич, а ведь никак белый флаг выкинули. Уж пора бы, 13 часов бьемся».
1: Ночью на берегу Невы горели большие костры. В лагере никто не спал. Кипели медные котлы с варевом, на колышках жарились целиком бараны. У распиленных пополам бочек стояли усатые ефрейторы. Отделяли водкой каждого в волю, сколько душа жаждет. Охотники, еще не остывшие от 13-часового боя, все почти перевязанные окровавленным тряпьем, сидя на пнях, на еловых ветвях у костров, рассказывали плачевные случаи о схватках, о ранах, о смерти товарищей. Там, под стенами опустевшей крепости, лежали кучи мертвых тел. Солдаты со вздохом повторяли:
14: «А вот он тебе, орешек, разгрызли!»
1: Крепость Нотебург переименовали в Шлиссельбург, ключ-город. Завалили пролом, поставили деревянные кровли на сгоревших башнях, посадили гарнизон. Войска пошли на зимние квартиры. Петр вернулся в Москву. У Мясницких ворот под колокольный перезвон именитые купцы и гостинная сотня с хоругвами встретили Петра. На 100 сажен Мясницкая услана красным сукном. Купцы кидали шапки, кричали по-иностранному «Виват!». 2 недели пировала Москва, как и полагалось по всему случаю. Немало почтенных людей занемогло и померло от тех пиров. На Красной площади пекли и кормили пирогами посадских и горожан. Каждую ночь над кремлевскими башнями взлетали ракеты. По стенам крутились огненные колеса. Допировались и дошутились на самый покров до большого пожара. Полыхнуло в Кремле, занялось в Китай-городе. Ветер был сильный, головни несло за Москву-реку. Волнами пошло пламя по городу. Народ побежал к заставам. Видели, как в дыму в огне скакал Петр на голландской пожарной трубе. Ничего нельзя было спасти. Кремль выгорел дотла, кроме житного двора и Кокошкиных хором. Сгорел старый дворец. Едва удалось вытащить царевну Наталью с царевичем Алексеем. Все приказы, монастыри, склады военных снарядов. На Иване Великом попадали колокола. Самый большой, в 8000 пудов, раскололся. После на пепелищах люди говорили: «Поцарствуй, поцарствуй, еще не то увидишь». По случаю приезда из Голландии сына Гаврилы, у Бровкина после обедни за столом собралась вся семья. Алексей, недавно возведенный в подполковники, Яков, воронежский штурман, мрачный, с грубым голосом, пропавший насквозь трубочным табаком, Артамоша с женой Натальей. Он состоял при Шафирове переводчиком в посольском приказе. Наталья в 3-й раз была брюхата, стала красивая, ленивая, раздалась вширь. Иван Артемьевич не мог наглядеться на сноху. Он находился сегодня в приятном расположении. Семья в сборе, дела лучше не надо, даже пожар не тронул дома Бровкина. Не хватало только любимицы Александры. Про нее-то и рассказывал Гаврила, степенный молодой человек, окончивший в Амстердаме навигационную школу. Александра жила сейчас в Гааге с посольством Андрея Артамоновича Матвеева.
15: Но стоят они с мужем не на посольском подворье, а особо снимают дом. Держат кровных лошадей, кареты и даже яхту двухмачтовую.
16: Ах, Александра-то!
1: Удивлялся Иван Артемьевич. Хотя на лошади и на яхту тайно от Петра Алексеевича посылал Саньке немалые деньги. Волковы уехали из Варшавы уже более года, когда король Август бежал от шведов. Были в Берлине, но недолго. Александре немецкий королевский двор не понравился. Король скуп, немцы живут скучно, расчетливо, каждый кусок на счету.
15: В Гаге у нее дом полон гостей. Ну, знатных, конечно, мало, больше всякие необстоятельные люди. Авантюристы, живописцы, музыканты, индейцы, да, умеющие отводить глаза. Она с ними катается на парусах по каналу, Сидит на палубе, на стульчике, играет на арфе.
4: Научилась!
15: Выходит гулять на улицу, все ей кланяются. И она вот так только головой, вот так вот, в ответ. Санька говорила, что и в Гаге ей все надоело. У голландцев только разговоров, торговля да деньги. С женщинами настоящего рафине нету. В танцах наступает на ноги. Хочется ей в Париж.
4: Непременно ей с французским королем минувет танцевать. Ах, девчонка! А когда она домой-то собирается, ты вот что скажи.
15: Временами надоедят ей авантюристы, говорит мне. Гашка, знаешь, крыжовничку хочу нашу с огорода. На качелях бы я покачалась в саду над Москвой-рекой. Ага.
4: Свое-то, значит, ничем не вытравишь.
1: Иван Артемич весь бы день готов был слушать рассказы про дочь Александру. В середине обеда приехали Петр и Меньшиков. Петр остановился у окна и долго глядел на пожарище. На месте недавних бойких улиц торчали на пепелищах печные трубы да обгорелые церквенки без куполов. Ненастный ветер подхватывал тучи золы.
3: Гиблое место. За границей города стоят по 1000 лет, а этот не помню, когда он и не горел. Москва. Артемич, надо новый город ставить.
17: Поставят, Петр Алексеевич. Через год опять обрастут.
3: Не здесь.
17: А где, Петр Алексеевич? Здесь место насиженное, стародавнее. Москва.
3: Не здесь. На Ладоге надо ставить город. На Неве. Туда гони лесорубов.
17: Можно.
4: Минхерц, опять приходил ко мне старая Мунсиха. Плачет. Просит, чтобы ее с дочерью хоть в кирку пускали к обедне.
1: Ехали от Бровкина под вечер, мимо пожарища. Ветер кидал пепел в кожаный бок кареты. Петр откинулся вглубь. Алексашкиных слов будто и не слышал. После Шлиссельбурга он только один раз в Москве уже помянул про Анну Монс. Велел Алексашке поехать к ней, взять у нее на шейный, осыпанный алмазами, свой портрет. Прочих драгоценностей, равно и денег, не отнимать. И оставить ее жить, где жила. Захочет, пусть уезжает в деревню. Но отнюдь бы никуда не ходила и нигде не показывалась. С корнем, с кровью, как куст сорной травы, выдрал эту женщину из сердца. Забыл. И сейчас в карете ни одна жилка на лице не дрогнула. Съехали с бревенчатой мостовой на мягкую дорогу. Алексашка вдруг начал смеяться про себя, крутить головой.
3: Удивляюсь, как я все-таки тебя терплю. Не знаю.
12: А что я? Да ей.
3: Во всяком деле, тебе непременно надо украсть. И сейчас крутишься.
4: Вижу.
1: Алексашка шмыгнул. Некоторое время ехали молча. Он опять заговорил со смешком.
4: С Борисом Петровичем у меня вышла ссора. Он тебе еще будет жаловаться. Он все хвастал экономкой. Купил где ее за рубль у драгуна. А не уступлю, говорит, и за 10 000. Такая, говорит, бойкая, веселая, как огонь. На все руки девка. Ну, я и подъехал. Подпели мы с ним. Покажи. Жмется. Она говорит, не знаю, куда ушла. Я и пристань. Старику тесно. Повертелся. Позвал. Так она мне понравилась сразу. Ну, не то чтобы какая-нибудь писаная красавица. Приятно, голос звонкий, глаза быстрые, волосы кудрявые. Я говорю, надо бы, по старинному обычаю, гостю чашу с поцелуем. Борис Петрович потемнел. Она смеется, наливает кубок и с поклоном. Я выпил ее в губы. Целовал ее в губы. Мюнхерц, обожгло. Ни о чем думать не могу. Кровь кипит. Борис Петрович, говорю, уступи девку-то. Дворец отдам, последнюю рубаху сниму. Где тебе с такой справиться? Ей нужно молодого, чтобы ее ласкал. А ты ее только растревожишь без толку. А к тому же, говорю, тебе и грех. Жена, дети. Да еще как Петр Алексеевич на твой блуд взглянет. Припер старика. Сопит. Александр Данилович, отымаешь ты у меня последнюю радость. Махнул рукой, заплакал. Ей прям смех. Ушел, заперся один в спальне. Я с этой экономкой жил-переговорил, послал с каретой, погрузил ее вместе с узлами и к себе на подворье, а на другой день в Москву. Ну, она недельку поплакала, но притворно, я так думаю. Сейчас, как птичка, у меня во дворце.
1: Петр не понять, слушал или нет, под конец рассказа кашлянул. Алексашка знал наизусть все его кашли. Понял. Петр Алексеевич слушал внимательно.

0: После Рождества начался новый набор войска. По всем городам царские вербовщики набирали плотников, каменщиков, землекопов. От Москвы до Новгорода в извозную повинность переписывали поголовно.
1: Что ж ты, Екатерину, ты не показываешь?
2: А, робеет, мимсердц. Так полюбил меня, привязалась. Глаз ни на кого не поднимает. Ай, прям хоть женись на ней.
1: Чего ж не женишься?
2: Ну, ты, как все-таки это...
1: Чего?
0: Меньшиков присел на вощенном полу у камина. Отворачивая лицо, мешал горящее поленье. Ветер завывал в трубе, гремел жестяной крышей. Снегом кидало в стекла высокого окна. Колебались огоньки двух восковых свечей на столе. Петр курил, пил вино, салфеткой вытирал красное лицо, мокрые волосы. Он только что вернулся из Тулы, с заводов. И, не заезжая в Преображенское, прямо к Меньшикову, в баню. Парился часа три. В Алексашкином надушенном белье, в шелковом его кафтане, без шейного платка, с открытой грудью, сел ужинать. Велел, чтобы никого в малой столовой не было, даже слуг. Расспрашивал про разные пустяшные дела, посмеивался. И вдруг спросил про Катерину. С того разговора в карете о ней помянул в первый раз.
2: «Жениться, Петр Алексеевич, с моим-то худым родишком, да на пленной!» Не знаю, сватают мне Осеньеву Авдотью. Род древний, из Золотой Орды. Все-таки подроют пироги-то мои. Постоянно у меня во дворце иностранцы спрашивают первым делом, на ком женат, какой мой титул. А наши-то толстозадые, великородные. Ему рады нашептывать. Он где? С улицы взят.
1: Правильно.
2: Мне бы хоть графа какого-нибудь получить титул.
0: Алексашка бросил кочергу, загородил огонь медной сеткой, вернулся к столу.
2: Метели ужас. Тебе, Менхерц, думать нечего ехать домой.
1: А я и не собираюсь.
0: Меньшиков взялся за рюмку, задрожало в руке. Сидел, не поднимая глаз.
1: Этот разговор не я начал, а ты его начал. Поди ее позови.
0: Алексашка побледнел, сильным движением поднялся, вышел. Петр сидел, покачивая ногой. В доме было тихо, только выла метель на больших чердаках. Петр слушал, подняв брови. Нога покачивалась, как заводная. Снова шаги, быстрые, сердитые. Алексашка, вернувшись, встал в открытой двери, кусал губы.
2: Сейчас. Идет.
0: У Петра поджались уши. Услышал в тишине дома, казалось, весело, беспечно, летели легкие женские ноги на пристукивающих каблучках.
2: Входи, не бойся.
3: Алексашка пропустил в дверь Катерину. Она чуть прищурилась из темноты коридора на свет свечей. Будто спрашивая, взглянула на Алексашку. Была ему по плечо, черноволосая, с подвижными бровями. Тем же легким шагом, без робости, подошла к Петру. Присела низко, взяла как вещь его большую руку, лежавшую на столе, поцеловала.
0: Он почувствовал теплоту ее губ и холодок ровных белых зубов. Заложила руки под белый передничек, остановилась перед креслом Петра. Под ее юбками ноги, так легко принесшие ее сюда, были слегка расставлены. Глядела в глаза ясно, весело.
1: «Садись, Катерина».
0: Она ответила по-русски ломано, но таким приятным голосом ему сразу стало тепло от камина, уютно от завывания ветра, разжались уши, бросил мотать ногой.
4: «Тята, спасибо».
1: «Вино пьешь?»
4: «Пью, спасибо».
1: «Живешь неплохо в неволе-то?»
4: «Неплохо, спасибо».
0: Алексашка хмуро подошел, налил всем троим вина.
2: «Что заладило одно? Спасибо, да спасибо. Расскажи чего-нибудь».
4: как я буду говорить? Они непростой человек.
0: Она выпростала руки из-под передничка, взяла рюмку, быстроглазо улыбнулась Петру.
4: Они сами знают, какой начать разговор.
0: Петр засмеялся. Давно так по-доброму не смеялся. Начал спрашивать Катерину, откуда она, где жила, как попала в плен.
3: Отвечая, она глубже уселась на стуле, положила голые локти на скатерть, блестели ее темные глаза, как шелк блестели ее черные кудри, падающие двумя прядями на легко дышащую грудь. И казалось, так же легко, как только что здесь, по лестницам, она пробежала через все невзгоды своей коротенькой жизни.
0: Алексашка все доливал в рюмки, положил еще поленья в камин. По полуночному выла вьюга. Петр потянулся, сморщив короткий нос, поглядел на Катерину.
1: «Ну что же, спать, что ли? Я пойду. Катюша, возьми свечу. Посвети».

0: Угрюмый мужик Федька «Умойся грязью» со свежим пунцовым клеймом на лбу, раздвинув на высоких козлах босые ноги, скованные цепью, перехватывал длинную рукоять дубовой кувалды и бил с оттяжкой по торцу сваи. Мужик был здоров. Другие, кто опустил тачку, кто стоял по пояс в воде, задрав бороду, кто сбросил с плеча бревно, глядели, как свая с каждым ударом уходит в топкий берег. Вбивали первую сваю для набережного крепления маленького острова Янни-Саари, по-фински «Заячий остров». 3 недели тому назад русские войска взяли на аккорд верстах в 2 выше по Неве земляную крепость Ниншанс. Шведы, оставив Невские берега, ушли на сестру реку. Шведский флот из боязни мелей темнел парусами за солнечной зыбью вдали залива. 2 небольших корабля отважились войти в устье Невы до острова Хиври-Саари, где в лесной засеке скрывалась батарея капитана Васильева. Но их облепили галеры и взяли на абордаж. Кровавыми усилиями проход из Ладоги в открытое море был открыт. С востока потянулись бесчисленные обозы, толпы рабочих и колодников. Петр писал Рамадановскому:
1: «В людях зело нужда есть. Вели по всем городам, приказам и ратушам собрать воров, слать их сюда».
0: Тысячи рабочих людей, пришедших за тысячи верст, перевозились на плотах и челнах на правый берег Невы, на остров Куйбу-Саари, где на берегу стояли шалаши и землянки, дымились костры, стучали топоры, визжали пилы. Сюда, на край земли, шли и шли рабочие люди без возврата. Перед Куйбу-Саари, на Неве, на болотистом острове Янни-Саари, в сбережении дорого добытого устья всех торговых дорог русской земли, начали строить крепость. 6 бастионов.
1: Строить их 6 начальникам. Первый бастион строит бомбардир Петр Алексеев, второй – Меншиков, третий – князь Трубецкой, четвертый – князь Папа Зотов.
0: После закладки на большом шумстве в землянке у Петра при заздравных стаканах и пушечной пальбе крепость придумано было назвать Петербург. Открытое море отсюда было подать рукой. Ветер покрывал его веселой зыбью. На западе, за парусами шведских кораблей, стояли высокие морские облака, будто дымы другого мира. Смотрели на эти нерусские облака, на водные просторы, на страшные пожары вечерней зари лишь дозорные солдаты на пустынном Котлин-острове. Не хватало хлеба. Из разоренной Ингрии, где начиналась чума, не было подвоза. Ели корни и толкли древесную кору. Петр писал князю-кесарю, прося слать еще людей. «Зело здесь болеют, а многие и померли». Шли и шли обозы, рабочие, колодники. Федька «Умойся грязью», бросая волосы на воспаленный мокрый лоб, бил и бил дубовой кувалдой в сваи.

0: Четверня серых лошадей с красными султанами под ушами, с медными бляхами и бубенцами на сбруе, тяжелым скоком пронесла карету по широкому лугу и остановилась у старого Измайловского дворца. Его поставил еще царь Алексей Михайлович, любивший всякие затеи у себя в сельце Измайлове, где до сих пор с коровьим стадом паслись ручные лосихи, в ямах сидели медведи, на птичьем дворе ходили павлины, забиравшиеся летом спать на деревья. На крыльце дремал на одной ноге старый петух. Когда подъехала карета, он спохватился, вскрикнул, побежал. И как на пожар, подо всеми крылечками закричали куры. Тогда из-под клети открылась низенькая дверца, и высунулся сторож, тоже старый. Увидав карету, он, не торопясь, встал на колени и поклонился лбом в землю. Царевна Наталья, высунув голову из кареты, спросила нетерпеливо:
1: «Где боярышни, дедушка?»
2: «Здравствуй, матушка! Здравствуй, красавица царевна Наталья Алексеевна! Ах ты богоданная! Ах ты любезная! Где боярышни, спрашиваешь? А боярышни не знаю где, не видал».
3: Наталья, высокая, худощавая, быстрая, в легком голландском платье, пошла по лугу к роще. Там в прохладе зажмурилась. До того был силен и сладок дух цветущей липы. «Ау!» — крикнула Наталья. Невдалеке, в той стороне, где за ветвями нестерпимо в воде блестело солнце, откликнулся ленивый женский голос.
0: На берегу пруда, близ воды, у песочка, у мостков, стоял пестрый шатер. В тени его на подушках, изнывая, лежали четыре молодые женщины. Они торопливо поднялись навстречу Наталье, разморенные и с развитыми косами.
3: Та, что постарше, низенькая, длинноносая Аниси Толстая, первая подбежала к ней и всплеснулась, вертя проворными глазами: «Свет наш, Натальюшка, государыня-царевна, туалет заграничный, божество!»
0: Две другие, сестры Александра Даниловича Меньшикова, недавно взятые приказом Петра из отцовского дома в Измайловский дворец под присмотр Анисьи Толстой для обучения политессу и грамоте, юные девы Марфа и Анна, обе еще мало обтесанные, приразинули припухшие рты и распахнули ресницы, прозрачно глядя на царевну. Платье на ней было голландское. Красное, тонкой шерсти широкая юбка с тройной золотой каймой по подолу и невиданная узкая душегрейка. Шея, плечи голые, руки по локоть голые.
3: Наталья и сама понимала, что только с богиней можно сравнить ее. Ну, с Дианой. Кругловатое лицо ее с приподнятым коротким, как у брата, носом, маленькие ушки, ротик. Все было ясное, юное, надменное.
1: «Туалет вчера мне привезли. Прислала из Гааги Санька Александра Ивановна Волкова. Красивый, телу вольно. Конечно, не для большого выхода, а для рощи, для луга, для забав».
0: Наталья поворачивалась, давая себя разглядеть хорошенько. Четвертая молодая женщина стояла поодаль, скромно сложив напереди опущенные руки, улыбаясь свежим, как вишня, лукавым ртом, и глаза у нее были вишневые, легко вспыхивающие, женские. Круглые щеки, румяна от зноя, темные кудрявые волосы тоже влажные.
3: Наталья, поворачиваясь по дахе и всплеске рук, несколько раз взглянула на нее. Строптиво выпятила нижнюю губу. Еще не понимала сама, любезна или неприятна ей. Это мариенбургская полонянка, взятая в солдатском кафтане из-под телеги в шатер к фельдмаршалу Шереметьеву, выторгованная у него Меньшиковым и покорно однажды ночью у горящего очага за стаканом вина, отданная им Петру Алексеевичу.
0: Наталья была девственница, не в пример своим единокровным сестрам, родным сестрам, заточенным в монастыре правительницы Софьи, царевнам Катьке и Машке, над которыми потешалась вся Москва. Она и брату Петру Алексеевичу выговаривала, когда он в одно время, навсегда отослав от себя бесстыжую фаворитку Анну Монс, стал уж очень неразборчив и прост с женщинами.
3: Вначале Наталья думала, что и эта солдатская полонянка также ему лишь на полчаса. Встряхнется и забудет. Нет, Петр Алексеевич не забыл того вечера у Меншикова, когда бушевал ветер, и Екатерина, взяв свечу, посветила царю в спальне.
0: Для меншиковской экономки велено было купить небольшой домишко на Арбате, куда Александр Данилович сам отвез ее постелю, узлы и коробья. А через небольшое время оттуда ее перевезли в Измайловский дворец под присмотр Анисьи Толстой. Петр Алексеевич часто ей присылал с оказии коротенькие смешливые письма. То со Свири, где он начал строить флот для Балтийского моря, то из нового города Петербурга, то из Воронежа. Он скучал по ней. Она, разбирая по складам его записочки, только пуще расцветала.
3: У Натальи расстравлялось любопытство, чем она все-таки его приворожила. «Хочешь, сошью тебе такой же туалет к приезду государя?» — сказала Наталья, строго глядя на Катерину. Та присела, смутясь, выговорила:
4: «Хочу очень. Спасибо».
3: «Робеет она тебя, свет, Натальюшка», — зашептала Анисья Толстая. «Не пепели ее взором. Будь с ней послабже. Я ей и так, и сяк про твою доброту. Она, знай, свое. Царевна безгрешная, я грешная. Ее, говорит, доброту ничем не заслужила. Что меня, говорит, государь полюбил, мне и то удивительно. Как гром с ясного неба, опомниться не могу. Да и эти две мои дурищи все к ней лезут с расспросами. Что с ней было, да как? Я им настрого про это и думать, и говорить заказала».
0: От зноя растрещались кузнечики в скошенной траве, так что в ушах было сухо. Далеко на той стороне пруда черный сосновый бор, казалось, источался вершинами в мареве. Стрекозы сидели на осоке, паучки стояли в бледной воде.
3: Наталья вошла под тень шатра, сбросила душегрейку, окрутила темно-русые косы вокруг головы, расстегнула, уронила юбку, вышла из нее, спустила тонкую рубашку и, совсем как напечатано на голландских листах, которые время от времени вместе с книгами присылались из дворцового приказа, не стыдясь наготы, пошла на мостки. «Купаться всем!» — крикнула Наталья, оборачиваясь к шатру и все еще подкручивая косы. Марфа и Анна же манились, раздеваясь, покуда Анисья Толстая не прикрикнула на них: «Чего приседаете, толстомясые? Никто ваши прелести не похитит!» Когда Катерина, опустив кудрявую голову, осторожно пошла по скошенной траве, и зной озолотил ее, круглоплечью, тугобедрую, налитую здоровьем и силой, Наталье подумалось, что братец, строя на севере корабли, конечно, должен скучать по этой женщине. Ему, наверное, видится сквозь табачный дым, как вот она красивыми руками поднесет младенца к высокой груди.
0: Наталья выдохнула полную грудь воздуха и, закрыв глаза, бросилась в холодную воду. В этом месте со дна били ключи. Катерина степенно слезла бочком с мостков, окунаясь все смелее, от радости рассмеялась.
3: И тут только Наталья окончательно поняла, что, кажется, готова любить ее. Она подплыла и положила ей руки на смуглые плечи.
1: «Красивая ты, Катерина! Я рада, что братец тебя любит!»
4: «Спасибо, государыня!»
1: «Можешь звать меня Наташей!»
3: Она поцеловала Катерину в холодноватую круглую мокрую щеку, заглянула в ее вишневые глаза.
1: «Будь умна, Катерина, буду тебе другом!»
0: Марфа и Анна, окуная то одну, то другую ногу, все еще боялись и повизгивали на мостках. Анисья Толстая, рассердясь, силой спихнула обеих пышных дев в воду. Все паучки разбежались, все стрекозы, сорвавшись со соки, летали, толклись над купающимися богинями. За столом сидели три брата Бровкины: Алексей, Яков и Гаврила. Случай был редкий по теперешним временам, чтобы так свидеться, душевно поговорить за чаркой вина. Яков приехал из Воронежа, Гаврила из Москвы. А обоим было указано ставить на левом берегу Невы повыше устья Фонтанки, амбары или цейгаузы, у воды причалы, на воде боны и крепить весь берег сваями в ожидании первых кораблей Балтийского флота, который со всем поспешением строился близ ладейного поля на Свири. Туда в прошлом году ездил Александр Данилович Меньшиков, велел валить мачтовый лес и как раз на Святую неделю заложил первую верфь. Петр Алексеевич прискакал туда же еще по санному пути и скоро ожидали его здесь, в Петербурге. Алексей без кафтана, в одной рубашке голландского полотна, свежий по случаю воскресенья, подвернув кружевные манжеты, крошил ножом солонину на дощечке. Перед братьями стояла глиняная чашка с горячими щами, штоф с водкой, три оловянных стаканчика. Перед каждым лежал ломоть ржаного черствого хлеба.
5: «Шти с солонинкой в Москве не диковинка. Здесь только по праздникам солонинкой скоромимся. А капуста квашеная у Александра Даниловича на погребе, у Брюса, да, пожалуй, у меня и только. И то ведь от того, что летость-то догадались, сами на огороде посадили. Ой, трудно, трудно живем. И дорого все, и достать нечего».
0: Алексей бросил с доски накрошенную солонину в чашку со щами, налил по чарке. Братья, поклоняясь друг другу, вздохнув, выпили и степенно принялись хлебать.
5: «Ехать сюда бояться. Женок здесь, почитай, что совсем нет. Живем, как в пустыне. Ой-ей-ей».
6: «Да, места у вас невеселые».
5: «Ой, что ты, брат, места у нас даже очень веселые. Пониже, по взморье, и в стороне, где Дудерговская мыза, да. Травы по пояс, рощи березовые, ой, шапка валится. И рожь, и всякое овощ родится, и ягода. В самом Невском устье, конечно, топь, дичь. Но государь почему-то именно тут облюбовал город. Место военное, удобное, вот одна беда. Швед очень беспокоит».
0: В это время в сенях, околачивая грязь, застучали сапогами, шпорами, рванули дверь, и вошел в черном плаще, закиданном грязью, в черной шляпе с серебряным галуном, бомбардир-поручик Преображенского полку, генерал-губернатор Ингрии, Карелии и Истляндии, губернатор Шлиссельбурга Александр Данилович Меньшиков.
7: «О, батюшки, накурили! Как в берлоге. Да сидите, сидите, будьте без чинов. Здорово! Ну, на реку, что ли, сходим, а?»
0: И он, сбросив плащ, стащив шляпу вместе с огромным париком, присел к столу. Доглядел на валяющиеся обглоданные маслы, заглянул в пустую чашку.
8: «Господин подполковник, перцовочки поднеси».

0: Нет воскресенья. Так я скучаю по воскресеньям. Ай, ужас. Или весна, что ли, здешняя такая вредная. Все тело разломило и тянет. Ай, баб нет. Вот причина. Вот тебе и завоеватели. Да воевались, построили городок, баб нет. А, ей-богу, отпрошусь у Петра Алексеевича. Не надо и не надо мне генерал-губернаторство. Лучше я в Москве в рядах буду чем-нибудь торговать, перебиваться. Да девки-то какие в Москве, венусы! Глаза лукавые, щеки горячие, сами нежные да смешливые. Ну, пойдемте. Пойдемте на реку. Здесь что-то душно.
1: Александр Данилович не мог долго сидеть на одном месте. Времени ему никогда не хватало, как и всем, кто работал с царем Петром. Говорил он одно, сам думал другое и разное. Приспособиться к нему было очень трудно, и человек он был опасный. Опять натащил парик и шляпу, накинул плащ на собольих пупках и вышел из Мазанки вместе с братьями Бровкиными. По всей площади ветром рябило воду. Александр Данилович, не разбирая, шлепал ботфортами, шел наискосок к Неве. Главная площадь Петербурга была только в разговорах да на планах, которые Петр Алексеевич чертил в своей записной книжке. А всего-то здесь стояла бревенчатая, проконопаченная мохом церковка, Троицкий собор, да неподалеку от него, ближе к реке, дом Петра Алексеевича. Чисто вырубленная изба в две горницы, снаружи обшитая тесом и выкрашенная под кирпич. На крыше, на коньке, подставлены деревянные крашеные мортира и две бомбы, как бы с горящими фитилями. Когда вышли на реку, ветер подхватил плащи, взметнул парики. Лед на Неве был синий, с большими полыньями, с высокими уже навозными дорогами. Александр Данилович вдруг рассердился.
0: 2000 рублев отпустили им на все работы. Ах, чернильные души! Ах, постники! Грибоеды! Да наплевал я на дьяков, на подьячих, на все приказы! В Москве над Полушкой трясутся, бумагу переводят. Я здесь хозяин! У меня есть деньги, есть лошади. Мужиков добрых могу достать сколько надобно. Где я их найду, это мое дело. Вы запомните, братья Бровкины, сюда не дремать приехали. Не доспать, не доесть, к концу мая должны быть готовы все причалы. И боны, и амбары. Да не только на левом берегу, где вам указано. Здесь, на петербургской стороне, должны быть удобства, чтобы подойти пришвартоваться большому кораблю. После морской Виктории подплывет флагман с пальбой, с продырявленными парусами. Что ж ему, в устье фонтанки швартоваться? Нет, здесь. А случится, приплывет из Англии, из Голландии богатый гость. Вот дом Петра Алексеевича, вот мой дом. Милости просим.
1: Дом Александра Даниловича, или генерал-губернаторский дворец, в 100 саженях от царской избушки вверх по реке, построен был наспех. Глинобитный, штукатуренный, с высокой голландской крышей, видно издалече по реке. Как раз посреди фасада было устроено крыльцо на 2 плоских колоннах с портиком, на котором на правом скате лежал деревянный золоченый Нептун с трезубцем, на левом скате – Наяда. С большими грудями локтем опирался на опрокинутый горшок. В треугольнике портика шифр А.М., обвитый змеей. На крыше, на мачте, собственный флаг генерал-губернатора. Перед крыльцом стояли 2 пушки.
0: Ах, домишко не стыдно иностранным показать. Хороши боги морские! Вот, кажется, вышли из моря и легли у меня над крыльцом. А как флот-то со свири здесь милю проплывет, да из пушек мы надымим. Ха-ха! Ай, красиво, ах, красиво.

0: красиво!
1: Александр Данилович любовался на свой дом, прищуривал синие глаза. Потом повернулся и крякнул с досады, глядя на далекий левый берег, где ветер качал одинокие сосны среди пней и плешин.
2: Ну что ж, пойдемте ко мне, чего-нибудь соберем, выпьем.
3: Господин генерал-губернатор, взгляните. Сверху по Неве что-то много саней идет. Уж не государь ли?
1: По вздувшемуся льду Невы, на которую смотреть-то было страшно, приближался далеко растянувшийся обоз. Полсотни драгун начали бодрить заморенных лошадей и поскакали к берегу в опасенье полыньи. За ними по сплошной воде повернул тяжелый кожаный возок и остановился у мостков. Едва только из глубины возка из-за медвежьих одеял высунулась длинная нога в ботфорте, около генерал-губернаторского дома ударили две пушки. Вслед за ботфортом протянулись два тулупьих рукава, и из них выпростались пальцы с крепкими ногтями. Ухватились за кожаный фартук воска, и оттуда был низковатый голос.
2: Данилыч, помоги! О, черт, не вылезу!
1: Александр Данилович прыгнул с мостков по колено в воду и потащил Петра Алексеевича. В это время все бастионы Петропавловской крепости блеснули огнями, окутались дымом, покатился грохот по Неве. У царского домика на мачту пополз штандарт.
2: Здравствуй, комрад. Не изволил ко мне приехать, а я ждал. Ну вот сам приехал. Тащи с меня тулуп. Дорога дрянная. Пониже Шлиссельбурга едва не потонули. Всего уваляло на ухабах, в ноге мурашки.
1: Петр Алексеевич остался в суконном кафтанчике на беличьем меху. Подставляя ветру круглое небритое лицо со взъерошенными усами, начал глядеть на крутящиеся весенние облака, на быстрые тени, пролетающие по лужам и полыньям, на яростное, сквозь прорывы облаков, бездремное солнце за Васильевским островом. У него раздулись ноздри, с боков маленького рта появились ямочки.
2: Парадис. Ей-ей, Данилыч, парадис. Земной рай. Морем пахнет.

0: Окончание спектакля слушайте завтра, в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио Рансис. Радио Рансис. www.rancis.org. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Русский текст к песенке Владимира Косма «Come on, te tell adieu» написал Владимир Сергеев. Аида Ведищева записала песню «Моя мечта» в 1974 году. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Рансис» очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите окончание рассказа о творческом пути народной артистки Российской Федерации Валентины Долгуновой и песни в ее исполнении.
2: Я не встречала в жизни человека, у которого все было бы безоблачно. Наверное, безоблачная жизнь противоестественна. Она бывает только у ангелов. И, может быть, я сама-то не испытала всего, но песнями я стараюсь восполнить отсутствие неиспытанного, неизведанного. И, может быть, слушая их, вы находите в них то, что с вами еще никогда не происходило, и переживаете вместе со мной. Перед зеркалом девчушка лет 5

Смотрит в зеркало невеста не спеша, смотрит в зеркало невеста не спеша, хоть и ждут ее давно, а не спеша. Так эдако гляделась хороша.

0: а время идет себе, идет.
1: И вздохнув печально, женщина прошла. И вздохнув печально, женщина прошла. Задержалась на мгновенье и прошла. Помоложе раньше были зеркала. Ах, как время идет!
0: А время идет себе, идет.
1: И когда успела внучка подрасти, вот у зеркала девчушка лет 5, хохотушка и вертушка.

идет себе, идет. Перед зеркалом девчушка лет 5. Смотрит в зеркало невеста не спеша. И, вздохнув печально, женщина прошла. И когда успела внучка подрасти,

0: Только что в исполнении Валентины Толкуновой прозвучала песенка «Без конца» Эдуарда Колмановского на слова Игоря Шафирана. Мэтр советской и российской эстрады Иосиф Кобзон. Цитата. «Валя была красивой женщиной и привлекала не тем, чем сейчас принято привлекать публику, сексуальными нарядами или природными формами, выставленными на показ. Она выходила скромно одетая, с длинной, роскошной косой, такая светлая, уютная, своя. Многие воспринимали Валю как сестру, дочь, подругу, потому что ее песни были близки и понятны людям». Конец цитаты. В прошлой программе я рассказал, как песня «Поговори со мною, мама» попала в репертуар к Валентине Толкуновой и о знакомстве Валентины Толкуновой с автором песни Владимиром Мигулей. «Доброта» – так называется песня Владимира Мигули на слова Бориса Дубровина. Поют Валентина Толкунова и Владимир Мигуля. Запись 1975 года.
1: Добрым словом улыбку красишь,

С 1975 года в течение 18 лет Валентина Толкунова работала с пианистом и композитором Давидом Ашкенази. Он стал для нее настоящим учителем. Репертуар певицы пополнился романсами и русскими народными песнями. Вот одна из них. Называется она «Как по морю синему». Валентина Толкунова поет акапелла.

1974 году Валентина Толкунова выступала на приеме в мексиканском посольстве. Там она познакомилась с журналистом-международником, писателем Юрием Папоровым. Цитата. «Увидев Юрия впервые, я была поражена его стилем и изысканной манерой одеваться. Узнав Папорова поближе, я не могла не восхититься его интеллектом, серьезностью, обстоятельностью». Конец цитаты. Вскоре они поженились. Разница в возрасте между ними была 23 года. В 1977 году у Валентины Толкуновой и Юрия Папорова родился сын Николай. На рождение сына композитор Борис Емельянов подарил Валентине Толкуновой песню «Носики-курносики» на слова Ангелины Булычевой. Цитата. «Как я написала «Носики-курносики»? Да как-то само собой случилось. Обычно стихи я сочиняла с утра. Многие прямо на работе. А тут вернулась домой, села и написала. Правда, потом несколько раз переделывала. Самое смешное, писала я почему-то о мальчиках, хотя в соседней комнате сопели в кроватках две дочери-школьницы». Конец цитаты. Участники и зрители финала телевизионного конкурса «Песня года 78» в концертной студии Останкино, стоя шквалом аплодисментов, приветствовали песню-победительницу конкурса и ее исполнительницу. Толкунову несколько раз вызывали на бис, а потом на сцену пригласили автора слов Ангелину Булычеву. Так к поэтессе пришла всенародная слава.

прозвучала самая милая, добрая и светлая песня об отношении мамы к детям. В ней прекрасно все – музыка, слова и Валентина Толкунова. Приведу слова композитора Микаэла Таривердиева. Цитата. «Слушая Валентину Толкунову, я думаю о ее понимании, о мудрости, которая сквозит в каждой ее музыкальной фразе. Только мудрость – это особенная, женская и терпеливая. Только понимание это наделено прозорливостью ребенка. Только ритм ее плавных движений одухотворен душой приветливой и доброжелательной женщины, окрашивающей нам мир ровным светом нежности и постоянства». Конец цитаты. Давайте послушаем одну из самых сложных и пронзительных, на мой взгляд, композиций в огромном репертуаре Валентины Толкуновой. Музыка Алмаза Монасыпова, слова Лиры Абдуллиной. Композиция называется «А любовь-то лебедем».

0: 1979 году Валентина Толкунова удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР. В начале 80-х в репертуаре Валентины Толкуновой появились песни гражданского звучания. Одной из самых известных стала композиция Марка Минкова на слова Игоря Шаферана «Если б не было войны». Цитата. «Нужно было сделать не просто песню, а песню-спектакль. Я понимала, что я не дотягиваю. Нет того музыкального образа, который бы соответствовал этой замечательной песне одинокого сердца женщины, которая осталась вдовой, не успев даже побыть женой. Полгода шла работа, пока внутри этой песни появились марши уходящих на войну солдат. Я чувствовала, что зал замирает, будучи охваченным этой темой». Конец цитаты.
1: Еще до встречи вышла нам разлука, а все же о тебе я вижу сны.

А только в этом нет твоей вины. Какой бы мы красивой были парой, мой милый.

из невозвратной страны. Уже ходили в школу наши внуки, мой милый. Если б не было войны, никто калитку стуком не тревожит, и глохну я от этой тишины. Ты б старше был, а я была б моложе. Мой милый,

1982 году в репертуаре Валентины Толкуновой появилась песня Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова «Я не могу иначе». Цитата. «Случались в моей жизни необычайные, удивительные моменты, которые бережет в памяти каждый артист. Никогда не забуду, как после одного из концертов ко мне подошла женщина и сказала, что обязана моей песне жизнью. Оказалось, что когда она умирала на больничной койке, ей принесли маленький радиоприемник, по которому она услышала впервые «Я не могу иначе». Конец цитаты.

0: Я не могу иначе.
1: В 1986 году специально для Валентины Толкуновой композитор Илья Катаев написал оперу «Русские женщины» по мотивам произведений Пушкина, Некрасова и Кольцова. В следующем году Валентина Толкунова создала Московский театр музыкальной драмы и песни. Она же стала его художественным руководителем. Все спектакли проходили на сцене концертного зала «Россия». В 1987 году Валентина Толкунова была удостоена звания народной артистки РСФСР. В начале 2000-х в ее репертуаре появились песни духовного содержания. Вот одна из них. Она называется «Ангел мой». Музыка Валентины Толкуновой, слова Надежды Дерзновенко. Цитата. «У меня добрый, справедливый ангел-хранитель. Он никогда не позволял произойти тому, что в моей жизни оказалось бы лишним, неправильным. Исполняя песню, я мысленно благодарю своего ангела». Конец цитаты.

Цитата. «Проблемой нашего времени я считаю массовую культуру. Люди перестали замечать, что все вокруг упростилось, стало примитивным. Компьютеризированное общество массового производства и потребления. Вот кто мы на сегодняшний день. Меня пугает то, что выливается на людей с помощью радио, телевидения, через современные средства связи, компьютеры. Мне трудно принять мишуру и негатив, которыми пытаются подменить главное. Хотя главное человеку следует искать в себе, в природе. Но уж точно не во второсортных передачах и плоском юморе, которого стало слишком много. Жаль, что люди стали считать нормой то, что ею не является. Тревожно думать, к чему это приведет в ближайшие 10-20 лет». Конец цитаты. Так писала Валентина Толкунова в своей автобиографической книге. Поэтесса Карина Филиппова. Цитата. «Совсем недавно состоялся ее творческий вечер в Цедри, и она мне сказала: „Карина, меня заедает желтая пресса. Пишут такое, что пересказывать неприятно“. Тогда я предложила: „Не расстраивайся, а лучше запиши песню „Из разных мы конюшен, господа“. Скажи открытым текстом, что это специально для представителей желтой прессы, не разбирающих репутацию, не считающихся с состоянием здоровья, с обстоятельствами жизни“». Конец цитаты. Эта песня стала последней записью Валентины Толкуновой. Андрей Ктитарев на слова Карины Филипповой: «Из разных мы конюшен, господа».

отборный ван. Мне половодье трав, дождь с солнцем пополам, веселье в пух и прах. И не меняюсь я, хотя бегут года. Из разных мы конюшен, господа.

из разных мы конюшен, господа. Предательство и боль молчанием лечу. Люблю, люблю, иначе не хочу. Добру и радости распахнуто всегда. Из разных мы конюшен, господа.

0: вас не буду никогда. Из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа.
1: За 44 года творческой деятельности Валентина Толкунова исполнила более 800 песен. Для нее писали 190 композиторов и 230 поэтов. Около 70 песен были спеты Валентиной Толкуновой специально для детей. С 1973 года Валентина Толкунова 25 раз участвовала в финальных выпусках телевизионного фестиваля «Песня года». 27 песен в ее исполнении стали лауреатами фестиваля. В течение 20 лет Валентина Толкунова боролась с онкологическим заболеванием. 22 марта 2010 года она покинула этот мир. Леонид Серебренников, цитата. «Публика обожала ее за удивительный, ровный свет, который она дарила людям. Неоднократно я наблюдал, как зрители, подходившие после концерта поблагодарить, обращались к ней: Валюша, Валечка, а не по имени-отчеству. Она входила своими песнями в дома и сердца, в русские семьи, и особая исполнительская манера, выделявшая ее из всех, согревала сердца людей по всей стране. Я долго думал и не мог найти определение жанру, в котором она работала. Но потом понял. Имя ему – Валентина Толкунова». Конец цитаты. Послушаем одну из последних записей, сделанных Валентиной Толкуновой. Композиция называется «Весенний май». Ее авторы Виктор Петров и Геннадий Козырев.

0: одна, всего одна.
1: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
3: Бразильская народная песня «Любовь и бедность» снова Роберта Дарси.
2: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
4: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Слушаем современную китайскую лирическую песню «Уэльяндай бьяодушин» – «Луна отражает мое сердце». Поет Тереза Тэнг –

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Китайскую лирическую исполнит Кэтрин Дженкинс. «Эх, переведу». Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильна любовь моя. Моя привязанность настоящая, моя любовь настоящая. Луна представляет мое сердце. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Моя привязанность не колеблется, моя любовь не изменится. Луна представляет мое сердце. Всего одного нежного поцелуя достаточно, чтобы тронуть мое сердце. То время, когда наша привязанность была глубокой, заставляет меня скучать по тебе до сих пор. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет

Всего одного нежного поцелуя достаточно, чтобы тронуть мое сердце. То время, когда наша привязанность была глубокой, заставляет меня скучать по тебе до сих пор. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет мое сердце. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет мое сердце.

0: В эфире «Радио Рансе», с вами Анка-переводчица. Луна у нас обычно ассоциируется с непостоянством. Но вот теперь, созерцая Луну в ночной тишине, мы будем вспоминать чье-то любящее сердце, которое далеко. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Хао ши гуан, чинай ду пэнг ё мэн.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

во дворе мальчишка Сашка, у него собака, а еще машина есть, а еще есть папа.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

За 30. Хорошо бы. Вы знаете, давно за 50, конечно, но вы знаете, у артистов нет возраста. Вот обратите внимание на моих коллег, они не меняются с годами. Такие же гладенькие, такие же пупсики, только глазки к ушам переползают со временем. А так, смотрю, так никаких изменений. И никто не признается, сколько ему. Я, наверное, единственный на всей нашей эстраде, кто может так честно, глядя в глаза людям, сказать: ребята, вы знаете, мне уже немножечко за 30.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Марк Качим. Кровавый лес. Глава 6. «Предлагаю не тратить время и попробовать получить стоматологическую карту Молли Коннорс», сказал Феникс, наблюдая, как эксперты начинают опускать в шахту пластиковые ящики. «Здесь все надолго». Перед тем, как приехать сюда с шерифом, они заскочили к Коннорсу. Не добившись от аптекаря ничего нового, телефон Молли был вне зоны обслуживания, а электронное письмо она еще не прочитала, поехали к Хоринсу. Врач оказался приятным и крайне интеллигентным пожилым мужчиной с прекрасной острой памятью. Он не только помнил Молли Коннорс, но и то, как она спрашивала его когда-то о клинике, где можно сделать зубной имплант, едва только разменяла 18. На тот момент в городе работало всего 2 крупные стоматологические клиники, и их адреса Хоринс также помнил наизусть. «Это займет минимум 3 часа», — прикинул шериф. «Ничего, время у нас есть». «Тогда как, на моей машине?» — предложил он. «Да, пожалуй», — согласился Феникс, рассудив, что огромный пикап шерифского управления всяко лучше крохотного авио. «Сейчас я только старшего эксперта предупрежу». Вдали послышался рев мотоцикла. Бэнкс возвращался из очередной поездки за кофе. Надо же, всего одной ночи, проведенной в отеле с экспертами, ему хватило, чтобы познакомиться и даже подружиться. Наверное, сработал профессиональный навык полицейского. «Парни, кто просил лата? Простите, я про него забыл!» — крикнул Бэнкс, ломясь через кусты, как олень. Точнее, как гризли. «Ну, Алисия положила пакетик сливок, так что я почти реабилитирован!» «А ну, стоять!» Последние слова он буквально прорычал. Треск кустов усилился в несколько раз, послышалась возня. «На него что, правда, гризли напал?» — спросил Феникс. Рука сама по себе потянулась к наплечной кобуре. Шериф нахмурился и поспешил на шум. Медведем оказался неприятный тип с длинными черными волосами и козлиной бородкой. Джаред держал его за капюшон и делал страшную рожу. «Смит!» — опознал непрошенного гостя Харри. «А ну проваливай отсюда, пока я тебя в обезьянник не упек!»
2: «Не имеешь права, шериф! Я представитель СМИ!»
1: Смит попытался вывернуться, но Бэнкс держал его крепко. «Чани, тут федеральное расследование. Вкурил?» — поинтересовался Бэнкс. Смит попытался легнуть его в голень, но Джаред встряхнул типа за шкирку, и удар ушел в воздух. «Никакой самодеятельности, пока шериф Олборн и агент Ричмонд не решат, что пришло время для пресс-конференции». «Кто это шериф?» — спросил Феникс, хотя я предполагал, что имеет честь познакомиться с местным репортером. «Ченнинг Смит». Имя прозвучало из уст Харри так, будто он собирался сплюнуть на землю сразу после последней буквы. «Владелец единственной местной газеты, в которой правдивая информация появляется примерно раз в полгода, как раз между сообщениями об НЛО над горами и некрологом сбитому оленю».
2: «К сведению, за год в США сбивают как минимум 5000 оленей!» — взвился Смит.
1: «Все понятно». Феникс вытащил значок. «Мистер Смит, официально уведомляю вас о том, что здесь проводятся следственные действия, результаты коих в данный момент не подлежат огласке во имя сохранения личных данных задействованных лиц. Вам надлежит сдать все незаконно полученные материалы и покинуть место расследования». Он кивнул на фотоаппарат с длиннофокусным объективом. «Также в присутствии 2 свидетелей я уведомляю вас об ответственности за их разглашение». Смиту явно не хотелось расставаться с картой памяти, но репортер, по всей видимости, был знаком с законодательной базой. Насупившись, он протянул фотоаппарат шерифу. «Всего 2 кадра сделал, да и то только этих, в намордниках». Смит кивнул на экспертов, продолжавших заниматься своим делом. «Проваливай, пока я на тебя намордник не надел». Поморщился шериф и кивнул Джареду, чтобы отпустил сороптивца.
2: «А фотоаппарат?»
1: — едва ли не заорал Смит. «Получишь завтра в офисе», — отрезал Харри. Смиту явно очень хотелось высказать все, что он думает. А может, еще и врезать кому-нибудь со злости, но шериф явно не производил впечатления человека, с которым можно было спорить. И в итоге журналист убрался, бубня себе под нос проклятие. «Отдашь Пепси». Харри протянул фотоаппарат Джареду. «Мы с агентом Ричмондом уехали в город».
3: «Джаред, ты за старшего».
2: «Принято», —
1: отозвался Бэнкс, принимая фотоаппарат. Осмотрел, присвистнул. Феникс не слишком разбирался в марках фототехники, но был в курсе, что конкретно эта камера стоила без малого 10 тысяч. «Пойду гляну, что там от кофе осталось. И я на этого придурка почти наступил. Вот же гнусный тип!» И сплюнул себе под ноги. Дорога до ближайшего города была живописной. Хоть голова была забита делом, и Феникс почти все время в пути провел, читая досье на местных жителей, изредка он все же поглядывал в окно. Заметив это, шериф стал подсказывать, когда и куда стоит посмотреть. Не слишком часто, но каждый раз в самую точку.
2: «У ваших людей все в порядке?» — спросил он уже на подъезде к городу. «Ночь прошла спокойно?»
1: «Да, спасибо», — поблагодарил Феникс. «Номера и обслуживание отличные, а мистер Бэнкс любезно пустил в свой номер Адама, и Ребекка смогла разместиться одна».
2: «Ну, мистер Бэнкс у нас сама любезность, это все знают», — усмехнулся Харри. «Но уверен, он бы с куда большим удовольствием пустил к себе Ребекку». «Боюсь, рискни он такое предложить, узнал бы, насколько острый язык у красотки Ребекки», — усмехнулся Ричмонд. «Она известный однолюб, и эта любовь — работа. Но нам всем очень повезло, что Ребекка не была занята на другом расследовании. Она одна из лучших в своем деле. В агентстве ходят слухи, что мертвые говорят с ней».
1: «Главное, чтобы об этом не прознал кое-кто из местных», — шериф коротко улыбнулся.
2: «В маленьких городках, как наш, народ суевернее, чем кое-где в Африке».
1: «А вы были в Африке?» — заинтересовался Феникс. «Потому что об образе мышления жителей Штатов я осведомлен, но не обладаю достаточной компетенцией, чтобы сравнивать, тем более с Африкой».
2: «Служил там», — кивнул шериф. «В общей сложности провел там 2,5 года. Чуть не отвык раз и навсегда от здешних холодов».
1: «Насколько холодно здесь бывает зимой?»
2: Феникс глянул в окно. Листья на деревьях только-только начинали желтеть. Но утром вылезать из-под одеяла было зябко. Да и само одеяло было толстое и тяжелое. Забираясь под него, Феникс подумал, что к утру сварится в собственном соку, но утром уже пожалел, что не остался в футболке. «Иногда я сплю в спальном мешке под одеялом», — без тени улыбки ответил шериф.
1: «Экономит топливо?» «Вряд ли, учитывая, сколько может потреблять бензогенератор. А его шериф включает регулярно. Скорее всего, зимой здесь чисты сильные ветра, а в такую погоду хоть как топи, а все равно будет холодно».
2: «Зато у вас не бывает проблем со снегом и зимними видами спорта», — заметил Феникс. «Мисс Стерджес переходит с электросамоката на лыжи?» «Это уже третий раз, когда вы спрашиваете меня о Пепси». Харри покосился на него с явным любопытством. «Может быть, вас стоит представить друг другу еще раз?» «Боюсь, эта река утекла далеко вперед», — вздохнул Феникс. «Не подумайте ничего, мисс Пепси прекрасна, я странный язык, и да, признаю, умеет работать с архивами, но она...» Он замялся, думая, а стоит ли продолжать. «Как знать, не решит ли Харри, что он домогается Пенелопы?» «Она не в моем вкусе», — закончил, уставившись в окно. Этот вариант ответа показался ему наиболее безопасным. «Вот и хорошо», — заметил Харри, уже не скрывая усмешку. «Она слишком молода для быстротечного, сердцедробительного романа».
1: «А с чего вы взяли, что он был бы коротким?» — изумился Феникс. «Может, случайно вспыхнувшая страсть стала бы началом долгих отношений, и я увез бы вашу шипучку с собой?»
2: Шериф помялся пару секунд, а потом честно признался. «При взгляде на вас такой вариант даже не приходит в голову».
1: «То есть вы рады, что Пепси не в моем вкусе, потому что вам не хочется искать нового регистратора?» Неожиданный комплимент поднял Фениксу настроение.
2: «Но мне кажется, это неизбежно. Не я, так какой-нибудь другой заезжий пострел увезет ее. Или кто-то из местных подсуетится. Главное, чтобы не этот Смит. Он местный? Мне показался акцент чуть другой». «Нет, он определенно залетный», — упоминание Смита немедленно стерло улыбку с лица Харри. «Появился за несколько лет до моего отъезда». «Ненавижу эту сволочь», — добавил неожиданно пылко.
1: «Что, регулярно указывает своей газетенке, как надо работать в управлении шерифа?» поинтересовался Феникс. Хотя было понятно, что ненависть Харри имеет другие корни. Возможно, этот самый Смит посодействовал тому, что жена Харри стала бывшей.
2: «После того, как я разбил ему нос, он ни слова про меня и моих парней не пишет», — заверил шериф.
1: «Он просто...» Он помолчал, выбирая выражение, и, наконец, припечатал. «Да гнида он!»
2: «Тогда главное, чтобы так считала и Пепси».
1: Феникс решил, что пора съезжать с темы Смита. Но вроде она девушка умная. К счастью, в этот момент они наконец-то въехали в город, и беседа угасла сама собой. Первая из двух клиник оказалась давно закрыта. На ее месте за эти годы вырос большой супермаркет.
2: «Мистер Хоринс не выбирается из Мадди Крига», — пояснил Харри. «У него больные ноги, и он не водит машину. Так что об этом супермаркете он, скорее всего, просто не знал».
1: «Порой достаточно месяца, чтобы все изменилось», — ответил Феникс. «Главное, что стоматологическую карту мы сможем запросить. А бриллиант — это скорее экспресс-тест. Но будет лучше, если мы хоть что-то про него выясним».
2: «Конечно, таких камней много. Конечно, слова дантиста не будут приравнены к результатам экспертизы. Но его подтверждение даст повод для более решительных действий». Запросов в таможенную службу, вылетала ли Молли из страны, обращение в колледж, где она училась. Вторая клиника была на месте и работала по обычному расписанию. Она была не очень большой, но зато сверкала чистотой и улыбками персонала. Даже значок ФБР не смог их притушить. Наоборот, девушка на ресепшене, кажется, была только рада помочь.
4: «Да, конечно, у нас в базе хранятся все карты пациентов», заверила она в ответ на вопрос о Молли Коннорс. Ее лечащим врачом был доктор Грилс, наш ведущий стоматолог-хирург. Сейчас у него прием, но он должен скоро...
1: Тут послышались голоса, и из коридора с кабинетами врачей вышла сухонькая старушка в сопровождении одетого в белый халат мужчины.
4: «А вот и он», — радостно улыбнулась девушка. «Доктор Грилс, с вами хотят поговорить».
5: «Надеюсь, это не из-за моей поддельной страховки».
1: Притворно ужаснулась старушка.
4: «Нет, мисс Моника, я просто просрочил визу лет на 40», — подыграл ей доктор.
2: «Всего хорошего и, пожалуйста, больше не грызите зубами ореховую скорлупу», — добавил он строго.
1: Старушка кивнула, но Феникс был уверен. Наставление врача она пропустила мимо ушей. Врач передал пациентку регистраторам и вернулся к ним. «Господа, прошу в мой кабинет», — пригласил спокойно. Конечно, у него было все в порядке и с визой, и с лицензией, и с налоговыми выплатами. От врача веяло спокойствием, присущим всем, кто ведет свои дела легально. Феникс терпеть не мог стоматологов. В детстве боялся их до смерти. Сейчас, оказываясь в кресле, всегда со страхом ждал, что действие анестезии вот-вот кончится, и бур вонзится в оголенный нерв. Процедура отбеливания зубов и вовсе ассоциировалась у него со средневековыми пытками. К счастью, врач привел их не в кабинет, где центральное место занимала стоматологическая установка, а в небольшую и уютную приемную с мягкими креслами и удобными диванами. «Не хотите ли пройти бесплатный осмотр?» — предложил вдруг Грилс и рассмеялся, глядя на их лица. «Я не мог не предложить».
2: «Спасибо», — сдержанно поблагодарил шериф. «Возможно, когда-нибудь я даже воспользуюсь предложением, но сейчас осмотрите, пожалуйста, другого пациента».
1: Эта девушка найдена в лесу в окрестностях Мадди Крига. Феникс протянул врачу стопку фотографий от экспертов и своих собственных. На всех был крупный план челюсти найденного скелета. По нашим данным, только одна девушка в этом городе делала подобный имплант. «Ее имя — Молли», — перебил врач, резко побледнев. Заметно дрогнувшей рукой, он взял фотографии и, едва взглянув, опустил. «Простите», — выдавил он. «Очень похоже, что это она. Посмотрите, пожалуйста, внимательнее», — попросил Харри мягко.
2: «Конечно».
1: Грилс кивнул и снова вгляделся в снимки. «Такую процедуру заказывают нечасто. У меня было всего 3 таких операции». А Молли еще и отличалась тем, что принесла кучу колец, мол, выбирай, доктор, какой сможешь впихнуть. Я и выбрал. Он растерянно поднял глаза.
2: «Этот».
4: и протянул им фото с наиболее крупным планом зуба со Скайсом.
6: «Вы уверены?» — уточнил Феникс.
4: «Абсолютно уверен», — кивнул Грилс. «Я оставил этот камень Молли Коннорс. Бриллиант из кольца, доставшегося ей по наследству от матери. Она хотела заменить потом камень в кольце, когда накопит денег».
6: «Настоящий бриллиант?» — уточнил Феникс. «Эта деталь могла очень сильно ускорить опознание».
4: «Я думал, для таких украшений используют цирконы».
5: «Обычно да, и у меня есть целая шкатулка камешков самых разных оттенков».
4: Грилс открыл один из многочисленных ящиков, занимавшего всю стену шкафа, и вытащил кейс с прозрачной крышкой.
5: «Вот, видите?
4: Это мне вручили вместе с сертификатом о том, что я прошел подготовку по их установке. От полного комплекта не хватает двух прозрачных, остальные на месте».
6: Молли долго рассматривала их, но все равно решила в пользу бриллианта.
4: «Я отговаривал, камень не чисто белый, цвета шампань. Мог оказаться загрязненным, но она настаивала. И знаете, вышло отлично. У меня есть фотографии готовой работы. Можно посмотреть?»
6: Немедленно ухватился за возможность Феникс.
4: «Конечно».
6: Грилс замялся, явно вспоминая, где искать нужную папку, а потом повернулся к шкафу.
4: Искомое нашлось довольно быстро.
6: Вот, он достал из-под слюдяного слоя файла фотокарточку.
4: Шериф шагнул к Фениксу, и оба вгляделись в изображение.
6: «Очень похоже», — резюмировал Харри через несколько секунд.
4: «Мы можем оставить фото себе?»
6: «Да, конечно, фото есть в электронном виде».
4: Грилс полистал папку, вытянул из другого файла еще один снимок.
6: «Наверное, вам будет нужно и вот это», — и протянул Фениксу.
4: С фотографии на него смотрела улыбающаяся симпатичная девушка. Лицо сердечком, рассыпавшиеся по плечам крупные завитки каштановых локонов. И ясный открытый взгляд человека, у которого впереди вся жизнь. Феникс привык иметь дело с жертвами преступлений, но первая встреча с ними до всегда была шоком. Как можно было соотнести улыбающуюся живую Молли и валяющийся на мокрой земле череп?
6: «Спасибо», — поблагодарил шериф и забрал фотографию.
4: «Распечатайте, пожалуйста, копию карты Молли», — попросил Феникс.
6: «Там есть ортопантомограмма?»
4: «Да, есть».
6: Доктор кивнул и поспешно сел за стол.
4: «Сейчас все сделаю».
6: «Похоже, это действительно она», — сказал шериф, когда они вышли из клиники.
4: «Что теперь? Арестуем ее отца?»
6: Феникс задумался. «Пожалуй, пока рано», — ответил, взвесив все «за» и «против». «Но нужно поговорить с ним предметно и проверить его компьютер. Потому что иначе газета с громким заголовком выйдет раньше, чем Бэнкс довезет Коннорса до офиса. И тут мы рот Смиту уже не заткнем».
4: «Хорошо»,
6: — кивнул шериф и с некоторым недоумением проводил взглядом промчавшуюся мимо патрульную машину.
4: «Куда это Стив так погнал?»
6: «Поедем?» Он быстро сел за руль.
4: «Угнаться за патрульным?» Феникс нисколько не удивился, что шериф знал его имя. Вряд ли здесь было большое отделение полиции. Не составило труда, но ехать оказалось недалеко. Да и спрашивать о причине спешки не пришлось. Единственный выезд из города включал в себя мост через ущелье. И именно там умудрился завалиться на бок лесовоз.
5: «Черт, это же старик Фрэнк!»
4: Выдохнул Харри и, бросив машину на въезде на мост, побежал к столпившимся на месте аварии людям. Феникс к нему не присоединился. Вместо этого он снова достал фотографии Молли и внимательно сравнил снимки трупа с теми, что сделал врач.
6: «Это надолго», — буркнул вернувшийся не меньше, чем через полчаса Харри.
4: «Фрэнк жив, к счастью, но вот лесовоз уберут, хорошо, если к вечеру». Он постучал пальцами по рулю. «Объезд нам обойдется в 1500 километров, не меньше. Мне кажется, лучше подождать здесь. Если что, тут неплохой отель, можно заночевать. А утром вернуться в Мадди Крик».
6: «Хорошо, но попросите кого-то из ваших людей присмотреть за Коннорсом», — сказал Феникс.
4: «Скорее всего, это излишняя мера, и завтра снова придется работать не в полном составе. Но лучше так, чем потом искать его по всему штату».
6: Шериф кивнул и немедленно потянулся за телефоном.
1: Глава 7.
4: Тикс заверил, что все сделает, и Харри, поколебавшись, повернулся к агенту Ричмонду. «Здесь живет моя сестра, она домохозяйка, сидит с детьми. Можем пообедать у нее, она будет только рада. Тихая комната для работы тоже наверняка найдется».
6: «У нее такой же вкусный суп, как и у вас?»
4: Кажется, агент был не прочь как следует поесть и не падал в обморок от наличия глютена в выпечке или розового сока в ростбифе. Сегодня утром Ричмонд решительно отверг сэндвич с курицей и попросил такой же, как вчера покупал себе сам Харри. И в кофе он добавлял сахар, а не его заменитель, и сливки выбрал коровьи, а не растительные. «Намного вкуснее», — улыбнулся Харри и завел машину. Дженнифер жила на окраине города в большом уютном доме, который они с мужем купили сразу после свадьбы. Но нашлась она не в нем, а за соседским забором. «Это дом Эйдена Хоринса, сына доктора Хоринса», — пояснил Харри, паркуясь. «Он большую часть года живет не в городе, и моя сестра следит за участком». Он посигналил, и женщина с волосами цвета рыжего золота вскинула голову, щурясь на солнце. Узнав же машину, она радостно замахала руками и поспешила к калитке. «Харри, да ты ли это?» Она подбежала к ним, на ходу скидывая садовые перчатки. «А ну иди сюда обниматься, сирота ты наш безродный!» С этими словами Дженнифер бесцеремонно распахнула дверцу машины и буквально сгребла выпрыгнувшего ей навстречу Харри в объятия.
6: «Сирота безродный», — так в шутку прозвала его мать, когда Харри не смог выбраться на День Благодарения.
4: Тогда даже Джим прилетел из Атланты, а Харри пришлось заниматься дракой в баре. Прозвище приклеилось. «Интересно, сколько гризли сдохло, что ты решил заскочить?» — спросила весело.
6: «Ой», — осеклась, увидев Ричмонда. «Добрый день».
4: «Не «ой», а агент Ричмонд», — поправил Харри быстро. «И мы с тобой уже много раз обсуждали тот инцидент, и мне казалось, что недомолвок не осталось», — добавил уже с осуждением. «У нас в Мадикриге ЧП, его прислали вести следствие, но лесовоз старика Фрэнк перегородил дорогу, и мы тут временно застряли. Я сразу подумал о тебе».
6: «Феникс», — поправил Ричмонд, подарив Дженнифер широкую улыбку.
2: «Никаких рассказов о трупах и прочих непотребствах до обеда», — решительно заявила Дженнифер. Отповедь брата, кажется, вообще никак ее не задела.
4: «Феникс, вы пробовали оленину? Если это было в кафе Алисии, не считается, она ее безбожно пересушивает. Идемте, я накормлю вас нормальной едой».
6: «Только оставь нам силы работать сегодня, пожалуйста», — попросил Харри и, чмокнув сестру еще раз в висок, пошел к дому.
4: Оленина и правда получилась у Дженни прекрасно, как и ее фирменный брусничный соус. Агент явно оценил и то, и другое, съев подчистую и свою порцию, и предложенную добавку. Мелюзга, погодки Кони и Марик впечатлились настоящим ФБРовским значком и вели себя образцово, кажется, боясь, что если что-то пойдет не так, грозный настоящий агент посадит их в специальную тюрьму для детсадовцев. Ричмонд вел себя, может, и не как душка, но, по крайней мере, не позволял себе язвить, как в сторону Пепси. Наверное, этому агентов тоже учили взаимодействовать с населением. Может, у них даже экзамен был. Давали задание влиться в семью, например, или устроиться работать в супермаркет. Хотя это скорее для других отделов. Но как знать, может, сначала были общие предметы для всех, и лишь в последний месяц надо было определиться со специализацией. Они уже допивали чай, когда позвонил Стив. «Ищите ночлег, тягач приедет только завтра утром», — сказал он. «Фрэнк в норме, уже выписался из больницы. Говорит, колесо лопнуло. И, похоже, так и есть».
2: «Никакого отеля!» — немедленно отрезала Дженнифер, едва он сбросил вызов.
4: «Постелю вам, Феникс, наверху, а ты, Харри, обойдешься диваном в гостиной». «Если в комплекте с пультом от плазмы, то это будет лучший вечер в моей жизни», — заверил он.
2: «Мама не разрешает смотреть телевизор лежа», — авторитетно заявила Кони.
4: Слова матери котировались выше звездочки шерифа и даже значка ФБР.
2: «Потому что будет близозоркость», — поделился знаниями Марик.
6: «Только до 20 лет», — заявил Харри.
4: «А мне уже намного, намного больше».
2: «Конечно».
4: Кони печально вздохнула и протянула с самой настоящей тоской.
2: «Ты ведь уже старый».
3: На секунду опешив, Харри переглянулся с Дженни, и они все дружно рассмеялись.
4: У Хари была большая семья. На стене в гостиной у Дженнифер висело групповое фото. Пожилой, но еще крепкий мужчина, его ровесница, наверняка супруга, с очень узнаваемым рыжеватым цветом волос. Дженнифер с мужем и детьми, еще одна женщина постарше и двое по-олборновски рыжих мужчин. Их супруги, дети, кажется, несколько внуков. И все открыто улыбались, смотря в камеру, а на заднем плане виднелось сразу 5 грилей. «Это на позапрошлый день независимости», — подсказала Дженнифер, перехватив взгляд Феникса. «С тех пор наш клан увеличился на 1 Олборна и 2 Саммерсетов».
7: «Скоро заселим все здешние горы», — усмехнулся Хари, но почему-то как-то грустно.
4: Феникс вспомнил, что тот говорил о разводе. «Я пойду», — сказала Дженни. «Мне нужно укрыть розы Хоринса. На следующей неделе обещают снегопад».
7: «Уже?» — поразился Феникс. «Но еще даже осень толком не наступила».
4: «В наших краях розы из-под укрытия можно вовсе не доставать», — усмехнулась Дженни.
6: «Может быть, тебе помочь?» — предложил Хари. «Я вам нужен сейчас, агент Ричмонд?» «Нет, шериф Олборн, на ближайший час вы точно свободны», — ответил Феникс. Ему надо было созвониться с экспертами и написать отчеты.
4: «Отлично!» — Хари кивнул и с явным энтузиазмом сбежал вниз по лестнице, а Феникс решил, что самое время набрать Ребекки. Из-за ноутбука, который он предусмотрительно взял с собой, Феникса выдернули звонкие детские голоса. «Кушать, кушать!» — возвещали они, и, подняв голову, Феникс с удивлением обнаружил, что уже стемнело. Даже здесь, в уютной мансарде далекого от места преступления дома, он успел сделать немало.
3: Молли Коннорс никогда не пересекала границ Соединенных Штатов, не была оштрафована, не имела приводов в полицию и не числилась ни в одном учебном заведении Америки.
4: И не оканчивала никакой колледж. Большего сейчас он сделать не мог, только разослать запросы в различные ведомства. Решив, что с этим можно повременить, Феникс выключил ноутбук и спустился. В столовой царила суета. Дети то ли помогали накрывать на стол, то ли сводили на нет все усилия взрослых. Хари, засучив рукава, быстро резал капусту. Кажется, в дополнение к мясу ожидался коулслоу. Дженнифер с мужем носили на стол низкие тарелки с картофельным пюре, хлебом и сыром.
2: «Господин агент, вы любите тыквенный пирог?» — поинтересовался Марик. — Я обожаю!
4: — Так не говорят, — вмешалась Кони. — Правильно, агент Ричмонд.
2: — Ну так как насчет пирога? — не унимался Марик. — Я могу и ваш кусок съесть.
4: Кажется, священный ужас перед значком ФБР безвозвратно испарился. — Марик! — ужаснулась Дженнифер. — А ну быстро мыть руки и ни слова больше!
2: — Идем!
4: Марик немедленно ухватил Кони за руку и потащил в ванную. «Извините его». Дженнифер горестно вздохнула. «Садитесь за стол, сейчас все будет». Феникс кивнул и поинтересовался. «Удалось справиться с розами?»
2: «Да».
4: Дженнифер кивнула с довольной улыбкой. «К счастью, их не так много, так что с помощью Хари мы еще и кусты подстригли». «А почему сын доктора Хоринса не делает это сам?» Задал Феникс давно интересующий его вопрос. «Он учитель в колледже в пригороде Солт-Лейк-Сити», пояснил Хари, перестав наконец стучать ножом. «Живет в кампусе и приезжает только на лето. У него большой сад и прекрасный бассейн». Дженнифер улыбнулась. «Я ухаживаю за ними, а взамен детям разрешено пользоваться всем этим круглый год».
6: «Вполне справедливо», — признал Феникс.
4: «Эйден Хоринс прилично экономит на услугах садовника и ремонтника. Ведь муж Дженнифер наверняка чинит покосившиеся ограждения и меняет перегоревшие лампочки. А то, что дети купаются в бассейне, так пока бесятся там, еще и помогают системе фильтрации работать эффективнее». Для самой Дженнифер такая внезапная подработка не была в тягость. Судя по тому, с какой любовью был ухожен ее сад, она отдавала этому занятию всю душу. Странно только, что клумбы не украшают таблички «Победитель городского конкурса на лучший сад». Но, возможно, эти высоты у Дженнифер еще впереди.
6: «Помолимся».
4: Густав протянул руки над столом. Дети с готовностью взялись за них. Вторую руку Марик протянул Фениксу. Феникс не был религиозен, хотя в Куантико это никак не регламентировалось. Просто никто в его семье не ходил на мессу, и тем более не было традиции молиться перед едой. Но он взял Марика и сидевшего по другую сторону от него Хари за руки и склонил голову.
6: «Вознесем благодарность за сегодняшний день и эту еду», — произнес Густав. «А теперь налетай», — и он первым схватился за вилку.
4: Против такой молитвы Феникс ничего не имел, как и совершенно положительно отнесся к томленой в духовке оленине и салату из капусты. Ужин прошел довольно тихо. Все проголодались за день и предпочитали есть, а не разговаривать. И только к пирогу, тому самому с тыквой, Дженнифер принялась расспрашивать Хари об общих знакомых из Мадди Крига. Так Феникс узнал, что старший помощник шерифа Тони Балок написал какой-то суперудачный рассказ и победил с ним в престижном конкурсе. Хозяин продовольственной лавки Шварц вернул фермерам Уортом партию баранины, отчего те смертельно оскорбились. И что Кевину Кулу, лучшему охотнику городка, удалось подстрелить ну просто огромного оленя. Хари даже показал фото на телефоне, и олень действительно был огромным.
6: «Спасибо, дорогая, это было невероятно», — сказал Хари, едва покончил с пирогом.
4: «Пойду позвоню Стиву и парням».
6: «Зайдите потом ко мне», — попросил Феникс.
4: «Конечно». Шериф сдержанно кивнул и ушел в сад. Дети принялись помогать матери убирать со стола. Феникс еще раз поблагодарил Дженнифер за ужин и гостеприимство и поднялся наверх. Он успел составить и отправить запросы и созвониться с Ребеккой, когда услышал шаги по лестнице и негромкий стук в дверь.
6: «Войдите», — пригласил Феникс.
4: «Проехать можно будет только поздно ночью», — сообщил Хари, едва открыл дверь. «Лаям Коннорс не покидал своей аптеки. Я могу отпустить своих ребят или оставить их на ночное наблюдение?»
6: «Отпускайте. Шерифская машина ночью под дверями аптеки привлечет внимание всех горожан», — решил Феникс. «Тем более, что из Мадди Крига ведет одна дорога, и сейчас она перекрыта, если я правильно понял».
4: «Правильно», — шериф кивнул. «Стив напишет мне сообщение, когда лесовоз уберут.
6: А как у вас есть новости?»
4: «Фотографии Молли из Китая фейк», — ответил Феникс. Он жестом пригласил Хари сесть на диван и показал улов из сети. «Никаких дипломов, не зарегистрировано пересечение границ. Варианта два. Молли вышла замуж, нарожала кучу детей и боится сказать об этом отцу. Или именно ее кости нашел Пол Уорд».
5: «Черт!»
4: Хари запустил руку в густые волосы. В отличие от огненных кудрей Дженнифер, они отдавали рыжиной лишь на солнце. А сейчас в свете желтоватых ламп и вовсе казались почти черными.
6: «Я все-таки надеялся, что это не она.
4: Но как такое возможно?» Он посмотрел на Феникса растерянно.
6: «Ну, если предположить, что Лаем не убивал свою дочь и искренне считает, что она уехала?»
4: «Вполне возможно, если преступнику нужно, чтобы пропавшую не искали», — ответил Феникс. И тут же поправил сам себя. «Пропавших». Похоже, что преступник повторил подобное еще 8 раз. Ребекка сказала, что на месте они все закончили. Завтра к обеду она даст мне первый отчет.
5: «Ясно»,
4: — Хари кивнул. «Я тоже кое-что принес». Только сейчас Феникс заметил, что в руках у него свернутые трубочкой распечатки. «Днем я попросил Пепси сходить к Эстебану Фернандесу, это наш священник. Он с самого детства жил с отцом при нашей церкви и знает всех горожан очень хорошо. И женщину с длинными черными волосами, собранными в толстую косу, он тоже помнит очень хорошо. Этой женщиной была Эллен Кул, жена фермера Берти Кула. Считалось, что она бросила мужа и сына и уехала из города на поиски лучшей жизни, когда маленькому Кевину Кулу было всего 8 лет. Когда это было? Молли уехала в колледж в 2013-м. Феникс нашел чистый лист бумаги, нарисовал на нем линию, поставил точку с датой обнаружения костей. Левее поселилась точка с именем Молли и 2013. «Кевину сейчас 25, значит, убийство произошло 17 лет назад», — быстро ответил Хари. «Если, конечно, это Эллен». «Это уже дело экспертов, подтвердить или опровергнуть. Благо, есть ее сын, и можно сравнить ДНК», — сказал Феникс, ставя еще одну точку. «Хари, а сколько женщин уехало из Мадди Крига за последние 20 лет?
6: Похоже, придется связаться со всеми, спросить, как у них дела. Вот в том-то и дело. Харри покачал головой и опустился на стоящий у стены диван. Кроме моих сестер, почти никто не уезжал. Пепси пособирает данные, но у нас в городке молодежи всегда было мало. Еще 7 женщин, помимо Эллен, Кул и Молли, не наберется точно.
3: Значит, географию поисков придется расширять. Это было почти неизбежно, но все равно не сулило ничего хорошего.
6: Расследование из простого и быстрого дела рисковало превратиться в многолетний кошмар. И не факт, что Феникс найдет убийцу. Возможно, тот переехал в другой штат или покинул страну, а может вообще умер, ведь как минимум пару лет никто могильник не трогал. И к тому времени, как дело объявят бесперспективным, карьера Феникса будет мертвее этих самых костей. Кажется, шериф понял ход его мыслей и сочувственно покачал головой.
3: «Съездим завтра к Берти Кулу. Они с Кевином живут у самого леса, но, если честно...»
6: Он задумчиво потер подбородок. «Я не верю, что Кул мог убить Эллен. Он до сих пор, кажется, не оправился от ее поступка».
3: «Может, потому и не оправился, что чувствует за собой вину?» — предположил Феникс. «Обязательно съездим».
6: «И, пожалуй, надо навестить святого отца. Врач, шериф и пастор. Больше них о горожанах знают только владельцы кафе да участницы субботней игры в бинго. В Мадикриге есть подобный клуб?»
3: «Как не быть?»
6: Харри поморщился, но как-то ненатурально. «Ей-богу, пьяные женщины за 40 способны доставить больше хлопот, чем банда байкеров. Например, когда решат устроить дискотеку в городском фонтане вместо традиционного кулинарного вечера».
3: «А в Мадикриге и банда байкеров есть?» — поинтересовался Феникс.
6: «В женский клуб тоже надо наведаться, и для меня лично алкогольное опьянение его членов будет на пользу».
3: «Ну уж вам-то явно не составит никакого труда это самое алкогольное опьянение организовать», — хмыкнул Харри.
6: «Но предупреждаю, что это может быть опасно, если не для жизни, то для вашего достоинства».
3: «Они предпочитают купаться голышом?» — Феникс улыбнулся.
6: «Или я рискую нарваться на их разгневанных супругов?» Он задумался, пытаясь вспомнить смутную мысль, мелькнувшую в голове во время ужина. «Харри, попросите Пепси подобрать сводки происшествий за... давайте за четверть века. Понимаю, работа кропотливая, архивы такой давности точно не переведены на электронные носители, но мне нужны эти сведения».
3: «Происшествий какого рода?» — уточнил Харри.
6: «У нас тут 2/3 архива занимают дорожные штрафы, но вас же интересуют не они?»
3: «Нет, как и вождение в пьяном виде и кражи в супермаркетах, и махинации с налогами».
6: Феникс взял еще один чистый лист и написал, проговаривая вслух. «Убийство, самоубийство, домашнее насилие, преступление против сексуальной неприкосновенности, хранение и распространение запрещенных веществ в случае жестокого обращения с детьми».
3: «Хорошо», — спокойно кивнул Харри. Кажется, дополнительная работа для его драгоценной Пепси нисколько не обеспокоила шерифа. «Но не ждите, что подборка будет обширной. Смит — самая большая неприятность, случившаяся с Мадди Кригом за последние годы».
6: «И все-таки чем так не угодил журналист шерифу?»
3: «Вы сказали, что он залетный?» — уточнил Феникс. «До него в городе не было газеты? Или Смит купил ее у кого-то из горожан?»
6: «Так у Эйдена Хоринса и купил», — хмыкнул Харри. «До того, как его пригласили преподавать в ближайший колледж, он занимался газетой и умудрялся делать ее популярной безо всякой околонаучной чуши. Он писал интересно даже про деревья в парке».
3: «Понятно». Феникс сделал пометку проверить Смита. «Газета стоит немало, и надо понять, с чего вдруг небедный журналист решил прозябать в никому неизвестном Мадди Криге.
6: А много в городе других приезжих. Бэнкса не считаем, он же родился здесь, просто уехал, когда вырос. Мне показалось, город довольно стабилен по населению, да?»
3: «Да, как ни странно. Молодежи мало, и в основном все предприятия семейные».
6: Харри помолчал, будто что-то решая, а потом вдруг махнул рукой себе за спину.
3: «Здесь, за углом, есть маленький паб. Хозяин Эмиль, сам варит пиво и охренительный эль. Я собираюсь сходить и прикупить пару бутылок. На вас брать?»
6: «И выпить их по возвращении в Мадди Крик?»
3: Феникс подумал о маленьком саде в доме шерифа.
6: «Было бы неплохо, спасибо».
5: «Честно говоря, я и сейчас бы пару кружек выпил», —
6: признался Харри и виновато улыбнулся.
4: Я люблю племянников, но, видимо, слишком сильно. Как ни приеду, они с меня не слезают. Тикс и Бэнкс меньше мозги выносят, когда начинают спорить по поводу и без, чем эти два бесёныша.
6: Предлагаете сбежать на пару часов?
4: А вот эта идея была, что надо. И не пришлось бы еще больше стеснять Дженнифер, топчась по дому. И дети не будут взбудоражены сверх уже имеющегося. А там есть доска для дартса?
6: Не знаю.
4: Харри удивленно глянул на него и тут же заговорщически прищурился. Проверим?
6: Выходим по одному. Интервал 2 минуты. Встречаемся у Рэма. В тон ему ответил Феникс.
4: Хлопнул себя по карману. Бумажник был на месте, так что не придется одалживаться на пиво и закуски. Харри хохотнул, сверкнул широкой улыбкой и быстро вышел за дверь.
3: Глава 8. Солнце било в глаза. Харри опустил козырек и сбавил скорость. Впереди был участок сильно разбитого асфальта, а в багажнике у него была куча контейнеров с едой. Дженнифер знала, что Харри неплохо готовит, но от нее еще никогда не получалось уехать с пустыми руками.
2: «У тебя морозилка, 5 быков упрятать можно. Не хочешь есть сейчас, заморозь», — ответила она на возражение Харри.
6: «Ваши не звонили, как там Коннорс?» — нарушил молчание Ричмонд.
4: Выбритый, купленным в круглосуточном супермаркете одноразовым станком, расчесанный такой же одноразовой расческой, он являл собой образец типичного агента ФБР. Всегда при параде, всегда готов к работе.
2: Тикс не послушался. Харри поморщился. «Вот же упертый мальчишка!»
4: Он остался дежурить и пас Коннорса всю ночь. Кажется, он совершенно уверен, что это Лаям убил всех этих женщин. Вот только Коннорс дома и, кажется, никуда не собирается.
6: «Он что, пас своего коня на лужайке возле аптеки?»
4: Вопреки ожиданиям, Ричмонд не осудил Тикса за самоуправство. Или засел в кустах. На самом деле, конечно, Тед, как никто другой, подходил для незаметного наблюдения. Выносливый как черт, умеющий бесшумно ходить, компактный. Джаред бы переломал все кусты, да то и дело курил. Белобрысую голову Тони видно за милю. Жеребца, конечно, не спрячешь, но Харри был уверен. Он-то прекрасно провел ночь в своем деннике. Спал на свежем сене и видел счастливые лошадиные сны.
2: «Устроился на крыше дома напротив».
4: Он усмехнулся и покачал головой. «Надеюсь, не свалится с простудой». Он заверил, что брал с собой спальник.
6: «Думаю, он достаточно взрослый, чтобы знать, почему не стоит спать на голой крыше осенью в штате Юта», — заметил Ричмонд.
4: Отпил кофе из большого стакана, посмотрел на часы. «Но, как я понял, выходного вы ему не дадите сегодня, да?»
6: «В качестве профилактики рецидивов, так сказать».
4: «Разумеется, нет!» Харри хмуро покосился на Ричмонда. «А вы что, дали бы?»
6: «Нет, иначе подчиненные взяли бы за правило ставить под сомнение мои приказы», с улыбкой ответил Ричмонд.
4: «Но все же отправил бы его в помощь Пепси. Мистер Тикс притащит ей коробки из архива и подремлет часок, пока она будет просматривать документы. В его возрасте этого хватит, чтобы дотянуть до вечера».
6: «Обойдутся», — отрезал Харри. «И мистер Тикс, и мисс Стержес».
4: «Куда сначала?»
6: Он сменил тему, едва проехав злополучный мост, теперь усеянный щепками от распиленных бревен.
4: «Убрать их целиком, видимо, не получилось». «Заедем домой или сразу к Коннорсу?»
6: «Домой, надо выгрузить еду», — распорядился Ричмонд. «Потом в офис. Ребекка обещала передать мисс Стержес отчет. И затем к Коннорсу».
4: Обозначенный план было несложно выполнить, по крайней мере, первый его пункт. А вот со вторым вышла заминка, потому что помимо невероятно серьезной Пепси, в офисе их встретило сразу 2 крайне помятых, невыспавшихся лица.
6: «И как это понимать?»
4: Харри нахмурился, переводя взгляд с серого Теда на бледного до синевы Тони и обратно.

0: Ибо Ричмонд явно был не впечатлен ни ядовитым тоном, ни докладом. «Когда я могу ознакомиться со сводками?» Спросил с таким осуждением, разглядывая стаканчик с йогуртом на столе Пепси, будто вместо него увидел деталь нижнего белья. «Ознакомливайтесь на здоровье». Пепси растянула губы в улыбке и с остервенением хлопнула по клавише «ввод». Несчастный ноутбук пошатнулся, за спиной Пепси ожил принтер. «Прошу». Она выхватила лист из принтера и яростно толкнула его по стойке к Ричмонду. «Спасибо, мисс Стерджес, не остался в долгу тот». «И что? Это все?» Обернулся к Харри, глянув на распечатку. «За 30 лет?» «Я предупреждал», — Харри пожал плечами. «У нас мирный городок». «И вот что». Он хитро прищурился, и Тикс с Баллоком обеспокоенно переглянулись. «Сегодня поступаете в подчинение к Стерджес. Оба». «Ты, кажется, давно хотела сделать косметический ремонт в подсобке». А довольную улыбку Пепси можно было порезаться. «Ни в чем себе не отказывай. Где лежат бюджетные деньги, ты знаешь?» «Харри, ты же сам мне показывал информационное письмо о том, что управление штата не примет к отчету больше $1000 за полгода. А мы в прошлом месяце обновляли камеру предварительного заключения». Пепси тяжело вздохнула. «Я могу потратить только $33. И что я на них куплю? Хотя...» Она снова улыбнулась, и парни отшатнулись. «Теодор, Уинстон, пошли за мной».
1: «Она за все поручения берется с таким энтузиазмом?» — спросил Ричмонд.
0: Он взял из стаканчика на стойке маркер и что-то выделял в документах. Отчет Ребекки уже пестрел, как зебра. Сводка Пепси пока оставалась почти чистой. «Агент Ричмонд, напоминаю, что канцелярские принадлежности являются собственностью управления шерифа Мадди Крига!» — крикнула Пепси из глубины здания. «Будьте так любезны, верните маркер на место, когда он больше не будет вам нужен!»
1: Харри готов был поклясться, он услышал, как заскрипели зубы Ричмонда.
0: Маркер со звуком полетел в стаканчик, а агент полез во внутренний карман куртки за ручкой. «Извините ее», — Харри сам скрипнул зубами. Кажется, он только и делает, что за всех извиняется. Пепси порой и правда слишком ретиво относится к своим обязанностям. Но зато вовсе идеальный порядок.
1: «Все нормально», — выдавил Ричмонд. Оглядев офис, снова уставился на стаканчик с йогуртом. «А где помощник Бэнкс? Я думал, Коннорсон поедет вместе с нами».
2: «Тут я», — подал голос Джаред.
0: Обернувшись, Харри увидел, что тот стягивает мотоциклетный шлем, зажимая меж коленей шапку. Ребекка просила передать. Сказала, это пока не официальное заключение, но зубная карта сошлась с черепом, с камушком. «Это Молли Коннорс». Он протянул папку Ричмонду.
1: «Молли?»
0: Сонливости в голосе Теда не осталось. Зато растерянности было хоть отбавляй. Он появился из подсобки, держа в руках какие-то коробки.
1: «Черт! Я надеялся, все-таки не она».
0: «Можно посмотреть?» Харри взял папку и заглянул внутрь. Там было больше фотографий, чем текста, и даже не специалисту было понятно, что челюсти на рентгене совершенно одинаковые. «Я считаю, что это серьезное основание, чтобы задержать Коннорса и устроить обыск».
3: «Да, похоже, пришла пора обновить ваше помещение предварительного задержания».
0: Харри совсем не понравились радостные нотки в голосе Ричмонда. Конечно, того не могло не радовать такое скорое завершение дела, но принять, что Лоям, владевший аптекой дольше, чем Харри жил на этом свете, оказался хладнокровным убийцей, лишившим жизни собственную дочь, было адски трудно.
2: «Бэнкс, вы с нами. Оружие держать наготове, но с предохранителей не снимать».
0: «Возьми машину с клеткой», — распорядился Харри.
2: «Так точно, босс».
0: Джаред умел быть серьезным, когда надо, да и опыта полицейских задержаний у него было намного больше, чем у всех жителей Мадди Крига вместе взятых.
3: Прежде чем снять ключи от машины с большой пробковой доски, Джаред достал из сейфа свой глок.
0: Вынул обойму, убедился, что она наполнена под завязку, со щелчком вставил ее обратно и догнал патрон в патронник. Сунул глок сзади за пояс джинсов и вышел из офиса. «Мы подготовим все для оформления». Пепси стала еще серьезнее, чем когда Харри и Ричмонд пришли.
1: Харри тоже проверил.

0: свой пистолет. Получалось у него это даже более ловко, чем у Джареда. Да и в стрельбе он того обошел, чем немедленно завоевал уважение честолюбивого экс-полицейского. Но как раз стрелять в армии научили отменно, чего не скажешь об остальных аспектах работы шерифа. Например, как принять тот факт, что один из тех людей, с кем ты прожил столько лет бок о бок, может оказаться серийным убийцей? «Можно я с вами?» — вдруг тихо сказал Тед. «Пожалуйста, Харри, я отработаю потом, сколько скажешь. Я хочу посмотреть этому ублюдку в глаза». «Мы пока понятия не имеем, ублюдок он или несчастный отец». Голос сам собой смягчился, хоть Харри и хотел произнести это твердо. «Посмотришь, когда мы его привезем». Ричмонд ничего не сказал, и Тед не осмелился настаивать. Намечающийся ремонт был позабыт. Тони, он и Пепси стояли за стойкой. Харри наблюдал, как Ричмонд проверяет оружие, и кивнул, давая команду на выход. Аптека была открыта, но Коннорса за прилавком не нашлось. Феникс уже потянулся за оружием, когда услышал. «Одну минуту!» раздавшиеся по ощущениям из какой-то кладовки. «Бэнкс, обеспечь наблюдение за черным ходом», — приказал Феникс. «Харри, два шага влево, вы на линии огня». Шериф послушно шагнул в сторону, но приготовления оказались совершенно напрасными. Коннорс вышел из подсобки вовсе не с пистолетом, в его руках был большой веник сухих трав, а желтоватый фартук был сплошь усыпан всяким растительным мусором. «А, шериф!» — обрадовался он. «И вам всем здрасте!» — кивнул Джареду и Фениксу. «Молли-то моя написала. Правда, сказала, что позвонить не может, программу не смогла установить, да и времени нет. Это очень плохо». Илаям озабоченно посмотрел на хмурого Харри. «Написала? Или ты сам состряпал письмо и пытаешься сбить следствие с пути?» Феникс понимал, о находке в лесу узнало большинство жителей Мадди Крига, даже без публикации Смита. Заезжий агент ФБР, группа экспертов, все шерифское управление при деле. Люди в маленьких городках, может, не так интересуются большой политикой и новостями науки, но они точно не слепые и не глухие. «Нам нужен ваш компьютер, мистер Коннорс», — сказал Феникс. «Согласно данным экспертизы, останки, найденные в лесу, принадлежат Молли Коннорс». Он впился взглядом в аптекаря. «Вашей дочери, Лаям». Повисла тишина. Уголки губ Лаяма и его руки, сжимающие букет, начали медленно опускаться, пока он растерянно переводил взгляд с Харри на Феникса и обратно. Шериф же кинул на Феникса неодобрительный взгляд и, подойдя к аптекарю, взял его за плечи. «Экспертиза предварительная, Лаям», — сказал он тихо. «Еще не делали ДНК-тест. Мы во всем разберемся, но сейчас тебе нужно будет поехать с нами».
1: «Компьютер»,
0: — прошептал Коннор с непослушными губами.
1: «Вам надо посмотреть компьютер. Вы увидите, что она жива. Она ходила вчера в ресторан с подругами. У нее даже есть парень».
0: Он покачнулся, ухватившись за куртку Харри. «Пойдем, Лаям». Джаред подошел к ним и взял аптекаря под руку. «Я отвезу тебя в офис, хорошо? А парни все проверят».
1: «Но фотографии...»
0: — не унимался Коннорс.
1: «Я же храню все ее письма! Почему меня арестовывают?»
0: «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде». Феникс не имел привычки объяснять свои действия. Не собирался и сейчас. Тем более, что кости девушки были сами по себе достаточным объяснением. «Ваш адвокат может присутствовать при допросе. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Вы понимаете свои права?»
1: «Адвокат?» — голос Коннорса сорвался. «Вы что, думаете, что это я ее? Мою Молли?»
0: «Так положено, Лаям, сам знаешь». Джаред мягко, но неумолимо потянул Коннорса к выходу. «Оформите, без меня никаких разговоров», — распорядился Феникс и потянулся к телефону. Хорошо, что экспертная группа еще не улетела. Ребекка в компьютерных делах не разбиралась, но Адам был дока. Бэнкс увел совершенно расклеившегося Коннорса, и Харри, дождавшись, когда Феникс закончит разговор, решительно повернулся к нему.
1: «Это было обязательно?» — спросил он сухо.
2: «Мы ведь не знаем точно, он это или нет. Мы даже не знаем, точно ли это Молли.
1: «Я понимаю, что эти люди для вас никто, агент Ричмонд, но раз так, то, может быть, позволите мне с ними разговаривать в такие моменты?»
0: Полгода назад я наблюдал, как в зале суда освободили женщину, хладнокровно убившую своего бывшего мужа и его новую жену. «Между прочим, почти 6 месяцев, носившую под сердцем двойню», — ответил Феникс.
1: «А знаете, почему это случилось? Вовсе не потому, что у следствия не было доказательств, и не потому, что ее адвокат сумел разжалобить присяжных. Ей не зачитали Миранду, когда брали свидетельские показания, и суд их не принял. А за ними отклонил все остальные, потому что они исходили из того, что она сказала в первый раз. Моего напарника уволили из ФБР, меня понизили в должности. 4 человека в могиле, а убийца подала в суд на штат и выиграла 5 миллионов компенсации морального ущерба».
0: Правила Миранды – юридическое требование в Соединенных Штатах Америки, согласно которому во время задержания задерживаемый должен быть уведомлен о своих правах. А задерживающий его сотрудник правопорядка обязан получить положительный ответ на вопрос, понимает ли он сказанное.
2: «И вас сослали сюда?» Харри невесело усмехнулся. «Наказали нами?» «А вы теперь наказываете всех для профилактики, даже не будучи уверенным, кто перед вами? Убийца или несчастный отец?»
0: «А откуда вы знаете, в чем я уверен, а в чем нет?» Холодно поинтересовался Феникс. «Отчитываться я обязан только своему руководству».
1: А еще он просто не мог позволить себе допустить еще одну ошибку. Карьера, на построение которой Феникс потратил всю жизнь, висела на волоске, но даже не это было главным. В ушах до сих пор стояли рыдания матерей Саманты и Рикардо Вайс, когда судья зачитывал приговор, а перед внутренним взором холодная улыбка монстра, избежавшего смертной казни. Губы шерифа дрогнули, на секунду складываясь в тонкую полоску, но на выпад он ничего не ответил, признавая старшинство Ричмонда. Хотя в том, что в иных обстоятельствах ответ нашелся бы, Феникс был совершенно уверен. Компьютер был в крохотной комнатке, служившей Коннорсу кабинетом. 2 стены были заставлены стеллажами, на которых теснились 100 книг. Придвинутый к окну стол был завален исчерканными листами бумаги. Относительный порядок был только на подоконнике. Там лежали всего 3 папки и аккуратно выровненная стопка фотографий.
0: «Шериф, вы говорили, что видели фото, якобы присланные Молли Коннорс». Феникс указал на лежавшую сверху фотографию. «Можете сказать, узнаете ли вы это изображение?»
2: «Да, Лаям ее показывал». Харри наклонился над столом. «Это какой-то храм в Пекине». «Он рассказывал, но я не запомнил, честно говоря».
0: Без дополнительных указаний он перебрал изображение и подтвердил. Многие из них Лаям с гордостью показывал всем желающим. «Надо будет проверить их на предмет уникальности». Феникс сделал себе пометку. «Если наличествуют фейковые письма, весьма вероятно, что эти фото просто скачаны с каких-то сайтов. Включите компьютер, посмотрим, что там». Компьютер был стареньким, включался долго и нещадно жужжал.
1: «Программа для обработки фото», — протянул Харри и ткнул курсором в значок на рабочем столе.
0: Почти сразу выскочило уведомление о скором окончании срока подписки на расширенный пакет услуг. «Платная подписка?» — Харри поднял глаза на Феникса. «На фотошоп?» «И несуществующие письма от давно мертвой дочери», — задумчиво сказал Феникс. Вывод напрашивался сам собой.
1: Но все было как-то слишком очевидно.
0: Конечно, мотивы поступков людей иногда не подчиняются никакой логике. Но если бы Коннорс убил дочь, неразумнее ли было разыграть карту ссоры и разрыва отношений, чем оставлять в своем компьютере такие следы? Тем более, что в могиле вместе с Молли были еще 8 женщин. Между тем программа загрузилась, и на экране появился огромный цветок. Немного побегав курсором по экрану, Харри нашел, как уменьшить изображение, и они увидели красочную этикетку. «Травяные сборы Коннорс и Ко», — гласила она. «Улучшенный состав против бронхита». На сочных травяных оттенках фона красовались растения и цветы, наверняка те, что входили в состав сбора.
1: «Надо же», — удивленно протянул Харри. «Я думал, он их заказывает где-то».
2: Он открыл папку, куда сохранялись файлы программы. И экран заполнили этикетки. Все разные, и каждая определенно была сделана с большой любовью.
0: Эксперты проверят компьютер на предмет удаленных файлов. Феникс не то чтобы очень хотел, чтобы Коннорс оказался убийцей. Скорее, он не хотел обнадеживать себя раньше времени. Коннорс понравился ему. А этикетка сбора для улучшения памяти была такой красочной и аппетитной, что немедленно захотелось купить эти травы и заварить их.
2: «И посмотрят, что можно сделать с письмами.
1: Харри, откройте почту, посмотрим, что там».
0: Несколько уведомлений от налоговой службы, никаких просрочек. Коннорс платил точно в срок. Напоминание от доктора Хоринса о ежегодной диспансеризации, спам, реклама, рассылки и десятки писем от Молли. Коннорс скрупулезно хранил их в отдельной папке. Все посмотреть на месте, конечно, было невозможно, этим займутся эксперты. Но Харри все равно открыл несколько. Письма были жизнерадостными и короткими. Все в духе «Папуль, привет, все хорошо, вот тебе фотка». Иногда к этому добавлялось предложение другое о каких-то событиях, вроде поездки на озера или ужина с парнем. Еще с десяток писем Харри пролистал, не читая, только чтобы убедиться, все они были короткими.
1: «Ублюдок играет с ним», — выдохнул шериф, сжав кулаки.
2: «Зачем?»
0: «Если убийца местный, то, возможно, ему доставляет удовольствие видеть Коннорса и знать, что тот только что получил письмо от своей мертвой дочери». Феникс отобрал у него мышку, сел за стол и сам стал просматривать почту. «Надо будет попросить родственников всех уехавших из города женщин с ними связаться. Читая очередное «Папа, у меня все супер, вот тебе фотки из Гонконга», Феникс подумал: «А хорошо, что Харри регулярно видится со своими сестрами и точно знает, что их успехи, разочарования, мужья и дети реальны, а не выдуманы изощренным убийцей, способным годами скрывать факт преступления». И вот это обстоятельство ставило убийцу на отдельную ступень. Чаще всего серийников отличает целый набор черт. Четкий модус операнди. Список ритуалов, предшествующих и завершающих убийство. Демонстративное оставление трупа там, где его легко обнаружить. Поначалу почти все прячут тела, но 8 эпизодов. Он уже должен испытывать потребность рассказать о себе миру. Зазвонил телефон. Феникс принял вызов, это была Ребекка. Феникс выслушал ее, не прекращая просматривать почту и потрошить компьютер на предмет скрытых или спрятанных папок. В какой-то момент убрал руку с мышки, сосредоточившись на разговоре.
3: «Спасибо».
0: Дождался, пока она попрощается, и сбросил вызов.
3: Звонила Ребекка, сказал, обращаясь к Харри. «У одной из жертв сломана подъязычная кость, значит, причиной смерти, скорее всего, было удушение».
0: «У одной из?» — переспросил шериф. «То есть остальных он не душил?»
3: «Я думал, способ убийства у серийников примерно одинаковый всегда».
1: «Первые убийства часто отличаются от остальных», — рассеянно ответил Феникс. «Тем более Ребекка сказала, что этот труп, очевидно, старше остальных. Эллен Кул, если это она, убита значительно раньше».
2: «Позвоню Берти Кулу», — решил Харри. «Попрошу, чтобы Кевин пришел в офис. Надо ведь взять у него биоматериал».
1: «Лучше съездим к нему сами».
0: Феникс подумал, что с почтой возиться больше не имеет смысла. Нужно передать материалы спецам и не терять время.
2: «Скорее всего, Кевина нет дома», — покачал Харри головой. «Он постоянно пропадает на охоте и целыми неделями не ночует дома. А сейчас, к тому же, конец сезона. Пока снег не засыплет горы так, что нельзя будет пройти, Кевин будет появляться только за тем, чтобы набить морозилки мясом».
1: «Хорошо», — согласился Феникс. «Не было никакого смысла перечить шерифу и настаивать на своем.
2: Оформляем изъятие ноутбука, и надо вернуться в участок. Взять у Коннорса свидетельские показания».
0: Преподаватели в Куантику в один голос заявили бы, что нельзя снимать с Коннорса подозрения, пока не будет найден убийца и доказана его вина.
2: Феникс и не собирался полностью оправдывать аптекаря, но где-то глубоко в душе проклюнулось ощущение. Лаям всего лишь несчастный отец, много лет считавший, что дела у его дочери идут отлично. Глава 9. Допрос прошел паршиво. Нет, агент Ричмонд больше не говнился и разговаривал с Лаямом вежливо и даже как будто с сочувствием. Но на Коннорса все равно было жалко смотреть. Он мямлил, всхлипывал и все спрашивал и спрашивал у Феникса, как так может быть, что Молли мертва, ведь она постоянно пишет ему письма. Под конец нервы сдали даже у непрошибаемого Тикса. «Пойду я за кофе съезжу», — буркнул он, совершенно, кажется, забыв, что пару часов назад был готов линчевать Коннорса без суда и следствия. «Бери на всех», — попросил Харри. «Подожди». Он постучал в допросную, дождался разрешения и вошел. «Тикс едет за напитками», — объявил, стараясь придать голосу самое нейтральное выражение, на какое был способен. «Лаям, тебе кофе? Или лучше чай?» Тот не ответил. Сгорбился за столом, спрятал лицо в ладонях и заплакал в голос, как ребенок.
1: «Можно?» —
2: Лаям всхлипнул.
1: «Можно мне ее увидеть?»
2: «Он все еще надеется, что это не она», — понял Харри. «Останки забрали на экспертизу», — ответил Ричмонд. Дернул плечом, и на один страшный миг Харри подумал, что он потянулся за телефоном и хочет показать и без того убитому известием Коннорсу фотографии черепа. Но Феникс просто разминал затекшие мышцы. «Агент Ричмонд?» Харри вопросительно на него посмотрел.
1: «Да, мне тоже кофе, пожалуйста».
2: Наконец-то ответил тот и чуть наклонился вперед. «Если это действительно Молли, то тело передадут вам после окончания следствия. Вы сможете похоронить ее по всем правилам. Но сначала нам нужно найти убийцу». Эти слова оказались правильными. Коннорс встрепенулся и, наконец, поднял голову.
1: «Да», — выдохнул он, — «нужно найти. Кто это сделал? Кто убил мою малышку? И ведь это он!»
2: Лаям едва не подпрыгнул на стуле.
1: «Это ведь он пишет мне письма, да? Вы должны его отследить. Вы можете его отследить?»
2: Он с надеждой вгляделся Ричмонду в глаза. «Я сделаю все, что в моих силах». Ричмонд выдержал его взгляд. «Обещаю вам». По исчерченному морщинами лицу Лаяма снова заструились слезы. Но Харри был уверен, тот справится со своим горем. Может, не сразу, но сумеет научиться жить по-новому. Письма — это, конечно, связь с близким человеком. Но написанные не от руки, они не обладают и десятой долей энергетики. Возможно... И даже, скорее всего, мерзавец скопировал манеру разговора Молли, и Лаяму казалось, что с ним разговаривает его дочь. Но просто письма с фотографиями городов и гор совсем не то, что разговоры по видеосвязи или же по телефону и обмен смешными или вполне серьезными селфи. Молли уже была очень далеко отсюда, и это обстоятельство было на пользу Лаяму. На другой чаше весов, и Харри надеялся, что сейчас Феникс не заговорит об этом, был тот факт, что Молли убил кто-то, кто хорошо знал и ее, и Лаяма. Кто-то, кого хорошо знал и сам Харри. В конце концов, Ричмонд отпустил Коннорса домой, и Тикс вызвался его отвезти. Вернулся он с охапкой пакетов с успокоительными сборами. Лаям посчитал, что те будут не лишними для доблестных стражей порядка. «На!» — Тик сунул пакеты Пепси. «Без слез не взглянешь теперь на эти травы». «Давай заварю». Тони забрал один пакет и ушел в небольшую комнату отдыха. Харри оглянулся на закрытую дверь рабочего кабинета, который он выделил Ричмонду, и решил, что агент обойдется и без чая. В конце концов, он наверняка видел дела похуже, раз ведет себя как бесчувственный ублюдок, даже с родителями жертв. Тикс увязался за Тони. Пепси проводила их слишком взрослым взглядом, совершенно неподходящим к ее миловидной внешности и улыбчивому лицу.
1: «Она ему чуть ли не старшей сестрой была, ведь всего на 5 лет старше», — вздохнула Пепси. «Жаль, что Сеймур так больше не вышла замуж. Теду пошло бы на пользу быть не единственным ребенком в семье».
2: Кастер Тикс был приезжим. Работал учителем математики в школе. Харри до сих пор хранил тетрадки с размашистыми F на полях, выведенными его рукой. Их роман «Сеймур», тогда еще «Вашингтон», обсуждали все. Молодая врач-ветеринар и обворожительный незнакомец. Свадьба была скромной, а вскоре Сеймур перестала носить тесные джинсы и обтягивающие свитера, сменив их на просторные туники и трикотажные брюки. Кастер умер за 3 недели до того, как она разрешилась от бремени. Трагическая случайность, в его мозгу лопнул сосуд. Сеймур похоронила мужа, назвала младенца Теодором, как мечтал Кастер, и принялась за воспитание сына, совмещая это нелегкое занятие с ветеринарной практикой. Сеймур, казалось, не боялась ничего, ни трудных родов у коров, ни норовистых лошадей с копытной гнилью. Она одинаково ловко делала уколы кошкам и холостила свиней. Поначалу жители Мади Крига с недоверием относились к женщине-ветеринару, но уже лет 15 ни у кого не возникало даже мысли о том, чтобы отвезти заболевшего в пса в Бивер в тамошнюю ветклинику. А еще никто и никогда не видел Сеймур на свидании, а по городу не проскочило ни единого слуха о ее новом романе. В женском клубе после пары бутылок вина Сеймур называли «однолюбша», исключительно шепотом после тяжелого вздоха и обязательно утерев слезы платочком. Вопрос Пепси определенно был риторическим, и Харри только вздохнул.
3: «Пойдем пить чай», — он посмотрел на растерявшую свой боевой пыл девушку.
1: «Не хочу», — буркнула Пепси и в сердцах добавила. «Видеть их не хочу».
3: «И кто из них тебя обидел?»
2: Харри облокотился на стойку.
4: «Джаред? Вряд ли. Тони?»
2: Пепси мотнула головой, и он усмехнулся. «Значит, Тикс». «И что же он сделал? И главное, когда успел?»
1: «Ах, ты еще и спрашиваешь?» Пепси зашипела, как газировка из взболтанной банки. «Как думаешь, что ответил мне обожаемый тобой Тикс, когда я предложила сходить в кино?»
3: «Дай угадаю».
2: Харри всерьез задумался, хотя куда больше сил уходило на то, чтобы не улыбаться.
3: «Извини, но я собираюсь всю ночь проторчать на крыше с биноклем».
1: «Пф!»
2: — фыркнула Пепси.
1: «Если бы. Прости, Пепс, но я должен присмотреть за Роем».
2: Она с силой захлопнула дверь.
1: «А сам полез на крышу и этого долговязого с собой потащил».
2: «А на ночевку с конем ты разозлилась бы меньше?» Поддел ее Харри, и улыбка все же вырвалась из-под контроля.
1: «Разозлилась?» —
2: опешила Пепси. Она фыркнула, на этот раз весело.
1: «Нет, Харри, я не злюсь. Я в бешенстве, что меня прокатили с кино, а я, между прочим, двоим отказала. Не пошла с ними. Все этого конюха думала заманить».
3: «Кто-то сказал кино?»
4: Джаред выглянул из подсобки, где воевал с новыми ботинками, взявшимися нещадно натирать пятки.
1: «Зачем тебе этот мальчишка?»
2: Удивился он вполне искренне.
1: «Он тебя на полголовы ниже».
3: «Пойдем в кино со мной, не пожалеешь». Пепси сморщила носик.
1: «Бэнкс, если мне захочется пообщаться со старперами, я запишусь в женский клуб»,
4: сказала она, одарив Джареда холодным взглядом.
2: «Зрелость». Бэнкс не только не смутился, но еще и довольно осклабился.
1: «Это называется зрелость, дорогая. Еще пару лет, и ты оценишь. Но к тому времени ты станешь уже не зрелым, а дряхлым», и не думала сдаваться Пепси.
2: «Босс, я еще нужна? Если нет, поеду домой. Займусь йогой, чтобы не пришлось рассчитывать на внимание только зрелых».
4: Она выделила последнее слово, выразительно посмотрев на Джареда.
2: «На сегодня все, но завтра утром нужно будет сделать расшифровку допроса Коннорса». Харри подождал, пока довольная Пепси упорхнет, громогласно со всеми попрощавшись, и перегородил Джареду путь в гостиную.
3: «Ты даже не думай обидеть девчонку, ясно тебе?»
1: «Спокойно, я пришел с миром!»
2: Джаред примирительно поднял руки.
1: «Когда сам был в ее возрасте, погастролировал вдоволь, так что высокой грудью и крепкими бедрами меня не удивишь. Но согласись, Тикс не ее формат. Не справится он с нашей Пепси».
2: «Не стоит недооценивать парня», — Харри покачал головой. «И никаких любовных разборок». «Любовных?» — раздался за спиной недовольный голос Теда. «О чем вы?» «О том, молодежь, что когда хорошенькая девчонка зовет тебя в кино, надо идти, а не за старыми аптекарями подглядывать»,
4: — фыркнул Джаред.
2: «Ну чего там с чаем? Испортили, небось?»
3: Тикс проигнорировал вопрос и сложил руки на груди.
2: «Я не понял, ты что, к Пепс яйца подкатываешь?» — протянул он угрожающе.
5: «Вы поглядите, какие мы грозные!»
4: Джаред оперся задницей о дверной косяк.
3: Тоже сложил руки на груди, копируя позу Теда.
2: «Пацан, определись уже. Ты или подкатываешь к ней свои, или не трогаешь мои. Иначе ее приходует Кевин, когда вылезет наконец из своего леса.
1: Кевин, Рочер, да хоть старик Лаям, главное, чтобы не ты»,
3: — процедил Тикс. «Так, ну хватит», — вмешался Харри. «Обоим говорю, никаких петушиных боев в этом офисе. Пепси сама решит, с кем и когда ей идти на свидание. И проигравший примет это достойно».
1: «Да что у нас тут, рыцарский турнир, что ли?»
3: Тикс негромко выругался.
1: «Да и не собираюсь я с ней никуда идти. Я просто не хочу, чтобы этот неотесанный мужлан...
3: Тед!» Харри предупреждающе вскинул руку.
1: «Ой, да делай ты, что хочешь!»
3: Тикс с досадой пнул в стойку так, что она задрожала.
1: «Но успокаивать ее потом будешь сам, босс!»
5: «Посмотрите, какие мы грозные!» —
3: вздохнул Джаред.
1: «Что я такого сказал?» — спросил Тед, бросив на Харри полный негодования взгляд. «Нашей Пепси 19, а он четвертый десяток разменял. И разведен к тому же».
2: «Ну и что?» — Тони вышел на шум. «Мой отец развелся трижды до того, как встретил маму, и ничего, живут, за разводом не бегут. И Джареду не четвертый десяток, а только 30. Пошли чай пить. Я что, зря чайник ровно 100 раз по часовой стрелке крутил?»
1: «Ладно», — буркнул Тикс. «Так происходило абсолютно всегда. Стоило вмешаться Балоку, как фырчащий и рычащий, словно дикий енот Теодор, немедленно приглаживал шерсть и становился примерным поймальчиком. Я уже сказал, мне все равно, делать что хотите».
2: «Локти потом кусать не будешь?» —
3: неожиданно серьезно спросил Джаред. Тони одарил его поистине ледяным взглядом и обхватил Тикса за плечи, потянув в комнату отдыха.
4: Харри пошел следом, оставив Джареда одного.
3: Чаи Лаямы были совершенно восхитительны, независимо от того, сколько раз и в какую сторону их мешали.
6: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущий Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица и поэтесса Светлана Марина из города Йошкар-Ола, Республика Мариэл. Светлана, здравствуйте!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Светлана, я знаю, что вы не только пишете стихи, да, исполняете, но пишете песни, и песен у вас немало. Давайте тогда о творческой деятельности поговорим немного позже, а пока расскажите немного о себе.
1: Но я не знаю, кого планировали мои родители, но вот родилась я. Родилась я уже незрячая, с диагнозом недоразвития глазного яблока. Сначала как-то не поняли родители, что у меня вот такой вот дефект. Но потом как-то вот обратили внимание то, что я не реагирую на движение. Ну, тогда вот поняли.
0: Какие-то попытки были лечения или, в принципе, на этом не зациклились?
1: Лечения особо не было, еще не знали мои родители, еще не знали, вот им посоветовали. Они ездили в Москву, в институт. Какой там институт?
0: В Гельмгольце?
1: А, ну да, в Одессу ездили. Я этого, конечно, не помню. Вот в Москву я немножко помню некоторые моменты. Мне было 2 годика, я уже некоторые моменты помнила. Ну, больницу не помнила, помнила пребывание в квартире у родственников. Вот, а так сказали, медицина бессильна, и на этом успокоились.
0: Вы закончили специализированную школу для слепых в Мариэл?
1: Да, у нас есть школа-интернат, находится она непосредственно в республике, в пригороде, деревня Савино. Я там отучилась 12 лет. Ну, училась, не скажу, что хорошо. Мне это все дело, ну, меня, наверное, понимают. Не нравилось. Зачем забивать голову лишней информацией, если она мне не пригодится в будущем? Вот, так что я не утруждала себя учебой, особенно в последние годы, когда уже хотелось быстрее-быстрее закончить школу. Ну так, на тройке я училась.
0: Чем школьный год запомнились? Какие, может, яркие события были интересны? Ну, как бы школьный год всегда такой след оставляет, да?
1: Ну, в школе я ходила в хор. У меня был любимый учитель музыки, который действительно любил и знал свою работу. И он нас очень так муштровал, заставлял нас и петь, пропевать, и все там репетировать. Хор у нас был хороший в школе, большой такой 4-голосный хор. И я с 4 класса, начиная, туда ходила. И мне там нравилось, ну, мы такие песни учили, соответственно, тому времени, всякие там. Время было еще советское, поэтому мы то пионерские песни, там вот эта агитация коммунизма и всего такого прочего. А потом я хор бросила. И, наверное, потому учитель вот этот вот музыки выставил мне 4 в последний год. Хотя он ко мне вообще не придирался. Ничего такого он плохого против меня не имел, наоборот.
0: А вот учась в школе, как будущее себе представляли? Каким видели будущее?
1: Мне сказали, что я могу выучиться после школы на массажиста. Ну, я, конечно, надеялась, что оно так и будет. Мечтала после школы поступить. А тогда еще было специализированное училище только в Кисловодске. Вот, поближе пока еще вроде не было. Все в основном ехали туда. А я закончила школу в 93-м году. Ну, а в то время обстановка в тех краях была не очень спокойная. И мама меня туда не отпустила. И так я нигде и не училась.
0: По окончании школы поступили работать на предприятии, специализированное УБП.
1: А по окончании школы я сначала 3 года просидела дома. Это были такие хорошие времена, когда я была одна, когда не надо было в школу, так непривычно было. Вот я закончила школу, и потом наступило 1 сентября, и я вот слушала там передачи какие-то по радио, по телевизору включала. О школе все, о школе говорят, а я думаю, вот 1 сентября, а мне не надо в школу, это так здорово. Вот, а потом мне сказали, что не мешало бы мне и поработать уже начать. Ну, как-то в то время на предприятии у нас была большая очередь, и поэтому меня сначала не могли устроить. Поставили в очередь, и очередь пришла только в 96-м году.
0: Каким было начало трудовой деятельности?
1: Ну, сначала что-то не могли мне найти рабочее место. Не могли определить, в какой цех меня посадить, а у нас их 2 сборочных цеха. Ну, моя профессия звучит очень громко. Я люблю вот этим вот названием моей профессии пугать людей. сборщик металлоконструкций. Правда, звучит так вот угрожающе как-то. И кто меня спрашивает, кем вы работаете, я вот говорю, а они сразу: «О, так неужели?» Они думают, что я что-то там такое делаю, металл, такие вот огромные какие-то конструкции представляются им. Да я говорю, это всего лишь сборка скоросшивателей.
0: Ну да, кажется, что это такое масштабное, там, а оказывается, всего лишь скоросшиватели. Ну что ж, я думаю, что мы сделаем небольшую паузу, да, и послушаем песню. Что это будет?
1: Самая, наверное, такая хитовая моя песенка, написанная летом 2015 года, называется «Ромашковое лето».
0: Может, немножко о ней расскажете предысторию, как она была написана?
1: Мне как-то хотелось написать что-то поднародную, что-то песня такая попсово-народная такая вот. И как-то пришла музыка, ну музыка у меня как-то была, вот эта мелодия крутилась раньше, просто нужно было написать текст. Я подумала и написала текст. И теперь, кто ее не послушает, она ко всем пристает.
0: Ну что ж, слушаем песню «Ромашковое лето».

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Светлана Марина из Йошкар-Олы, самодеятельная певица и поэтесса. Светлана, я знаю, что вы уже в 16 лет написали первое свое стихотворение. То есть вот дар поэтический у вас пробудился еще в юности.
1: Это было незадолго до 16-летия, по-моему, месяца за два. И стихотворение было про маму. Промчатся годы, молодость растает, и постареть придет тогда пора. Но для нас ты, мама дорогая, всегда-всегда проста и молода. Настанет час, когда мы разойдемся на перекрестке жизненных путей, а для тебя детьми мы остаемся. Люби и помни, мать, своих детей. Я его прочитала маме, после чего мама была в шоке.
0: Ну, что ж, бывает так, я когда начала свою повесть о слепой девушке, утонувшей в море, у меня мама тоже была в шоке немножко, и не только мама. Вот. Так что так бывает, да, у людей творческих. Ну, а вообще, вот ваше окружение как приняло вот ваше новое увлечение, да, как стихи где-то публиковались, или это вы писали для себя в стол?
1: Во-первых, я писала, конечно, для себя. У меня запела душа, и вот выплески эмоций в таком вот виде получился. Ну, меня публиковали с подачи одной нашей соседки, которой сейчас уже в живых нет, в газете статью написали, но она была написана без меня, просто с каких-то там слов, догадками, какие-то фантазии непонятные. Ну, в общем, как будто бы не про меня, там даже фотография была, и то не моя. Ну, имя-то ладно, мое подставили, и то радует меня. И два моих стихотворения потом уже опубликовали года 4 спустя. Ну, это уже подружка моя подсуетилась, в газету послала, просто там опубликовали. Ну, так вроде больше нигде.
0: То есть сборников не издавали?
1: А сборник самодеятельный такой вот у нас в библиотеке есть, специализированный для слепых.
0: В этот сборник включены стихотворения не только ваши, но и других поэтов.
1: Нет, это мой авторский сборник. Мои только стихи.
0: И также есть стихи вашего уже в озвученном варианте, то есть вы сами накладывали фон, озвучивали,
1: да? Да.
0: Я думаю, мы одну из работ сейчас тоже послушаем. Представьте, какая это работа, расскажите немножко о ней.
1: 300 дней давайте послушаем. На написание этого стихотворения меня вдохновил, можно сказать, уход одной женщины. Просто они жили семьей, вот эта женщина, и у них как бы любовь до самого конца была. И она так скоропостижно ушла, а он остался. И это вот о том, что он переживает после ее ухода.
0: Эта смерть вас очень потрясла, и вот вы написали тогда это стихотворение.
1: Ну да.
0: Ну что ж, слушаем.

все помнишь, все, до мелочей. С первой встречи до последней искры. Губ тепло, сияние очей. Легкая походка, голос чистый. 300 дней живешь наедине с тяжкой, безнадежною тоскою. Только вдруг услышишь в тишине: не грусти, ведь я всегда с тобою. Ждешь, что вдруг внезапно позвонит, или в дверь проникнет осторожно. Время лечит, надо дальше жить, зная, что былое невозможно. Листопад напомнит, что уж год мужественно боль свою скрываешь, а она с портрета подмигнет. Ты не торопись, дождусь тебя я.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Вновь у меня в гостях Светлана Марина из города Йошкар-Ола. Светлана, я знаю, что в настоящее время вы активно участвуете в творческой деятельности вашей местной организации ВОС. Да, поете в ансамбле. С 2012 года на базе местной организации ВОС появился ансамбль. Немножко о нем расскажите.
1: Ну, то, что касается того, как я запела. Об этом отдельная история, вот я с этого и начну. В школьном хоре мне было петь легко, потому что меня было не слышно среди других. Я могла там и петь, и не петь, ну я пела, конечно, мне это все нравилось. А одна я в школе не пела никогда сольно, потому что у меня от рождения голос не такой громкий, а микрофонов в то время не было. Мы с хором только вот был хор и два баяна, и все, больше не было ничего. Вот, поэтому сольно мне петь не давали, потому что меня не услышали бы, наверное, в зале. А так я пела дома, когда была одна, когда никого не было дома, закрывшись на замки, заперевшись. Я могла включить просто магнитофон и под магнитофон там петь вместе. Так что у меня было много учителей. А в 2011 году нас познакомили с теперешним Мариной Сергеевной, наш художественный руководитель теперь. И она сказала, что она хочет собрать хор. Ну, хора у нее собрать не получилось, так как хор у нас был на предприятии. Ну, все уже, кто давно ходили, они сказали, не будем ходить, мы уже отпели, а молодежи нет. Ну, вот она собрала небольшой такой ансамбль. Ансамбль называется «Восход». Сначала он был без названия, просто творческая группа. А потом как-то нашей музыкальной руководителе пришло в голову такое название. Говорит, давайте вот его назовем «Восход». Ну, все согласились, вроде сейчас «Восход». Я сначала думала, что мы будем петь все вместе, сольных песен не будет. На что мне она сказала, что ни в коем случае будем петь как вместе, так и по одному. И началась у меня борьба, покорение вот этой вот моей стены огромной, вот этого комплекса. Что было на первых репетициях, это вообще страшно вспомнить. У меня терялся голос, у меня пропадало дыхание. Я потом после исполнения песни на репетиции долго не могла отдышаться. Меня ругали. Говорит, что это такое? Вроде начинаешь хорошо. Я говорю, я не могу. Вот, и потом как вот случилось так, что я наконец-то освободилась. Я вышла на концерте, это было на 23 февраля 2012 года. И я уже свободно начала петь. И сама вот стою, пою и удивляюсь. Я же думаю, пою спокойно. И с тех пор начала петь. Участвую во всех концертах, во всех таких мероприятиях. И мне это нравится.
0: Как часто выступаете с ансамблем? Ну и сольно также. И какие площадки обычно предлагают?
1: Состав участников менялся, были мужские голоса, сейчас почему-то они все разбежались, мужские голоса. Осталось нас 7 девушек. Красавец, все девушки тоже мамы. Мы выступаем в основном в первичке у себя. На 8 марта, на 23 февраля вот у нас основные концерты, на 9 мая обязательно. На День пожилых, ну и Новый год, конечно. А так, кроме этого, ну, нас сейчас приглашают в отдел дневного пребывания «Ветеран». Мы как-то туда приходили один раз, и мы им очень понравились. Вот эти вот бабушки, они очень благодарные слушатели, и они вот это вот все так воспринимают светло и радостно. Они потом благодарят нас, приходят после концерта со слезами на глазах. Говорит, вот вы нам такой хороший концерт сделали, спасибо вам. Вот. Еще нас приглашают часто в Дом культуры имени Ленина. Там немаленькая сцена, там такой зал где-то на 1500 человек. Но при очень полном зале мы, наверное, еще не выступали, но человек 300 было, как-то выступали. А так ездим иногда в Чебоксары, в Казань, на творческую ярмарку были несколько раз. Даже занимали какие-то места, вот на конкурсе были, по-моему, «Салют Победы». Мы там заняли 3-е место. Вот. Но, к сожалению, мало куда получается ездить. И, к сожалению, это не от нас зависит. Это инструкции сверху.
0: Ну, я думаю, самое время слушать еще одну песню. И что это будет?
1: Ну, послушаем песню, которая называется «Я погружаюсь в тишину». Эта песня была написана ко дню рождения моей знакомой в 2016 году. На стихи ее, Екатерина Рафальская ее зовут. Вот, на ее стихи. Эти стихи не были предназначены для написания песни, но как-то вот я их когда нашла, вот у меня родилась такая на них музыка.
0: Так, слушаем.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце», и мы продолжаем беседовать с моей сегодняшней гостью Светланой Мариной. Светлана, ну, я знаю, что с 2012 года, или немного позже, началась ваша активная такая жизнь в интернете. Вот как к этому пришли?
1: Все началось с поездки в Волоколамск в 2012 году. Но прежде, в 2007 году, я приобрела компьютер. В основном училась сама. У меня была какая-то аудиоинструкция по освоению, там, по клавишам. Ну, я, оказывается, многого не знала. Вот то, что мне нужно. Я в интернете там скачивала какую-то музыку, фильмы включала. Ну, вот это я умела. А так, когда приехала в Волоколамск, поняла, что я почти вообще не умею пользоваться компьютером. У меня ни скайпа не было, ничего. Но вот почтовый ящик был, мне помогали регистрироваться. В Волоколамске я познакомилась со многими людьми, незрячими, интересными. Ну и впоследствии обмен контактами. И после Волоколамска мы общались. И одна подружка говорит, вот я там с этими была, с теми была. И я начала у нее просить, возьми меня в конференцию, возьми меня в конференцию. А к тому времени я уже зарегистрировалась в скайпе, установила скайп. И она начала брать меня в конференции. Вот с этого начались мои выходы, так сказать, в свет. Знакомства, знакомства, знакомства, и они продолжаются до сих пор. А потом наступил такой момент, когда мне нужно было записать несколько песен. У знакомого был день рождения, и я хотела сделать ему сюрприз. Но не знала, как это сделать. Я сама, самостоятельно искала удобную программу для записи голоса вместе с музыкой, чтобы это было. И это оказалась вот программа Audacity. Вот именно с нее я начала. Ну, в то время я и обработать не очень-то умела еще. Так вот, что до чего сама дошла, вот то я и делала. Потом вот эта же подружка меня свела с некоторыми людьми с голосового чата «Семья». Вот я там начала потихоньку участвовать в передачах.
0: Когда вы запели дуэтами, да, с некоторыми знакомыми вашими?
1: Да, ну это уже было в каком, в 16 году, в этом году.
0: И там послушаем песню. Дуэт записанный с гостем одной из предыдущих программ. Это Евгений Добовицкий, да, с ним эфир был год назад. Я думаю, что если кто слушает или захочет его скачать, можно это скачать в архиве Радио Рантис. Программа с Евгением. Ну, а сейчас послушаем мы вашу совместную работу.
1: Ну да, мы с ним записали несколько песен уже. 9, по-моему, если я не ошибаюсь, 9 песен. У нас довольно активно идет творческая работа в дуэте. И нам нравится работать вместе. У нас это удачно получается.

0: Светлана, ну вот дуэт виртуальный и реальный. Вот когда вы записываете виртуальный дуэт, это, как правило, ну, ваши близкие друзья, знакомые, или это просто случайные люди, с которыми вы записали дуэт, ну и на этом расстались?
1: Ну, мы когда записываем дуэт, человек предлагает сотрудничество, ну и потом как знакомимся и дружим, не можем просто так вот. Обязательно получается, что он превращается в хорошего друга. Дуэтов у меня было несколько с такими людьми, как Магнит, его знают в кругах в наших, Игорь Дульцев из Комсомольска.
0: А вас знают на просторах интернета под ником Мурочка. Вот почему такое не появился у вас?
1: Меня мама в детстве, ну просто как шутя, так звала Мурка, Мурка. И потом я, когда регистрировалась на порталах, я думала, как же себя назвать-то? Вот, а потом думаю, если я назову Мурка, это как-то будет, ну, немножечко так грубо, что ли. Я подумала, а почему бы не назваться Мурочкой? Ну вот, и теперь меня все знают как Мурочка, и я не собираюсь пока менять свой ник. Наверное, никогда не поменяю.
0: Именно под ником Мурочка, в данный момент ведете программу на портале Креатив.
1: Мир Креатива, да.
0: Мир Креатива. Расскажите об этой программе, что это за программа и как она появилась?
1: Эта программа раньше называлась «Вечер поэзии». Ее вела такая девушка интересная под ником Рыбка. Ну, потом что-то там случилось, и она ушла с портала, и мне предложили потом вести эту передачу. Но я подумала, почему бы не попробовать. Ну, теперь она немножечко по-другому называется. «Стихов хрустальный перезвон». И я ее веду, собираю материал. Там участвуют портальцы много. Кого-то я сама прошу, кто-то мне присылает работы. Иногда готовы, иногда нужно сводить, я с удовольствием это делаю.
0: То есть ведением работ занимаетесь сами?
1: Ну да, я научилась сводить вот сначала в Audacity, как я уже раньше говорила, но сейчас я уже осваиваю больше Audition и SoundForge. А потому что кто кроме меня это сделает? Никто, ну вот приходится самой.
0: А свои стихи включаете в эти вечера?
1: Обязательно, но я не злоупотребляю полномочиями. Мне достаточно одного стиха своего.
0: Эти поэтические вечера проходят каждую неделю, и каждую неделю вы одну из своих работ представляете?
1: Нет, они выходят каждый месяц, раз в месяц, во вторую субботу месяца.
0: Светлана, ну вот, я знаю, что помимо вечеров поэзии, которые проводите, еще есть другой проект, еженедельный, посвященный музыке в стиле ретро.
1: Ну нет, не то чтобы в стиле ретро. Это передача, я веду ее совместно с Магнитом. Просто мы задаем тему, и по этой теме портальцы выкладывают песенки, связанные, ну, чтобы было там или слово это, или песня об этом. Вот, и задаем там всякие вопросы тем, кто выложил песни. И получается очень весело, позитивно и креативно. Веселимся, отрываемся.
0: Ну что ж, здорово.
1: Также я принимала участие в некоторых аудиопостановках, как на портале «Теремок» и в «Мире креатива». Недавно вышла авторская повесть Евгения Дубовицкого, уже здесь упомянутого, «Как мне быть», и я там тоже сыграла роль.
0: Какие постановки были наиболее яркими, интересными?
1: Ну, наиболее интересная была постановка «Магнита», которая называется «Аладдин и волшебная лампа». Она была сделана силами участников портала «Мир креатива». Мы переиграли ее с пластинки, и я там читала от автора. Большая роль. Я ее записывала 2 дня, и это было нетрудно. А в авторской повести вот Евгения Дубовицкого я сыграла девушку Ольгу. Там уже надо было играть свою роль. А он как автор имеет право быть придирчивым. Я бы на его месте тоже так же была и требовала бы с участников. И когда я сдала свою роль, у него ко мне не было ни единой претензии. Но это уже о чем-то говорит. Значит, моя роль удалась, я думаю. И вообще мне нравится участвовать во всех вот этих вот как аудиопостановках и записывать песни, и делать передачи. Мне это доставляет удовольствие.
0: Тогда, может быть, послушаем еще одно из ваших стихотворений?
1: Давайте послушаем стихотворение «Малыш». На написание этого стиха меня вдохновил как бы роман одних известных, наверное, людей, у которых у каждого из них была своя семья, но у нее родился от него малыш. И опять же его переживание здесь, то, что он на него смотрит, и думает, вот грустный он, то, что вроде как он есть, но он ему не принадлежит, этот малыш.

Ты сидишь, склонившись над кроваткой детской, осень застилает к ночи небосклон, а в тепле и ласке спит малыш так крепко и, быть может, видит свой невинный сон.

долго, знал, что несерьезно. Ты грустишь, страдаешь, как же быть теперь? На глазах блеснули лишь скупые слезы. Мальчику от роду нет и 2 недель. За окном под вечер дождик начал капать. Бродит сонный ветер, ветки теребя. Только не родного назовет он папа, назовет другого, только не тебя. Нет жестоких сплетен, слухов, недомолвок. Удалось от мира эту тайну скрыть. Что все эти слезы? Слезы не помогут. Небеса рассудят, надо дальше жить.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». У меня в гостях Светлана Марина, певица, поэтесса. Светлана, знаешь, вы состоялись как мама, да? Вот. У вас растет сын.
1: Да. У меня есть сын Алексей. Ему уже 14 лет. Вот летом уже будет 15. Ну, спокойный такой мальчик. Красивый, говорят.
0: Да, у нас был цикл программ «Незрячие матери», где вот у нас три мамы, да, эти три героини рассказывали о своем материнском опыте. Ну, вот, конечно, мы сегодня подробно не будем об этом говорить, но тем не менее, вкратце, как вы решились на этот шаг и с какими трудностями столкнулись?
1: Я, наверное, решилась на этот шаг скорее от одиночества. Чтобы было для кого жить. Сестра устраивала свою жизнь, родители как-то уже друг с другом не жили. Ну вот, я решилась на такой шаг, отчаянный шаг. Ну, вроде все нормально. Ну, тогда еще мама была живая, сейчас у меня уже мамы нет. Первые 3 года, когда он родился в 2002 году, вот первые 3 года после этого она нам еще помогала как-то. Ну, где-то там сходит с ним куда-то, где-то просто придет, посидит с ним. Ну, в общем, затруднений так вот было мало.
0: То есть на первых порах помогала мама, а потом все-таки, ну, нашлись вариант, как самой справиться со всеми трудностями.
1: Со мной еще жила сестра, где-то она помогала. Ну, вот сейчас он уже вырос, сейчас он уже помогает мне. Мы с ним ходим в магазин, за квартиру заплатить, там еще куда-то по городу. Вот, так что все у нас нормально.
0: Ну, у сына, я так понимаю, что небольшое нарушение зрения тоже есть.
1: К сожалению, да. Но зрение у него есть, он видит, у него дальнозоркость, но узкое поле зрения.
0: Светлана, ну вот, наверное, немножко будем подводить итоги, говорить о творческих планах. Каковы ваши творческие планы? Что хочется еще создать, написать? Может, какие-то проекты хочется в интернете такое, что-нибудь интересное вот, осуществить?
1: Ну, сейчас стихов я пишу, к сожалению, меньше. Но иногда бывает вдохновение. Вот прям готовые строчки получаются. Ну, а планы у меня как? Участвовать также активно в интернет-проектах. Ну, о своих проектах, ну, которые есть, какие есть. Буду дальше продолжать в них работать. Надеюсь, буду писать песни. Сейчас у меня есть несколько песен не готовых, просто я сама, к сожалению, не умею делать аранжировки. А на то, что у меня есть, делал аранжировки один тоже, я думаю, известный человек. Это Андрей Шведюк из города Советская Гавань. Сейчас мы с ним не работаем.
0: А если говорить глобально, о чем мечтаете? Ну, помимо проектов. Творчество вообще. Может, вам путешествие интересно, может, еще о чем-то.
1: Ну, путешествие, конечно, интересно. Я люблю сам процесс передвижения, вот кататься на чем-то. На поезде, на автобусе, эти вот дальние поездки. Это ж так здорово. А путешествие, это смотреть нужно. Вот зрение нужно, мне кажется.
0: Это смотря куда, если это какой-то пляжный отдых морской.
1: От этого я бы не отказалась.
0: Какие путешествия уже случились в вашей жизни?
1: Я ездила в Москву. Это был 2013 год. Нас посылали, меня и еще одного человечка, вот у нас он был в первичке, на фестиваль в КСРК проходил в 2013 году, в конце мая, Дань Победе. Мы туда ездили, неделю там побыли. А так, еще мы ездили уже с семьей в Балаково, Саратовской области, и

0: В Украину, город Ильичевск.
1: В гости?
0: Да, к родственникам в гости. И мне там очень понравилось. Я там потеряла счет времени. Там было так замечательно. И на море были, и шторм увидели с бурей. Вот, все это так интересно.
1: Понятно. Ну, я думаю, что продолжим ознакомиться с вашими стихами и послушаем еще одну работу.
0: Стихотворение называется «День рождения». Оно родилось из моей фантазии. Просто мне нравился один человек, и я представляла, что я пришла к нему на день рождения.
1: Ну что ж, слушаем эту работу.

0: Вот и снова на твой день рождения с незатейливым скромным подарком я примчалась невидимой тенью по снегам потемневшим февральским. Я сегодня хмельна и беспечна, веселюсь и танцую с гостями, а морозный за окнами вечер одинокими светит огнями. Звон бокалов и громкие тосты, украшений стола торт огромный, поздравления, в общем, все просто. Ты герой, ты счастливый и гордый. Вина красные льются рекою, кружит голову блеск и наряды. Ты сейчас не со мной, а с другою, держишь за руку, садишь рядом. Если б было возможно такое, чтобы в доме вдвоем мы остались, я мечтаю быть только с тобою, чтобы мы никогда не расстались. Я стремилась к тебе в этот вечер всей душою, всем сердцем, всем телом. Боже, как ты сейчас безупречен! Но не в силах я что-либо сделать. Слезы выпустить было бы глупо. Буду петь, танцевать, веселиться. Я сегодня хмельна и доступна. На лице моем радость искрится.
1: Слушай, а помимо вот музыки, помимо творчества, помимо поэзии, что еще вас увлекает?
2: Надо подумать. Ну, не работа, это точно, потому что работа – это для меня прежде всего обязательство, и она мне пока нужна, хотя у нас с работой, к сожалению, начались затруднения. Вот когда у нас работало в полной мере предприятие городское, и многие, с кем вот я в скайпе разговаривала, тоже из незрячих, в других городах, они удивляются, а у вас еще работает предприятие? Я говорю, да, работает. Вот, и они удивлялись, потому что во многих местах уже закрылись предприятия. Но у нас тоже что-то, проблемы там резко серьезные вдруг начались. Вот, а так я люблю общаться с людьми, с хорошими, достойными.
1: Читать любите?
2: Да, в основном люблю что-нибудь такое из области фантастики, мистики, сказки могу детские с удовольствием слушать, романы, всякие ужасы, тоже интересно. Но мне их не на ночь получается слушать, ужасы. Я их слушаю в основном, находясь на работе, поэтому такого эффекта они не производят, как если бы я ночью их слушала.
1: Если говорить о стихах, что вдохновляет вас?
2: А вдохновить могут всякие разные события, как радостные, так и грустные. Вот. Или это человек какой-то приятные слова скажет, или события вот из новостей что-то.
1: Что-то новости у нас как-то особо не вдохновляющие. Скорее, наоборот.
2: Ну, как-то вышел в новостях сюжет в 2013 году о том, что вдруг там, где никогда снега не было, и вдруг он выпал. Вот, это меня вдохновило на написание стихотворения про снег.
1: Ну, я думаю, мы сделаем еще одну паузу музыкальную, послушаем еще одну песню на ваш выбор.
2: Ну, давайте послушаем такую веселую песенку, позитивную, оптимистическую. Она называется «На пороге счастья».
1: Что ж, слушаем, надеемся на счастье.

0: Блиц-опрос.
1: Ваша жизненная кредо.
2: Бороться, искать, найти и не сдаваться.
1: Любимое блюдо.
2: Что-нибудь сладкое, там, пирожные. А из серьезного, наверное, окрошка.
1: Какие качества в людях вас привлекают? Какие, наоборот, отталкивают, раздражают?
2: Не нравится лицемерие. То бывает так, что в глаза одно, за глаза другое. Ну, нравится вот открытость.
1: Какой поступок вы никогда не могли бы простить человеку близкому?
2: Ну, наверное, предательство, опять же. Или измену. Тоже не могу простить измену.
1: Ну, я вас понимаю. Ваша самая заветная мечта?
2: Все-таки я мечтаю о том, чтобы хотя бы чуть-чуть увидеть свет. Хотя бы самую-самую малость.
1: То есть, все-таки хотя бы никогда в жизни не видели, все-таки хочется немножко хотя бы прозреть.
2: Да, вот незрячие люди, которые с рождения незрячие, вот они меня поймут, если я скажу, что слово «свет» и «цвет» — это всего лишь слово, а какого-то зрительного представления или еще какого-либо за этими словами нет, вообще нет.
1: Нет, ну вот светоощущение и у слепых с детства оно бывает, да, у тех, кто родился незрячим, да, светоощущение бывает, допустим, у меня светоощущение есть. А вот что касается цвета, да, цветовой гаммы, то, конечно, здесь представить это нам трудно, безусловно. Другое дело, что, ну вот, как по себе знаю, с кем с многим общалась, как правило, человек, который с рождения не видит, да, он не стремится вот прозреть, а не стремится обрести зрение, потому что он вот это состояние просто не представляет. Вам, тем не менее, хочется видеть все равно. Хоть даже вы не знаете, как это, но вам
2: ну, хотя бы чуть-чуть, хотя бы краешком глаза, ну, хотя бы самую малость в минимальном, самом минимальном количестве, хотя бы проблеск.
1: Что ж, будем надеяться, наука развивается, идет вперед, и кто знает, возможно, в будущем как-то вот какие-то способы или какие-то чудо-приборы изобретут, чтобы мы могли немножко видеть.
2: Ну, а также я мечтаю о том, что наша семья была счастлива и здорова, и чтобы все у нас было хорошо.
1: Что ж, очень такие светлые мечты. И вот еще такой вопрос. На каком месте на планете Земля вы хотели бы оказаться? Вот, если, допустим, есть у вас какой-то волшебный, предположим, ковер-самолет, да, и вот могли бы оказаться в любом месте планеты. Где бы хотели оказаться?
2: Наверное, там, где всегда тепло, где круглый год лето, потому что я люблю лето.
1: Ну, я бы тоже там оказалась. Вот где-нибудь в Таиланде, ну, я раз была, но я, в принципе, там бы оказалась бы и на подольше.
2: Да, ну, чтобы еще и понимать окружающих людей.
1: Понятно. Еще такой у нас вопрос, ребята сейчас задают, ну, немножко такой фантастический, но тем не менее. Вот, допустим, у вас есть волшебный цветок с лепестками, который желание исполняет. Вот, остался последний лепесток. На какое бы желание вы его потратили? Прозреть, допустим, это с этим дело сложно обстоит, а вот...
2: Ну, наверное, здоровье все-таки. Если денег пожелать, то деньги ж они кончатся. А здоровье пусть будет. Хотя деньги тоже не помешали бы.
1: Ну да. Счастье не в деньгах, а в их количестве. Что ж, а мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Я думаю, что в заключение прозвучит еще одна песня, последняя песня. А давайте мы представим, что это будет.
2: Пусть прозвучит моя дуэтная песня. Мы записали ее с Магнитом. Песня называется «Здравствуй, как ты живешь?» Перепели. Вот. А идея была... Магнита, он мне предложил спеть эту песню. Ну, она мне нравилась раньше, ну, я и согласилась. Аранжировку на эту песню сделал, ну, вы его тоже знаете, Алексей Тарадайко.
1: Ну что ж, слушаем. Напоминаю, сегодня у меня гостя была свидетельная певица, поэтесса Светлана Марина из города Искра, Республика Мариэл. Программу подготовили и провели Валерий Попов и я, автор-ведущий Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rancis.org

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Рансис» очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите окончание рассказа о творческом пути народной артистки Российской Федерации Валентины Долгуновой и песни в ее исполнении.
2: Я не встречала в жизни человека, у которого все было бы безоблачно. Наверное, безоблачная жизнь противоестественна. Она бывает только у ангелов. И, может быть, я сама-то не испытала всего, но песнями я стараюсь восполнить отсутствие неиспытанного, неизведанного. И, может быть, слушая их, вы находите в них то, что с вами еще никогда не происходило, и переживаете вместе со мной. Перед зеркалом девчушка лет 5

Смотрит в зеркало невеста не спеша, смотрит в зеркало невеста не спеша, хоть и ждут ее давно, а не спеша. Так эдак огляделась хорошо. А время, время не убавляет ход. А время идет себе, идет. И вздохнув печально, женщина прошла. И вздохнув печально, женщина прошла. Задержалась на мгновенье и прошла. Помоложе раньше были зеркала. Ах, как время идет! А время идет себе, идет. И когда успела внучка подрасти, вот у зеркала девчушка лет 5, хохотушка и вертушка лет 5.

идет себе, идет. Перед зеркалом девчушка лет пяти. Смотрит в зеркало невеста не спеша. И, вздохнув печально, женщина прошла. И когда успела внучка подрасти,

0: Только что в исполнении Валентины Толкуновой прозвучала песенка «Без конца» Эдуарда Колмановского на слова Игоря Шафирана. Мэтр советской и российской эстрады Иосиф Кобзон. Цитата. «Валя была красивой женщиной и привлекала не тем, чем сейчас принято привлекать публику, сексуальными нарядами или природными формами, выставленными на показ. Она выходила скромно одетая, с длинной роскошной косой, такая светлая, уютная, своя. Многие воспринимали Валю как сестру, дочь, подругу, потому что ее песни были близки и понятны людям». Конец цитаты. В прошлой программе я рассказал, как песня «Поговори со мною, мама» попала в репертуар к Валентине Толкуновой и о знакомстве Валентины Толкуновой с автором песни Владимиром Мигулей. «Доброта» – так называется песня Владимира Мигули на слова Бориса Дубровина. Поют Валентина Толкунова и Владимир Мигуля. Запись 1975 года.
1: Добрым словом улыбку красишь,

С 1975 года в течение 18 лет Валентина Толкунова работала с пианистом и композитором Давидом Ашкенази. Он стал для нее настоящим учителем. Репертуар певицы пополнился романсами и русскими народными песнями. Вот одна из них. Называется она «Как по морю синему». Валентина Толкунова поет акапелла.

Отколь взялся, отколь взялся, отколь взялся тут ясен сокол, уши убил.

В 1974 году Валентина Толкунова выступала на приеме в мексиканском посольстве. Там она познакомилась с журналистом-международником, писателем Юрием Папоровым. Цитата. «Увидев Юрия впервые, я была поражена его стилем и изысканной манерой одеваться. Узнав Папорова поближе, я не могла не восхититься его интеллектом, серьезностью, обстоятельностью». Конец цитаты. Вскоре они поженились. Разница в возрасте между ними была 23 года. В 1977 году у Валентины Толкуновой и Юрия Папорова родился сын Николай. На рождение сына композитор Борис Емельянов подарил Валентине Толкуновой песню «Носики-курносики» на слова Ангелины Булычевой. Цитата. «Как я написала «Носики-курносики»? Да как-то само собой случилось. Обычно стихи я сочиняла с утра, многие прямо на работе. А тут вернулась домой, села и написала. Правда, потом несколько раз переделывала. Самое смешное, писала я почему-то о мальчиках, хотя в соседней комнате сопели в кроватках две дочери-школьницы». Конец цитаты. Участники и зрители финала телевизионного конкурса «Песня года 78» в концертной студии Останкино, стоя, шквалом аплодисментов, приветствовали песню-победительницу конкурса и ее исполнительницу. Толкунову несколько раз вызывали на бис, а потом на сцену пригласили автора слов Ангелину Булычеву. Так к поэтессе пришла всенародная слава.

прозвучала самая милая, добрая и светлая песня об отношении мамы к детям. В ней прекрасно все – музыка, слова и Валентина Толкунова. Приведу слова композитора Микаэла Таривердиева. Цитата. «Слушая Валентину Толкунову, я думаю о ее понимании, о мудрости, которая сквозит в каждой ее музыкальной фразе. Только мудрость эта особенная, женская и терпеливая. Только понимание это наделено прозорливостью ребенка. Только ритм ее плавных движений одухотворен душой приветливой и доброжелательной женщины, окрашивающей нам мир ровным светом нежности и постоянства». Конец цитаты. Давайте послушаем одну из самых сложных и пронзительных, на мой взгляд, композиций в огромном репертуаре Валентины Толкуновой. Музыка Алмаза Монасыпова, слова Лиры Абдуллиной. Композиция называется «А любовь-то лебедем».

0: 1979 году Валентина Толкунова удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР. В начале 80-х в репертуаре Валентины Толкуновой появились песни гражданского звучания. Одной из самых известных стала композиция Марка Минкова на слова Игоря Шафрана «Если б не было войны». Цитата. «Нужно было сделать не просто песню, а песню-спектакль. Я понимала, что я не дотягиваю. Нет того музыкального образа, который бы соответствовал этой замечательной песне одинокого сердца женщины, которая осталась вдовой, не успев даже побыть женой. Полгода шла работа, пока внутри этой песни появились марши уходящих на войну солдат. Я чувствовала, что зал замирает, будучи охваченным этой темой». Конец цитаты.
1: Еще до встречи вышла нам разлука, а все же о тебе я вижу сны.

А только в этом нет твоей вины. Какой бы мы красивой были парой, мой милый.

зовешь из невозвратной стороны. Уже ходили в школу наши внуки, мой милый. Если б не было войны, никто калитку стуком не тревожит, и глохну я от этой тишины. Ты б старше был, а я была б моложе. Мой милый, если

1982 году в репертуаре Валентины Толкуновой появилась песня Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова «Я не могу иначе». Цитата. «Случались в моей жизни необычайные, удивительные моменты, которые бережет в памяти каждый артист. Никогда не забуду, как после одного из концертов ко мне подошла женщина и сказала, что обязана моей песне жизнью. Оказалось, что когда она умирала на больничной койке, ей принесли маленький радиоприемник, по которому она услышала впервые «Я не могу иначе». Конец цитаты.

0: Я не могу иначе.
1: В 1986 году специально для Валентины Толкуновой композитор Илья Катаев написал оперу «Русские женщины» по мотивам произведений Пушкина, Некрасова и Кольцова. В следующем году Валентина Толкунова создала Московский театр музыкальной драмы и песни. Она же стала его художественным руководителем. Все спектакли проходили на сцене концертного зала «Россия». В 1987 году Валентина Толкунова была удостоена звания народной артистки РСФСР. В начале 2000-х в ее репертуаре появились песни духовного содержания. Вот одна из них. Она называется «Ангел мой». Музыка Валентины Толкуновой, слова Надежды Дерзновенко. Цитата. «У меня добрый, справедливый ангел-хранитель. Он никогда не позволял произойти тому, что в моей жизни оказалось бы лишним, неправильным. Исполняя песню, я мысленно благодарю своего ангела». Конец цитаты.

Цитата. «Проблемой нашего времени я считаю массовую культуру. Люди перестали замечать, что все вокруг упростилось, стало примитивным. Компьютеризированное общество массового производства и потребления. Вот кто мы на сегодняшний день. Меня пугает то, что выливается на людей с помощью радио, телевидения, через современные средства связи, компьютеры. Мне трудно принять мишуру и негатив, которыми пытаются подменить главное. Хотя главное

0: человеку следует искать в себе, в природе, но уж точно не во второсортных передачах и плоском юморе, которого стало слишком много. Жаль, что люди стали считать нормой то, что ею не является. Тревожно думать, к чему это приведет в ближайшие 10-20 лет. Конец цитаты. Так писала Валентина Толкунова в своей автобиографической книге. Поэтесса Карина Филиппова. Цитата. «Совсем недавно состоялся ее творческий вечер в Цедри, и она мне сказала: „Карина, меня заедает желтая пресса. Пишут такое, что пересказывать неприятно“. Тогда я предложила: „Не расстраивайся, а лучше запиши песню „Из разных моих конюшен, господа“. Скажи открытым текстом, что это специально для представителей желтой прессы, не разбирающих репутацию, не считающихся с состоянием здоровья, с обстоятельствами жизни“. Конец цитаты. Эта песня стала последней записью Валентины Толкуновой. Андрей Ктитарев на слова Карины Филипповой „Из разных мы конюшен, господа“.
1: И снова злой поток, и снова в спину нож, скрипучий шепоток, от сплетен не втерпешь. Но это для меня как талая вода, из разных мы конюшен,

сборный ван. Мне половодье трав, дождь с солнцем пополам, веселье в пух и прах. И не меняюсь я, хотя бегут года. Из разных мы конюшен, господа.

Из разных мы конюшен, господа. Предательство и боль молчанием лечу. Люблю, люблю, иначе не хочу. Добру и радости распахнуто всегда. Из разных мы конюшен, господа. Властители судеб,

0: не буду никогда. Из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа.
1: За 44 года творческой деятельности Валентина Толкунова исполнила более 800 песен. Для нее писали 190 композиторов и 230 поэтов. Около 70 песен были спеты Валентиной Толкуновой специально для детей. С 1973 года Валентина Толкунова 25 раз участвовала в финальных выпусках телевизионного фестиваля «Песня года». 27 песен в ее исполнении стали лауреатами фестиваля. В течение 20 лет Валентина Толкунова боролась с онкологическим заболеванием. 22 марта 2010 года она покинула этот мир. Леонид Серебренников, цитата. Публика обожала ее за удивительный, ровный свет, который она дарила людям. Неоднократно я наблюдал, как зрители, подходившие после концерта поблагодарить, обращались к ней «Валюша», «Валечка», а не по имени-отчеству. Она входила своими песнями в дома и сердца, в русские семьи, и особая исполнительская манера, выделявшая ее из всех, согревала сердца людей по всей стране. Я долго думал и не мог найти определение жанру, в котором она работала. Но потом понял. Имя ему – Валентина Толкунова. Конец цитаты. Послушаем одну из последних записей, сделанных Валентиной Толкуновой. Композиция называется «Весенний май». Ее авторы Виктор Петров и Геннадий Козырев.

0: одна, всего одна.
1: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: В эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
3: Алексей Толстой. Петр Первый. Радиоверсия романа.

0: Двухпалубный 50-пушечный корабль «Предестинация» стоял на пологом берегу на стапелях и стрелках. Крутая корма его с тремя ярусами квадратных окошек искусно изукрашена дубовой резьбой. По черным бортам две белых полосы. На медных петлях откинуты пушечные люки. Подкручены креем паруса из суровой парусины. На тупом носу, расположенном значительно ниже кормы, голая наяда поддерживала мощными, как бревна, руками длинный бушприт, несущий, в отличие от прежних кораблей, одни только косые паруса. Корабль был построен по чертежам Петра, под наблюдением его, Федосея Скляева и Оладушкина. Солнце поднялось за цеплячки зелеными холмами, за ветхими башнями Воронежа. День безоблачный, прохладной синевы. Приятный ветер легко рябил воду, заманивал распустить паруса, плыть, куда полноводно течет река, в весеннюю даль. На дощатом помосте близ корабля стояли столы с яствами и питьем. Ветром трепало углы суконных красных скатертей, перья на шляпах, локоны париков, кисти офицерских шарфов. За столами сидели царица Прасковья и царевна Наталья с детьми, послы и посланники, голландские и английские купцы, поляки, немцы. Гости, хотя бы и весьма родовитые, но не столько сейчас важные, стояли за столами на помосте. Матросы разносили водку в деревянных ведрах. Герцог фон Круи сидел небрежно между царицей и царевной, облокотясь, покручивал светлые усы, глядел невидяще поверх. Даже царица с царевной рабели перед ним. Еще бы! Герцог Священной Римской империи, непобедимый воин, участник 15 знатных сражений. За стулом его стоял переводчиком Петр Павлович Шафиров. Герцог говорил, щуря красноватые веки.
1: «Россия — прекрасная страна. Русские — трудолюбивый и богобоязненный народ. Женщины в России восхитительны. А в Европе несколько удивлены настойчивым стремлением русских воспринимать наши обычаи, нашу одежду. России самим Богом указано обратить взоры на Азию, привести к подножью царского престола бесчисленное множество азиатских народов, проложить свободный путь в Персию и Китай. Вот превосходная задача для пользы всего христианского мира».
0: Герцог не окончил размышления. Гости зашумели, заширкали ногами. От корабля быстро шел царь. В голландских до колен бархатных штанах, в парусиновой рубахе с закатанными рукавами, на затылке клеенчатая круглая шляпа. Он остановился у помоста и почтительно снял шляпу перед толстым адмиралом Головиным, сидевшим под копной парика со стаканом венгерского.
2: «Господин адмирал, поздорову!»
3: «Здравствуй, мастер Петр Алексеевич!»
2: «Господин адмирал, корабль готов к пуску. Прикажи выбивать стрелы!»
3: «С Богом! Начинайте!»
0: Герцог, бросив теребить усы, с изумлением глядел, как царь, будто простой плотник, будто человек подлой породы, поклонился адмиралу, надел шляпу и торопливо зашагал по щепкам.
2: «Готовься!»
0: — закричал рабочим, и те засуетились под крутым днищем корабля. По пути он подхватил чугунный молот.
2: «Становись к стрелам! Разом! Выбивай!»
0: Раздались удары молотов по бревнам, подпиравшим спереди огромное судно. Заиграли протяжно рожки, гости встали, высоко держа стаканы. Было видно, как под рубашкой ходят лопатки у Петра, работающего молотом. Мачты качнулись, корабль несколько осел на салазках, помедлил, тронулся по наклонным стапелям, смазанным салом. Корабль все быстрее соскальзывал к реке. Под салазками задымилось сало. Нос коснулся воды, позолоченная наяда ушла по пояс, стремительно раскидывая перед собой две волны, Корабль вылетел на воду, повернулся и закачался. На мачте побежали вымпелы, ветер взвил их узкие шелковые языки. С бортов выбросилось пламя, ударили пушки. Тогда, зимой, Волковы так и не доехали до Риги. Широкий зимний шлях лежал из Смоленска через Оршу на Крейсбург. За польской границей не то, что в Московском царстве. От деревни до деревни день пути глухими лесами. Селения попадались часто. На высоком месте монастырь или костел и барский дом. В иных местах и замок с каменными стенами и рвами. У нас в усадьбах жили одни мелкопоместные служилые люди. Или уж опальный какой-нибудь боярин сидел, как барсук, угрюмо за высоким тыном. Польские паны поживали весело, широко. Александре Ивановне до смерти не моглось свернуть с дороги в один из таких чудных замков, чьи острые графитовые крыши и огромные окна виднелись за вековыми липами. Волков сердился.
4: «Мы люди государевы, едем с грамотами. Напрашиваться нам невместно, пойми ты, наконец!»
0: Чем ближе к лифлянской границе, городки попадались чаще. На пригорках мельницы вертели крыльями, в деревнях уже вывозили навоз. Пахло весной в пасмурном небе. У Саньки опять стали блестеть глаза. Подъезжали к Крейсбургу, но здесь случилось, чего не ждали. На постоялом дворе за перегородкой отдыхал стольник Петр Андреевич Толстой. Возвращался в Москву из-за границы. Услышав русские голоса, вышел в накинутом тулупчике, лысая голова повязана шелковым фуляром.
5: «Простите, старика, весьма обрадован приятной встречей. Не в Ригу ли путь держите?»
6: «В Париж торопимся».
5: «Хлопот не оберетесь, лучше поезжайте через Варшаву».
0: Волков, потирая обветренное лицо, спросил.
4: «Почему?»
5: «В Ливонии война, Василий Васильевич, Рига в осаде».
4: «Началась. Как же так? Август один, что ли?»
0: Волков поперхнулся. Так холодно предостерегающе уколол его глазами Петр Андреевич.
5: «Советую вам, любезный Василий Васильевич, свернуть сейчас на Метабу. Там король Август. Он будет рад видеть вас и особливо супругу вашу, столь шармант и симпатик».
0: Толстой кое-что сообщил о начавшейся войне. Из всего рассказа Волков понял, что дела у короля Августа идут худо. Рассудил, чтобы миновать какой-нибудь оплошности, не отвечать потом Петру Алексеевичу, нужно свернуть в Метаву. По вечерам, отужинав, Василий сидел при свече, подперев щеку. Думал о жене, о Москве, о беспокойной службе. Как учили отцы, деды, будь смирен, богобоязнен, чти старших. Нынче с этим далеко не уйдешь. Вверх лезут у кого когти и зубы. Александр Меньшиков, герзок, наглый, давно ли был в нищеках? Губернатор, кавалер. Только и ждет случая выскочить на две головы впереди всех. Алешка Бровкин, жалован за набор войска гвардии капитаном. Яшка Бровкин, мужик толстопятый, зол и груб, командует кораблем. Санька, ах, Санька, боже мой, другой бы муж плетью ей всю спину исполосовал. В один из таких раздумных вечеров на постоялом дворе появился королевский адъютант и с отменной любезностью, принеся извинения, просил Волкова немедленно явиться во дворец. Василий волной торопливо оделся, поехали в карете. Август принял его в спальне, протянул руки навстречу, не допустил преклонить колено, обнял, посадил рядом.
7: «Ничего не понимаю, мой юный друг. Мне остается только принести извинения за беспорядки моего двора. Только что за обедом узнал о вашем приезде».
0: Волков в ответ не успевал кланяться, порывался встать, но Август нажимал на его плечо. Говорил громко, со смехом, впрочем, скоро перестал смеяться.
7: «Вы едете в Париж, я знаю. Хочу предложить вам, мой друг, отвезти тайные письма брату Петру. Александра Ивановна в полнейшей безопасности подождет вас под моим кровом. Вам известны последние события?»
0: С его лица будто смахнули смех. Злые складки легли в углах губ.
7: «Дела под Ригой плохи. Лифлянское рыцарство предало меня. Вы не пощадите сил. Вы докажете необходимость немедленного выступления русской

0: Прошел дождь, унесло тучи. Вечер был теплый, пахло травой, дымом. Издалека в немецкой слободе бренькал колокол на кирке. Петр сидел у поднятого окошка, свечи еще не зажигали, дочитывал челобитные. В глубине спальни у двери, не шевелясь, белел за лысым черепом Никита Демидов, кузнец из Тулы.
1: «Истинно, государь, народы ослабевают в исполнении и чуть послабже думают, что все де станет по-старому», —
0: писал изыскатель доходов, прибыльщик Алексей Курбатов.
2: «Гостинный сотник купец Матвей Шустов подал сказку о торгах и пожитках своих. И в сказке писал, будто всех пожитков у него только 1000 на 2 рублей, и разорен всеконечно. Мне известно, у Матвея на дворе в зарядье, под полом, в нужном чулане, куда и зайти срамно, зарыто дедовских еще пожитков 1040 золотых червонных».
1: «Великий государь, укажи послать к Матвею в заряде подьячего да человек 20 солдат, и он те золотые деньги вынет. Прибыльщик Алексей Курбатов».
0: Петр тряхнул головой, положил челобитную на подоконник, налево, к исполнению. Следующая была от судьи Мишки Беклемишева. Написано дрожащей рукой, разобрал только:
1: «Служил отцу твоему и брату твоему, и был на многих службах, и сказано мне быть в московском судном приказе судьей. Сижу и по сей день судьей бескорыстно. От такого бескорыстного сидения одолжал и охудал в конец. Великий государь, смилуйся, за бескорыстное сидение отпусти меня воеводой хоть в Полтаву».
0: Петр зевнул, бросил челобитную в кучу бумаг направо. Были еще донесения из Белгорода и Севска о том, что полковые, городовые и всяких чинов служилые люди, и крепостные люди, и крестьяне не хотят служить государевой службе, не хотят быть устроением морских судов и у лесной работы, и бегут отовсюду в донецкие казачьи городки. На углу бумаги пометил:
1: «Вызвать белгородского и севского воевод, допросить с пристрастием».
0: Петр скребнул в затылке. Вопль стоял по всей земле: уберут одного воеводу, другой хуже зарничает.
3: «Где взять людей? Вор на воре».
0: Начал писать, брызгая гусиным пером.
4: «Послать в Кунгур. Никита, тебя поставить воеводой, воровать будешь?»
5: «Как обыкновенно, Петр Алексеевич. Должность такая».
4: «Людей нет, а? На дыбе его ломаешь, жалование большое кладешь. Воруют? Отчего?»
5: «Сытый-то хуже ворует, Петр Алексеевич. Смелее».
4: «Ну-ну, ты смелый».
5: «Плакать хочется, Петр Алексеевич. Горюешь, людей нет. А у меня с горячего дела взяли 11 лучших кузнецов в солдаты. От тебя чего скрывать? Такие дела были в Туле. Кто мог заплатить, все откупились. Будь я в Туле тогда, отступного 500 рублев не пожалел бы за таких мастеров. Сделай милость, уж как-нибудь. Все ведь оружейники, мастера не хуже аглицких».
4: «Подай челобитную».
5: «Слушаю». «Нет, Петр Алексеевич, люди найдутся, конечно».
4: «Ладно, говори дело».
5: «Этой зимой ездил я на Урал. Облазили уральские хребты, нашли железные горы. Нашли медь, серебряную руду, горный лен. Богатства лежат в туне, кругом пустыня. В прудах и речках черпай ковшом. Промывай золото хоть на бараньей шубе, но подступиться к ним трудно. Нужны большие деньги. Урал безлюден. Петр Алексеевич, ничего ведь у нас не выйдет. Трудов столько надо положить, поднять Урал».
4: «Что тебе нужно? Денег? Людей? Сядь! Мне нужно нынче летом 100 000 пудов чугунных ядер, 50 000 пудов железа. Мне ждать некогда, покуда тары да бары будете думать. Бери весь Урал. Велю. Денег у меня нет, а на это денег дам. К заводу припишу волости. Велю тебе покупать людей из боярских вотчин. Но смотри. Шведам плачу железо по рублю пуд. Будешь ставить мне по 3 гривенника.
5: «Нисходно. Не выйдет. Полтинничек».
4: «Ладно. Это потом. И еще. Я тебя, вора, вижу. Вернешь мне все чугуном и железом через 3 года. Ей-ей, ты смел. Запомни, ей я изломаю на колесе.
5: Эти денежки я тебе раньше верну. Ей-ей.
0: Случится же такой вечер. Некуда себя деть. Петр хотел сказать, чтобы зажгли свечу, покосился на непрочитанные бумаги, лег на подоконник, высунулся в окно. Уже ночь, а будто стало еще теплее. Капало с листьев, туманчик вился над травой. Петр забирал ноздрями густой воздух. Капля упала на затылок, по телу пробежала дрожь. Медленно ладонью растер мокрое на шее. В весенней тишине все спало настороженно. Нигде ни огонька, только издалече из солдатской слободки протяжный крик часового «Послушай!». Только и оставалось ждать, стиснув зубы. Ждать, ждать. Как бабе какой-нибудь в ночной тишине, поднимая голову от горячей подушки, слушать чудящийся топот. Весь день валилось дело из рук. Просили ужинать к Меньшикову, не поехал.
1: Там чай пируют. Никогда еще не было так трудно. Вся сила в том сейчас, чтобы ждать. Уметь ждать. Король Август влез в войну сгоряча, не дождавшись. Коготки завязли под Ригой. И Христиан датский не дождался. Сам виноват. Сам виноват, сам виноват. Шведский львенок неожиданно показал зубы. Шведы ворвались в Данию. Но нельзя. Нельзя влезать в войну, покуда крымский хан висит на хвосте. Ждать. Ждать своего часа.
0: Петр едва не по пояс высунулся в окошко. В низине, за седыми ивами, поднималась затянутая туманами большая луна. Все будто от века неподвижное, неизменное, налитое тревогой. Курил, ходил, взяв со стола бумагу, близко подносил к свече, бросал. Ночь только еще начиналась, дико было и подумать лечь спать. Трубочный дым тянуло к окошку, загибая под краем рамы, уносило в свежую ночь.
6: «Мишка, беги! Мне чтоб подали одноколку! Поедешь со мной!»
0: Пронеслись по спящей улице кукуя. В окнах у Анны Монс за пышно разросшимися тополями светились отверстия. Сердечки, вырезанные в ставнях в каждой половинке. Анна Ивановна, пастор Штрумф, Кенигсек и герцог фон Круи мирно при двух свечах играли в карты. Анна Ивановна в домашнем голубом платье, с голыми по локоть располневшими руками, с алмазными слезками в ушах и на шейной бархатке слабо морщила лоб, соображая в картах. Несомненно, все бури летели мимо этой мирной комнаты, где приятно пахло ванилью, где кресла и диваны уже стояли в парусиновых чехлах и медленно тикали стенные часы. Петр, пройдя через черный ход, неожиданно отворил двери. Карты выпали из рук Анны Ивановны, мужчины торопливо поднялись.
7: «Как не владела собой Анна Ивановна!» И вскрикнула радостно, и вся, засияв улыбкой, присела в реверансе, поцеловав руку Петра, прижала к груди полуприкрытой косынкой. Все же ему померещился, мелькнувший отсветом, ужас в ее прозрачно-синих глазах.
8: «Играйте, я тут покурю».
7: Но Анна Ивановна, подбежав на острых каблучках к столу, уже смешала карты.
9: «Ох, забавлялись скуки ради! Ах, Питер! Как приятно! Вы всегда приносите радость и веселье в этот дом. Будем ужинать».
8: «Есть не хочу», —
0: пробурчал Петр. Грыз чубук. Непонятно от чего. Злоба начала подкатывать к горлу. Косился на чехлы, на пяльцы с клубками шерсти.
7: Жирная складочка набежала на ясный лоб Анхен. Раньше этой складочки не замечалось.
9: О, Пита, тогда мы придумаем какую-нибудь веселую игру.
0: Герцог фон Круи и Кенигсек также взялись за шляпы.
7: Анхен, голосом более жалобным, чем полагалось бы для вежливости, воскликнула, хрустнув пальцами.
9: О, нет, не уходите!
0: Петр засопел, из трубки посыпались искры. Ноги его начали подтягиваться, вскочил, стремительно шагая, вышел, бухнул дверью.
4: Вот и с плеч долой!
0: Возвращаясь с Кукуя, нагнали полуроту солдат в бурых нескладных кафтанах. К ногам у всех привязаны пучки травы и соломы. Шли они в разброд, сталкиваясь багинетами.
10: Лева нога — сено, права нога — солома. Помни науку! Шагом! Сено, солома! Сено, солома!
0: Петр вылез из одноколки, брал за плечи одного, другого солдата, поворачивал, щупал корявое сукно.
11: Дерьмо! Кто ставил кафтаны?
10: Господин бомбардир, кафтанцы выданы на Сухаревой швальне.
11: Раздевайся!
0: Петр схватил кафтан, бросил в одноколку и, не прибавив более ни слова, сел, погнал в сторону Меньшикова дворца. Сукно на Сухаревскую военную швальню поставил новый завод Ивана Бровкина, построенный на реке Неглинной у Кузнецкого моста. Интересанами в дело вошли Меньшиков и Шафиров. Меньшиков хвалил с Петру, что сукнецодя поставит он не хуже гамбургского.
11: Поставили дерюгу пополам с бумагой. В воровстве рожден, вором был, вором и остался. Ну, погоди.
0: Александр Данилович сидел на кровати, пил рассол после вчерашнего шумства. Гуляли до 7 часа. В синих глазах муть, веки припухли. Чашку с огуречным рассолом держал перед ним домашний диакон по прозванию Педрила. Зверогласный и звероподобный мужчина, без вершка сажень росту, в обхват, как бочка. Сокрушаясь, лез пальцами в чашку.
12: Ты, огурчик, пожалуй, накося.
13: Иди к черту.
0: Перед пышной кроватью сидел Петр Павлович Шафиров с приторным, раздобревшим, как блин, умным лицом, с открытой табакеркой наготове. Он советовал пустить кровь в полстакана или накинуть пиявки на загривок.
14: Ах, свет мой, Александр Данилович, вы прямо губите себя неумеренным употреблением горячащих напитков.
13: Иди ты туда же.
0: Диакон первый увидел в окошко Петра.
12: Никак Грозин пожаловал.
0: Не успели спохватиться, Петр вошел в спальню и, не здороваясь, прямо к Александру Даниловичу ткнул ему под нос солдатский кафтан.
11: Это лучше гамбургского! Молчи, вор! Молчи, не оправдаешься!
0: Схватил его за грудь, за кружевную рубаху дотащил до стены, и когда Александр Данилович, разинув рот, уперся, начал бить его со стороны на сторону. У того голова только болталась. Сгоряча схватил трость, стоявшую у камина, и тут трость изломал об Алексашку. Бросив его, повернулся к Шафирову. Этот смирно стоял на коленях, около кресла. Петр только подышал над ним.
11: «Встань! Дрянное сукно все продашь в Польшу королю Августу по той цене, как я вам платил! Даю неделю сроку! Не продашь!» Быть тебе битым кнутом на козле, сняв рубаху. Понятно?
14: Продам. Много раньше продам, ваше царское величество.
11: А мне с Ванькой Бровкиным поставите доброе сукно взамен.
13: Мельхерц, господи, да когда ж мы тебя обманывали? Ведь с этим сукнецом-то что вышло?
11: Ладно, вели завтракать.
0: Миновал год, как великий посол Емельян Украинцев и дьяк Чередеев сидели на подворье в Константинополе. Созваны были 23 конференции, но ни мы, ни взад, ни вперед, ни турки. На днях прибыл гонец от Петра с приказом вершить мир спешно, уступить туркам все, что возможно, кроме Азова. А о гробе Господнем лучше совсем не поминать, чтобы не задирать католиков. И уступив, уже на сей раз стоять крепко. На 23-й конференции украинцев сказал:
10: «Вот наше последнее слово. Жития нам осталось в Цареграде 2 недели. Не будет мира, сами на себя пеняйте. Флот у великого государя не в пример прошлому году. Чай слышали. Будет мир – хорошо. Не будет – еще нам лучше».
0: Капитан Памбург, зная, что много глаз глядит в подзорные трубы на его корабль «Крепость», послал матросов на мачты, будто бы готовить паруса к походу. После полудня впервые за много дней лениво плеснулся узкий вымпел на корабле. Далекие холмы стало затягивать бесцветной мглой. Синева неба будто насыщалась пылью, заволакивала город. На другой день был подписан мир. Иван Великий гудел над Москвой. 24 молодца-гостинодворца раскачивали его медный язык. Шло молебствие о даровании победы русскому оружию над супостаты. Сегодня после обедни думный дьяк Прокофий Возницын вышел на постельное крыльцо, уже зараставшее крапивой и лопухами. Внятно множеству сбежавшегося народа прочел царский указ:
15: «Идти на свейские города ратным людям войною, быть, наконец, всем стольникам стряпчим, дворянам московским и жильцам и всем чинам, писанным в ученье ратного дела».
0: Давно ждали этого, и все же Москва всколыхнулась до утробы. С утра, пылью застилая улицы, проходили полки и обозы. Солдатские жонки бежали рядом, взмахивали отчаянно длинными рукавами. Посадские люди во множестве жались к заборам от прыгающих по бревенчатой мостовой пушек. В раскрытые двери из древних церковок громогласно вопили дикана «Победы!». Распахивались ворота боярских дворов, выскакивали всадники. Иные по-старинному в латах и япончах, горяча коней, врезались в толпу, хлестали нагайками. Из Москвы войска выходили нарядными, в шляпах с перьями, в зеленых кафтанах, в зеленых чулках. В шведской границе подходили босыми, по шею в грязи, без строя. Когда огибали Ильмень озера, вздутые волны, хлынув на луговой берег, потопили много обозных телег. От великого беспорядка обозы не поспевали, путались. На стоянках нельзя было разжечь костров. Сверху дождь, снизу топь. Хуже злого врага были конные сотни дворянского ополчения. Как саранча растаскивали съестное из окрестных деревень. Верстак в 2 от Нарвы по течению реки, через 2 рукава Наровы, огибающие длинный и топкий остров Кампергольм, был наведен плавучий мост. По нему прошли конные полки Шереметьева и двинулись на Ревельскую дорогу чинить над неприятелем промысел. За ними на левый берег перешли части дивизии Трубецкого. В версте перед каменными бастионами Нарвы они огородились обозом. Нарвский гарнизон не препятствовал переправе. Видимо, за малочисленностью боялись выйти в открытое поле. 23 сентября все головное войско, свернув с Химгородской дороги, вышло на холмистую равнину и ввиду приземистых, поросших травою башен Ивангорода, бывшей некогда твердыни Ивана Грозного, и голубоватых за рекой островерхих кирок и черепичных крыш Нарвы, двинулась к острову Кампергольм и начала переправу по зыбким мостам через мутную и быструю реку. День был тихий. Солнце неяркое, скудное. На кирпичных церквах Нарвы и Ивангорода дребезжали набатные колокола. Все, проходя, оборачивались к лысому бугру в стороне от дороги. На бугре на серой лошади сидел царь в железной керасе. Смотрел в подзорную трубу. А стремя с ним на вороном коне подбоченился Меньшиков. Поглядывал весело. Ветер играл перьями его золоченого шлема. Крепостные стены были высоки. Бастионы, выступавшие полукружьями, сложены из валунного камня. В башенные щели и амбразуры высовывались тяжелые пушки. Их в крепости было не менее 300. Гарнизона 1002, пехоты, конницы и вооруженных граждан. Врали разведчики, что Нарву можно было взять с налета. Петр слезал с лошади, присев на барабан, раскладывал на коленях лист бумаги.
4: Раньше ноября и думать нечего. Покуда мороз не хватит, не подвезем ломовых пушек. Одно на бумаге, а одно на деле.
0: На рассвете 5 ноября Петр с герцогом и генералами выехал на холм Германсберг. Дул колючий ветер. Лагерь был еще покрыт сумраком. Красный свет солнца лег на острые кровли города и зубцы башен. Внизу вспыхнули длинные огни. Сотрясая равнину, ухнули, рявкнули пушки, искряными дугами понеслись бомбы в город. Дымом затянуло и лагерь, и стены. Петр сбросил плащ, кафтан, засучил рукава, взял банник у пушкаря, сильным движением прочистил закопченное дуло.
4: «Заряд!»
0: Накинув кафтан, Петр поскакал на гаубичную батарею. Был дан приказ по всем батареям увеличить заряд в 1.5 раза. Снова от грохота 130 орудий задрожала земля. Страшное пламя вылетало из торчком стоящих мортир. Так началась бомбардировка Нарвы и длилась без перерыва до 15 ноября. 2 недели бомбардировали, взрывали мины, подходили опрошами. Стен так и не проломили, и города не подожгли. Шведская армия скорыми маршами подходила по Ревельской дороге и сейчас, может быть, уже билась в пигайокских теснинах с Шереметьевым. Русские оказывались как в клещах.
4: Нашумели много. Это можем. Воевать еще не научились. И с того конца взялись. Никуда это дело еще не годится. Чтоб здесь пушка выстрелила, ее надо в Москве зарядить. Понял?
16: Петр Алексеевич, отдай войско мне на эти 3 дня. Ей-ей, а?
0: Будто не расслышав, Петр полез в карман за кисетом. Сопя, уминал пальцами крошки табаку.
4: Главнейшим начальником завтрашнего дня имеет быть герцог фон Круи. Дурак изрядный, но дело знает по-европейски. Боевой. И наши иностранцы при нем будут бодрее. Ты соберись, слышь? До свету поедем.
16: Петр Алексеевич, куда поедем?
4: В Новгород.
0: Петр взглянул, наконец, в раскрытые чрезмерным изумлением прозрачно-синие глаза Алексашки. Густо начал багроветь. Надулась жила поперек вспотевшего лба. И, сдерживая гнев...
4: Тому мальчишке терять нечего, а мне есть чего. Думаешь, под Нарвой начало и конец? Войне начало только. Должны одолеть... А с этим войском не одолеем. Понял ты? Начинать надо с тылу, с обозных телег. Скакать со шпагой — последнее дело. Дура! Храбрее Карла хочешь быть? Опусти глаза! Не моги смотреть на меня!
0: Алексашка не послушал, не опустил глаза. От жгучего стыда наливались слезы. Капля поползла по натянутой щеке. Петр узкими зрачками впился в него. Оба не дышали. Петр вдруг усмехнулся, отвалясь к стене, глубоко засунул руки в карманы.
17: Минхерц, сердечный друг!
4: За меня стыдно стало! Подожди, еще чего случится, все морду отворотят. Карл испугался, войско бросил. В Новгород ускакал, все равно как тогда, к Троице. Ладно... Вытри личико, поди встреть, господа генералы пожаловали.
0: Окрики часовых, топот подков по мерзлой земле. За окном свет факелов. Звеня шпорами вошел герцог и генералы. Красные от ветра, встревоженные. Что случилось в такой поздний час? Петр кивнул им, подойдя к герцогу, обнял. Показал Меньшикову взять свечу и пошел за дощатую переборку в чулан. Здесь Меньшиков поставил свечу на столик, заваленный бумагами, засыпанный табаком. Все стояли. Петр сел, взял листок, шевеля губами, строго перечел про себя присыпанные золой исчерканные строки.
1: «Инготсном, во имя Божье. Понеже его царское величество ради нужнейших дел отъезжает от войска, того ради вручаем мы войском его княжеской пресветлости герцогу фон Круи по нижеследующим статьям. Первая статья. Его пресветлейшество имеет быть главнейшим начальником. Второе. Все генералы, офицеры, даже и до солдата, имеют быть под его командой, как к самому его царскому величеству. Третье. Добывать немедленно Нарву и Ивангород всячески. Четвертое. За ослушание генералов, офицеров и солдат чинить над ними расправу, яко над подданными своими, даже и до смерти».
0: Конные полки Шереметьево стояли, припертые к реке, между палисадами Вейды и лесом. В лицо неслись снежные вихри, позади ревел Нарова, страшно шумел лес. Стояли, ничего не видя, не понимая. Справа издалече все чаще били пушки. Совсем близко на палисадах началась мушкетная пальба. Крики, смертные вопли такие, волосы зашевелились под мурмолками у детей боярских. Борис Петрович был на холме посреди своего войска. Подзорную трубу спрятал в карман, едва можно было различить уши коня. Понятно, что делалось в нашем лагере. Тщетно ждал приказа командующего, но он либо забыл о дворянской коннице, либо ее не могли отыскать, либо случилось нехорошее. Стрельба послышалась с левого крыла, должно быть, из леса. Борис Петрович слушал, пристав на стременах. Подозвал молодого князя Ростовского.
18: «Возьми, батюшка, 400! Скачи в лес, выбей-ка оттуда, неприятель! С Богом!»
0: Метель, застилавшая поле битвы, была для шведов, пожалуй, опаснее, чем для русских. Нарушилась связь между наступающими колоннами, вестовые напрасно метались в снежных вихрях, разыскивая генералов и короля. Смелый план стремительными ударами опрокинуть фланги противника, окружить его и прижать к крепости под огонь бастионов, план этот не удался. Центр русских сразу был прорван, войска Артамона Головина беспорядочно отступили, пропали в пурге, но фланги оборонялись с неожиданным упорством, особенно правый, где находились лучшие полки Семеновский и Преображенский. Перемешавшиеся полки Головина и Трубецкого в страхе быть отрезанными от переправы добежали до берега и так тесно поперли на мост, что понтоны осели. Желтые воды, вздутые западным ветром Наровы, начали перехлестывать через перила. Там, в пенной воде, под снежной завесой, плыли трупы лошадей и людей конницы Шереметьева, потонувших при переправе 5 верстами выше. Конские туловища прибивало, громоздило у осевшего моста. С берега напирали орущие люди. Зыбкий мост сильнее накренялся правым бортом. Вода хлынула через настил, перила затрещали, пеньковые канаты начали рваться. Средние понтоны погрузились совсем и разошлись. В ревущий поток, где крутились конские человеческие трупы, попадали те, кто был на мосту. Поднялся крик, но сзади продолжали напирать. Солдаты сотнями валились в Нарову, покуда разорванную половину моста не прибило к болотистому берегу. В землянке при свете лучины Артамон Головин говорил, обращаясь к Бутурлину.
19: «Укрепления прорваны. Главнокомандующий бежал. Мосты разломаны, пороховые обозы у шведов. На завтра не можем возобновить боя. Покуда ночью шведы не видят нашего бедствия, можем добиться от короля милостивых условий, сохранить оружие и войско. Ты, Иван Иванович, ступай, батюшка, сам к королю. Скажи ему, что не желая де пролития христианской крови, хотим разойтись. Уйдем де в свою землю, а он пускай уходит в свою.
0: В версте от русского лагеря на мызе Карл и генералы приняли Бутурлина. Шведы, так же как и русские, боялись завтрашнего дня. Поломавшись для чести, согласились пропустить на ту сторону Наровы все русское войско при оружии и со знаменами, но без пушек и обозов. В залог потребовали доставить на мызу всех русских генералов и офицеров. А войско пусть идет с Богом домой. Бутурлин попытался было спорить. Карл сказал ему с усмешкой:
20: «Из любви к брату, царю Петру, спасаю его славных генералов от солдатской ярости. В Нарве вам будет спокойнее и сытнее, чем при войске».
0: Пришлось согласиться на все. Взвод кирасир поскакал брать заложников. Шведские саперы, запалив на берегу костры, начали наводить мост, чтобы как можно скорее спровадить русских за реку. Первыми покинули лагерь семеновцы и преображенцы. Со знаменами и оружием под барабанный бой перешли мосты. Солдаты все были рослые, усатые, угрюмые. На плечах несли раненых. На рассвете остатки 45-тысячной русской армии, разутые, голодные, без командиров, без строя, двинулись обратной дорогой. Вслед им бастионы крепости Ивангорода послали несколько бомб. Весть о нарвском разгроме догнала Петра в день, когда он въехал в Новгород на двор воеводы. В раскрытые ворота за царской повозкой вскакал на шатающейся лошади Павел Ягужинский. Соскочил у крыльца и блестящими глазами глядел на царя.
21: «Откуда?»
22: «Оттуда, господин бомбардир».
21: «Что там?»
22: «Конфузия, господин бомбардир».
0: Петр быстро низко опустил голову. Разминая ноги, подошел Меншиков. Сразу все понял, что было спрошено и что отвечено.
21: «Данилыч, не выпускать никого. Поставь караул».
0: Войдя в столовую, он велел Ягужинскому рассказывать о конфузии. Не присаживаясь, шагал по низкой жаркой комнате, брал со стола соленый огурец, жевал, торопливо переспрашивал. Павел Ягужинский рассказал о потере всей артиллерии, о сдаче в плен 79 генералов и офицеров.
21: «Герцог первый сдался. Цезарец-то герой, сукин сын. 79 предателей. Головин, Долгорукий, Бутурлин, Ванька. Знал я, что дурак, но вор. Трубецкой, Боров, Гладкий. Как они сдались?»
22: «Подъехал к землянке капитан Врангель с кирасирами. Наши отдали ему шпаги».
21: «Герой! Что ж они надеются? Я после сей конфузии буду просить мира?»
23: «Мира просить сейчас подобно смерти».
21: «Конфузия урок добрый. Славы не ищем. И еще 10 раз разобьют, потом уж и мы одолеем. Данилыч, город поручаю тебе. Работу начнешь сегодня же. Копать рвы и ставить палисады. Шведов дальше Новгорода пустить нельзя. Хоть всем умереть».
0: К Новому году укрепили Новгород, Псков и Печерский монастырь. На севере укрепляли Холмогоры и Архангельск. В 15 верстах от него, в Березовском устье, торопливо строили каменную крепость Новодвинку. Все лето шли стычки передовых отрядов Шереметьева и Шлиппенбаха. Шлиппенбах в тревоге писал королю Карлу, прося еще 1008 войска: «Русские с каждым месяцем становятся более дерзкие. Видимо, от нарвского разгрома они, против ожиданий, быстро оправились и даже преуспели в военном искусстве и вооружении. Нынче с двумя бригадами легко не разбить русские войска». Карл

0: Лох на отдыхе. Приходилось пытать счастье. Шереметьев с легкими пушками на санях, быстро, но с великой опаской, высылая вперед легкие конные полки черкас, калмыков и татар, в 3 дня подошел к Эрестферу. Всполошился весь шведский лагерь. Шлиппенбах с гарнистами скакал по лагерю, шведы выскакивали, кто в чем был, из изб и землянок, бежали по глубокому снегу к своим частям. Началась резня. В темноте генерал Шлиппенбах, сам Четверт, едва ушел верхом в Ревель. В Москве по случаю первой победы жгли потешные огни и транспаранты. На Красной площади были выставлены бочки с водкой и пивом. На кострах жарились целиком бараны, на Спасской башне свешивались шведские знамена. Меньшиков поскакал в Новгород, чтобы вручить Борису Петровичу царскую парсуну или портрет, усыпанный алмазами, а еще небывалое звание генерал-фельдмаршала. Всем солдатам, участникам победы, выдано было по серебряному рублю, впервые отчеканенному на московском монетном дворе вместо прежних денежек. Через 6 месяцев Борис Петрович снова встретился с генералом Шлиппенбахом у Гумельсгофа. Из 7 тысяч шведы в этом кровавом бою потеряли 5 500 убитыми. Ливонию защищать было некому. Путь к приморским городам открыт. И Шереметьев пошел разорять страну. Города и мызы, и древние замки рыцарей. К осени отписал Петру.
1: Всесильный Бог и Пресвятая Богоматерь, желание твое исполнили. Больше того, неприятельской земли разорять нечего. Все разорили и запустошили. Осталось целого места Мариенбург да Нарва, да Ревель, да Рига.
0: В 12 дней садили бомбы в старинную крепость Мариенбург. В крепости находились большие запасы ржи. Русским, оголодавшим в разоренной Лифляндии, запасы эти весьма годились. Борис Петрович велел крикнуть охотников, вышел к ним и сказал так.
2: В крепости вино и бабы! Постарайтесь, ребят! Дам вам сутки гулять! Ура!
0: Борис Петрович, выйдя на крыльцо избенки, глядел в подзорную трубу. Шведы ожесточены, неужто отобьются? Плоты уже подходили к пролому. Тогда в окно замка высунулось и повисло белое полотнище. Борис Петрович сложил суставчатую трубу, снял шляпу, перекрестился. По сваям разбитого моста население крепости начало кое-как перебираться на берег. Черный дым валил из крепости, застилая солнце. Около 300 пленных шведов стояло, понурясь на берегу. Заиграла труба. Важно, шел генерал-фельдмаршал, звякая длинными звездчатыми шпорами. Из-за кучки спешившихся драгун на него взглянули чьи-то глаза. Точно 2 огонька обожгли сердце.
3: На фельдмаршала из-за солдатских спин, поднявшись на цыпочки, глядела девушка лет 17.
0: Усатый драгун накинул ей поверх платьишка мятый солдатский плащ. Августовский день был прохладен. И сейчас старался оттереть ее плечом от фельдмаршала.
3: Она молча вытягивала шею. Измученное страхом свежее лицо ее силилось улыбаться. Губы морщились.
0: В сумерки, отдохнув после обеда, Борис Петрович сидел на лавке. Вздыхал. В избе при нем был только один Ягужинский. Царапал пером на углу стола.
1: Смотри, глаза попортишь.
4: Кончаю, господин фельдмаршал.
1: Ну, кончаешь, кончай. Отнесешь указ полковнику? Да зайди во 2-й драгунский полк, что ли. Этого, как его, Оську Демина урядника разыщи. Там с ним в обозе бабенка одна. Жалко пропадет. Замнут драгуны. Ты ее приведи-ка сюда. Постой. Оське, на-ка, передай рубь. Жалую, скажи.
4: Все будет исполнено, господин фельдмаршал.
0: Борис Петрович один в избе кряхтел, качал головой. И ведь ничего не...

0: Не поделаешь, без греха, как ни старайся, не прожить. Ягужинский, как всегда, обернулся одним духом, легонько втолкнул в избу давешнюю девушку.
1: В голубом платье, в опрятных белых чулках, грудь накрест перевязана косынкой, в кудрявых темных волосах соломинки. Видимо, в обозе уже пристраивались валять ее под телегами.
0: Ягужинский, бодро крякнув, вышел. Борис Петрович некоторое время разглядывал девушку. Ладно, видать, ловкая, шея, руки нежные, белые, весьма располагающие.
2: Зовут как?
1: Девушка легко, коротко вздохнула.
3: Елена и Катерина.
2: Катерина, хорошо. Отец кто?
3: Сирота, была в услужении у пастора Эрнст Глюка.
2: В услужении. Очень хорошо. Стирать умеешь?
3: Стирать умею. Многое умею. С детьми ходить.
2: Ну, ишь ты. А у меня вот из поднего платья постирать некому. Ну, что ж, девица?
1: Катерина всхлипнула и, не поднимая головы, ответила.
3: Нет уж, недавно вышла замуж.
2: За кого?
3: Королевский кирасир Йохан Рабе.
2: Где же он, среди пленных? Может, убит?
3: Я видела, Йохан с двумя солдатами бросился вплавь через озеро. Больше его не видала.
2: Плакать, Катерин, не надо. Молода, другого наживешь. Есть хочешь?
3: Очень.
1: Ответила она тонким голосом, подняла похудевшее лицо и опять улыбнулась. Покорно, доверчиво.
2: Ну, садись к столу, покормим. Обижать не будем. Вино пьешь?
3: Не знаю.
2: Значит, пьешь.
0: Борис Петрович крикнул денщика. Строго, чтоб солдат чего не подумал лишнего, боже упаси, не ухмыльнулся, приказал накрывать ужин. Сам за ужином не столько ел, сколько поглядывал на Катерину.
2: Ишь ты, какая голодная.
1: Екатерина ела опрятно, ловко. Взглянет влажно на Бориса Петровича, благодарно приоткроет белые зубки. От еды и вина щеки ее порозовели.
2: Платьишки твои, чай, все погорели.
3: Все пропало.
2: Ничего, наживем. На неделю поедем в Новгород, там тебе будет лучше. Сегодня по походному. На печи будем спать.
1: Катерина из-под ресниц томно поглядела на него, покраснела, отвернула лицо, прикрылась рукой.
2: Ишь ты какая, Катерина, баба.
0: Сил нет. До чего нравилась Борису Петровичу эта комнатная девушка. Потянувшись через стол, взял ее за кисть руки. Она все прикрывалась. Сквозь пальцы чудно блестел ее глаз.
2: Ну-ну-ну. В крепостные тебя не запишем, не бойся. Будешь жить в горницах. Мне экономка давно нужна.
0: Весной 702 года в Архангельск прибыли на корабле 10 шлюзных мастеров, нанятых в Голландии Андреем Артамоновичем Матвеевым за большое жалование. По 17 рублев 20 копеек в месяц на государевых кормах. Половину мастеров отправили под Тулу. На Ивановское озеро строить, как было задумано в прошлом году, 31 каменный шлюз между Доном и Окой, через Упу и Шать. Другая половина мастеров поехала в Вышний Волочок строить шлюз между Тверицей и Метою. Вышневолоцким шлюзом должно было соединиться Каспийское море с Ладожским озером. Туда, в Ладожское озеро, упирались все три великих пути от трех морей – Волга, Дон и Свирь. От четвертого, Балтийского моря, Ладогу отделял небольшой проток Нева, оберегаемый двумя крепостями Нотебургом и Ниншансом. Туда, на овладение Невой, и обратились усилия с осени 702 года. Апраксин с войском пошел к Ладоге и стал на реке Назии. Борис Петрович Шереметьев шел туда же из Новгорода с большой артиллерией и обозами. Петр с 5 батальонами семеновцев и преображенцев приплыл от Архангельска в Онежскую губу и высадился на плоском побережье близ рыбачьей деревни Нюхча. В конце сентября, в непогожие дни, 3 войска, соединяясь на берегах Назии, вышли на мыс перед Натыбургом. Сквозь низколетящие дождевые облака виднелись каменные башни, стены были так высоки и крепки. Русские солдаты, рывшие на мысу опроши и редуты для батареи, только и вздыхали. Недаром при новгородцах, построивших эту крепость, звалась она «Орешек». Легко не раскусишь. Шведы, казалось, долго раздумывали. На стенах не было видно ни души. Хмурыми облаками заволакивались свинцовые кровли. Но вот на круглой башне замка на мачту поползло королевское знамя со львом. Захлестало на ветру. Медным ревом ударила тяжелая пушка. Ядро шипя упало в грязь на мысу перед опрошами. Шведы приняли бой. Правый берег Невы по ту сторону крепости был сильно укреплен. Со стороны озера попасть туда было трудно из-за болот. Заранее, еще до прихода всего войска к Натыбургу, по левому берегу прорубили просеку от озера через мыс к Неве. Теперь несколько тысяч солдат вытаскивали на канатах ладьи из Ладожского озера, волокли их по просеке и спускали в Неву ниже крепости.
4: Еще раз! Еще раз! Делись дружней!
0: Петр бросил кафтан. Рубашка промокла. На длинной шее, перетянутой скрученным галстуком, вздулись жилы. Ноги сбил в щиколотках, попадая между бревен. Хватался за конец, выкатывал глаза.
4: Разом! Навались!
0: Люди не ели со вчерашнего дня. В кровь ободрали ладони. Но чертушка, не отступая, кричал, ругался, дрался, тянул.
4: Еще раз! Еще раз! Навались!
0: К ночи 50 тяжелых лодок с помостами для стрелков на носу и корме удалось переволочь и спустить в Неву. Люди не хотели и есть. Засыпали, где кто повалился, на мокром мху, на кочках. Барабаны затрещали еще до зари. Ружейными вспышками осветились мотавшиеся одинокие сосенки и невдалеке на равнине за пнями низкая насыпь шведского шанса. Оттуда тоже стреляли, но не уверенно.
4: Второй плутонг! Палить! Третий! Третий! Багинет! Перед себя! Бегом!
0: Петр побежал по неровному полю. Солдаты, мешая ряды и крича все громче и злее, тысячной горячей толпой, уставив штыки, хлынули на земляное укрепление. Из рва уже торчали вздетые руки сдающихся. Часть шведов убегала в сторону леса. Шансы на правом берегу были взяты. Когда совсем рассвело, через реку переправили мортиры. И в тот же день начали кидать ядра в Натыбург с обоих берегов реки. Всю ночь пылал пожар. На башнях расплавлялись свинцовые крыши, и горящие стропила обрушивались, взметая языки пламени. После полуночи канонада замолкла. Слышался только шум бушующего огня. Часа за два до зари с царской батареи выстрелила пушка. Надрывающе забили барабаны. Ладьи на веслах пошли к крепости, все ярче озаряемые пламенем. Их вели молодые офицеры Михаил Голицын, Карпов и Александр Меньшиков. Вчера Алексашка со слезами говорил Петру.
5: Минхерц, Шереметьев фельдмаршала махнул. Надо мной люди смеются. Генерал-майор, губернатор Псковский. А на деле денщик был, денщиком и остался. Пустив дело за военным чином.
0: Петр жадно глядел в трубу. Когда пороховым дымом застилало место боя, совал трубу под мышку, начинал вертеть пуговицы на кафтане. Несколько уже оторвал. Лицо землистое, губы черные, глаза ввалились.
6: Что же это? Что такое? Опять пожалели снарядов. Бери голыми руками. Нельзя же так.
2: Бог милостив, возьмем и так.
0: Петр, расставив ноги, опять прикладывал трубу к левому глазу. Много раненых и убитых валялось под стенами. Шведы упорно сопротивлялись. Пушечные удары, треск гранат, крики, слабо доносившиеся через реку, то затихали, то снова разгорались. Так длилось час и другой.
2: Батюшка, отошел бы в шатер, откушал бы. Отдохни, что сердце зря горячить.
0: Остатки русских отступали к воде, к лодкам. Рукопашный бой был уже у самых лодок. 12 больших челнов с охотниками, сгибая дугою весла, мчались против течения крепости. Это был последний резерв, отряд Меньшикова. Алексашка без кафтана, в шелковой розовой рубахе, без шляпы, со шпагой и пистолетом, первым выскочил на берег.
6: Ах, хвостун, хвостун!
0: Алексашка бесстрашно добывал себе чин и славу. Взобравшись в пролом, наскочил на старого Шлипенбаха, увернулся от пистолетной пули, схватился с ним на шпагах. Старика едва уберегли свои, утащили наверх. Шведы ослабели под этим новым натиском.
6: «Вот черт!»
0: — крикнул Петр и затопал ботфортом. Розовая Алексашкина рубаха уже металась на самом верху между зубцами стены. Было плохо видно в подзорную трубу. Огромное раскаленное зарево северного заката разливалось за крепостью.
2: «Петр Алексеевич, а ведь никак белый флаг выкинули. Уж пора бы, 13 часов бьемся».
0: Ночью на берегу Невы горели большие костры. В лагере никто не спал. Кипели медные котлы с варевом, на колышках жарились целиком бараны. У распиленных пополам бочек стояли усатые ефрейторы. Отделяли водкой каждого в волю, сколько душа жаждет. Охотники, еще не остывшие от 13-часового боя, все почти перевязанные кровавленным тряпьем, сидя на пнях, на еловых ветвях у костров, рассказывали плачевные случаи о схватках, о ранах, о смерти товарищей. Там, под стенами опустевшей крепости, лежали кучи мертвых тел. Солдаты со вздохом повторяли:
6: «А вот он тебе, орешек, разгрызли».
0: Крепость Нотебург переименовали в Шлиссельбург, ключ-город. Завалили пролом, поставили деревянные кровли на сгоревших башнях, посадили гарнизон. Войска пошли на зимние квартиры. Петр вернулся в Москву. У Мясницких ворот под колокольный перезвон именитые купцы и гостинная сотня с хоругвами встретили Петра. На 100 сажен Мясницкая услана красным сукном. Купцы кидали шапки, кричали по-иностранному «Виват!». 2 недели пировала Москва, как и полагалось по всему случаю. Немало почтенных людей занемогло и померло от тех пирог. На Красной площади пекли и кормили пирогами посадских и горожан. Каждую ночь над кремлевскими башнями взлетали ракеты. По стенам крутились огненные колеса. Допировались и дошутились на самый покров до большого пожара. Полыхнуло в Кремле, занялось в Китай-городе. Ветер был сильный, головни несло за Москву-реку. Волнами пошло пламя по городу. Народ побежал к заставам. Видели, как в дыму в огне скакал Петр на голландской пожарной трубе. Ничего нельзя было спасти. Кремль выгорел дотла. Кроме житного двора и Кокошкиных хором. Сгорел старый дворец. Едва удалось вытащить царевну Наталью с царевичем Алексеем. Все приказы, монастыри, склады военных снарядов. На Иване Великом попадали колокола. Самый большой, в 8000 пудов, раскололся. После на пепелищах люди говорили: «Поцарствуй, поцарствуй, еще не то увидишь». По случаю приезда из Голландии сына Гаврилы, у Бровкина после обедни за столом собралась вся семья. Алексей, недавно возведенный в подполковники, Яков, воронежский штурман, мрачный, с грубым голосом, пропавший насквозь трубочным табаком, Артамоша с женой Натальи. Он состоял при Шафирове переводчиком в посольском приказе. Наталья в третий раз была брюхата, стала красивая, ленивая, раздалась вширь. Иван Артемьевич не мог наглядеться на сноху. Он находился сегодня в приятном расположении. Семья в сборе, дела лучше не надо, даже пожар не тронул дома Бровкина. Не хватало только любимицы Александры. Про нее-то и рассказывал Гаврила, степенный молодой человек, окончивший в Амстердаме навигационную школу. Александра жила сейчас в Гааге с посольством Андрея Артамоновича Матвеева.
7: Но стоят они с мужем не на посольском подворье, а особо снимают дом. Держат кровных лошадей, кареты и даже яхту двухмачтовую.
8: Ах, Александра-то!
0: Удивлялся Иван Артемьевич. Хотя на лошадей и на яхту тайно от Петра Алексеевича посылал Саньке немалые деньги. Волковы уехали из Варшавы уже более года, когда король Август бежал от шведов. Были в Берлине, но недолго. Александре немецкий королевский двор не понравился. Король скуп, немцы живут скучно, расчетливо, каждый кусок на счету.
7: В Гаге у нее дом полон гостей. Ну, знатных, конечно, мало, больше всякие необстоятельные люди. Авантюристы, живописцы, музыканты, индейцы, да, умеющие отводить глаза. Она с ними катается на парусах по каналу, сидит на палубе на стульчике, играет на арфе.
8: Научилась!
7: Выходит гулять на улицу, все ей кланяются. И она вот так только головой, вот так вот, в ответ. Санька говорила, что и в Гаге ей все надоело. У голландцев только разговоров, торговля да деньги. С женщинами настоящего рафине нету. В танцах наступают на ноги. Хочется ей в Париж.
8: Непременно ей с французским королем минувет танцевать. Ах, девчонка! А когда она домой собирается, ты вот что скажи.
7: Временами надоедят ей авантюристы, говорит мне Гашка. Знаешь, крыжовничку хочу нашего, с огорода. На качелях бы я покачалась в саду над Москвой рекой. Ага.
8: Свое-то, значит, ничем не вытравишь.
0: Иван Артемьевич весь бы день готов был слушать рассказы про дочь Александру. В середине обеда приехали Петр и Меньшиков. Петр остановился у окна и долго глядел на пожарище. На месте недавних бойких улиц торчали на пепелищах печные трубы да обгорелые церквенки без куполов. Ненастный ветер подхватывал тучи золы.
9: Гиблое место. За границей города стоят по тысяче лет, а этот не помню, когда он и не горел. Москва. Артемич, надо новый город ставить.
10: Поставят, Петр Алексеевич. Через год опять обрастут.
9: Не здесь.
10: А где, Петр Алексеевич? Здесь место насиженное, стародавнее. Москва.
9: Не здесь. На Ладоге надо ставить город. На Неве. Туда гони лесорубов.
10: Можно.
11: Менхерс, опять приходила ко мне старая Мунсиха. Плачет. Просит, чтобы ее с дочерью хоть в кирку пускали к обедне.
0: Ехали от Бровкина под вечер, мимо пожарища. Ветер кидал пепел в кожаный бок кареты. Петр откинулся вглубь. Алексашкиных слов будто и не слышал. После Шлиссельбурга он только один раз в Москве уже помянул про Анну Мунс. Велел Алексашке поехать к ней, взять у нее на шейный, осыпанный алмазами, свой портрет. Прочих драгоценностей, равно и денег, не отнимать. И оставить ее жить, где жила. Захочет, пусть уезжает в деревню. Но отнюдь бы никуда не ходила, и нигде не показывалась. С корнем, с кровью, как куст сорной травы, выдрал эту женщину из сердца. Забыл. И сейчас в карете ни одна жилка на лице не дрогнула. Съехали с бревенчатой мостовой на мягкую дорогу. Алексашка вдруг начал смеяться про себя, крутить головой.
9: Удивляюсь, как я все-таки тебя терплю. Не знаю.
5: А что я? Да ей...
9: Во всяком деле, тебе непременно надо украсть. И сейчас крутишься. Вижу.
0: Алексашка шмыгнул. Некоторое время ехали молча. Он опять заговорился с мешком.
12: С Борисом Петровичем у меня вышла ссора. Он тебе еще будет жаловаться. Он все хвастал экономкой. Купил где ее за рубль у драгуна. А не уступлю, говорит, и за 10 тысяч. Такая, говорит, бойкая, веселая, как огонь. На все руки девка. Ну, я и подъехал. Подпели мы с ним. Покажи. Жмется. Она говорит, не знаю, куда ушла. Я и пристань. Старику тесно. Повертелся. Позвал. Так она мне понравилась сразу. Ну, не то, чтобы какая-нибудь писаная красавица. Приятно, голос звонкий, глаза быстрые, волосы кудрявые. Я говорю, надо бы, ну, по старинному обычаю, гостю чашу с поцелуем. Борис Петрович потемнел, она смеется, наливает кубок и с поклоном. Я выпил ее в губы, поцеловал ее в губы, Мюнхерц, обожгло. Ни о чем думать не могу, кровь кипит. Борис Петрович, говорю, уступи девку-то. Дворец отдам, последнюю рубаху сниму. Где тебе с такой справиться? Ей нужно молодого, чтобы ее ласкал. А ты ее только растревожишь без толку. А к тому же, говорю, тебе и грех. Жена, дети. Да еще как Петр Алексеевич на твой блуд взглянет. Припер старика. Сопит. Александр Данилович, отымаешь ты у меня последнюю радость. Махнул рукой, заплакал. Ей прям смех. Ушел, заперся один в спальне. Я с этой экономкой жил, переговорил, послал с каретой, погрузил ее вместе с узлами и к себе на подворье, а на другой день в Москву. Ну, она недельку поплакала, но притворно, я так думаю. Сейчас как птичка у меня во дворце.
0: Петр не понять, слушал или нет, под конец рассказа кашлянул. Алексашка знал наизусть все его кашли. Понял. Петр Алексеевич слушал внимательно.

0: После Рождества начался новый набор войска. По всем городам царские вербовщики набирали плотников, каменщиков, землекопов. От Москвы до Новгорода в извозную повинность переписывали поголовно.
1: Что ж ты, Катерина, ты не показываешь?
2: А, робеет, мюнхерц. Так полюбил меня, привязалась. Глаз ни на кого не поднимает. Ай, прям хоть женись на ней.
1: Чего ж не женишься?
2: Ну, ты как все-таки это...
1: Чего?
0: Меньшиков присел на вощенном полу у камина. Отворачивая лицо, мешал горящее поленье. Ветер завывал в трубе, гремел жестяной крышей. Снегом кидало в стекла высокого окна. Колебались огоньки двух восковых свечей на столе. Петр курил, пил вино, салфеткой вытирал красное лицо, мокрые волосы. Он только что вернулся из Тулы, с заводов. И, не заезжая в Преображенское, прямо к Меньшикову, в баню. Парился часа три. В Алексашкином надушенном белье, в шелковом его кафтане, без шейного платка, с открытой грудью, сел ужинать. Велел, чтобы никого в малой столовой не было, даже слуг. Расспрашивал про разные пустяшные дела, посмеивался. И вдруг спросил про Катерину. С того разговора в карете о ней помянул в первый раз.
2: «Жениться, Петр Алексеевич, с моим-то худым родишком, да на пленной!» «Не знаю, сватают мне Арсеньеву Авдотью. Род древний, из Золотой Орды. Все-таки подроют пироги-то мои. Постоянно у меня во дворце иностранцы спрашивают первым делом, на ком женат, какой мой титул. А наши-то толстозадые, великородные. Ему рады нашептывать. Он где? С улицы взят».
1: «Правильно.
2: Мне бы хоть графа какого-нибудь получить титул».
0: Алексашка бросил кочергу, загородил огонь медной сеткой, вернулся к столу.
2: Метели ужас. Тебе, Менхерц, думать нечего, ехать домой.
1: А я и не собираюсь.
0: Меньшиков взялся за рюмку, задрожало в руке. Сидел, не поднимая глаз.
1: Этот разговор не я начал, а ты его начал. Поди ее позови.
0: Алексашка побледнел, сильным движением поднялся, вышел. Петр сидел, покачивая ногой. В доме было тихо, только выла метель на больших чердаках. Петр слушал, подняв брови. Нога покачивалась, как заводная. Снова шаги, быстрые, сердитые. Алексашка, вернувшись, встал в открытой двери, кусал губы.
2: «Сейчас. Идет».
0: У Петра поджались уши. Услышал в тишине дома, казалось, весело, беспечно, летели легкие женские ноги на пристукивающих каблучках.
2: «Входи, не бойся».
3: Алексашка пропустил в дверь Катерину. Она чуть прищурилась из темноты коридора на свет свечей, будто спрашивая, взглянула на Алексашку. Была ему по плечо, черноволосая, с подвижными бровями. Тем же легким шагом, без робости, подошла к Петру, присела низко, взяла как вещь его большую руку, лежавшую на столе, поцеловала.
0: Он почувствовал теплоту ее губ и холодок ровных белых зубов. Заложила руки под белый передничек, остановилась перед креслом Петра. Под ее юбками ноги, так легко принесшие ее сюда, были слегка расставлены. Глядела в глаза ясно, весело.
1: «Садись, Катерина».
0: Она ответила по-русски ломано, но таким приятным голосом ему сразу стало тепло от камина, уютно от завывания ветра, разжались уши, бросил мотать ногой.
4: «Тята, спасибо».
1: «Вино пьешь?»
4: «Пью, спасибо».
1: «Живешь неплохо в неволе-то?»
4: «Неплохо, спасибо».
0: Алексашка хмуро подошел, налил всем троим вина.
2: «Что заладило одно? Спасибо, да спасибо. Расскажи чего-нибудь».
4: как я буду говорить? Они не простой человек.
0: Она выпростала руки из-под передничка, взяла рюмку, быстроглазо улыбнулась Петру.
4: Они сами знают, какой начать разговор.
0: Петр засмеялся. Давно так по-доброму не смеялся. Начал спрашивать Катерину, откуда она, где жила, как попала в плен.
3: Отвечая, она глубже уселась на стуле, положила голые локти на скатерть, блестели ее темные глаза, как шелк блестели ее черные кудри, падающие двумя прядями на легко дышащую грудь. И казалось, так же легко, как только что здесь, по лестницам, она пробежала через все невзгоды своей коротенькой жизни.
0: Алексашка все доливал в рюмки, положил еще поленья в камин. По полуночному выла вьюга. Петр потянулся, сморщив короткий нос, поглядел на Катерину.
1: «Ну что же, спать, что ли? Я пойду. Катюша, возьми свечу, посвети мне».

0: Угрюмый мужик Федька «Умойся грязью» со свежим пунцовым клеймом на лбу, раздвинув на высоких козлах босые ноги, скованные цепью, перехватывал длинную рукоять дубовой кувалды и бил с оттяжкой по торцу сваи. Мужик был здоров. Другие, кто опустил тачку, кто стоял по пояс в воде, задрав бороду, кто сбросил с плеча бревно, глядели, как свая с каждым ударом уходит в топкий берег. Вбивали первую сваю для набережного крепления маленького острова Янни-Саари, по-фински «Заячий остров». 3 недели тому назад русские войска взяли на аккорд верстах в 2 выше по Неве земляную крепость Ниншанс. Шведы, оставив Невские берега, ушли на сестру реку. Шведский флот из боязни мелей темнел парусами за солнечной зыбью вдали залива. 2 небольших корабля отважились войти в устье Невы до острова Хиври-Саари, где в лесной засеке скрывалась батарея капитана Васильева. Но их облепили галеры и взяли на абордаж. Кровавыми усилиями проход из Ладоги в открытое море был открыт. С востока потянулись бесчисленные обозы, толпы рабочих и колодников. Петр писал Рамадановскому:
1: «В людях зело нужда есть. Вели по всем городам, приказам и ратушам собрать воров, слать их сюда».
0: Тысячи рабочих людей, пришедших за 1000 верст, перевозились на плотах и челнах на правый берег Невы, на остров Пойбу-Саари, где на берегу стояли шалаши и землянки, дымились костры, стучали топоры, визжали пилы. Сюда, на край земли, шли и шли рабочие люди без возврата. Перед Пойбу-Саари, на Неве, на болотистом острове Янни-Саари, в сбережении дорого добытого устья всех торговых дорог русской земли, начали строить крепость. 6 бастионов.
1: Строить их 6 начальникам. Первый бастион строит бомбардир Петр Алексеев, второй – Меншиков, третий – князь Трубецкой, четвертый – князь Папа Зотов.
0: После закладки на большом шумстве в землянке у Петра при заздравных стаканах и пушечной пальбе крепость придумано было назвать Петербург. Открытое море отсюда было подать рукой. Ветер покрывал его веселой зыбью. На западе, за парусами шведских кораблей, стояли высокие морские облака, будто дымы другого мира. Смотрели на эти нерусские облака, на водные просторы, на страшные пожары вечерней зари лишь дозорные солдаты на пустынном Котлин-острове. Не хватало хлеба. Из разоренной Ингрии, где начиналась чума, не было подвоза. Ели корни и толкли древесную кору. Петр писал князю-кесарю, прося слать еще людей. «Зело здесь болеют, а многие и померли». Шли и шли обозы, рабочие, колодники. Федька, умойся грязью, бросая волосы на воспаленный мокрый лоб, бил и бил дубовой кувалдой в сваи.

0: Четверня серых лошадей с красными султанами под ушами, с медными бляхами и бубенцами на сбруе, тяжелым скоком пронесла карету по широкому лугу и остановилась у старого Измайловского дворца. Его поставил еще царь Алексей Михайлович, любивший всякие затеи у себя в сельце Измайлове, где до сих пор с коровьим стадом паслись ручные лосихи, в ямах сидели медведи, на птичьем дворе ходили павлины, забиравшиеся летом спать на деревья. На крыльце дремал на одной ноге старый петух. Когда подъехала карета, он спохватился, вскрикнул, побежал. И как на пожар, подо всеми крылечками закричали куры. Тогда из-под клети открылась низенькая дверца, и высунулся сторож, тоже старый. Увидав карету, он, не торопясь, встал на колени и поклонился лбом в землю. Царевна Наталья, высунув голову из кареты, спросила нетерпеливо:
1: «Где боярышни, дедушка?»
2: «Здравствуй, матушка! Здравствуй, красавица царевна Наталья Алексеевна! Ах ты богоданная! Ах ты любезная! Где боярышни, спрашиваешь? А боярышни не знаю где, не видал».
3: Наталья, высокая, худощавая, быстрая, в легком голландском платье, пошла по лугу к роще. Там в прохладе зажмурилась. До того был силен и сладок дух цветущей липы. «Ау!» — крикнула Наталья. Невдалеке, в той стороне, где за ветвями нестерпимо в воде блестело солнце, откликнулся ленивый женский голос.
0: На берегу пруда, близ воды, у песочка, у мостков, стоял пестрый шатер. В тени его на подушках, изнывая, лежали четыре молодые женщины. Они торопливо поднялись навстречу Наталье, разморенные и с развитыми косами.
3: Та, что постарше, низенькая, длинноносая Аниси Толстая, первая подбежала к ней и всплеснулась, вертя проворными глазами: «Свет наш, Натальюшка, государыня-царевна, туалет заграничный, божество!»
0: Две другие, сестры Александра Даниловича Меньшикова, недавно взятые приказом Петра из отцовского дома в Измайловский дворец под присмотр Анисьи Толстой для обучения политессу и грамоте, юные девы Марфа и Анна, обе еще мало обтесанные, приразинули припухшие рты и распахнули ресницы, прозрачно глядя на царевну. Платье на ней было голландское. Красное, тонкой шерсти широкая юбка с тройной золотой каймой по подолу и невиданная узкая душегрейка. Шея, плечи голые, руки по локоть голые.
3: Наталья и сама понимала, что только с богиней можно сравнить ее. Ну, с Дианой. Кругловатое лицо ее с приподнятым коротким, как у брата, носом, маленькие ушки, ротик. Все было ясное, юное, надменное.
1: «Туалет вчера мне привезли. Прислала из Гааги Санька Александра Ивановна Волкова. Красивый, телу вольно. Конечно, не для большого выхода, а для рощи, для луга, для забав».
0: Наталья поворачивалась, давая себя разглядеть хорошенько. Четвертая молодая женщина стояла поодаль, скромно сложив напереди опущенные руки, улыбаясь свежим, как вишня, лукавым ртом, и глаза у нее были вишневые, легко вспыхивающие, женские. Круглые щеки, румяна от зноя, темные кудрявые волосы тоже влажные.
3: Наталья, поворачиваясь по дахе и всплеске рук, несколько раз взглянула на нее. Строптиво выпятила нижнюю губу. Еще не понимала сама, любезно или неприятно ей. Это мариенбургская полонянка, взятая в солдатском кафтане из-под телеги в шатер к фельдмаршалу Шереметьеву, выторгованная у него Меньшиковым и покорно однажды ночью у горящего очага за стаканом вина, отданная им Петру Алексеевичу.
0: Наталья была девственница, не в пример своим единокровным сестрам. Родным сестрам, заточенным в монастыре правительницы Софьи, царевнам Катьке и Машке, над которыми потешалась вся Москва. Она и брату Петру Алексеевичу выговаривала, когда он в одно время, навсегда отослав от себя бесстыжую фаворитку Анну Монс, стал уж очень неразборчив и прост с женщинами.
3: Вначале Наталья думала, что и эта солдатская полонянка также ему лишь на полчаса. Встряхнется и забудет. Нет, Петр Алексеевич не забыл того вечера у Меншикова, когда бушевал ветер, и Екатерина, взяв свечу, посветила царю в спальне.
0: Для меншиковской экономки велено было купить небольшой домишко на Арбате, куда Александр Данилович сам отвез ее постелю, узлы и коробья. А через небольшое время оттуда ее перевезли в Измайловский дворец под присмотр Анисьи Толстой. Петр Алексеевич часто ей присылал с оказией коротенькие смешливые письма. То со Свири, где он начал строить флот для Балтийского моря, то из нового города Петербурга, то из Воронежа. Он скучал по ней. Она, разбирая по складам его записочки, только пуще расцветала.
3: У Натальи расстравлялось любопытство, чем она все-таки его приворожила. «Хочешь, сошью тебе такой же туалет к приезду государя?» — сказала Наталья, строго глядя на Катерину. Та присела, смутясь, выговорила:
4: «Хочу очень. Спасибо».
3: «Робеет она тебя, свет, Натальюшка», — зашептала Анисья Толстая. «Не пепели ее взором, будь с ней послабже. Я ей и так, и сяк про твою доброту, она знай свое. Царевна безгрешная, я грешная. Ее, говорит, доброту ничем не заслужила. Что меня, говорит, государь полюбил, мне и то удивительно, как гром с ясного неба, опомниться не могу. Да и эти две мои дурищи все к ней лезут с расспросами, что с ней было, да как. Я им настрого про это и думать, и говорить заказала».
0: От зноя растрещались кузнечики в скошенной траве, так что в ушах было сухо. Далеко на той стороне пруда черный сосновый бор, казалось, источался вершинами в мареве. Стрекозы сидели на осоке, паучки стояли в бледной воде.
3: Наталья вошла под тень шатра, сбросила душегрейку, окрутила темно-русые косы вокруг головы, расстегнула, уронила юбку, вышла из нее, спустила тонкую рубашку и, совсем как напечатано в голландских листах, которые время от времени вместе с книгами присылались из дворцового приказа, не стыдясь наготы, пошла на мостки. «Купаться всем!» — крикнула Наталья, оборачиваясь к шатру и все еще подкручивая косы. Марфа и Анна же манились, раздеваясь, покуда Анисья Толстая не прикрикнула на них: «Чего приседаете, толстомясые? Никто ваши прелести не похитит!» Когда Катерина, опустив кудрявую голову, осторожно пошла по скошенной траве, и зной озолотил ее, круглоплечью, тугобедрую, налитую здоровьем и силой, Наталье подумалось, что братец, строя на севере корабли, конечно, должен скучать по этой женщине. Ему, наверное, видится сквозь табачный дым, как вот она красивыми руками поднесет младенца к высокой груди.
0: Наталья выдохнула полную грудь воздуха и, закрыв глаза, бросилась в холодную воду. В этом месте со дна били ключи. Катерина степенно слезла бочком с мостков, окунаясь все смелее, от радости рассмеялась.
3: И тут только Наталья окончательно поняла, что, кажется, готова любить ее. Она подплыла и положила ей руки на смуглые плечи.
1: «Красивая ты, Катерина! Я рада, что братец тебя любит!»
4: «Спасибо, государыня!»
1: «Можешь звать меня Наташей!»
3: Она поцеловала Катерину в холодноватую круглую мокрую щеку, заглянула в ее вишневые глаза.
1: «Будь умна, Катерина, буду тебе другом!»
0: Марфа и Анна, окуная то одну, то другую ногу, все еще боялись и повизгивали на мостках. Анисья Толстая, рассердясь, силой спихнула обеих пышных дев в воду. Все паучки разбежались, все стрекозы, сорвавшись с осоки, летали, толклись над купающимися богинями. За столом сидели три брата Бровкины: Алексей, Яков и Гаврила. Случай был редкий по теперешним временам, чтобы так свидеться, душевно поговорить за чаркой вина. Яков приехал из Воронежа, Гаврила из Москвы. Обоим было указано ставить на левом берегу Невы повыше устья Фонтанки, амбары или цейгаузы, у воды причалы, на воде боны и крепить весь берег сваями в ожидании первых кораблей Балтийского флота, который со всем поспешением строился близ ладейного поля на Свире. Туда в прошлом году ездил Александр Данилович Меньшиков. Велел валить мачтовый лес и как раз на Святую неделю заложил первую верфь. Петр Алексеевич прискакал туда же еще по санному пути и скоро ожидали его здесь, в Петербурге. Алексей без кафтана, в одной рубашке голландского полотна, свежий по случаю воскресенья, подвернув кружевные манжеты, крошил ножом солонину на дощечке. Перед братьями стояла глиняная чашка с горячими щами, штоф с водкой, три оловянных стаканчика. Перед каждым лежал ломоть ржаного черствого хлеба.
5: «Шти с солонинкой в Москве не диковинка. Здесь только по праздникам солонинкой скоромимся. А капуста квашеная у Александра Даниловича на погребе, у Брюса, да, пожалуй, у меня и только. И то ведь от того, что летость-то догадались, сами на огороде посадили. Ой, трудно, трудно живем. И дорого все, и достать нечего».
0: Алексей бросил с доски накрошенную солонину в чашку со щами, налил по чарке. Братья, поклоняясь друг другу, вздохнув, выпили и степенно принялись хлебать.
5: «Ехать сюда бояться. Женок здесь, почитай, что совсем нет. Живем, как в пустыне. Ой-ей-ей».
6: «Да, места у вас невеселые».
5: «Ой, что ты, брат, места у нас даже очень веселые. Пониже, по взморье, и в стороне, где Дудерговская мыза. Да, травы по пояс, рощи березовые, ой, шапка валится. И рожь, и всякое овощ родится, и ягода. В самом Невском устье, конечно, топь, дичь. Но государь почему-то именно тут облюбовал город. Место военное, удобное, вот одна беда. Швед очень беспокоит».
0: В это время в сенях, околачивая грязь, застучали сапогами, шпорами, рванули дверь, и вошел в черном плаще, закиданном грязью, в черной шляпе с серебряным галуном, бомбардир-поручик Преображенского полку, генерал-губернатор Ингрии, Карелии и Исландии, губернатор Шлиссельбурга Александр Данилович Меньшиков.
7: «О, батюшки, накурили, как в берлоге. Да сидите, сидите, будьте без чинов. Здорово! Ну, на реку, что ли, сходим, а?»
0: И он, сбросив плащ, стащив шляпу вместе с огромным париком, присел к столу, доглядел на валяющиеся обглоданные маслы, заглянул в пустую чашку.
7: «Господин подполковник, перцовочки поднеси, да расстарайся капустки, голова что-то болит. Ну, а у вас как дела, братья-корабельщики? А, да надо поторапливаться. Завтра схожу, посмотрю».
0: Алексей принес из сеней капусту и штоф. Александр Данилович, отставляя холеный мизинец с большим бриллиантовым перстнем, осторожно налил одному себе, захватил с тарелки щепоть капусты с литком, прищурясь, вытянул из чарки и, раскрыв глаза, начал хрустко жевать капусту.
7: «Ой. Хуже нет воскресенья. Так я скучаю по воскресеньям. Ай, ужас! Или весна, что ли, здешняя такая вредная? Все тело разломило и тянет. Ай, баб нет. Вот причина. Вот тебе и завоеватели. Да воевались, построили городок, баб нет. А, ей-богу, отпрошусь у Петра Алексеевича. Не надо и не надо мне генерал-губернаторство. Лучше я в Москве в рядах буду чем-нибудь торговать, перебиваться. Да девки-то какие в Москве! Венусы! Глаза лукавые, щеки горячие, сами нежные да смешливые. Ай. Ну, пойдемте. Пойдемте на реку. Здесь что-то душно».
0: Александр Данилович не мог долго сидеть на одном месте. Времени ему никогда не хватало, как и всем, кто работал с царем Петром. Говорил он одно, сам думал другое и разное. Приспособиться к нему было очень трудно, и человек он был опасный. опять натащил парик и шляпу, накинул плащ на собольих пупках и вышел из Мазанки вместе с братьями Бровкиными. По всей площади ветром рябило воду. Александр Данилович, не разбирая, шлепал ботфортами, шел наискосок к Неве. Главная площадь Петербурга была только в разговорах да на планах, которые Петр Алексеевич чертил в своей записной книжке. А всего-то здесь стояла бревенчатая, проконопаченная мохом церковка, Троицкий собор, да неподалеку от него, ближе к реке, дом Петра Алексеевича. Чисто вырубленная изба в две горницы, снаружи обшитая тесом и выкрашенная под кирпич. На крыше, на коньке, подставлены деревянные крашеные мортира и две бомбы, как бы с горящими фитилями. Когда вышли на реку, ветер подхватил плащи, взметнул парики. Лед на Неве был синий, с большими полыньями, с высокими уже навозными дорогами. Александр Данилович вдруг рассердился.
7: 2000 рублев отпустили им на все работы. Ах, чернильные души! Ах, постники! Грибоеды! Да наплевал я на дьяков, на подьячих, на все приказы! В Москве над Полушкой трясутся, бумагу переводят, я здесь хозяин! У меня есть деньги, есть лошади, мужиков добрых могу достать сколько надобно. Где я их найду, это мое дело. Вы запомните, братья Бровкины, сюда не дремать приехали. Не доспать, не доесть, к концу мая должны быть готовы все причалы, и боны, и амбары. Да не только на левом берегу, где вам указано. Здесь, на петербургской стороне, должны быть удобства, чтобы подойти, пришвартоваться большому кораблю. После морской Виктории подплывет флагман с пальбой, с продырявленными парусами. Что ж ему, в устье фонтанки швартоваться? Нет, здесь. А случится, приплывет из Англии, из Голландии богатый гость. Вот дом Петра Алексеевича, вот мой дом. Милости просим.
0: Дом Александра Даниловича, или генерал-губернаторский дворец, в 100 саженях от царской избушки вверх по реке, построен был наспех. Глинобитный, штукатуренный, с высокой голландской крышей, видно издалече по реке. Как раз посреди фасада было устроено крыльцо на двух плоских колоннах с портиком, на котором на правом скате лежал деревянный золоченый Нептун с трезубцем, на левом скате – Наяда. С большими грудями, локтем опирался на опрокинутый горшок. В треугольнике портика шифр АМ, обвитый змеей. На крыше, на мачте, собственный флаг генерал-губернатора. Перед крыльцом стояли две пушки.
7: Ах, домишко не стыдно иностранным показать. Хороши боги морские! Вот, кажется, вышли из моря и легли у меня над крыльцом. А как флот-то со свири здесь милю проплывет, да из пушек мы надымим. Ха-ха! Ай, красиво, ах, красиво!
0: Александр Данилович любовался на свой дом, прищуривал синие глаза. Потом повернулся и крякнул с досады, глядя на далекий левый берег, где ветер качал одинокие сосны среди пней и плешин.
7: Ну что ж, пойдемте ко мне, чего-нибудь соберем, выпьем.
8: Господин генерал-губернатор, взгляните. Сверху по Неве что-то много саней идет. Уж не государь ли?
0: По вздувшемуся льду Невы, на которую смотреть-то было страшно, приближался далеко растянувшийся обоз. Полсотни драгун начали бодрить заморенных лошадей и поскакали к берегу в опасенье полыньи. За ними по сплошной воде повернул тяжелый кожаный возок и остановился у мостков. Едва только из глубины возка из-за медвежьих одеял высунулась длинная нога в ботфорте, около генерал-губернаторского дома ударили две пушки. Вслед за ботфортом протянулись 2 тулупьих рукава, и из них выпростались пальцы с крепкими ногтями. ухватились за кожаный фартук воска, и оттуда был низковатый голос.
9: Данилыч, помоги! О, черт, не вылезу!
0: Александр Данилович прыгнул с мостков по колено в воду и потащил Петра Алексеевича. В это время все бастионы Петропавловской крепости блеснули огнями, окутались дымом, покатился грохот по Неве. У царского домика на мачту пополз штандарт.
9: Здравствуй, комрад. Не изволил ко мне приехать, а я ждал. Ну вот сам приехал. Тащись меня, тулуп. Дорога дрянная. Пониже Шлиссельбурга едва не потонули. Всего уваляло на ухабах, в ноге мурашки.
0: Петр Алексеевич остался в суконном кафтанчике на беличьем меху. Подставляя ветру круглое небритое лицо со взъерошенными усами, начал глядеть на крутящиеся весенние облака, на быстрые тени.

0: Окончание спектакля слушайте завтра в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио «Рансис». www.rancis.org Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю вам послушать песню «Колдунья» в исполнении дуэта в составе Аида Ведищева и Аида Ведищева. Нет-нет, я не ошибся. Просто песня записана методом наложения. Первый и второй голос спела Аида Ведищева.
2: Говорят, что не могу.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».

Наверное, мы сошли с ума. Я твой враг, ты мой враг. Сад потемнел средь бела дня. Что ж ты так? Что ж ты так?

0: Мы сошли с ума.
1: Я
0: твой враг. Ты
1: мой враг.
0: Сад потемнел средь бела дня. Что ж ты так? Что ж ты так? Что ж ты?
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь в гостиной радио «Рамсес», и я, Надежда Киселева, продолжаю знакомить вас с творчеством музыканта из Ростова-на-Дону Валерия Петренко. Как у вас все сложилось с работой?
3: С работой сперва сложилось замечательно. Я еще когда учился в Курском училище, подготавливал почву себе, я узнал, что у нас в Ростове есть Дом культуры ВОС. Областной дом культуры. Я позвонил директору, сказал, что заканчиваю училище, я хотел бы работать. Он меня пригласил, когда я был в Ростове на каникулах, послушал, сказал, да, конечно, мы тебя возьмем обязательно. То есть я уже, когда заканчивал, я был уверен, что работа у меня будет. После того, как я поработал год в Доме культуры, он благополучно развалился.
2: Это уже 90-е годы.
3: В 97-м году осенью Дом культуры уже перестал существовать.
2: И что, в Ростове теперь Дома культуры нет?
3: К сожалению, нет. Есть только местные организации, в которых культурно-музыкальная жизнь потихонечку процветает. Есть еще клуб по интересам «Зеленая лампа», но областного Дома культуры больше нет.
2: А что теперь находится в этом доме?
3: Там очень много аренды. Слава богу, остался зал, где проходят областные мероприятия. Недавно зал отремонтировали, приобрели новую музыкально-световую аппаратуру.
2: Правление распоряжается там всем этим?
3: Ну, Дома культуры нет. Теперь областное правление проводит большие мероприятия.
2: Статуса Дома культуры у него нет, но здание само не потеряло общество слепых.
3: На втором этаже несколько комнат занимает областное правление, а на третьем этаже только зал.
2: А первый этаж весь в аренде, да?
3: Да. То есть нас здорово потеснили.
2: У вас же очень большая организация областная, как я понимаю. Вообще, я в Ростове, между прочим, один раз была. Это в 2000 году было. Там проводилось какое-то совещание. Я была членом правления, и меня направили на это совещание вместе с бухгалтером. И я прошлась по вашей центральной улице Ленина. Там много-много стало у вас на первых этажах всяких магазинов, магазинчиков. Потом еще по рынку мы вашему прошлись. Там рыба столько всякой было.
3: Сейчас стало нашей местной рыбы поменьше, к сожалению.
2: Да? А почему?
3: Ну, экологические проблемы.
2: Тогда я веселила ваших мужчин. Я говорю, а это вот какая рыба? Он говорит, кругляк. Я говорю, боже мой, как это так кругляк? Это же, говорю, бревна какие-то. Какая рыба?
3: Сейчас Ростов еще изменился. Вот в прошлом году провели чемпионат мира. Было много сделано. Ну, новые автобусы пустили. Даже некоторые разговаривают, остановки объявляют. Много стало больших супермаркетов. Очень Ростов изменился. Приезжайте. Мы всегда рады гостям.
2: Спасибо, спасибо. Значит, вы в Доме культуры поработали. Дом культуры приказал долго жить всем. И вы остались без работы?
3: Нет, к счастью, нет. Я же год уже успел поработать в Доме культуры. Меня уже знали и перевели работать в клуб при УПП ВОС. На предприятии клуб тогда начинался с нуля. Когда Дом культуры решили сделать, это где-то в 70-х годах, то на предприятии не стало клуба. Вся музыкально-художественная деятельность перешла в Дом культуры. А вот когда Дом культуры благополучно развалился, опять пришлось создавать на предприятии клуб. Нам выделили большое такое помещение в пристройке. Под нами была гальваника, было очень сыро, очень холодно. Там был цементный пол.
2: Ну и, наверное, всякие запахи.
3: Запахи от гальваники, запахи от душевых, от раздевалок. Было, конечно, жутко. Мне приходилось добираться на работу где-то полтора часа туда и полтора часа назад.
2: А Дом культуры ближе был?
3: Конечно.
2: Ну, значит, клуб все-таки возродили, и он жил какое-то время, или как он до сих пор живет?
3: Клуб возродили, и 20 лет на предприятии существовал клуб. Это благодаря художественному руководителю клуба Валентине Николаевне Сарашкевич. Она очень энергичная, очень деятельная. Вот из ничего сумела создать клуб. Люди стали тянуться туда, самодеятельность стала развиваться на предприятии опять. А теперь предприятие в упадке находится, клуб закрыт, работы нет.
2: Предприятие вообще не работает, да?
3: Насколько я знаю, сейчас трехдневка на предприятии, но работы сейчас нет и в ближайшее время только ожидается.
2: Так, значит, клуб уже тоже не работает, сколько вы сказали?
3: Да вот с осени где-то.
2: С прошлой осени?
3: Да, с прошлой осени.
2: И теперь вы как?
3: Теперь вот вся такая творческая жизнь, музыкальная, культурная, переместилась в первички. Вот я руковожу самодеятельностью в Ленинской местной организации ВОС.
2: Молодежь там или уже более взрослые люди?
3: Молодежь очень редко приходит. Ну, разве только когда для них отдельные мероприятия проводятся. У меня в основном люди среднего и пожилого возраста.
2: Сейчас прозвучит еще одна зимняя песня. Она называется «Раскрасавица зима». Ее исполнит хор местной ленинской организации, которым руководит Валерий Владимирович Петренко.

0: В эфире гостиная «Радио Рансис».
1: Дорогие друзья, напоминаю, сегодня у нас в гостиной «Радио Рансис» Валерий Петренко, музыкант из Ростова-на-Дону. С вашим коллективом вы поете только под баяны или под фонограммы тоже поете с ними?
2: С солистами мы поем под фонограммы, а с коллективом поем только под баян.
1: А для солистов вы сами фонограммы делаете или в интернете ищете их?
2: Когда как.
1: А вы на заказ не работаете, не пишете для кого-нибудь фонограммы?
2: Ну, по мере силы, возможности стараемся.
1: А песни вы пишете, аранжировки, все это вы делаете сами?
2: Да. Сам пою, сам играю, сам свожу.
1: У вас хорошая аппаратура. Какая у вас студия?
2: У меня очень богатая студия. Компьютер, клавиатура MIDI и микрофон. Вот и вся моя студия.
1: А вы аранжировки где учились?
2: Когда я учился в Курском музыкальном училище, такого предмета еще не было. Приходится все постигать сейчас.
1: Компьютер как вы освоили?
2: Компьютер – это моя любовь, это, как я шучу, святая святых. Я компьютер стал осваивать с 2004 года. Ну, сразу у меня была мечта начинать на нем писать музыку. Но вот скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Вот только где-то с 2014 года я потихоньку стал делать аранжировки.
1: Ну, вы же уже много чего записали.
2: Ну, стараемся. Не все получается, не все как хотелось бы. Иногда железо капризничает, компьютер думает, что он главный, а не я. Условия какие-то мне ставят. В общем, спорим мы с ним иногда.
1: Но все-таки потом находите общий язык?
2: Конечно. Как же иначе?
1: Ну, заметно. А вы не хотите на курсы в КСРК, курсы по аранжировке?
2: Хочу. Я думаю, когда-нибудь обязательно попаду.
1: Много времени уходит, допустим, чтобы вот фонограмму сделать какую-то?
2: По-разному. Каждая песня сперва начинает звучать вот в голове, в душе. А потом уже, когда начинаешь работать, она начинает звучать даже как-то иначе, по-другому. По-другому начинаешь ее слышать. Это такая работа. Постоянно все что-то меняется. Что-то хочется улучшить, что-то поправить. Вот она отлежалась, потом ее слушаешь, вот здесь бы я уже сделал бы по-другому. Видите? Это такой процесс, никогда не кончающийся. Это очень интересно, это затягивает. Если я увлекся, я могу днями сидеть, тогда уже я в наушниках полностью, меня нет ни для кого.
1: Михаил Антонович хотел, чтобы ваш с ним творческий дуэт был известен не только по эту сторону диканьки, но и по ту, как он выражался. В связи с этим расскажите, пожалуйста, о песне «Опомнитесь, люди».
2: Мы с Михаилом Антоновичем тогда прогремели очень здорово. Аранжировку мне сделал Павел Гончаров. Он тоже выпускник Курского музыкального училища. Замечательный музыкант. Тогда еще компьютеров для слепых не приспособили. Он все это делал на синтезаторе, на обычном, вслепую. Мы с ним тогда победили на фестивале «Мир Кавказа». В Армавире.

0: В эфире «Гостиная Радио Рансис».
1: Продолжаем знакомиться с творчеством Валерия Петренко из Ростова-на-Дону. Но то, что в первичке вы работаете, или, как говорят сейчас, в местной, вам никто ничего не платит, или все-таки это оплачивается?
2: Конечно, мне что-то платят. Но это такая сумма, о которой даже... Ну, понимаете, я люблю этот коллектив, они меня любят. Я прихожу, начинаю даже иногда на них покрикивать, а потом говорю, что же я делаю? Они же гораздо старше меня. А потом они говорят, да мы тебя любим. И когда что-то получается у нас, когда вот получается песня, и когда мы даже что-то занимаем на каких-то областных фестивалях или смотрах, это вообще здорово. И людям это поднимает дух. Это и есть реабилитация. У меня есть женщина, которая говорит, ты знаешь, Валера, вот плохо себя чувствовала всю неделю, а вот среда, когда приходит, сразу, говорит, давление у меня нормализуется, я сразу готовиться начинаю, в среду хор.
1: На много народу ходит?
2: Сейчас 15 человек у меня коллектив.
1: Ну вот мы еще не добрались до эсперанто, все у нас музыка, куда же мы от нее-то никак не отойдем. А эсперанто вас когда привлек?
2: С эсперанто была вот какая история. Еще в начале 80-х был журнал «Советский школьник», который потом был переименован в «Школьный вестник». Вот там была рубрика «Практикум эсперантиста». Я ее начал читать. Сначала мне было вообще непонятно, о чем это. А потом там были уроки Анатолия Ивановича Масенко. Я изучать их, конечно, не стал. Мне интересно было. Но уже о том, что есть такой язык, я узнал. Потом, когда учился в школе, у нас был кружок изучения эсперанто. Вот там мы начали уже плотно изучать уроки Масенко, потом Колкера. Мы ставили пьески на эсперанто, стали учить песенки, такие легкие, незатейливые. Потом я пошел учиться в Курское музыкальное и благополучно об эсперанто забыл.
1: Отвлеклись от него.
2: Да.
1: А кружок кто у вас вел в школе?
2: Кружок вел Александр Сергеевич Чичкан.
1: Ах, он вел? А я думала, кто-нибудь из учителей Шишкаловых.
2: Нет, в то время уже вел Александр Сергеевич. Шишкаловы приходили к нам на мероприятия, ну, что-то там советовали, помогали, а они уже не работали. После того, как я закончил училище, я пришел в Дом культуры, и вот там мы плотно познакомились как раз с Михаилом Антоновичем Щербининым, который сказал, надо тебе учить эсперанто. Я говорю, да я его и так знаю. Я в свое время Колкера прошел за лето. Ну, был у меня такой момент. Я увлекся сперва, потом забросил. Ну, в общем, пришлось восстанавливать забытые знания. И было 15-летие, если я не ошибаюсь, клуба «Зеленый парус» Вердавелла. Это областной наш клуб эсперантистов ростовский. И вот как раз к этому мероприятию нужно было что-то спеть на эсперанто. Михаил Антонович перевел русскую народную песню «Живет моя отрада» на эсперанто и дал мне текст. Я ее выучил. И вот на вот этом большом мероприятии первый раз я ее исполнил.
1: Но в нашем с вами арсенале есть другая песня на эсперанто.
2: «Море надежды».
1: Ну, произнесите ее название на эсперанто, и мы будем ее слушать.
2: «Море надежды» на эсперанто звучит так. «Оцеано дель эсперо» – «Океан надежды». Музыка и слова Валерия Петренко, а на эсперанто перевел Михаил Антонович Щербинин.

0: Значит, эсперанто возобновили. Клуб Верда Вело вас принял.
1: И в 2000 году я первый раз посетил Жамбарео. В Кисловодске была встреча эсперантистов. И первый раз я туда попал. И сразу меня подхватила вот эта вот волна, захлестнула. Я стал посещать курсы для начинающих. Как раз тогда преподавала у нас Анастасия Ивановна Жукова. Мне очень повезло.
0: Вы были на курсах для начинающих, вы же уже все-таки нормально знали язык.
1: У меня проблема была в чем? Я мог петь на эсперанто, мог понимать, что говорят. А говорить я говорил только по телефону с Михаилом Антоновичем Щербининым или иногда, когда у нас были какие-то мероприятия. Но я очень стеснялся и очень долго соображал. А вот когда я попал на курсы с Анастасией Ивановной, сразу я почувствовал, что заметно продвинулся. В реакции я стал быстрее соображать и отвечать. Стал думать на эсперанто. Она нам давала такие задания. Представьте, что вы морской царь. У вас русалки в подчинении. Вот что бы вы могли им приказать? Это было здорово. Кстати, в Кисловодск тогда приехал итальянец Пьер Луиджи да Коста с супругой Карлой. Вот тогда мне первый раз посчастливилось общаться с итальянцем, который на русском-то плохо разговаривает. А вот на эсперанто мы с ним уже смогли поговорить без проблем.
0: Вас это очень окрылило?
1: Конечно. То есть опять горизонты раздвинулись.
0: Да. Действительно, атмосфера обычно бывает очень теплая на этих встречах. Мне тоже посчастливилось бывать в этой среде эсперантистов. Сейчас уже у вас ряды-то, наверное, немножко поредели.
1: К сожалению, да. На встрече теперь ездит мало эсперантистов из Ростова, из Ростовской области. Но все равно люди занимаются. Сейчас в интернете есть курсы, есть специальный чат «Эсперанто-Ландо», то есть «Страна эсперанто». Там занимаются, приходят иностранцы. Очень интересно. И там есть курсы для начинающих. Но вот такого живого общения, конечно, стало гораздо меньше.
0: А в школе уже нету этого сейчас, да? Никто не преподает?
1: Никто не преподает. Александр Сергеевич уже больше не работает в школе.
0: Но вы продолжаете заниматься эсперанто?
1: Обязательно. Я продолжаю заниматься эсперанто. Готовлюсь к очередной встрече эсперантистов, которая будет проходить летом. Как правило, проходит в конце июня.
0: А стихи на эсперанто пишете?
1: Нет. Я вообще пишу стихи, даже и на русском редко. Я пишу песни, стихи к песням, так скажем. Это все по вдохновению. На эсперанто не пробовал я. Как-то даже не приходило в голову писать на эсперанто.
0: А перевести что-нибудь не хотелось вам с русского языка, допустим? Ну, свою же песню какую-то на эсперанто.
1: Хотелось бы, но пока переводов достойных не получается.
0: Но все-таки вы пытаетесь.
1: Конечно.
0: Ну ладно, будем ждать ваших переводов. Но так как вы родились на юге, и Украина близко, украинцев много и в Ростове, украинский язык вы знаете, да?
1: Я очень много в свое время слушал украинское радио. У меня бабушка, она размовляла на украинской мове. Не так уж хорошо. Я ей давал слушать украинское радио. Она говорит, це ж глибока Украина. Я не разумею этого. Но все равно она вот любовь к украинской музыке, к украинским песням мне вот так привила. И я стал слушать радио сперва украинское, потом даже в училище, когда вокалом занимался, я пел украинские песни народные. Очень люблю украинский язык, украинскую музыку.
0: Ну какую же мы послушаем песню в вашем исполнении на украинском языке?
1: Наверное, из репертуара Василя Зенкевича.
0: Ну давайте послушаем. Надо же нам показать вас во всей красе. Все, чтобы уже знали, кто такой Валерий Петренко.
1: Давайте послушаем.

0: В эфире гостиная «Радио Рансис».
1: Напоминаю, сегодня мой собеседник Валерий Петренко, музыкант из Ростова-на-Дону.
2: У вас же две дочки. Еще одна выпускница есть у вас.
3: Да, у нас очень грандиозное предстоит событие. Мы заканчиваем 4-й класс. Почему мы? Потому что дочка заканчивает, родители уже начинают готовиться, деньги сдаем на выпускной вечер.
2: Как ее зовут, вашу вторую девочку?
3: Мы решили назвать девочку Виктория, чтобы сбылась мечта бабушки.
2: Чего мы еще не осветили? Мы не поговорили, пожалуй, еще о литературе, о вашей любимой в школе. Ну, я думаю, она и до сих пор вас не оставляет равнодушным.
3: Да, я люблю читать. Литературу я обожал в школе. Я любил Пушкина, Лермонтова. Вот Маяковского как-то сначала не смог я его понять. Теперь уже по прошествии времени я читаю Маяковского, и что-то мне даже нравится. Обожаю Есенина. Обожаю фантастику. Вот Стругацких очень люблю. Обожаю детективы. Классические детективы Чейза, допустим. Или наши, там, Аркадия Адамова. В общем, люблю читать интересные книги.
2: А в музыке какие у вас предпочтения? Как вы к классике относитесь?
3: Я очень люблю Моцарта, Чайковского, Баха очень люблю слушать. Но играть Баха мне было сложновато. Особенно вот с полифонией было, конечно, сложно. Очень люблю наших русских композиторов. Обожаю электронную музыку. Меня в свое время покорил Жан-Мишель Жар. Это французский композитор-электронщик. Я с детства, где-то с года 83-го, услышал впервые. И с тех пор и заболел Жан-Мишель Жаром. Но, к сожалению, сейчас электронная музыка, компьютерная музыка, мне новые произведения не всегда нравятся. Даже мы часто спорили, когда я учился в музыкальном училище, о том, что вот электронная музыка, она развивается, она с каждым днем будет становиться все лучше, все разнообразнее, все многограннее. А теперь я прихожу к выводу, что она почему-то становится какой-то пластмассовой и неинтересной. Я не говорю, конечно, обо всей электронной музыке современной, но большинство.
2: Да, я иногда называю это штамповкой.
3: Вот именно. Не чувствуется души в этой музыке.
2: Да, все-таки ничего не заменит баян, ничего не заменит, когда человек играет фортепиано, когда звучит оркестр живой.
3: Да, вообще музыку кожи, если можно так сказать, чувствуют, когда мурашки по телу, когда такое воодушевление. Иногда даже плакать хочется, когда слушаешь что-то. Вот. Но после этого такое облегчение наступает.
2: Да, от хорошего, да. Думаю, пришло время послушать песню «Орган». Это была первая песня, написанная Валерием на стихи Михаила Антоновича Щербинина.

0: А из певцов кто вам нравится?
1: Из певцов Андреа Бочелли. Он замечательный певец. Люблю слушать Queen, Фредди Меркьюри.
0: А из современных можете кого-нибудь выделить?
1: Из современных очень люблю Валерия Меладзе. И даже кое-что пою из его репертуара.
0: А какие-нибудь шоу, вот «Голос» не слушаете?
1: Очень редко.
2: Валерий не только пишет песни на стихи своей одноклассницы Елены Баланчук, теперь она Елена Пчеркова, они еще поют дуэтом. Давайте послушаем в их исполнении песню «Безответно» из репертуара Анастасии Приходько и Валерия Меладзе.

0: А книги по Брайлю читаете или все только в аудиоварианте?
1: Книги читаю всякие, и по Брайлю, и в аудио. Но начинаю замечать, что в аудио, конечно, все доступнее и можно быстрее прочитать. Но когда читаешь по Брайлю, лучше запоминаешь, как-то лучше осваиваешь прочитанное. Единственная проблема очень большая – это большие размеры брайлевских книг. Вот если бы под рукой был брайлевский какой-нибудь дисплей, можно было бы читать по Брайлю на компьютере. Но, к сожалению, пока это несбыточная мечта. Я бы очень хотел, когда вот маленькой дочке читать по Брайлю то, что я хотел читать. Не то, что есть в библиотеке по Брайлю, а то, что можно найти в интернете. Она очень любит, когда я читаю. До сих пор я читаю ей вслух. Потом она мне читает.
0: Понятно, у вас обмен информацией идет.
1: Да-да-да.
0: А вы ей что читаете?
1: Все, Николая Носова, вот мы с ней читаем. Рассказы замечательные. Виктора Драгунского. Ну и вот по литературе, что они проходят. Иногда даже Данила Хармса мы с ней читаем.
0: Ух ты! А она музыкой занимается?
1: Нет, она музыкой не занимается, к сожалению. Она увлеклась рисованием и танцами. Музыку она любит, разную музыку я даю ей слушать. И классику, и современную, и, ну, будем говорить, ретро-музыку моего детства. Сама она поет, она умеет петь, но поет очень редко пока.
0: Но вы сейчас к чему-нибудь готовитесь, к какому-нибудь фестивалю, конкурсу?
1: А у нас, я всегда шучу, что у нас сплошные праздники. Вот готовимся к 23 февраля, потом будем готовиться к 8 марта.
0: На мероприятия люди приходят?
1: Да, конечно, на большие мероприятия приходят.
0: Как их извещают?
1: Председатель всех обзванивает. У нас город-то большой, и иногда, если какой-то снегопад вдруг неожиданно нагрянет зимой, то это для Ростова стихийное бедствие, тут транспорт сразу встает. Пробки кругом. И очень сложно народу передвигаться по такому вот городу.
0: Но все равно, наверное, людям общения не хватает, поэтому все-таки, видимо, собираются.
1: Обязательно люди ждут мероприятия, люди спрашивают, ну что там, когда ж будет, а что там будет, а как будет. Люди приходят. Молодежь редко приходит. Вот это, вот, конечно, беда.
0: Им не разъясняют, что нужно жить в коллективе. Наверное, поэтому они замкнуто ведут себя.
1: Наверное.
0: Нас-то и вас, я думаю, так воспитывали, что вы должны учиться, работать, приносить пользу обществу, быть в коллективе для коллектива.
1: Согласен, но когда мы учились, было другое государство, было другое время. То есть я сразу мог выбрать, либо мне идти в университет, либо мне в Курское музыкальное училище, а если туда не попаду, то еще куда-нибудь, а на худой конец на ОПП. Сейчас на ОПП работы нет. Молодежи идти некуда.
0: Да, вот это, конечно, беда. Пусть это все осуждается, что там вот такая работа монотонная, но все равно люди могли чувствовать себя полезными и себе пользу приносили, и все равно делали нужные вещи какие-то.
1: Да, люди могли прогнозировать, что будет завтра, хоть примерно. Что вот я закончу школу, я пойду учиться, потом я буду работать, потом мне дадут квартиру. И у меня будет все замечательно. Сейчас мы, к сожалению, не можем с такой точностью прогнозировать. Особенно если у человека какая-то ограниченность в возможностях.
0: А вы квартиру не успели получить?
1: Нет, уже такой возможности не стало. Вот так мы и живем в родительской квартире. У меня еще старшая сестра с нами живет. Она тоже инвалид по зрению, как и я.
0: Но у нее тоже семья?
1: Нет, она одинока. Вот так мы вместе и живем.
0: Ну, значит, вы дружно живете, раз столько лет вы вместе.
1: Ну, а как же?
0: Она не работает, да? Работала на УПП или где-то она работала?
1: Раньше она работала на домнице, а я еще, когда маленький был, я ей помогал. Летом приезжал из школы домой и садился, помогал. Мне родители говорили, вот, сынок, поможешь Танечке, будет тебе на мороженое.
0: И чего она собирала?
1: Сперва она собирала ламель. Потом делала пружинки для комбайнов, для сальников. Потом стала делать шторный зажим, такие прищепки для штор.
0: А ламель – это что такое?
1: Это для электромагнитных пускателей деталь.
0: Ну, вы, наверное, несколько норм выполняли, да?

0: Ну, старались, конечно. Мороженого-то хочется.
1: А любите мороженое до сих пор?
0: Да, обожаю мороженое.
1: А какое вам больше нравится?
0: Я люблю классический пломбир. Не, ну, всякое люблю. Есть еще у нас тут большой папа. Я всегда шучу с моей младшей, говорю, Вика, пошли, говорю, большого папу купим с тобой.
1: Это какое-нибудь большое мороженое, да?
0: Да, это рожок такой большой. Со смородиной, там, с карамелью вкусные. Ну, просто пломбир, разные там, коровка из кореновки. Вот такие у нас есть хорошие мороженки. Краснодарские, ростовские. Ну, чтобы мороженое соответствовало тому, как в детстве. Вот если похоже хоть отдаленно на то, что было в детстве, то мне такое нравится.
1: У вас взгляды на мороженое не изменились?
0: Ни в коем случае, да.
2: В эфире «Гостиная Радио Рансис».
1: Я попросила Светлану Петренко представиться слушателям «Радио Рансис». Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Ну, давайте вашу биографию чуть-чуть тоже перелистаем.
3: Я с Дальнего Востока, я родилась в Петропавловске-Камчатском. До 7 лет жила на Камчатке, потом, значит, возник вопрос, чтобы меня определить в спецшколу для слепых и слабовидящих. Поскольку на Камчатке такой школы нет, наша семья переехала в Хабаровск. Я с 7 до 17 лет прожила в Хабаровске. Закончила школу, 10 классов. Потом поехала в Курск.
1: Ну и там самое интересное началось.
3: Да, я очень благодарна Богу, что так получилось, что я в Курск попала, встретила там своего супруга Валерия.
1: Вы по душе поступили в училище-то?
3: Ну, как сказать, особого выбора для незрячего не было. Не сказать, что по душе, честно признаюсь. Но хотелось как-то, знаете, оторваться от дома на работу. Тоже на УПП не хотелось сразу. Захотелось куда-то оторваться от родителей. Потому что некоторые незрячие навек привязаны к родителям. И получается, что у них судьба из-за этого не устроена. У меня на тот момент была только мама. Папа у меня очень рано умер, 42 года онкологии. Да и мама 52 года потом умерла тоже так онкологии. Мама, конечно, тоже меня не пускала. Ну, а потом все-таки я убедила ее. Ну, а что ей оставалось делать? Училище у меня закончить, к сожалению, не пришлось. Но я очень благодарна Богу, что создала семью. У меня дети, у меня муж. Не у каждого незрячего это получается.
1: И действительно, семья у вас счастливая. Вы довольны своей жизнью?
3: В принципе, да.
1: Вот у вас две дочки. Как они у вас росли? Как вы справлялись?
3: Ну, нам помогала Любовь Андреевна, свекровь. Валерина сестра незрячая, Таня, тоже большое участие в этом принимала. Ну, где-то сами тоже старались, учились. Ну, Вика уже было легче.
1: Надюшка, когда подросла, уже стала тоже вам помогать?
3: Да, конечно. Она обрадовалась, когда мы сказали, что тебе будут братики или сестренка, она хотела.
1: Не ревновала к маленькой сестренке?
3: В общем-то и нет. У нее потом уже началась своя жизнь. Ну, а Вика вот сейчас нам помогает и водит нас. То Надя водила, теперь Вика. Ну, Надя все равно помогает нам, если мы попросим что-то.
1: А уроки?
3: Уроки, что можем, помогаем. Вот сейчас какие-то там проекты, в основном рассчитаны на зрячих. Вот там проект математика и музыка, или вот там что-то домик какой-то сделать. У нас вот Вике помогает Надя. А если, например, некому бы было помогать? И это получается, что все родители за детей делают, как в той песне. Папа решает, а Вася сдает. Ну а уроки там, математику, русский, что умеем, помогаем. В младших классах еще как-то это все доступно, а в старших классах уже будет, конечно, труднее.
1: А вы на предприятии не работали потом, когда приехали в Ростов?
3: Вот я в том году получила ветерана предприятия. 20 лет отработала на ростовском предприятии. К сожалению, сейчас работы толком нет.
1: Но вы еще числитесь там или уже уволились?
3: Нет, пока числюсь. Пока что-то платят хоть. А потом посмотрим.
1: Училище, наверное, все равно бесследно не прошло. Вот Валера сказал, что вы в самодеятельности тоже занимаетесь.
3: Да, в самодеятельности, в хоре. То это мы с моим мужем поем. И сольно бывает.

0: Я поклонница кошек, люблю очень.
1: И у вас дома тоже есть?
0: Дома кошка Буся у нас есть. Можно было и больше завести, но квартира, сами понимаете, особо животных много не заведешь. Условия не те.
1: Ну, конечно. Одна-то кошка, это тоже сколько с ней хлопот-то ведь. Забот-то сколько.
0: А у нас в Ростове открылось кота-кафе. Мы туда ходим с дочкой, с младшей. Там порядка 17 котов, и там можно их потискать, погладить, ну, и там же тоже чай попить, все в стоимость входит. Бывает инвалидом и бесплатно иногда.
1: Да, сейчас вот в больших городах открывается. Я знаю, что в Уфе тоже есть такое кафе. Значит, вы счастливы. В общем-то, жизнь удалась.
0: Жизнь удалась, да.
1: Вы по натуре оптимист?
0: В основном, да. Но бывают, конечно, такие моменты, что что-то там не получается, бывает, падаешь духом, ну, а потом опять встаешь и идешь дальше, вперед.
1: Ну, я очень рада, что вы такая хорошая пара, что вы друг друга нашли.
0: Да, 12 марта у нас с Валерием 25 лет совместной жизни.
2: Ждем подарка от Радио Рансис.
1: Ну, постараемся.
2: Я всегда говорю, вы, ребята, почаще ругаетесь, но подольше миритесь. Когда поругаетесь, допустим, какие-то у вас скандалы или какие-то недомолвки, это так плохо, на душе тяжело. А потом, когда помиритесь, это такое счастье, что вы вместе, что вы рядом, что вы друг для друга очень важны.
1: Это как я все время старый анекдот рассказываю. Жена спрашивает у мужа: «Скажи, дорогой, а хотелось тебе когда-нибудь со мной развестись?» Он говорит: «Убить хотелось, а развестись нет».
2: Да.
1: Наверное, осталось вас поблагодарить, пожелать вам всего хорошего, вашим девочкам, всей вашей семье.
2: Большое спасибо. Я хотел бы напоследок поблагодарить Радио Рансис и вас, Надежда, за приглашение поучаствовать в программе и пожелать нашим радиослушателям, ну, прежде всего, оптимизма. Я по жизни оптимист, несмотря ни на что. Я знаю, что все к лучшему, все будет хорошо. Если вы человек верующий, то вы благодарите Бога за это. Если вы не верите в Бога, то тогда, ну, благодарите судьбу, природу. Относитесь ко всему позитивно, с оптимизмом. И не опускайте рук, и все у вас получится. Вперед, без страха и сомнения, несмотря ни на что, и все будет замечательно. Это девиз Михаила Антоновича Щербинина, он его передал мне. На этой оптимистической ночи я и хотел бы попрощаться.
1: В заключение предлагаю вам послушать песню «Тайна», которую Валерий Петренко представил в сборнике «Звучащая вселенная» за 2018 год.

0: этот номер.
1: Вот и закончилась наша встреча с Валерием Петренко, музыкантом из города Ростов-на-Дону. Я поздравляю Светлану и Валерию с их серебряной свадьбой. Пусть костер вашей любви горит, не угасая. Желаю вам нескончаемого счастья. Валера рецепт его знает. Да и Светлана, я думаю, тоже. Беседу провела Надежда Киселева. Передачу к эфиру подготовила Зоя Шишкова. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Любите друг друга. Слушайте музыку. Будьте счастливы. До новых встреч.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Марк Качим. Кровавый лес. Глава 6. «Предлагаю не тратить время и попробовать получить стоматологическую карту Молли Коннорс», — сказал Феникс, наблюдая, как эксперты начинают опускать в шахту пластиковые ящики. «Здесь все надолго». Перед тем, как приехать сюда с шерифом, они заскочили к Коннорсу. Не добившись от аптекаря ничего нового, телефон Молли был вне зоны обслуживания, а электронное письмо она еще не прочитала, поехали к Хоренсу. Врач оказался приятным и крайне интеллигентным пожилым мужчиной с прекрасной острой памятью. Он не только помнил Молли Коннорс, но и то, как она спрашивала его когда-то о клинике, где можно сделать зубной имплант, едва только разменяла 18. На тот момент в городе работало всего 2 крупные стоматологические клиники, и их адреса Хоренс также помнил наизусть. «Это займет минимум 3 часа», — прикинул шериф. «Ничего, время у нас есть». «Тогда как, на моей машине?» — предложил он. «Да, пожалуй», — согласился Феникс, рассудив, что огромный пикап шерифского управления всяко лучше крохотного авио. «Сейчас я только старшего эксперта предупрежу». Вдали послышался рев мотоцикла. Бэнкс возвращался из очередной поездки за кофе. Надо же, всего одной ночи, проведенной в отеле с экспертами, ему хватило, чтобы познакомиться и даже подружиться. Наверное, сработал профессиональный навык полицейского. «Парни, кто просил лата? Простите, я про него забыл!» — крикнул Бэнкс, ломясь через кусты, как олень. Точнее, как гризли. «Ну, Алисия положила пакетик сливок, так что я почти реабилитирован!»
2: «А ну стоять!»
1: Последние слова он буквально прорычал. Треск кустов усилился в несколько раз, послышалась возня. «На него что, правда, гризли напал?» — спросил Феникс. Рука сама по себе потянулась к наплечной кобуре. Шериф нахмурился и поспешил на шум. Медведем оказался неприятный тип с длинными черными волосами и козлиной бородкой. Джаред держал его за капюшон и делал страшную рожу. «Смит!» — опознал непрошенного гостя Харри. «А ну проваливай отсюда, пока я тебя в обезьянник не упек!»
2: «Не имеешь права, шериф! Я представитель СМИ!»
1: Смит попытался вывернуться, но Бэнк сдержал его крепко. «Чани, тут федеральное расследование, вкурил?» — поинтересовался Бэнкс. Смит попытался легнуть его в голень, но Джаред встряхнул типа за шкирку, и удар ушел в воздух. «Никакой самодеятельности, пока шериф Олборн и агент Ричмонд не решат, что пришло время для пресс-конференции». «Кто это шериф?» — спросил Феникс, хотя я предполагал, что имеет честь познакомиться с местным репортером. «Ченнинг Смит». Имя прозвучало из уст Харри так, будто он собирался сплюнуть на землю сразу после последней буквы. «Владелец единственной местной газеты, в которой правдивая информация появляется примерно раз в полгода, как раз между сообщениями об НЛО над горами и некрологом сбитому оленю».
2: «К сведению, за год в США сбивают как минимум 5000 оленей!» — взвился Смит.
1: «Все понятно». Феникс вытащил значок. «Мистер Смит, официально уведомляю вас о том, что здесь проводятся следственные действия, результаты коих в данный момент не подлежат огласке во имя сохранения личных данных задействованных лиц. Вам надлежит сдать все незаконно полученные материалы и покинуть место расследования». Он кивнул на фотоаппарат с длиннофокусным объективом. «Также в присутствии 2 свидетелей я уведомляю вас об ответственности за их разглашение». Смиту явно не хотелось расставаться с картой памяти, но репортер, по всей видимости, был знаком с законодательной базой. Насупившись, он протянул фотоаппарат шерифу. «Всего 2 кадра сделал, да и то только этих, в намордниках». Смит кивнул на экспертов, продолжавших заниматься своим делом.
2: «Проваливай, пока я на тебя намордник не надел».
1: Поморщился шериф и кивнул Джареду, чтобы отпустил сороптивца.
2: «А фотоаппарат?»
1: — едва ли не заорал Смит. «Получишь завтра в офисе», — отрезал Харри. Смиту явно очень хотелось высказать все, что он думает. А может, еще и врезать кому-нибудь со злости, но шериф явно не производил впечатления человека, с которым можно было спорить. И в итоге журналист убрался, бубня себе под нос проклятие. «Отдашь Пепси». Харри протянул фотоаппарат Джареду. «Мы с агентом Ричмондом уехали в город».
3: «Джаред, ты за старшего».
2: «Принято», —
1: отозвался Бэнкс, принимая фотоаппарат. Осмотрел, присвистнул. Феникс не слишком разбирался в марках фототехники, но был в курсе, что конкретно эта камера стоила без малого 10 тысяч. «Пойду гляну, что там от кофе осталось. И я на этого придурка почти наступил. Вот же гнусный тип!» И сплюнул себе под ноги. Дорога до ближайшего города была живописной. Хоть голова была забита делом, и Феникс почти все время в пути провел, читая досье на местных жителей, изредка он все же поглядывал в окно. Заметив это, шериф стал подсказывать, когда и куда стоит посмотреть. Не слишком часто, но каждый раз в самую точку. «У ваших людей все в порядке?» — спросил он уже на подъезде к городу. «Ночь прошла спокойно?» «Да, спасибо», — поблагодарил Феникс. «Номера и обслуживание отличные, а мистер Бэнкс любезно пустил в свой номер Адама, и Ребекка смогла разместиться одна». «Ну, мистер Бэнкс у нас сама любезность, это все знают», — усмехнулся Харри. «Но уверен, он бы с куда большим удовольствием пустил к себе Ребекку». «Боюсь, рискни он такое предложить, узнал бы, насколько острый язык у красотки Ребекки», — усмехнулся Ричмонд. «Она известный однолюб, и эта любовь — работа. Но нам всем очень повезло, что Ребекка не была занята на другом расследовании. Она одна из лучших в своем деле. В агентстве ходят слухи, что мертвые говорят с ней».
3: «Главное, чтобы об этом не прознал кое-кто из местных», — шериф коротко улыбнулся.
1: «В маленьких городках, как наш, народ суевернее, чем кое-где в Африке». «А вы были в Африке?» — заинтересовался Феникс. «Потому что об образе мышления жителей Штатов я осведомлен, но не обладаю достаточной компетенцией, чтобы сравнивать, тем более с Африкой».
2: «Служил там», — кивнул шериф. «В общей сложности провел там 2,5 года. Чуть не отвык раз и навсегда от здешних холодов».
1: «Насколько холодно здесь бывает зимой?»
2: Феникс глянул в окно. Листья на деревьях только-только начинали желтеть, но утром вылезать из-под одеяла было зябко. Да и само одеяло было толстое и тяжелое. Забираясь под него, Феникс подумал, что к утру сварится в собственном соку, но утром уже пожалел, что не остался в футболке. «Иногда я сплю в спальном мешке под одеялом», — без тени улыбки ответил шериф.
1: «Экономят топливо?» «Вряд ли, учитывая, сколько может потреблять бензогенератор. А его шериф включает регулярно. Скорее всего, зимой здесь чисты сильные ветра, а в такую погоду хоть как топи, а все равно будет холодно».
2: «Зато у вас не бывает проблем со снегом и зимними видами спорта», — заметил Феникс. «Мисс Стерджес переходит с электросамоката на лыжи?»
1: «Это уже третий раз, когда вы спрашиваете меня о Пепси». Харри покосился на него с явным любопытством. «Может быть, вас стоит представить друг другу еще раз?»
2: «Боюсь, эта река утекла далеко вперед», — вздохнул Феникс. «Не подумайте ничего, мисс Пепси прекрасна, я странный язык, и да, признаю, умеет работать с архивами, но она...»
1: Он замялся, думая, стоит ли продолжать.
2: «Как знать, не решит ли Харри, что он домогается Пенелопы?»
1: «Она не в моем вкусе», — закончил, уставившись в окно. Этот вариант ответа показался ему наиболее безопасным.
2: «Вот и хорошо», — заметил Харри, уже не скрывая усмешку. «Она слишком молода для быстротечного, сердцедробительного романа».
1: «А с чего вы взяли, что он был бы коротким?» — изумился Феникс.
2: «Может, случайно вспыхнувшая страсть стала бы началом долгих отношений, и я увез бы вашу шипучку с собой?»
1: Шериф помялся пару секунд, а потом честно признался.
2: «При взгляде на вас такой вариант даже не приходит в голову».
1: «То есть вы рады, что Пепси не в моем вкусе, потому что вам не хочется искать нового регистратора?» Неожиданный комплимент поднял Фениксу настроение.
2: «Но мне кажется, это неизбежно. Не я, так какой-нибудь другой заезжий по стрелу везет ее. Или кто-то из местных подсуетится. Главное, чтобы не этот Смит. Он местный? Мне показался акцент чуть другой».
1: «Нет, он определенно залетный», — упоминание Смита немедленно стерло улыбку с лица Харри.
2: «Появился за несколько лет до моего отъезда».
1: «Ненавижу эту сволочь», — добавил неожиданно пылко.
2: «Что, регулярно указывает своей газетенке, как надо работать в управлении шерифа?» — поинтересовался Феникс. Хотя было понятно, что ненависть Харри имеет другие корни. Возможно, этот самый Смит посодействовал тому, что жена Харри стала бывшей.
3: «После того, как я разбил ему нос, он ни слова про меня и моих парней не пишет», — заверил шериф. «Он просто...» Он помолчал, выбирая выражение, и наконец припечатал. «Да гнида он!»
2: «Тогда главное, чтобы так считала и Пепси». Феникс решил, что пора съезжать с темы Смита. Но вроде она девушка умная. К счастью, в этот момент они наконец-то въехали в город, и беседа угасла сама собой. Первая из двух клиник оказалась давно закрыта. На ее месте за эти годы вырос большой супермаркет.
3: «Мистер Хоринс не выбирается из Мадди Крига», — пояснил Харри. «У него больные ноги, и он не водит машину. Так что об этом супермаркете он, скорее всего, просто не знал».
2: «Порой достаточно месяца, чтобы все изменилось», — ответил Феникс. «Главное, что стоматологическую карту мы сможем запросить. А бриллиант — это скорее экспресс-тест. Но будет лучше, если мы хоть что-то про него выясним».
3: «Конечно, таких камней много. Конечно, слова дантиста не будут приравнены к результатам экспертизы. Но его подтверждение даст повод для более решительных действий. Запросов в таможенную службу, вылетала ли Молли из страны, обращение в колледж, где она училась». Вторая клиника была на месте и работала по обычному расписанию. Она была не очень большой, но зато сверкала чистотой и улыбками персонала. Даже значок ФБР не смог их притушить. Наоборот, девушка на ресепшене, кажется, была только рада помочь.
2: «Да, конечно, у нас в базе хранятся все карты пациентов», — заверила она в ответ на вопрос о Молли Коннорс. Ее лечащим врачом был доктор Грилс, наш ведущий стоматолог-хирург. «Сейчас у него прием, но он должен скоро...»
3: Тут послышались голоса, и из коридора с кабинетами врачей вышла сухонькая старушка в сопровождении одетого в белый халат мужчины.
2: «А вот и он», — радостно улыбнулась девушка. «Доктор Грилл, с вами хотят поговорить».
4: «Надеюсь, это не из-за моей поддельной страховки»,
2: — притворно ужаснулась старушка.
3: «Нет, мисс Моника, я просто просрочил визу лет на 40», — подыграл ей доктор. «Всего хорошего и, пожалуйста, больше не грызите зубами ореховую скорлупу», — добавил он строго.
2: Старушка кивнула, но Феникс был уверен. Наставление врача она пропустила мимо ушей. Врач передал пациентку регистраторам и вернулся к ним.
3: «Господа, прошу в мой кабинет», — пригласил спокойно.
2: Конечно, у него было все в порядке и с визой, и с лицензией, и с налоговыми выплатами. От врача веяло спокойствием, присущим всем, кто ведет свои дела легально. Феникс терпеть не мог стоматологов. В детстве боялся их до смерти. Сейчас, оказываясь в кресле, всегда со страхом ждал, что действие анестезии вот-вот кончится, и бур вонзится в оголенный нерв. Процедура отбеливания зубов и вовсе ассоциировалась у него со средневековыми пытками. К счастью, врач привел их не в кабинет, где центральное место занимала стоматологическая установка, а в небольшую и уютную приемную с мягкими креслами и удобными диванами. «Не хотите ли пройти бесплатный осмотр?» — предложил вдруг Грилс и рассмеялся, глядя на их лица. «Я не мог не предложить».
3: «Спасибо», — сдержанно поблагодарил шериф.
2: «Возможно, когда-нибудь я даже воспользуюсь предложением, но сейчас осмотрите, пожалуйста, другого пациента».
3: Эта девушка найдена в лесу в окрестностях Мадди Крига. Феникс протянул врачу стопку фотографий от экспертов и своих собственных. На всех был крупный план челюсти найденного скелета. По нашим данным, только одна девушка в этом городе делала подобный имплант. Ее имя — Молли, — перебил врач, резко побледнев. Заметно дрогнувшей рукой, он взял фотографии и, едва взглянув, опустил.
2: «Простите».
3: Выдавил он.
2: «Очень похоже, что это она. Посмотрите, пожалуйста, внимательнее», — попросил Харри мягко.
3: «Конечно». Грилс кивнул и снова вгляделся в снимки.
2: «Такую процедуру заказывают нечасто. У меня было всего 3 таких операции. А Молли еще и отличалась тем, что принесла кучу колец, мол, выбирай, доктор, какой сможешь впихнуть».
3: «Я и выбрал». Он растерянно поднял глаза.
2: «Этот».
3: и протянул им фото с наиболее крупным планом зуба со Скайсом. «Вы уверены?» — уточнил Феникс. «Абсолютно уверен», — кивнул Грилс. «Я оставил этот камень Молли Коннорс. Бриллиант из кольца, доставшегося ей по наследству от матери. Она хотела заменить потом камень в кольце, когда накопит денег». «Настоящий бриллиант?» — уточнил Феникс. «Эта деталь могла очень сильно ускорить опознание». «Я думал, для таких украшений используют цирконы».
4: «Обычно да, и у меня есть целая шкатулка камешков самых разных оттенков».
3: Грилс открыл один из многочисленных ящиков, занимавшего всю стену шкафа, и вытащил кейс с прозрачной крышкой.
4: «Вот, видите?
3: Это мне вручили вместе с сертификатом о том, что я прошел подготовку по их установке. От полного комплекта не хватает двух прозрачных, остальные на месте». Молли долго рассматривала их, но все равно решила в пользу бриллианта. «Я отговаривал, камень не чисто белый, цвета шампань. Мог оказаться загрязненным, но она настаивала. И знаете, вышло отлично. У меня есть фотографии готовой работы. Можно посмотреть?» Немедленно ухватился за возможность Феникс.
5: «Конечно».
3: Грилс замялся, явно вспоминая, где искать нужную папку, а потом повернулся к шкафу. Искомое нашлось довольно быстро. Вот, он достал из-под слюдяного слоя файла фотокарточку. Шериф шагнул к Фениксу, и оба вгляделись в изображение.
5: «Очень похоже», — резюмировал Харри через несколько секунд. «Мы можем оставить фото себе?»
3: «Да, конечно, фото есть в электронном виде». Грилс полистал папку, вытянул из другого файла еще один снимок.
5: «Наверное, вам будет нужно и вот это», — и протянул Фениксу.
3: С фотографии на него смотрела улыбающаяся симпатичная девушка. Лицо сердечком, рассыпавшиеся по плечам крупные завитки каштановых локонов. И ясный открытый взгляд человека, у которого впереди вся жизнь. Феникс привык иметь дело с жертвами преступлений, но первая встреча с ними до всегда была шоком. Как можно было соотнести улыбающуюся живую Молли и валяющийся на мокрой земле череп?
5: «Спасибо», — поблагодарил шериф и забрал фотографию.
3: «Распечатайте, пожалуйста, копию карты Молли», — попросил Феникс. «Там есть ортопантомограмма?»
5: «Да, есть».
3: Доктор кивнул и поспешно сел за стол. «Сейчас все сделаю».
5: «Похоже, это действительно она», — сказал шериф, когда они вышли из клиники.
3: «Что теперь? Арестуем ее отца?»
5: Феникс задумался. «Пожалуй, пока рано», — ответил, взвесив все «за» и «против». «Но нужно поговорить с ним предметно и проверить его компьютер. Потому что иначе газета с громким заголовком выйдет раньше, чем Бэнкс довезет Коннорса до офиса. И тут мы рот Смиту уже не заткнем».
3: «Хорошо», — кивнул шериф и с некоторым недоумением проводил взглядом промчавшуюся мимо патрульную машину.
5: «Куда это Стив так погнал?»
3: «Поедем?» — он быстро сел за руль. «Угнаться за патрульным?» — Феникс нисколько не удивился, что шериф знал его имя. Вряд ли здесь было большое отделение полиции. Не составило труда, но ехать оказалось недалеко. Да и спрашивать о причине спешки не пришлось. Единственный выезд из города включал в себя мост через ущелье, и именно там умудрился завалиться на бок лесовоз.
4: «Черт, это же старик Фрэнк!»
3: — выдохнул Харри и, бросив машину на въезде на мост, побежал к столпившимся на месте аварии людям. Феникс к нему не присоединился. Вместо этого он снова достал фотографии Молли и внимательно сравнил снимки трупа с теми, что сделал врач.
5: «Это надолго», — буркнул вернувшийся не меньше, чем через полчаса Харри.
3: «Фрэнк жив, к счастью, но вот лесовоз уберут хорошо, если к вечеру». Он постучал пальцами по рулю. «Объезд нам обойдется в 1500 километров, не меньше. Мне кажется, лучше подождать здесь. Если что, тут неплохой отель, можно заночевать, а утром вернуться в Мадди Крик».
5: «Хорошо, но попросите кого-то из ваших людей присмотреть за Коннорсом», — сказал Феникс.
3: «Скорее всего, это излишняя мера, и завтра снова придется работать не в полном составе. Но лучше так, чем потом искать его по всему штату».
5: Шериф кивнул и немедленно потянулся за телефоном.
1: Глава 7.
3: Тикс заверил, что все сделает, и Харри, поколебавшись, повернулся к агенту Ричмонду.
2: «Здесь живет моя сестра, она домохозяйка, сидит с детьми. Можем пообедать у нее, она будет только рада. Тихая комната для работы тоже наверняка найдется».
3: «У нее такой же вкусный суп, как и у вас?» Кажется, агент был не прочь как следует поесть и не падал в обморок от наличия глютена в выпечке или розового сока в ростбифе. Сегодня утром Ричмонд решительно отверг сэндвич с курицей и попросил такой же, как вчера покупал себе сам Харри. И в кофе он добавлял сахар, а не его заменитель, и сливки выбрал коровьи, а не растительные.
2: «Намного вкуснее», — улыбнулся Харри и завел машину.
3: Дженнифер жила на окраине города в большом уютном доме, который они с мужем купили сразу после свадьбы. Но нашлась она не в нем, а за соседским забором.
2: «Это дом Эйдена Хоринса, сына доктора Хоринса», — пояснил Харри, паркуясь. «Он большую часть года живет не в городе, и моя сестра следит за участком».
3: Он посигналил, и женщина с волосами цвета рыжего золота вскинула голову, щурясь на солнце. Узнав же машину, она радостно замахала руками и поспешила к калитке.
2: «Харри, да ты ли это?»
3: Она подбежала к ним, на ходу скидывая садовые перчатки.
2: «А ну иди сюда обниматься, сирота ты наш безродный!»
3: С этими словами Дженнифер бесцеремонно распахнула дверцу машины и буквально сгребла выпрыгнувшего ей навстречу Харри в объятия. «Сирота безродный», — так в шутку прозвала его мать, когда Харри не смог выбраться на День Благодарения. Тогда даже Джим прилетел из Атланты, а Харри пришлось заниматься дракой в баре. Прозвище приклеилось.
2: «Интересно, сколько гризли сдохло, что ты решил заскочить?» — спросила весело.
3: «Ой», — осеклась, увидев Ричмонда. «Добрый день».
2: «Не «ой», а агент Ричмонд», — поправил Харри быстро.
3: «И мы с тобой уже много раз обсуждали тот инцидент, и мне казалось, что недомолвок не осталось», — добавил уже с осуждением.
2: «У нас в Мадикриге ЧП, его прислали вести следствие, но лесовоз старика Фрэнк перегородил дорогу, и мы тут временно застряли. Я сразу подумал о тебе».
3: «Феникс», — поправил Ричмонд, подарив Дженнифер широкую улыбку.
2: «Никаких рассказов о трупах и прочих непотребствах до обеда», — решительно заявила Дженнифер. Отповедь брата, кажется, вообще никак ее не задела. «Феникс, вы пробовали оленину? Если это было в кафе Алисии, не считается. Она ее безбожно пересушивает. Идемте, я накормлю вас нормальной едой».
3: «Только оставь нам силы работать сегодня, пожалуйста», — попросил Харри и, чмокнув сестру еще раз в висок, пошел к дому. Оленина и правда получилась у Дженни прекрасно, как и ее фирменный брусничный соус. Агент явно оценил и то, и другое, съев подчистую и свою порцию, и предложенную добавку. Мелюзга, погодки Кони и Марик впечатлились настоящим ФБРовским значком и вели себя образцово, кажется, боясь, что если что-то пойдет не так, грозный настоящий агент посадит их в специальную тюрьму для детсадовцев. Ричмонд вел себя, может, и не как душка, но, по крайней мере, не позволял себе язвить, как в сторону Пепси. Наверное, этому агентов тоже учили взаимодействовать с населением. Может, у них даже экзамен был. Давали задание влиться в семью, например, или устроиться работать в супермаркет. Хотя это скорее для других отделов. Но как знать? Может, сначала были общие предметы для всех, и лишь в последний месяц надо было определиться со специализацией. Они уже допивали чай, когда позвонил Стив.
2: «Ищите ночлег, тягач приедет только завтра утром», — сказал он. «Фрэнк в норме, уже выписался из больницы. Говорит, колесо лопнуло. И, похоже, так и есть». «Никакого отеля!» — немедленно отрезала Дженнифер, едва он сбросил вызов. «Постелю вам, Феникс, наверху, а ты, Харри, обойдешься диваном в гостиной». «Если в комплекте с пультом от плазмы, то это будет лучший вечер в моей жизни», — заверил он. «Мама не разрешает смотреть телевизор лежа», — авторитетно заявила Кони.
3: Слова матери котировались выше звездочки шерифа и даже значка ФБР.
6: «Потому что будет близозоркость», — поделился знаниями Марик.
3: «Только до 20 лет», — заявил Харри.
2: «А мне уже намного, намного больше».
3: «Конечно». Кони печально вздохнула и протянула с самой настоящей тоской.
4: «Ты ведь уже старый».
0: На секунду опешив, Харри переглянулся с Дженни, и они все дружно рассмеялись.
3: У Харри была большая семья. На стене в гостиной у Дженнифер висело групповое фото. Пожилой, но еще крепкий мужчина, его ровесница, наверняка супруга, с очень узнаваемым рыжеватым цветом волос. Дженнифер с мужем и детьми, еще одна женщина постарше и двое по-олборновски рыжих мужчин. Их супруги, дети, кажется, несколько внуков. И все открыто улыбались, смотря в камеру, а на заднем плане виднелось сразу 5 грилей.
2: «Это на позапрошлый день независимости», — подсказала Дженнифер, перехватив взгляд Феникса. «С тех пор наш клан увеличился на 1 Олборна и 2 Саммерсетов».
6: «Скоро заселим все здешние горы», — усмехнулся Харри, но почему-то как-то грустно.
2: Феникс вспомнил, что тот говорил о разводе. «Я пойду», — сказала Дженни. «Мне нужно укрыть розы Хоринса. На следующей неделе обещают снегопад».
6: «Уже?» — поразился Феникс. «Но еще даже осень толком не наступила».
2: «В наших краях розы из-под укрытия можно вовсе не доставать», — усмехнулась Дженни.
3: «Может быть, тебе помочь?» — предложил Харри. «Я вам нужен сейчас, агент Ричмонд?» «Нет, шериф Олборн, на ближайший час вы точно свободны», — ответил Феникс. Ему надо было созвониться с экспертами и написать отчеты.
2: «Отлично!» Харри кивнул и с явным энтузиазмом сбежал вниз по лестнице, а Феникс решил, что самое время набрать Ребекки.
3: Из-за ноутбука, который он предусмотрительно взял с собой, Феникса выдернули звонкие детские голоса.
2: «Кушать, кушать!» — возвещали они, и, подняв голову, Феникс с удивлением обнаружил, что уже стемнело.
3: Даже здесь, в уютной мансарде далекого от места преступления дома, он успел сделать немало. Молли Коннорс никогда не пересекала границ Соединенных Штатов, не была оштрафована, не имела приводов в полицию и не числилась ни в одном учебном заведении Америки. И не оканчивала никакой колледж. Большего сейчас он сделать не мог, только разослать запросы в различные ведомства. Решив, что с этим можно повременить, Феникс выключил ноутбук и спустился. В столовой царила суета. Дети то ли помогали накрывать на стол, то ли сводили на нет все усилия взрослых. Харри, засучив рукава, быстро резал капусту. Кажется, в дополнение к мясу ожидался коулслоу. Дженнифер с мужем носили на стол миски и тарелки с картофельным пюре, хлебом и сыром.
2: «Господин агент, вы любите тыквенный пирог?» поинтересовался Марик. «Я обожаю!»
7: «Так не говорят», — вмешалась Кони. «Правильно, агент Ричмонд».
2: «Ну так как насчет пирога?» — не унимался Марик. «Я могу и ваш кусок съесть».
3: Кажется, священный ужас перед значком ФБР безвозвратно испарился.
2: «Марик!» — ужаснулась Дженнифер. «А ну быстро мыть руки и ни слова больше!» «Идем!»
3: Марик немедленно ухватил Кони за руку и потащил в ванную.
2: «Извините его». Дженнифер горестно вздохнула. «Садитесь за стол, сейчас все будет».
3: Феникс кивнул и поинтересовался. «Удалось справиться с розами?»
2: «Да».
3: Дженнифер кивнула с довольной улыбкой. «К счастью, их не так много, так что с помощью Харри мы еще и кусты подстригли». «А почему сын доктора Хоринса не делает это сам?» Задал Феникс давно интересующий его вопрос. «Он учитель в колледже в пригороде Солт-Лейк-Сити», пояснил Харри, перестав наконец стучать ножом. «Живет в кампусе и приезжает только на лето.
2: У него большой сад и прекрасный бассейн». Дженнифер улыбнулась. «Я ухаживаю за ними, а взамен детям разрешено пользоваться всем этим круглый год».
3: «Вполне справедливо», — признал Феникс. Эйден Хоринс прилично экономит на услугах садовника и ремонтника. Ведь муж Дженнифер наверняка чинит покосившиеся ограждения и меняет перегоревшие лампочки. А то, что дети купаются в бассейне, так пока бесятся там, еще и помогают системе фильтрации работать эффективнее. Для самой Дженнифер такая внезапная подработка не была в тягость. Судя по тому, с какой любовью был ухожен ее сад, она отдавала этому занятию всю душу. Странно только, что клумбы не украшают таблички «Победитель городского конкурса на лучший сад». Но, возможно, эти высоты у Дженнифер еще впереди.
8: «Помолимся».
3: Густав протянул руки над столом. Дети с готовностью взялись за них. Вторую руку Марик протянул Фениксу. Феникс не был религиозен, хотя в Куантико это никак не регламентировалось. Просто никто в его семье не ходил на мессу, и тем более не было традиции молиться перед едой. Но он взял Марика и сидевшего по другую сторону от него Хари за руки и склонил голову. «Вознесем благодарность за сегодняшний день и эту еду», — произнес Густав. «А теперь налетай», — и он первым схватился за вилку. Против такой молитвы Феникс ничего не имел, как и совершенно положительно отнесся к томленой в духовке оленине и салату из капусты. Ужин прошел довольно тихо. Все проголодались за день и предпочитали есть, а не разговаривать. И только к пирогу, тому самому с тыквой, Дженнифер принялась расспрашивать Хари об общих знакомых из Мадди Крига. Так Феникс узнал, что старший помощник шерифа Тони Балок написал какой-то суперудачный рассказ и победил с ним в престижном конкурсе. Хозяин продовольственной лавки Шварц вернул фермерам Уортам партию баранины, отчего те смертельно оскорбились. И что Кевину Кулу, лучшему охотнику городка, удалось подстрелить ну просто огромного оленя. Хари даже показал фото на телефоне, и олень действительно был огромным. «Спасибо, дорогая, это было невероятно», — сказал Хари, едва покончил с пирогом. «Пойду позвоню Стиву и парням». «Зайдите потом ко мне», — попросил Феникс. «Конечно». Шериф сдержанно кивнул и ушел в сад. Дети принялись помогать матери убирать со стола. Феникс еще раз поблагодарил Дженнифер за ужин и гостеприимство и поднялся наверх. Он успел составить и отправить запросы и созвониться с Ребеккой, когда услышал шаги по лестнице и негромкий стук в дверь. «Войдите», — пригласил Феникс. «Проехать можно будет только поздно ночью», — сообщил Харри, едва открыл дверь. «Лоям Коннорс не покидал своей аптеки. Я могу отпустить своих ребят или оставить их на ночное наблюдение?» «Отпускайте. Шерифская машина ночью под дверями аптеки привлечет внимание всех горожан», — решил Феникс. «Тем более, что из Мадди Крига ведет одна дорога, и сейчас она перекрыта, если я правильно понял». «Правильно», — шериф кивнул. «Стив напишет мне сообщение, когда лесовоз уберут. А как у вас есть новости?» «Фотографии Молли из Китая фейк», — ответил Феникс. Он жестом пригласил Хари сесть на диван и показал улов из сети. «Никаких дипломов, не зарегистрировано пересечение границ. Варианта два. Молли вышла замуж, нарожала кучу детей и боится сказать об этом отцу. Или именно ее кости нашел Пол Уорд».
9: «Черт!»
3: Хари запустил руку в густые волосы. В отличие от огненных кудрей Дженнифер, они отдавали рыжиной лишь на солнце. А сейчас в свете желтоватых ламп и вовсе казались почти черными. «Я все-таки надеялся, что это не она. Но как такое возможно?» Он посмотрел на Феникса растерянно. «Ну, если предположить, что Лоям не убивал свою дочь и искренне считает, что она уехала?» «Вполне возможно, если преступнику нужно, чтобы пропавшую не искали», — ответил Феникс. И тут же поправил сам себя. «Пропавших». Похоже, что преступник повторил подобное еще 8 раз. Ребекка сказала, что на месте они все закончили. Завтра к обеду она даст мне первый отчет.
9: «Ясно», —
3: Хари кивнул. «Я тоже кое-что принес». Только сейчас Феникс заметил, что в руках у него свернутые трубочкой распечатки. «Днем я попросил Пепси сходить к Эстебану Фернандесу, это наш священник. Он с самого детства жил с отцом при нашей церкви и знает всех горожан очень хорошо. И женщину с длинными черными волосами, собранными в толстую косу, он тоже помнит очень хорошо. Этой женщиной была Эллен Кул, жена фермера Берти Кула. Считалось, что она бросила мужа и сына и уехала из города на поиски лучшей жизни, когда маленькому Кевину Кулу было всего 8 лет. Когда это было, Молли уехала в колледж в 2013-м. Феникс нашел чистый лист бумаги, нарисовал на нем линию, поставил точку с датой обнаружения костей. Левее поселилась точка с именем Молли и 2013. «Кевину сейчас 25, значит, убийство произошло 17 лет назад», — быстро ответил Хари. «Если, конечно, это Эллен». «Это уже дело экспертов, подтвердить или опровергнуть. Благо, есть ее сын, и можно сравнить ДНК», — сказал Феникс, ставя еще одну точку. «Хари, а сколько женщин уехало из Мадди Крига за последние 20 лет? Похоже, придется связаться со всеми, спросить, как у них дела. «Вот в том-то и дело», — Харри покачал головой и опустился на стоящий у стены диван. «Кроме моих сестер, почти никто не уезжал. Пепси пособирает данные, но у нас в городке молодежи всегда было мало. Еще 7 женщин, помимо Эллен, Кул и Молли, не наберется точно». «Значит, географию поисков придется расширять». Это было почти неизбежно, но все равно не сулило ничего хорошего. Расследование из простого и быстрого дела рисковало превратиться в многолетний кошмар. И не факт, что Феникс найдет убийцу. Возможно, тот переехал в другой штат или покинул страну, а может вообще умер, ведь как минимум пару лет никто могильник не трогал. И к тому времени, как дело объявят бесперспективным, карьера Феникса будет мертвее этих самых костей. Кажется, шериф понял ход его мыслей и сочувственно покачал головой. «Съездим завтра к Бертикулу. Они с Кевином живут у самого леса, но, если честно...» Он задумчиво потер подбородок. «Я не верю, что Кул мог убить Эллен». Он до сих пор, кажется, не оправился от ее поступка.
10: «Может, потому и не оправился, что чувствует за собой вину?» — предположил Феникс. «Обязательно съездим».
3: «И, пожалуй, надо навестить святого отца. Врач, шериф и пастор. Больше них о горожанах знают только владельцы кафе да участницы субботней игры в бинго. В Мадикриге есть подобный клуб?»
10: «Как не быть?»
3: Харри поморщился, но как-то ненатурально. «Ей-богу, пьяные женщины за 40 способны доставить больше хлопот, чем банда байкеров. Например, когда решат устроить дискотеку в городском фонтане вместо традиционного кулинарного вечера».
10: «А в Мадикриге и банда байкеров есть?» — поинтересовался Феникс.
3: «В женский клуб тоже надо наведаться, и для меня лично алкогольное опьянение его членов будет на пользу».
10: «Ну уж вам-то явно не составит никакого труда это самое алкогольное опьянение организовать», — хмыкнул Харри.
3: «Но предупреждаю, что это может быть опасно, если не для жизни, то для вашего достоинства».
10: «Они предпочитают купаться голышом?» — Феникс улыбнулся.
3: «Или я рискую нарваться на их разгневанных супругов?» Он задумался, пытаясь вспомнить смутную мысль, мелькнувшую в голове во время ужина. «Харри, попросите Пепси подобрать сводки происшествий за... давайте за четверть века. Понимаю, работа кропотливая, архивы такой давности точно не переведены на электронные носители, но мне нужны эти сведения».
10: «Происшествий какого рода?» — уточнил Харри.
3: «У нас тут 2/3 архива занимают дорожные штрафы, но вас же интересуют не они?»
10: «Нет, как и вождение в пьяном виде, и кражи в супермаркетах, и махинации с налогами».
3: Феникс взял еще один чистый лист и написал, проговаривая вслух. «Убийство, самоубийство, домашнее насилие, преступление против сексуальной неприкосновенности, хранение и распространение запрещенных веществ в случае жестокого обращения с детьми».
10: «Хорошо», — спокойно кивнул Харри. Кажется, дополнительная работа для его драгоценной Пепси нисколько не обеспокоила шерифа. «Но не ждите, что подборка будет обширной. Смит — самая большая неприятность, случившаяся с Мадди Кригом за последние годы».
3: «И все-таки чем так не угодил журналист шерифу?»
10: «Вы сказали, что он залетный?» — уточнил Феникс. «До него в городе не было газеты? Или Смит купил ее у кого-то из горожан?»
3: «Так у Эйдена Хоринса и купил», — хмыкнул Харри. «До того, как его пригласили преподавать в ближайший колледж, он занимался газетой и умудрялся делать ее популярной безо всякой околонаучной чуши. Он писал интересно даже про деревья в парке».
10: «Понятно». Феникс сделал пометку проверить Смита. «Газета стоит немало, и надо понять, с чего вдруг небедный журналист решил прозябать в никому неизвестном Мадди Криге. А много в городе других приезжих. Бэнкса не считаем, он же родился здесь, просто уехал, когда вырос. Мне показалось, город довольно стабилен по населению, да?»
3: «Да, как ни странно. Молодежи мало, и в основном все предприятия семейные».
10: Харри помолчал, будто что-то решая, а потом вдруг махнул рукой себе за спину.
3: «Здесь, за углом, есть маленький паб. Хозяин Эмиль, сам варит пиво и охренительный эль. Я собираюсь сходить и прикупить пару бутылок. На вас брать?»
10: «И выпить их по возвращении в Мадди Крик?»
3: Феникс подумал о маленьком саде в доме шерифа. «Было бы неплохо, спасибо».
4: «Честно говоря, я и сейчас бы пару кружек выпил», — признался Харри и виновато улыбнулся.
3: Я люблю племянников, но, видимо, слишком сильно. Как ни приеду, они с меня не слезают.
7: Тикс и Бэнкс меньше мозги выносят, когда начинают спорить по поводу и без, чем эти два бесеныша.
3: Предлагаете сбежать на пару часов? А вот эта идея была, что надо. И не пришлось бы еще больше стеснять Дженнифер, топчась по дому. И дети не будут взбудоражены сверх уже имеющегося. А там есть доска для дартса?
8: Не знаю.
3: Харри удивленно глянул на него и тут же заговорщически прищурился.
7: Проверим?
3: Выходим по одному. Интервал 2 минуты. Встречаемся у Рэма. В тон ему ответил Феникс. Хлопнул себя по карману. Бумажник был на месте, так что не придется одалживаться на пиво и закуски. Харри хохотнул, сверкнул широкой улыбкой и быстро вышел за дверь. Глава 8. Солнце било в глаза. Харри опустил козырек и сбавил скорость. Впереди был участок сильно разбитого асфальта, а в багажнике у него была куча контейнеров с едой. Дженнифер знала, что Харри неплохо готовит, но от нее еще никогда не получалось уехать с пустыми руками.
7: «У тебя морозилка, 5 быков упрятать можно. Не хочешь есть сейчас, заморозь», — ответила она на возражение Харри.
3: «Ваши не звонили, как там Коннорс?» — нарушил молчание Ричмонд. Выбритый, купленным в круглосуточном супермаркете одноразовым станком, расчесанный такой же одноразовой расческой, он являл собой образец типичного агента ФБР. Всегда при параде, всегда готов к работе.
7: Тикс не послушался. Харри поморщился. Вот же упертый мальчишка. Он остался дежурить и пас Коннорса всю ночь. Кажется, он совершенно уверен, что это Лаям убил всех этих женщин. Вот только Коннорс дома и, кажется, никуда не собирается.
3: Он что, пас своего коня на лужайке возле аптеки?
7: Вопреки ожиданиям, Ричмонд не осудил Тикса за самоуправство. Или засел в кустах. На самом деле, конечно, Тед, как никто другой, подходил для незаметного наблюдения. Выносливый как черт, умеющий бесшумно ходить, компактный. Джаред бы переломал все кусты, да то и дело курил. Белобрысую голову Тони видно за милю. Жеребца, конечно, не спрячешь, но Харри был уверен. Он-то прекрасно провел ночь в своем деннике. Спал на свежем сене и видел счастливые лошадиные сны. Устроился на крыше дома напротив. Он усмехнулся и покачал головой. Надеюсь, не свалится с простудой. Он заверил, что брал с собой спальник.
3: Думаю, он достаточно взрослый, чтобы знать, почему не стоит спать на голой крыше осенью в штате Юта, заметил Ричмонд.
7: Отпил кофе из большого стакана, посмотрел на часы.
3: Но, как я понял, выходного вы ему не дадите сегодня, да?
7: В качестве профилактики рецидивов, так сказать.
3: «Разумеется, нет!» Харри хмуро покосился на Ричмонда.
7: «А вы что, дали бы?»
3: «Нет, иначе подчиненные взяли бы за правило ставить под сомнение мои приказы», с улыбкой ответил Ричмонд.
7: «Но все же отправил бы его в помощь Пепси. Мистер Тикс притащит ей коробки из архива и подремлет часок, пока она будет просматривать документы. В его возрасте этого хватит, чтобы дотянуть до вечера».
3: «Обойдутся», — отрезал Харри. «И мистер Тикс, и мисс Стержес».
7: «Куда сначала?»
3: Он сменил тему, едва проехав злополучный мост, теперь усеянный щепками от распиленных бревен.
7: Убрать их целиком, видимо, не получилось. «Заедем домой или сразу к Коннорсу?»
3: «Домой, надо выгрузить еду», — распорядился Ричмонд. «Потом в офис. Ребекка обещала передать мисс Стержес отчет. И затем к Коннорсу».
7: Обозначенный план было несложно выполнить, по крайней мере, первый его пункт. А вот со вторым вышла заминка, потому что помимо невероятно серьезной Пепси, в офисе их встретило сразу 2 крайне помятых, невыспавшихся лица.
3: «И как это понимать?»
7: Харри нахмурился, переводя взгляд с серого Теда на бледного до синевы Тони и обратно.
2: «А как хочешь, так и понимай!» —
7: фыркнула Пепси. «Сегодня она пузырилась даже больше обычного».
2: «Агент Ричмонд, вам велели передать...»
7: Пропела она голоском, полным яда, и протянула Фениксу тонкую папку.
2: А на словах... «Мисс Ребекка и ее команда отбывают в полдень. Отчеты...»
7: Она заглянула в толстую тетрадь, куда записывала все на свете. Отчеты ежедневно на e-mail. Если нужна консультация по телефону, каждую среду и пятницу с 5 до 7. Если будет что-то экстренное, она тут же позвонит сама.
5: Спасибо. Ричмонд явно был не впечатлен ни ядовитым тоном, ни докладом. Когда я могу ознакомиться со сводками?
7: Спросил с таким осуждением, разглядывая стаканчик с йогуртом на столе Пепси, будто вместо него увидел деталь нижнего белья. Ознакомливайтесь на здоровье. Пепси растянула губы в улыбке и со стервенением хлопнула по клавише «ввод». Несчастный ноутбук пошатнулся, за спиной Пепси ожил принтер. «Прошу». Она выхватила лист из принтера и яростно толкнула его по стойке к Ричмонду.
5: «Спасибо, мисс Стерджес, не остался в долгу тот».
7: «И что? Это все?» Обернулся к Харри, глянув на распечатку. «За 30 лет?»
5: «Я предупреждал», — Харри пожал плечами. «У нас мирный городок». «И вот что».
7: Он хитро прищурился, и Тикс с Баллоком обеспокоенно переглянулись.
11: «Сегодня поступаете в подчинение к Стерджес. Оба».
7: «Ты, кажется, давно хотела сделать косметический ремонт в подсобке».
5: А довольную улыбку Пепси можно было порезаться.
11: «Ни в чем себе не отказывай.
5: Где лежат бюджетные деньги, ты знаешь?»
7: «Харри, ты же сам мне показывал информационное письмо о том, что управление штата не примет к отчету больше $1000 за полгода. А мы в прошлом месяце обновляли камеру предварительного заключения».
5: Пепси тяжело вздохнула.
7: «Я могу потратить только $33. И что я на них куплю? Хотя...»
5: Она снова улыбнулась, и парни отшатнулись.
7: «Теодор, Уинстон, пошли за мной».
5: «Она за все поручения берется с таким энтузиазмом?» — спросил Ричмонд.

0: за ручкой. «Извините ее». Харри сам скрипнул зубами. Кажется, он только и делает, что за всех извиняется. Пепси порой и правда слишком ретиво относится к своим обязанностям, но зато вовсе идеальный порядок.
1: «Все нормально»,
0: — выдавил Ричмонд. Оглядев офис, снова уставился на стаканчик с йогуртом. «А где помощник Бэнкс? Я думал, Коннорсон поедет вместе с нами». «Тут я», — подал голос Джаред. Обернувшись, Харри увидел, что тот стягивает мотоциклетный шлем, зажимая меж коленей шапку. Ребекка просила передать. Сказала, это пока не официальное заключение, но зубная карта сошлась с черепом, с камушком. «Это Молли Коннорс». Он протянул папку Ричмонду.
1: «Молли?»
0: Сонливости в голосе Теда не осталось. Зато растерянности было хоть отбавляй. Он появился из подсобки, держа в руках какие-то коробки.
1: «Черт! Я надеялся, все-таки не она».
0: «Можно посмотреть?» Харри взял папку и заглянул внутрь. Там было больше фотографий, чем текста, и даже не специалисту было понятно, что челюсти на рентгене совершенно одинаковые. «Я считаю, что это серьезное основание, чтобы задержать Коннорса и устроить обыск».
2: «Да, похоже, пришла пора обновить ваше помещение предварительного задержания».
0: Харри совсем не понравились радостные нотки в голосе Ричмонда. Конечно, того не могло не радовать такое скорое завершение дела, но принять, что Лаям, владевший аптекой дольше, чем Харри жил на этом свете, оказался хладнокровным убийцей, лишившим жизни собственную дочь, было адски трудно. «Бэнкс, вы с нами. Оружие держать наготове, но с предохранителей не снимать». «Возьми машину с клеткой», — распорядился Харри. «Так точно, босс». Джаред умел быть серьезным, когда надо, да и опыта полицейских задержаний у него было намного больше, чем у всех жителей Мадди Крига вместе взятых.
2: Прежде чем снять ключи от машины с большой пробковой доски, Джаред достал из сейфа свой глок.
0: Вынул обойму, убедился, что она наполнена под завязку, со щелчком вставил ее обратно и догнал патрон в патронник. Сунул глок сзади за пояс джинсов и вышел из офиса. «Мы подготовим все для оформления». Пепси стала еще серьезнее, чем когда Харри и Ричмонд пришли. Харри тоже проверил свой пистолет. Получалось, у него это даже более ловко, чем у Джареда. Да и в стрельбе он того обошел. Чем немедленно завоевал уважение честолюбивого экс-полицейского. Но как раз стрелять в армии научили отменно, чего не скажешь об остальных аспектах работы шерифа. Например, как принять тот факт, что один из тех людей, с кем ты прожил столько лет бок о бок, может оказаться серийным убийцей? «Можно я с вами?» — вдруг тихо сказал Тед. «Пожалуйста, Харри, я отработаю потом, сколько скажешь. Я хочу посмотреть этому ублюдку в глаза».
3: «Мы пока понятия не имеем, ублюдок он или несчастный отец».
0: Голос сам собой смягчился, хоть Харри и хотел произнести это твердо.
3: «Посмотришь, когда мы его привезем».
0: Ричмонд ничего не сказал, и Тед не осмелился настаивать. Намечающийся ремонт был позабыт. Тони, он и Пепси стояли за стойкой. Харри наблюдал, как Ричмонд проверяет оружие, и кивнул, давая команду на выход. Аптека была открыта, но Коннорса за прилавком не нашлось. Феникс уже потянулся за оружием, когда услышал. «Одну минуту!» раздавшаяся по ощущениям из какой-то кладовки. «Бэнкс, обеспечь наблюдение за черным ходом», — приказал Феникс. «Харри, два шага влево, вы на линии огня». Шериф послушно шагнул в сторону, но приготовления оказались совершенно напрасными. Коннорс вышел из подсобки вовсе не с пистолетом, в его руках был большой веник сухих трав, а желтоватый фартук был сплошь усыпан всяким растительным мусором.
4: «А, шериф!» — обрадовался он. «И вам всем здрасте!» — кивнул Джареду и Фениксу. «Молли-то моя написала. Правда, сказала, что позвонить не может, программу не смогла установить, да и времени нет. Это очень плохо».
0: И Лаям озабоченно посмотрел на хмурого Харри.
1: «Написала? Или ты сам состряпал письмо и пытаешься сбить следствие с пути?»
0: Феникс понимал, о находке в лесу узнало большинство жителей Мадди Крига, даже без публикации Смита. Заезжий агент ФБР, группа экспертов, все шерифское управление при деле.
1: Люди в маленьких городках, может, не так интересуются.

0: интересуются большой политикой и новостями науки, но они точно не слепые и не глухие.
1: «Нам нужен ваш компьютер, мистер Коннорс», — сказал Феникс. «Согласно данным экспертизы, останки, найденные в лесу, принадлежат Молли Коннорс». Он впился взглядом в аптекаря. «Вашей дочери, Лаям».
0: Повисла тишина.
1: Уголки губ Лаяма и его руки, сжимающие букет, начали медленно опускаться, пока он растерянно переводил взгляд с Хари на Феникса и обратно.
0: Шериф же кинул на Феникса неодобрительный взгляд
1: и, подойдя к аптекарю, взял его за плечи.
0: «Экспертиза предварительная, Лаям», — сказал он тихо. «Еще не делали ДНК-тест. Мы во всем разберемся, но сейчас тебе нужно будет поехать с нами».
2: «Компьютер»,
0: — прошептал Коннор с непослушными губами.
2: «Вам надо посмотреть компьютер. Вы увидите, что она жива. Она ходила вчера в ресторан с подругами. У нее даже есть парень».
1: Он покачнулся, ухватившись за куртку Хари. «Пойдем, Лаям». Джаред подошел к ним и взял аптекаря под руку. «Я отвезу тебя в офис, хорошо? А парни все проверят».
2: «Но фотографии...»
1: — не унимался Коннорс.
2: «Я же храню все ее письма! Почему меня арестовывают?»
1: «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде».
0: Феникс не имел привычки объяснять свои действия. Не собирался и сейчас. Тем более, что кости девушки были сами по себе достаточным объяснением.
1: «Ваш адвокат может присутствовать при допросе. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Вы понимаете свои права?»
2: «Адвокат?»
1: — голос Коннорса сорвался.
2: «Вы что, думаете, что это я ее? Мою Молли?»
0: «Так положено, Лаям, сам знаешь».
1: Джаред мягко, но неумолимо потянул Коннорса к выходу. «Оформите, без меня никаких разговоров», — распорядился Феникс и потянулся к телефону. Хорошо, что экспертная группа еще не улетела. Ребекка в компьютерных делах не разбиралась, но Адам был дока. Бэнкс увел совершенно расклеившегося Коннорса, и Хари, дождавшись, когда Феникс закончит разговор, решительно повернулся к нему.
2: «Это было обязательно?» — спросил он сухо.
0: «Мы ведь не знаем точно, он это или нет. Мы даже не знаем, точно ли это Молли.
2: Я понимаю, что эти люди для вас никто, агент Ричмонд, но раз так, то, может быть, позволите мне с ними разговаривать в такие моменты?»
3: «Полгода назад я наблюдал, как в зале суда освободили женщину, хладнокровно убившую своего бывшего мужа и его новую жену. Между прочим, почти 6 месяцев, носившую под сердцем двойню», — ответил Феникс.
2: «А знаете, почему это случилось?» «Вовсе не потому, что у следствия не было доказательств, и не потому, что ее адвокат сумел разжалобить присяжных. Ей не зачитали Миранду, когда брали свидетельские показания, и суд их не принял. А за ними отклонил все остальные, потому что они исходили из того, что она сказала в первый раз. Моего напарника уволили из ФБР, меня понизили в должности. 4 человека в могиле, а убийца подала в суд на штат и выиграла 5 миллионов компенсации морального ущерба».
0: Правило Миранды – юридическое требование в Соединенных Штатах Америки, согласно которому во время задержания задерживаемый должен быть уведомлен о своих правах, а задерживающий его сотрудник правопорядка обязан получить положительный ответ на вопрос, понимает ли он сказанное.
1: «И вас сослали сюда?» Хари невесело усмехнулся. «Наказали нами?
0: А вы теперь наказываете всех для профилактики, даже не будучи уверенным, кто перед вами? Убийца или несчастный отец?»
1: «А откуда вы знаете, в чем я уверен, а в чем нет?» Холодно поинтересовался Феникс. «Отчитываться я обязан только своему руководству».
0: А еще он просто не мог позволить себе допустить еще одну ошибку. Карьера, на построение которой Феникс потратил всю жизнь, висела на волоске, но даже не это было главным. В ушах до сих пор стояли рыдания матерей Саманты и Рикардо Вайс, когда судья зачитывал приговор, а перед внутренним взором холодная улыбка монстра, избежавшего смертной казни. Губы шерифа дрогнули, на секунду складываясь в тонкую полоску, но на выпад он ничего не ответил, признавая старшинство Ричмонда. Хотя в том, что в иных обстоятельствах ответ нашелся бы, Феникс был совершенно уверен.
1: Компьютер был в крохотной комнатке, служившей Коннорсу кабинетом. Две стены были заставлены стеллажами, на которых теснились сотни книг. Придвинутый к окну стол был завален исчерканными листами бумаги. Относительный порядок был только на подоконнике. Там лежали всего три папки и аккуратно выровненная стопка фотографий.
4: «Шериф, вы говорили, что видели фото, якобы присланные Молли Коннорс».
1: Феникс указал на лежавшую сверху фотографию. «Можете сказать, узнаете ли вы это изображение?»
5: «Да, Лаям ее показывал», — Харри наклонился над столом. «Это какой-то храм в Пекине».
1: Он рассказывал, но я не запомнил, честно говоря. Без дополнительных указаний он перебрал изображение и подтвердил. Многие из них Лаям с гордостью показывал всем желающим.
4: «Надо будет проверить их на предмет уникальности». Феникс сделал себе пометку. «Если наличествуют фейковые письма, весьма вероятно, что эти фото просто скачаны с каких-то сайтов. Включите компьютер, посмотрим, что там».
1: Компьютер был стареньким, включался долго и нещадно жужжал.
5: «Программа для обработки фото», —
1: протянул Харри и ткнул курсором в значок на рабочем столе. Почти сразу выскочило уведомление о скором окончании срока подписки на расширенный пакет услуг.
4: «Платная подписка?» — Харри поднял глаза на Феникса. «На фотошоп?»
1: «И несуществующие письма от давно мертвой дочери», — задумчиво сказал Феникс. Вывод напрашивался сам собой.
4: Но все было как-то слишком очевидно.
1: Конечно, мотивы поступков людей иногда не подчиняются никакой логике. Но если бы Коннорс убил дочь, неразумнее ли было разыграть карту ссоры и разрыва отношений, чем оставлять в своем компьютере такие следы? Тем более, что в могиле вместе с Молли были еще 8 женщин. Между тем программа загрузилась, и на экране появился огромный цветок. Немного побегав курсором по экрану, Харри нашел, как уменьшить изображение, и они увидели красочную этикетку. «Травяные сборы Коннорс и Ко», — гласила она. «Улучшенный состав против бронхита». На сочных травяных оттенках фона красовались растения и цветы, наверняка те, что входили в состав сбора.
5: «Надо же», — удивленно протянул Харри. «Я думал, он их заказывает где-то».
1: Он открыл папку, куда сохранялись файлы программы. И экран заполнили этикетки. Все разные, и каждая определенно была сделана с большой любовью.
4: Эксперты проверят компьютер на предмет удаленных файлов.
1: Феникс не то чтобы очень хотел, чтобы Коннорс оказался убийцей. Скорее, он не хотел обнадеживать себя раньше времени. Коннорс понравился ему, а этикетка сбора для улучшения памяти была такой красочной и аппетитной, что немедленно захотелось купить эти травы и заварить их.
4: «И посмотрят, что можно сделать с письмами. Харри, откройте почту, посмотрим, что там».
1: Несколько уведомлений от налоговой службы, никаких просрочек. Коннорс платил точно в срок. Напоминание от доктора Хоринса о ежегодной диспансеризации. Спам, реклама, рассылки. И десятки писем от Молли. Коннорс скрупулезно хранил их в отдельной папке. Все посмотреть на месте, конечно, было невозможно, этим займутся эксперты. Но Харри все равно открыл несколько. Письма были жизнерадостными и короткими. Все в духе «Папуль, привет, все хорошо, вот тебе фотка». Иногда к этому добавлялось предложение другое о каких-то событиях, вроде поездки на озера или ужина с парнем. Еще с десяток писем Харри пролистал, не читая. Только чтобы убедиться, все они были короткими.
4: «Ублюдок играет с ним», — выдохнул шериф, сжав кулаки.
1: «Зачем?»
4: «Если убийца местный, то, возможно, ему доставляет удовольствие видеть Коннорса и знать, что тот только что получил письмо от своей мертвой дочери».
1: Феникс отобрал у него мышку, сел за стол и сам стал просматривать почту.
4: «Надо будет попросить родственников всех уехавших из города женщин с ними связаться».
1: «Читай очередное. Папа, у меня все супер, вот тебе фотки из Гонконга». Феникс подумал. «А хорошо, что Харри регулярно видится со своими сестрами.
4: и точно знает, что их успехи, разочарования, мужья и дети реальны, а не выдуманы изощренным убийцей, способным годами скрывать факт преступления. И вот это обстоятельство ставило убийцу на отдельную ступень. Чаще всего серийников отличает целый набор черт. Четкий модус операнди, список ритуалов, предшествующих и завершающих убийство, демонстративное оставление трупа там, где его легко обнаружить. Поначалу почти все прячут тела, но 8 эпизодов он уже должен испытывать потребность рассказать о себе миру. Зазвонил телефон. Феникс принял вызов, это была Ребекка. Феникс выслушал ее, не прекращая просматривать почту и потрошить компьютер на предмет скрытых или спрятанных папок. В какой-то момент убрал руку с мышки, сосредоточившись на разговоре.
6: «Спасибо».
4: Дождался, пока она попрощается, и сбросил вызов.
6: Звонила Ребекка, сказал, обращаясь к Харри.
4: «У одной из жертв сломана подъязычная кость, значит, причиной смерти, скорее всего, было удушение». «У одной из?» — переспросил шериф. «То есть остальных он не душил?»
6: «Я думал, способ убийства у серийников примерно одинаковый всегда».
4: «Первые убийства часто отличаются от остальных», — рассеянно ответил Феникс. «Тем более Ребекка сказала, что этот труп, очевидно, старше остальных. Эллен Кул, если это она, убита значительно раньше».
6: «Позвоню Берти Кулу», — решил Харри. «Попрошу, чтобы Кевин пришел в офис. Надо ведь взять у него биоматериал».
4: «Лучше съездим к нему сами». Феникс подумал, что с почтой возиться больше не имеет смысла. Нужно передать материалы спецам и не терять время. «Скорее всего, Кевина нет дома», — покачал Харри головой. «Он постоянно пропадает на охоте и целыми неделями не ночует дома. А сейчас, к тому же, конец сезона. Пока снег не засыплет горы так, что нельзя будет пройти, Кевин будет появляться только за тем, чтобы набить морозилки мясом».
7: «Хорошо», — согласился Феникс. «Не было никакого смысла перечить шерифу и настаивать на своем.
4: Оформляем изъятие ноутбука, и надо вернуться в участок. Взять у Коннорса свидетельские показания». Преподаватели в Куантику в один голос заявили бы, что нельзя снимать с Коннорса подозрения, пока не будет найден убийца и доказана его вина. Феникс и не собирался полностью оправдывать аптекаря, но где-то глубоко в душе проклюнулось ощущение. Лаям всего лишь несчастный отец, много лет считавший, что дела у его дочери идут отлично. Глава 9. Допрос прошел паршиво. Нет, агент Ричмонд больше не говнился и разговаривал с Лаямом вежливо и даже как будто с сочувствием. Но на Коннорса все равно было жалко смотреть. Он мямлил, всхлипывал и все спрашивал и спрашивал у Феникса, как так может быть, что Молли мертва, ведь она постоянно пишет ему письма. Под конец нервы сдали даже у непрошибаемого Тикса.
8: «Пойду я за кофе съезжу», — буркнул он, совершенно, кажется, забыв, что пару часов назад был готов линчевать Коннорса без суда и следствия.
6: «Бери на всех», — попросил Харри. «Подожди». Он постучал в допросную, дождался разрешения и вошел. «Тикс едет за напитками», — объявил, стараясь придать голосу самое нейтральное выражение, на какое был способен. «Лаям, тебе кофе или лучше чай?»
4: Тот не ответил. Сгорбился за столом, спрятал лицо в ладонях и заплакал в голос, как ребенок.
9: «Можно?»
4: — Лаям всхлипнул.
9: «Можно мне ее увидеть?»
4: «Он все еще надеется, что это не она», — понял Харри.
6: «Останки забрали на экспертизу», — ответил Ричмонд. Дернул плечом, и на один страшный миг Харри подумал, что он потянулся за телефоном и хочет показать и без того убитому известием Коннорсу фотографии черепа.
4: Но Феникс просто разминал затекшие мышцы. «Агент Ричмонд?» — Харри вопросительно на него посмотрел.
9: «Да, мне тоже кофе, пожалуйста»,
4: — наконец-то ответил тот и чуть наклонился вперед.
6: «Если это действительно Молли, то тело передадут вам после окончания следствия. Вы сможете похоронить ее по всем правилам. Но сначала нам нужно найти убийцу». Эти слова оказались правильными. Коннорс встрепенулся и, наконец, поднял голову.
9: «Да», —
10: выдохнул он.
11: «Нужно найти. Кто это сделал? Кто убил мою малышку? И ведь это он!»
10: Лаям едва не подпрыгнул на стуле.
11: «Это ведь он пишет мне письма, да? Вы должны его отследить. Вы можете его отследить?»
10: Он с надеждой вгляделся Ричмонду в глаза. «Я сделаю все, что в моих силах». Ричмонд выдержал его взгляд. «Обещаю вам». По исчерченному морщинами лицу Лаяма снова заструились слезы. Но Харри был уверен, тот справится со своим горем. Может, не сразу, но сумеет научиться жить по-новому. Письма — это, конечно, связь с близким человеком, но написанные не от руки, они не обладают и десятой долей энергетики. Возможно, и даже скорее всего, мерзавец скопировал манеру разговора Молли, и Лаяму казалось, что с ним разговаривает его дочь. Но просто письма с фотографиями городов и гор совсем не то, что разговоры по видеосвязи или же по телефону и обмен смешными или вполне серьезными селфи. Молли уже была очень далеко отсюда, и это обстоятельство было на пользу Лаяму. На другой чаше весов, и Харри надеялся, что сейчас Феникс не заговорит об этом, был тот факт, что Молли убил кто-то, кто хорошо знал и ее, и Лаяма. Кто-то, кого хорошо знал и сам Харри. В конце концов, Ричмонд отпустил Коннорса домой, и Тикс вызвался его отвезти. Вернулся он с охапкой пакетов с успокоительными сборами. Лаям посчитал, что те будут не лишними для доблестных стражей порядка. «На!» — Тик сунул пакеты Пепси. «Без слез не взглянешь теперь на эти травы». «Давай заварю». Тони забрал один пакет и ушел в небольшую комнату отдыха. Харри оглянулся на закрытую дверь рабочего кабинета, который он выделил Ричмонду, и решил, что агент обойдется и без чая. В конце концов, он наверняка видел дела похуже, раз ведет себя как бесчувственный ублюдок, даже с родителями жертв. Тикс увязался за Тони. Пепси проводила их слишком взрослым взглядом, совершенно неподходящим к ее миловидной внешности и улыбчивому лицу.
11: «Она ему чуть ли не старшей сестрой была, ведь всего на 5 лет старше», — вздохнула Пепси. «Жаль, что Сеймур так больше не вышла замуж. Теду пошло бы на пользу быть не единственным ребенком в семье».
10: Кастер Тикс был приезжим. Работал учителем математики в школе. Харри до сих пор хранил тетрадки с размашистыми «F» на полях, выведенными его рукой. Их роман Сеймур, тогда еще Вашингтон, обсуждали все. Молодая врач-ветеринар и обворожительный незнакомец. Свадьба была скромной, а вскоре Сеймур перестала носить тесные джинсы и обтягивающие свитера, сменив их на просторные туники и трикотажные брюки. Кастер умер за 3 недели до того, как она разрешилась от бремени. Трагическая случайность, в его мозгу лопнул сосуд. Сеймур похоронила мужа, назвала младенца Теодором, как мечтал Кастер, и принялась за воспитание сына, совмещая это нелегкое занятие с ветеринарной практикой. Сеймур, казалось, не боялась ничего, ни трудных родов у коров, ни норовистых лошадей с копытной гнилью. Она одинаково ловко делала уколы кошкам и холостила свиней. Поначалу жители Мади Крига с недоверием относились к женщине-ветеринару, но уже лет 15 ни у кого не возникало даже мысли о том, чтобы отвезти заболевшего в пса в Бивер в тамошнюю ветклинику. А еще никто и никогда не видел Сеймур на свидании, а по городу не проскочило ни единого слуха о ее новом романе. В женском клубе после пары бутылок вина Сеймур называли «однолюбша», исключительно шепотом после тяжелого вздоха и обязательно утерев слезы платочком. Вопрос Пепси определенно был риторическим, и Харри только вздохнул.
12: «Пойдем пить чай». Он посмотрел на растерявшую свой боевой пыл девушку.
11: «Не хочу», — буркнула Пепси и в сердцах добавила. «Видеть их не хочу».
12: «И кто из них тебя обидел?»
10: Харри облокотился на стойку.
13: «Джаред? Вряд ли».
10: «Тони?» Пепси мотнула головой, и он усмехнулся. «Значит, Тикс». «И что же он сделал? И главное, когда успел?»
11: «Ах, ты еще и спрашиваешь?» Пепси зашипела, как газировка из взболтанной банки.
14: «Как думаешь, что ответил мне обожаемый тобой Тикс, когда я предложила сходить в кино?»
15: «Дай угадаю». Харри всерьез задумался, хотя куда больше сил уходило на то, чтобы не улыбаться. «Извини, но я собираюсь всю ночь проторчать на крыше с биноклем».
14: Фыркнула Пепси. «Если бы. Прости, Пепс, но я должен присмотреть за Роем». Она с силой захлопнула дверь. «А сам полез на крышу и этого долговязого с собой потащил».
15: «А на ночевку с конем ты разозлилась бы меньше?» Поддел ее Харри, и улыбка все же вырвалась из-под контроля.
14: «Разозлилась?» — опешила Пепси.
15: Она фыркнула, на этот раз весело.
14: «Нет, Харри, я не злюсь. Я в бешенстве, что меня прокатили с кино, а я, между прочим, двоим отказала. Не пошла с ними. Все этого конюха думала заманить».
15: «Кто-то сказал кино?»
16: Джаред выглянул из подсобки, где воевал с новыми ботинками, взявшимися нещадно натирать пятки.
14: «Зачем тебе этот мальчишка?» — удивился он вполне искренне. «Он тебя на полголовы ниже».
15: «Пойдем в кино со мной, не пожалеешь». Пепси сморщила носик.
14: «Бэнкс, если мне захочется пообщаться со старпёрами, я запишусь в женский клуб»,
16: — сказала она, одарив Джареда холодным взглядом.
15: «Зрелость!» Бэнкс не только не смутился, но еще и довольно осклабился.
14: «Это называется зрелость, дорогая. Еще пару лет, и ты оценишь. Но к тому времени ты станешь уже не зрелым, а дряхлым», — и не думала сдаваться Пепси. «Босс, я еще нужна? Если нет, поеду домой. Займусь йогой, чтобы не пришлось рассчитывать на внимание только зрелых».
16: Она выделила последнее слово, выразительно посмотрев на Джареда.
15: «На сегодня все, но завтра утром нужно будет сделать расшифровку допроса Коннорса». Харри подождал, пока довольная Пепси упорхнет, громогласно со всеми попрощавшись, и перегородил Джареду путь в гостиную.
17: «Ты даже не думай обидеть девчонку, ясно тебе?»
15: «Спокойно, я пришел с миром!» Джаред примирительно поднял руки. «Когда сам был в ее возрасте, погастролировал вдоволь, так что высокой грудью и крепкими бедрами меня не удивишь. Но согласись, Тикс не ее формат. Не справится он с нашей Пепси».
17: «Не стоит недооценивать парня», — Харри покачал головой.
15: «И никаких любовных разборок».
14: «Любовных?» — раздался за спиной недовольный голос Теда. «О чем вы?»
15: «О том, молодежь, что когда хорошенькая девчонка зовет тебя в кино, надо идти, а не за старыми аптекарями подглядывать»,
16: — фыркнул Джаред.
15: «Ну чего там с чаем? Испортили, небось?»
14: Тикс проигнорировал вопрос и сложил руки на груди.
15: «Я не понял, ты что, к Пепс яйца подкатываешь?» — протянул он угрожающе.
18: «Вы поглядите, какие мы грозные!»
16: Джаред оперся задницей о дверной косяк.
14: Тоже сложил руки на груди, копируя позу Теда.
15: «Пацан, определись уже. Ты или подкатываешь к ней свои, или не трогаешь мои. Иначе ее приходует Кевин, когда вылезет наконец из своего леса».
14: «Кевин, Рочер, да хоть старик Лаям, главное, чтобы не ты»,
15: процедил Тикс. «Так, ну хватит», вмешался Харри. «Обоим говорю, никаких петушиных боев в этом офисе. Пепси сама решит, с кем и когда ей идти на свидание. И проигравший примет это достойно».
14: «Да что у нас тут, рыцарский турнир, что ли?»
15: Тикс негромко выругался.
14: «Да и не собираюсь я с ней никуда идти. Я просто не хочу, чтобы этот неотесанный мужлан...
15: Тед!» Харри предупреждающе вскинул руку.
14: «Ой, да делай ты, что хочешь!»
15: Тикс с досадой пнул в стойку так, что она задрожала.
14: «Но успокаивать ее потом будешь сам, босс!»
18: «Посмотрите, какие мы грозные!»
15: вздохнул Джаред.
14: «Что я такого сказал?» спросил Тед, бросив на Харри полный негодования взгляд. «Нашей Пепси 19, а он четвертый десяток разменял. И разведен к тому же».
15: «Ну и что?» Тони вышел на шум. «Мой отец развелся трижды до того, как встретил маму, и ничего, живут, за разводом не бегут. И Джареду не четвертый десяток, а только 30. Пошли чай пить. Я что, зря чайник ровно 100 раз по часовой стрелке крутил?»
14: «Ладно», — буркнул Тикс. «Так происходило абсолютно всегда.
19: Стоило вмешаться Балоку, как фырчащий и рычащий, словно дикий енот Теодор, немедленно приглаживал шерсть и становился примерным поймальчиком. «Я уже сказал, мне все равно, делать что хотите».
20: «Локти потом кусать не будешь?»
19: Неожиданно серьезно спросил Джаред. Тони одарил его поистине ледяным взглядом и обхватил Тикса за плечи, потянув в комнату отдыха.
20: Харри пошел следом, оставив Джареда одного.
19: Чаи Лаямы были совершенно восхитительны, независимо от того, сколько раз и в какую сторону их мешали.
21: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

без усмешек встречали все цветы на дорогах земли.

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не забыть.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Что это такое? Палача отняли, жандармов отняли, пугают! Свиньи вы, они верноподданные!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня «Girl» знаменитой британской четверки стала первой песней «Beatles», выпущенной в Советском Союзе на пластинке на русском языке. Ее в 1968 году записал Валерий Ободзинский, русский текст Онегина Гаджикасимова. На грампластинке эта песня значилась как английская народная.
3: Я хочу...

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЭРЦ. Часто так бывает, что новое

оказывается всего-навсего лишь хорошо забытым старым. Слушайте старую музыку в эфире «Радио Рансис», и вы узнаете много нового. Ежедневно канал ретро-музыки «Ностальгия» в эфире «Радио Рансис».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущий Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица и поэтесса Светлана Марина из города Йошкар-Ола, Республика Мариэл. Светлана, здравствуйте!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Светлана, я знаю, что вы не только пишете стихи, да, исполняете, но пишете песни, и песен у вас немало. Давайте тогда о творческой деятельности поговорим немного позже, а пока расскажите немного о себе.
1: Но я не знаю, кого планировали мои родители, но вот родилась я. Родилась я уже незрячая, с диагнозом недоразвития глазного яблока. Сначала как-то не поняли родители, что у меня вот такой вот дефект. Но потом как-то вот обратили внимание то, что я не реагирую на движение. Ну, тогда вот поняли.
0: Какие-то попытки были лечения или, в принципе, на этом не зациклились?
1: Лечения особо не было, еще не знали мои родители, еще не знали, вот им посоветовали. Они ездили в Москву, в институт. Какой там институт?
0: В Гельмгольце?
1: А, ну да, в Одессу ездили. Я этого, конечно, не помню. Вот в Москву я немножко помню некоторые моменты. Мне было 2 годика, я уже некоторые моменты помнила. Ну, больницу не помнила, помнила пребывание в квартире у родственников. Вот, а так сказали, медицина бессильна, и на этом успокоились.
0: Вы закончили специализированную школу для слепых в Мариэл?
1: Да, у нас есть школа-интернат, находится она непосредственно в республике, в пригороде, деревня Савино. Я там отучилась 12 лет. Ну, училась, не скажу, что хорошо. Мне это все дело, ну, меня, наверное, понимают, не нравилось. Зачем забивать голову лишней информацией, если она мне не пригодится в будущем? Вот, так что я не утруждала себя учебой, особенно в последние годы, когда уже хотелось быстрее-быстрее закончить школу. Ну так, на тройке я училась.
0: Чем школьный год запомнились? Какие, может, яркие события были интересны? Ну, как бы школьный год всегда такой след оставляет, да?
1: Ну, в школе я ходила в хор. У меня был любимый учитель музыки, который действительно любил и знал свою работу. И он нас очень так муштровал, заставлял нас и петь, пропевать, и все там репетировать. Хор у нас был хороший в школе, большой такой 4-голосный хор. И я с 4 класса, начиная, туда ходила. И мне там нравилось. Ну, мы такие песни учили, соответственно, тому времени всякие там. Время было еще советское, поэтому мы то пионерские песни, там вот эта агитация коммунизма и всего такого прочего. А потом я хор бросила. И, наверное, потому учитель вот этот вот музыки выставил мне 4 в последний год. Хотя он ко мне вообще не придирался. Ничего такого он плохого против меня не имел, наоборот.
0: А вот учась в школе, как будущее себе представляли? Каким видели будущее?
1: Мне сказали, что я могу выучиться после школы на массажиста. Ну, я, конечно, надеялась, что оно так и будет. Мечтала после школы поступить. А тогда еще было специализированное училище только в Кисловодске. Вот, поближе пока еще вроде не было. Все в основном ехали туда. А я закончила школу в 93-м году. Ну, а в то время обстановка в тех краях была не очень спокойная. И мама меня туда не отпустила. И так я нигде и не училась.
0: По окончании школы поступили работать на предприятии, на специализированное УБП.
1: А по окончании школы я сначала 3 года просидела дома. Это были такие хорошие времена, когда я была одна, когда не надо было в школу, так непривычно было. Вот я закончила школу, и потом наступило 1 сентября, и я вот слушала там передачи какие-то по радио, по телевизору включала. О школе все, о школе говорят, а я думаю, вот 1 сентября, а мне не надо в школу, это так здорово. Вот, а потом мне сказали, что не мешало бы мне и поработать уже начать. Ну, как-то в то время на предприятии у нас была большая очередь, и поэтому меня сначала не могли устроить. Поставили в очередь, и очередь пришла только в 96-м году.
0: Каким было начало трудовой деятельности?
1: Ну, сначала что-то не могли мне найти рабочее место. Не могли определить, в какой цех меня посадить, а у нас их 2 сборочных цеха. Ну, моя профессия звучит очень громко. Я люблю вот этим вот названием моей профессии «пугать людей». Сборщик металлоконструкций. правда, звучит так вот угрожающе как-то. И кто меня спрашивает, кем вы работаете, я вот говорю, а они сразу: «О, так неужели?» Они думают, что я что-то там такое делаю, металл, такие вот огромные какие-то конструкции представляются им. Да я говорю, это всего лишь сборка скоросшивателей.
0: Ну да, кажется, что это такое масштабное, там, а оказывается, всего лишь скоросшиватели. Ну что ж, я думаю, что мы сделаем небольшую паузу, да, и послушаем песню. Что это будет?
1: Самая, наверное, такая хитовая моя песенка, написанная летом 2015 года, называется «Ромашковое лето».
0: Может, немножко о ней расскажете, предысторию, как она была написана?
1: Мне как-то хотелось написать что-то поднародную, что-то песня такая попсово-народная такая вот. И как-то пришла музыка. Ну, музыка у меня как-то была, вот эта мелодия крутилась раньше, просто нужно было написать текст. Я подумала и написала текст. И теперь, кто ее не послушает, она ко всем пристает.
0: Ну что ж, слушаем песню «Ромашковое лето».

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Светлана Марина из Йошкар-Олы, самодеятельная певица и поэтесса. Светлана, я знаю, что вы уже в 16 лет написали первое свое стихотворение. То есть вот дар поэтический вас пробудился еще в юности.
1: Это было незадолго до 16-летия, по-моему, месяца за два. И стихотворение было про маму. «Промчатся годы, молодость растает, и постареть придет тогда пора. Но для нас ты, мама дорогая, всегда-всегда проста и молода. Настанет час, когда мы разойдемся на перекрестке жизненных путей, а для тебя детьми мы остаемся. Люби и помни, мать, своих детей». Я его прочитала маме, после чего мама была в шоке.
0: Ну, что же бывает, так я когда написала свою повесть о слепой девушке, утонувшей в море, у меня мама тоже была в шоке немножко, и не только мама. Вот. Так что так бывает, да, у людей творческих. Ну, а вообще, вот ваше окружение как приняло вот ваше новое увлечение, да, как стихи где-то публиковались, или это вы писали для себя в стол?
1: Во-первых, я писала, конечно, для себя. У меня запела душа, и вот выплески эмоций в таком вот виде получился. Ну, меня публиковали с подачи одной нашей соседки, которой сейчас уже в живых нет, в газете статью написали, но она была написана без меня, просто с каких-то там слов, догадками, какие-то фантазии непонятные. Ну, в общем, как будто бы не про меня. Там даже фотография была, и то не моя. Ну, имя-то, ладно, мое подставили, и то радует меня. И два моих стихотворения потом уже опубликовали года четыре спустя. Ну, это уже подружка моя подсуетилась, в газету послала, просто там опубликовали. Ну, так вроде больше нигде.
0: То есть сборников не издавали?
1: А сборник самодеятельный такой вот у нас в библиотеке есть, специализированный для слепых.
0: Вот этот сборник включены стихотворения не только ваш, но и других поэтов.
1: Нет, это мой авторский сборник. Мои только стихи.
0: И также есть стихи вашего уже в озвученном варианте, то есть вы сами накладывали фон, озвучивали, да?
1: Да.
0: Я думаю, мы одну из работ сейчас тоже послушаем. Представьте, какая это работа, расскажите немножко о ней.
1: 300 дней давайте послушаем. На написание этого стихотворения меня вдохновил, можно сказать, уход одной женщины. Просто они жили семьей, вот эта женщина, и у них как бы любовь до самого конца была. И она так скоропостижно ушла, а он остался. И это вот о том, что он переживает после ее ухода.
0: Эта смерть вас очень потрясла, и вот вы написали тогда это стихотворение.
1: Ну да.
0: Ну что ж, слушаем.

Ты все помнишь, все, до мелочей. С первой встречи до последней искры. Губ тепло, сияние очей. Легкая походка, голос чистый. 300 дней живешь наедине с тяжкой, безнадежною тоскою. Только вдруг услышишь в тишине: не грусти, ведь я всегда с тобою. Ждешь, что вдруг внезапно позвонит, или в дверь проникнет осторожно. Время лечит, надо дальше жить, зная, что былое невозможно. Листопад напомнит, что уж год мужественно боль свою скрываешь, а она с портрета подмигнет. Ты не торопись, дождусь тебя я.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Вновь у меня в гостях Светлана Марина из города Йошкар-Ола. Светлана, я знаю, что в настоящее время вы активно участвуете в творческой деятельности вашей местной организации ВОС. Да, поете в ансамбле. С 2012 года на базе местной организации ВОС появился ансамбль. Немножко о нем расскажите.
1: Ну, то, что касается того, как я запела. Об этом отдельная история, вот я с этого и начну. В школьном хоре мне было петь легко, потому что меня было не слышно среди других. Я могла там и петь, и не петь. Ну, я пела, конечно, мне это все нравилось. А одна я в школе не пела никогда сольно, потому что у меня от рождения голос не такой громкий, а микрофонов в то время не было. Мы с хором только вот был хор и два баяна, и все, больше не было ничего. Вот, поэтому сольно мне петь не давали, потому что меня не услышали бы, наверное, в зале. А так я пела дома, когда была одна, когда никого не было дома, закрывшись на замки и заперевшись. Я могла включить просто магнитофон и под магнитофон там петь вместе. Так что у меня было много учителей. А в 2011 году нас познакомили с теперешним Мариной Сергеевной, наш художественный руководитель теперь. И она сказала, что она хочет собрать хор. Ну, хора у нее собрать не получилось, так как хор у нас был на предприятии. Ну, все уже, кто давно ходили, они сказали, не будем ходить, мы уже отпели, а молодежи нет. Ну, вот она собрала небольшой такой ансамбль. Ансамбль называется «Восход». Сначала он был без названия, просто творческая группа. А потом как-то нашей музыкальной руководителе пришло в голову такое название. Говорит, давайте вот его назовем «Восход». Ну, все согласились, вроде сейчас «Восход». Я сначала думала, что мы будем петь все вместе, сольных песен не будет. На что мне она сказала, что ни в коем случае будем петь как вместе, так и по одному. И началась у меня борьба, покорение вот этой вот моей стены огромной, вот этого комплекса. Что было на первых репетициях, это вообще страшно вспомнить. У меня терялся голос, у меня пропадало дыхание. Я потом после исполнения песни на репетиции долго не могла отдышаться. Меня ругали. Говорит, что это такое? Вроде начинаешь хорошо. Я говорю, я не могу. Вот, и потом как вот случилось так, что я наконец-то освободилась. Я вышла на концерте, это было на 23 февраля 2012 года. И я уже свободно начала петь. И сама вот стою, пою и удивляюсь. Я же думаю, пою спокойно. И с тех пор начала петь. Участвую во всех концертах, во всех таких мероприятиях. И мне это нравится.
0: Как часто выступаете с ансамблем? Ну и сольно также. И какие площадки обычно предлагают?
1: Состав участников менялся, были мужские голоса, сейчас почему-то они все разбежались, мужские голоса. Осталось нас 7 девушек. Красавец, все девушки тоже мамы. Мы выступаем в основном в первичке у себя. На 8 марта, на 23 февраля вот у нас основные концерты, на 9 мая обязательно. На День пожилых, ну и Новый год, конечно. А так, кроме этого, ну, нас сейчас приглашают в отдел дневного пребывания «Ветеран». Мы как-то туда приходили один раз, и мы им очень понравились. Вот эти вот бабушки, они очень благодарные слушатели, и они вот это вот все так воспринимают светло и радостно. Они потом благодарят нас, приходят после концерта со слезами на глазах, говорит, вот вы нам такой хороший концерт сделали, спасибо вам. Вот. Еще нас приглашают часто в Дом культуры имени Ленина. Там не маленькая сцена, там такой зал где-то на 1500 человек. Но при очень полном зале мы, наверное, еще не выступали, но человек 300 было, как-то выступали. А так ездим иногда в Чебоксары, в Казань, на творческую ярмарку были несколько раз. Даже занимали какие-то места, вот на конкурсе были, по-моему, «Салют Победы». Мы там заняли 3-е место. Вот. Но, к сожалению, мало куда получается ездить. И, к сожалению, это не от нас зависит. Это инструкции сверху.
0: Ну, я думаю, самое время слушать еще одну песню. И что это будет?
1: Ну, послушаем песню, которая называется «Я погружаюсь в тишину». Эта песня была написана ко дню рождения моей знакомой в 2016 году. На стихи ее, Екатерина Рафальская ее зовут, вот, на ее стихи. Эти стихи не были предназначены для написания песни, но как-то вот я их когда нашла, вот у меня родилась такая на них музыка.
0: Так, слушаем.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце», и мы продолжаем беседовать с моей сегодняшней гостью Светланой Мариной. Светлана, ну, я знаю, что с 2012 года или немного позже началась ваша активная такая жизнь в интернете. Вот как к этому пришли?
1: Все началось с поездки в Волоколамск в 2012 году. Но прежде, в 2007 году, я приобрела компьютер. В основном училась сама. У меня была какая-то аудиоинструкция по освоению, там, по клавишам. Ну, я, оказывается, многого не знала. Вот то, что мне нужно. Я в интернете там скачивала какую-то музыку, фильмы включала. Ну, вот это я умела. А так, когда приехала в Волоколамск, поняла, что я почти вообще не умею пользоваться компьютером. У меня ни скайпа не было, ничего. Но вот почтовый ящик был, мне помогали регистрироваться. В Волоколамске я познакомилась со многими людьми, незрячими, интересными. Ну и впоследствии обмен контактами. И после Волоколамска мы общались. И одна подружка говорит, вот я там с этими была, с теми была. И я начала у нее просить, возьми меня в конференцию, возьми меня в конференцию. А к тому времени я уже зарегистрировалась в скайпе, установила скайп. И она начала брать меня в конференции. Вот с этого начались мои выходы, так сказать, в свет. Знакомства, знакомства, знакомства, и они продолжаются до сих пор. А потом наступил такой момент, когда мне нужно было записать несколько песен. У знакомого был день рождения, и я хотела сделать ему сюрприз. Но не знала, как это сделать. Я сама, самостоятельно искала удобную программу для записи голоса вместе с музыкой, чтобы это было. И это оказалась вот программа Audacity. Вот именно с нее я начала. Ну, в то время я и обработать не очень-то умела еще. Так вот, что до чего сама дошла, вот то я и делала. Потом вот эта же подружка меня свела с некоторыми людьми с голосового чата «Семья». Вот я там начала потихоньку участвовать в передачах.
0: Когда вы запели дуэтами, да, с некоторыми знакомыми вашими?
1: Да. Ну, это уже было в каком? В 16-м году, в этом году.
0: И там послушаем песню. Дуэт записанный с гостем одной из предыдущих программ. Это Евгений Дубовицкий, да, с ним эфир был год назад. Я думаю, что если кто слушает и захочет его скачать, можно это скачать в архиве Радио Рамсес. Программа с Евгением. Ну, а сейчас послушаем мы вашу совместную работу.
1: Ну да, мы с ним записали несколько песен уже. 9, по-моему, если я не ошибаюсь, 9 песен. У нас довольно активно идет творческая работа в дуэте. И нам нравится работать вместе. У нас это удачно получается.

0: Светлана, ну вот дуэт виртуальный и реальный. Вот когда вы записываете виртуальный дуэт, это, как правило, ну, ваши близкие друзья, знакомые, или это просто случайные люди, с которыми вы записали дуэт, ну и на этом расстались?
1: Ну, мы когда записываем дуэт, человек предлагает сотрудничество, ну и потом как знакомимся и дружим, не можем просто так вот. Обязательно получается, что он превращается в хорошего друга. Дуэтов у меня было несколько с такими людьми, как Магнит, его знают в кругах в наших, Игорь Дульцев из Комсомольска.
0: А вас знают на просторах интернета под ником Мурочка. Вот почему такой ник появился у вас?
1: Меня мама в детстве, ну просто как шутя, так звала Мурка, Мурка. И потом я, когда регистрировалась на порталах, я думала, как же себя назвать-то? Вот, а потом думаю, если я назову Мурка, это как-то будет, ну, немножечко так грубо, что ли. Я подумала, а почему бы не назваться Мурочкой? Ну вот, и теперь меня все знают как Мурочка, и я не собираюсь пока менять свой ник. Наверное, никогда не поменяю.
0: Именно под ником Мурочка, в данный момент ведете программу на портале Креатив.
1: Мир Креатива, да.
0: Мир Креатива. Расскажите об этой программе, что это за программа и как она появилась?
1: Эта программа раньше называлась «Вечер поэзии». Ее вела такая девушка интересная под ником Рыбка. Ну, потом что-то там случилось, и она ушла с портала, и мне предложили потом вести эту передачу. Но я подумала, почему бы не попробовать. Ну, теперь она немножечко по-другому называется. «Стихов хрустальный перезвон». И я ее веду, собираю материал. Там участвуют портальцы много. Кого-то я сама прошу, кто-то мне присылает работы. Иногда готовы, иногда нужно сводить, я с удовольствием это делаю.
0: То есть ведением работы занимаетесь сами?
1: Ну да, я научилась сводить вот сначала в Audacity, как я уже раньше говорила. Но сейчас я уже осваиваю больше Audition и SoundForge. А потому что кто кроме меня это сделает? Никто, ну вот приходится самой.
0: А свои стихи включаете в эти вечера?
1: Обязательно, но я не злоупотребляю полномочиями. Ну, мне достаточно одного стиха своего.
0: Эти поэтические вечера проходят каждую неделю, и каждую неделю вы одну из своих работ представляете?
1: Нет, они выходят каждый месяц, раз в месяц, во вторую субботу месяца.
0: Светлана, ну вот, я знаю, что помимо вечеров поэзии, которые проводите, еще есть другой проект, еженедельный, посвященный музыке в стиле ретро.
1: Ну нет, не то чтобы в стиле ретро. Это передача, я веду ее совместно с Магнитом. Просто мы задаем тему, и по этой теме портальцы выкладывают песенки, связанные, ну, чтобы было там или слово это, или песня об этом. Вот, и задаем там всякие вопросы тем, кто выложил песни. И получается очень весело, позитивно и креативно. Веселимся, отрываемся.
0: Ну что ж, здорово.
1: Также я принимала участие в некоторых аудиопостановках, как на портале «Теремок» и в «Мире креатива». Недавно вышла авторская повесть Евгения Дубовицкого, уже здесь упомянутого, «Как мне быть», и я там тоже сыграла роль.
0: Какие постановки были наиболее яркими, интересными?
1: Ну, наиболее интересная была постановка Магнита, которая называется «Аладдин и волшебная лампа». Она была сделана силами участников портала «Мир креатива». Мы переиграли ее с пластинки, и я там читала от автора. Большая роль. Я ее записывала 2 дня, и это было нетрудно. А в авторской повести вот Евгения Дубовицкого я сыграла девушку Ольгу. Там уже надо было играть свою роль. А он как автор имеет право быть придирчивым. Я бы на его месте тоже так же была и требовала бы с участников. И когда я сдала свою роль, у него ко мне не было ни единой претензии. Но это уже о чем-то говорит. Значит, моя роль удалась, я думаю. И вообще мне нравится участвовать во всех вот этих вот как аудиопостановках и записывать песни, и делать передачи. Мне это доставляет удовольствие.
0: Тогда, может быть, послушаем еще одно из ваших стихотворений?
1: Давайте послушаем стихотворение «Малыш». На написание этого стиха меня вдохновил как бы роман одних известных, наверное, людей, у которых у каждого из них была своя семья, но у нее родился от него малыш. И опять же его переживание здесь, то, что он на него смотрит, и думает, вот грустный он, то, что вроде как он есть, но он ему не принадлежит, этот малыш.

Ты сидишь, склонившись над кроваткой детской. Осень застилает к ночи небосклон, а в тепле и ласке спит малыш так крепко и, быть может, видит свой невинный сон. Ангел сероглазый, милый и хороший, и волос пушистых солнечный отлив. На тебя похожий, не совсем, но все же. Знать не зря назвали именем твоим. Был роман с принцессой, гордой и всесильной, но кольцо венчальное с пальца не сняла. Пламя в твоем сердце жжет невыносимо. У тебя ведь тоже есть своя семья. Знал, что ненадолго, знал, что несерьезно. Ты грустишь, страдаешь, как же быть теперь? На глазах блеснули лишь скупые слезы. Мальчику от роду нет и двух недель. За окном под вечер дождик начал капать. Бродит сонный ветер, ветки теребя. Только не родного назовет он папа, назовет другого, только не тебя. Нет жестоких сплетен, слухов, недомолвок. Удалось от мира эту тайну скрыть. Что все эти слезы? Слезы не помогут. Небеса рассудят, надо дальше жить.

0: Продолжается программа «Зрячие сердца». У меня в гостях Светлана Марина, певица, поэтесса. Светлана, знаешь, вы состоялись как мама, да? Вот. У вас растет сын.
1: Да. У меня есть сын Алексей. Ему уже 14 лет. Вот летом уже будет 15. Ну, спокойный такой мальчик. Красивый, говорят.
0: Да, у нас был цикл программ «Незрячие матери», где вот у нас три мамы, да, эти три героини рассказывали о своем материнском опыте. Ну, вот, конечно, мы сегодня подробно не будем об этом говорить, но тем не менее, вкратце, как вы решились на этот шаг и с какими трудностями столкнулись?
1: Я, наверное, решилась на этот шаг скорее от одиночества, чтобы было для кого жить. Сестра устраивала свою жизнь, родители как-то уже друг с другом не жили. Ну вот я решилась на такой шаг, отчаянный шаг. Ну вроде все нормально. Ну тогда еще мама была живая, сейчас у меня уже мамы нет. Первые 3 года, когда он родился в 2002 году, вот первые 3 года после этого она нам еще помогала как-то. Ну где-то там сходит с ним куда-то, где-то просто придет, посидит с ним. Ну в общем затруднений так вот было мало.
0: То есть на первых порах помогала мама, а потом все-таки, ну, нашлись вариант, как самой справиться со всеми трудностями.
1: Со мной еще жила сестра, где-то она помогала. Ну, вот сейчас он уже вырос, сейчас он уже помогает мне. Мы с ним ходим в магазин за квартиру заплатить, там еще куда-то по городу. Вот. Так что все у нас нормально.
0: Ну, сын, я так понимаю, что небольшое нарушение зрения тоже есть.
1: К сожалению, да. Но зрение у него есть, он видит, у него дальнозоркость, но узкое поле зрения.
0: Светлана, ну вот, наверное, немножко будем подводить итоги, говорить о творческих планах. Каковы ваши творческие планы? Что хочется еще создать, написать? Может, какие-то проекты хочется в интернете такое, что-нибудь интересное вот, осуществить?
1: Ну, сейчас стихов я пишу, к сожалению, меньше. Но иногда бывает вдохновение. Вот прям готовые строчки получаются. Ну, а планы у меня, как участвовать также активно в интернет-проектах. Ну, о своих проектах, ну, которые есть, какие есть. Буду дальше продолжать в них работать. Надеюсь, буду писать песни. Сейчас у меня есть несколько песен не готовых, просто я сама, к сожалению, не умею делать аранжировки. А на то, что у меня есть, делал аранжировки один тоже, я думаю, известный человек. Это Андрей Шведюк из города Советская Гавань. Угу. Сейчас мы с ним не работаем.
0: А если говорить глобально, о чем мечтаете? Ну, помимо проекта творчества вообще. Может, вам путешествие интересно, может, еще о чем-то.
1: Ну, путешествие, конечно, интересно. Я люблю сам процесс передвижения, вот кататься на чем-то. На поезде, на автобусе, эти вот дальние поездки. Это ж так здорово. А путешествие, это смотреть нужно. Вот зрение нужно, мне кажется.
0: Это смотря куда, если это какой-то пляжный отдых морской.
1: От этого я бы не отказалась.
0: Какие путешествия уже случились в вашей жизни?
1: Я ездила в Москву. Это было 2013 год. Нас посылали, меня и еще одного человечка. Вот у нас он был в первичке. На фестиваль в КСРК проходил в 2013 году, в конце мая, Дань Победы. Мы туда ездили, неделю там побыли. А так, еще мы ездили уже с семьей в Балаково Саратовской области и в Украину, город Ильичевск.
0: В гости?
1: Да, к родственникам в гости. И мне там очень понравилось. Я там потеряла счет времени. Там было так замечательно. И на море были, и шторм видели с бурей. Вот, все это так интересно.
0: Понятно. Ну, я думаю, что продолжим ознакомиться с вашими стихами и послушаем еще одну работу.
1: Стихотворение называется «День рождения». Оно родилось из моей фантазии. Просто мне нравился один человек, и я представляла, что я пришла к нему на день рождения.
0: Ну что ж, слушаем эту работу.

0: Вот и снова на твой день рождения с незатейливым скромным подарком я примчалась невидимой тенью по снегам потемневшим февральским. Я сегодня хмельна и беспечна, веселюсь и танцую с гостями, а морозный за окнами вечер одинокими светит огнями. Звон бокалов и громкие тосты, украшений стола торт огромный, поздравления, в общем, все просто. Ты герой, ты счастливый и гордый. Вина красные льются рекою, кружит голову блеск и наряды. Ты сейчас не со мной, а с другою. Держишь за руку, садишь рядом. Если б было возможно такое, чтобы в доме вдвоем мы остались, я мечтаю быть только с тобою, чтобы мы никогда не расстались. Я стремилась к тебе в этот вечер всей душою, всем сердцем, всем телом. Боже, как ты сейчас безупречен! Но не в силах я что-либо сделать. Слезы выпустить было бы глупо. Буду петь, танцевать, веселиться. Я сегодня хмельна и доступна. На лице моем радость искрится.
1: Сударь, а помимо вот музыки, помимо творчества, помимо поэзии, что еще вас увлекает?
2: Надо подумать. Ну, не работа, это точно, потому что работа – это для меня прежде всего обязательство, и она мне пока нужна, хотя у нас с работой, к сожалению, начались затруднения. Вот когда у нас работало в полной мере предприятие городское, и многие, с кем вот я в скайпе разговаривала, тоже из незрячих, в других городах, они удивляются, а у вас еще работает предприятие? Я говорю, да, работает. Вот, и они удивлялись, потому что во многих местах уже закрылись предприятия. Но у нас тоже что-то, проблемы там резко серьезные вдруг начались. Вот, а так я люблю общаться с людьми, с хорошими, достойными.
1: Читать любите?
2: Да, в основном люблю что-нибудь такое из области фантастики, мистики, сказки могу детские с удовольствием слушать, романы, всякие ужасы, тоже интересно. Но мне их не на ночь получается слушать, ужасы. Я их слушаю в основном, находясь на работе, поэтому такого эффекта они не производят, как если бы я ночью их слушала.
1: Если говорить о стихах, что вдохновляет вас?
2: А вдохновить могут всякие разные события. Как радостные, так и грустные. Вот. Или это человек какой-то приятные слова скажет. Или события вот из новостей что-то.
1: Что-то новости у нас как-то не, особо не вдохновляющие. Скорее,
2: ну, как-то вышел в новостях сюжет в 2013 году о том, что вдруг там, где никогда снега не было, и вдруг он выпал. Вот, это меня вдохновило на написание стихотворения про снег.
1: Ну, я думаю, мы сделаем еще одну паузу музыкальную, послушаем еще одну песню на ваш выбор.
2: Ну, давайте послушаем такую веселую песенку, позитивную, оптимистическую. Она называется «На пороге счастья».
1: Что ж, слушаем, надеемся на счастье.

0: Блиц-опрос.
1: Ваша жизненная кредо.
2: Бороться, искать, найти и не сдаваться.
1: Любимое блюдо.
2: Что-нибудь сладкое, там, пирожные. А из серьезного, наверное, окрошка.
1: Какие качества в людях вас привлекают? Какие, наоборот, отталкивают, раздражают?
2: Не нравится лицемерие. То бывает так, что в глаза одно, за глаза другое. Ну, нравится вот открытость.
1: Какой поступок вы никогда не могли бы простить человеку близкому?
2: Ну, наверное, предательство, опять же. Или измену. Тоже не могу простить измену.
1: Ну, я вас понимаю. Ваша самая заветная мечта?
2: Все-таки я мечтаю о том, чтобы хотя бы чуть-чуть увидеть свет. Хотя бы самую-самую малость.
1: То есть, все-таки хотя бы никогда в жизни не видели, все-таки хочется немножко хотя бы прозреть.
2: Да, вот незрячие люди, которые с рождения незрячие, вот они меня поймут, если я скажу, что слово «свет» и «цвет» — это всего лишь слово, а какого-то зрительного представления или еще какого-либо за этими словами нет, вообще нет.
1: Нет, ну вот светоощущение и у слепых с детства оно бывает, да, у тех, кто родился незрячим, да, светоощущение бывает, допустим, у меня светоощущение есть. А вот что касается цвета, да, цветовой гаммы, то, конечно, здесь представить это нам трудно, безусловно. Другое дело, что, ну вот, как по себе знаю, с кем с многим общалась, как правило, человек, который с рождения не видит, да, он не стремится вот прозреть, а не стремится обрести зрение, потому что он вот это состояние просто не представляет. Вам, тем не менее, хочется видеть все равно. Хоть даже вы не знаете, как это, но вам
2: ну, хотя бы чуть-чуть, хотя бы краешком глаза, ну, хотя бы самую малость в минимальном, самом минимальном количестве, хотя бы проблеск.
1: Что ж, будем надеяться, наука развивается, идет вперед, и кто знает, возможно, в будущем как-то вот какие-то способы или какие-то чудо-приборы изобретут, чтобы мы могли немножко видеть.
2: Ну, а также я мечтаю о том, что наша семья была счастлива и здорова, и чтобы все у нас было хорошо.
1: Что ж, очень такие светлые мечты. И вот еще такой вопрос. На каком месте на планете Земля вы хотели бы оказаться? Вот, если, допустим, есть у вас какой-то волшебный, предположим, ковер-самолет, да, и вот могли бы оказаться в любом месте планеты. Где бы хотели оказаться?
2: Наверное, там, где всегда тепло, где круглый год лето, потому что я люблю лето.
1: Ну, я бы тоже там оказалась, вот где-нибудь в Таиланде, ну, я раз была, но я, в принципе, там бы оказалась бы и на подольше.
2: Да, ну, чтобы еще и понимать окружающих людей.
1: Понятно. Еще такой у нас вопрос, ребята сейчас задают, ну, немножко такой фантастический, но тем не менее. Вот, допустим, у вас есть волшебный цветок с лепестками, который желание исполняет. Вот, остался последний лепесток. На какое бы желание вы его потратили? Прозреть, допустим, это с этим дело сложно обстоит, а вот...
2: Ну, наверное, здоровье все-таки. Если денег пожелать, то деньги ж они кончатся. А здоровье пусть будет. Хотя деньги тоже не помешали бы.
1: Ну да. Счастье не в деньгах, а в их количестве. Что ж, а мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Я думаю, что в заключение прозвучит еще одна песня, последняя песня. Давайте мы представим, что это будет.
2: Пусть прозвучит моя дуэтная песня. Мы записали ее с Магнитом. Песня называется «Здравствуй, как ты живешь?» Перепели. Вот. А идея была... Магнита, он мне предложил спеть эту песню. Ну, она мне нравилась раньше, ну, я и согласилась. Аранжировку на эту песню сделал, ну, вы его тоже знаете, Алексей Тарадайко.
1: Ну что ж, слушаем. Напоминаю, сегодня у меня гостя была свидетельная певица, поэтесса Светлана Марина из города Искра, Республика Мариэл. Программу подготовили и провели Валерий Попов, я, автор-ведущий Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransys.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.ransys.org

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Ну а сегодняшний выпуск будет посвящен различным событиям, которые произошли в последнее время в плане доступности мобильных и не только мобильных устройств. Многие, которые постоянно сидят в Телеграм, наверное, большинство сегодняшней информации посчитают уже совсем не актуальной, скажут, так это ж когда было. Ну уж извиняйте, оперативно, буквально через пару дней, подавать информацию я чисто технически в данной программе не могу. И начну я с того, что в самом начале июня в широкий доступ вышел очередной скринридер для Android под названием Talk Forward. Пишется следующим образом: Talk через букву K, Forward через букву W. Так что можете набирать в Play Market, а может быть и в других магазинах приложений, и устанавливать этот скринридер. Правда, ничего особенного он из себя не представляет, и единственное, кого он может заинтересовать, это упертых фанатиков яблочных устройств, которые хотят, чтобы у них и на Android все жесты и функции были такие же, как в яблочном скринридере. Если я не ошибаюсь, он правильно называется Voice Over. Потому что, вообще-то, управление жестами на яблочных устройствах, мягко выражаясь, довольно глупо и неразумно устроено. Правда, их, конечно, можно переназначить. И вот эти самые глупые и неэргономичные жесты, они по умолчанию присутствуют в качестве жестов управления и в Talk Forward. Ну, например, прокрутка вот этого самого сенсорного диска. Когда нужно для того, чтобы переключить пункт меню детализации, или как он называется в яблочном скринридере, прокручивать сенсорный диск двумя пальцами. У многих пользователей этот жест получается плохо. То пальцы соскальзывают, то не докрутили, то перекрутили, то не так повернули. В общем, довольно глупый и неэргономичный жест. Но, тем не менее, вот в этом самом Talk Forward он присутствует, потому что в TalkBack изначально переключать пункты детализации и различные пункты меню TalkBack можно довольно простым, удобным и стабильным жестом, смахивая тремя пальцами вверх-вниз или влево-вправо. Вот это действительно стабильный, простой и бесхитростный жест. Но, тем не менее, вот прокрутка диска имеется, есть и еще более дурацкие жесты. Когда вам нужно открыть одну панель, вы должны протянуть одним пальцем по вертикали от верхнего края, ну, примерно до одной четверти экрана, потом ни в коем случае не перетягивая палец убрать, у вас откроется, ну, там какой-нибудь центр управления или панель уведомлений или еще что-нибудь. А чтобы открыть другую, вы должны протянуть наоборот, уже не одну четверть, а где-то половину экрана или три четверти. Вот такая веселая жизнь в свое время началась на яблочных устройствах, причем я помню времена, когда открывать центры уведомлений, управления, там можно было более вменяемыми, простыми, адекватными способами. Но потом началась вот эта вакханалия. Вот эти все жесты присутствуют и в Talk Forward. Ну, есть там и функционал набора текста с помощью сенсорных брайлевских точек на экране, хотя те, кто на Android знаком с такими приложениями, как Advanced Braille Keyboard, да и в TalkBack, в принципе, нехитрая такая функция брайлевского ввода присутствует, наверное. Ничего особенного здесь не обнаружит. Но еще раз повторюсь, я, посмотрев на этот скринридер, ничего, кроме попытки перенести чуть ли не дословно жесты и функционал с яблочного скринридера, здесь не обнаружил. Чего-то такого особо уникального и полезного здесь нет. Хотя, кто знает, может быть, скринридер будет развиваться, там что-нибудь появится. В общем, больше про этот самый Talk Forward особо рассказывать нечего. Если только кто-то хочет, чтобы у вас и на андроиде был некий суррогат VoiceOver, то, может быть, он вас заинтересует. Так что устанавливайте, изучайте и пробуйте. Инфотрон. Кстати, о яблочных устройствах. Опять, в самом начале июня из яблочного магазина исчез вот тот самый пресловутый национальный мессенджер Макс. Ну, исчез он как раз потому, что национальный и русский. Но в отличие от Android-устройств, на яблочных устройствах там вообще много глупостей и, мягко выражаясь, ну вообще диких несуразностей, одна из которых состоит как раз в том, что если на Android пользователи вообще могут не волноваться, уберут что-то там из магазина Play Market, не уберут, да хоть изо всех магазинов пусть поубирают. Если вам нужно какое-то приложение, вы можете просто зайти на Telegram-канал какой-нибудь, на какой-нибудь веб-сайт или просто открыть поиск и набрать название нужного.

Пользователю так скачать и запустить их не могут. Поэтому, если какое-то приложение убрали из яблочного магазина, то альтернативными способами его установить можно либо очень-очень нетривиально, либо вообще никак. Ну, например, когда еще, по-моему, в 2022 году убрали из яблочного магазина все актуальные российские банки, то сначала нужно было ездить в офисы банков. Вот вы можете представить себе уровень абсурда? А если человек живет в какой-нибудь сельской местности, это ему надо ехать в город, чтобы поставить приложение Сбербанка на какой-нибудь iPhone или iPad? Ну что за глупость? Не проще ли купить нормальное устройство, где таких глупостей и абсурда не будет? Но тем не менее, потом вроде бы появилась возможность вызывать на дом специалиста. Правда, насколько я понимаю, функция эта бесплатная. Вот еще бы деньги они додумались брать за услугу установки банковского приложения на ваше яблочное устройство. И вот я думаю, а как же теперь пользователям яблочных устройств устанавливать вот этот самый Max? Ну ладно, для пользователей скринридеров он недоступен, но для зрячих пользователей ведь тоже проблема встала. Что теперь, в Минцифры ехать? Или, может быть, на дом кто-нибудь приедет? За деньги какие-нибудь или за бесплатно будет Макс устанавливать? А другие мессенджеры-то заблокировали? А VPN какой-нибудь тоже просто так установить весьма нетривиально на яблочных устройствах? И куда ни ткни, вот эти вот глупости и ограничения на яблочных устройствах появляются везде, где только можно. Я так понимаю, из Google Play Market, наверное, Макс тоже удалили, но можно скачать с какого-нибудь сайта, из кучи других источников и установить его на Android-устройство. А вот с яблочными как? Вот тут можно только типу даваться. Инфотрон. Теперь перейдем к тем самым Android-устройствам. Я когда-то говорил, что устройства под брендом Motorola вполне себе доступные, но где-то в конце мая пришло мне обновление на устройство Motorola до Android 16. И там теперь тоже началась веселая жизнь. Вот эта неудержимая тяга к извращенным регуляторам-ползункам системным, она, по-моему, всех китайских оболочек коснулась, ну, разве что оболочка от Xiaomi еще держится. В общем, с помощью TalkBack даже на оболочке от Motorola на базе Android 16 теперь простым способом, смахивая по вертикали одним пальцем вверх-вниз, регулировать системные ползунки громкости и яркости вы не сможете. Я обнаружил пока что два способа на момент записи данного выпуска. Первый – это старинный дедовский способ. Два раза с удержанием зажимаем ползунок и медленно двигаем его вверх-вниз или влево-вправо. И пытаетесь выставить до нужного значения в процентах. Еще один способ, ну, у меня он работает. Не знаю, на момент прослушивания передачи, как с этим обстоит дело. Но на момент записи у меня работает и второй способ. Ставим палец на нужный ползунок и, не убирая пальца, нажимаем кнопки громкости. В этом случае ползунок регулируется с большим шагом, как при смахивании по вертикали одним пальцем на нормальных оболочках. Инфотрон. Ну и в заключение еще одна информация, которую я что-то не встречал в специализированных телеграм-каналах. Связана она с тем, что если вдруг вы используете, ну, например, такой инструмент, как безопасный DNS-серверы от портала com.ss, то обязательно его удалите. Потому что я обнаружил где-то в конце мая, что начались большие проблемы. У меня в маршрутизатор был добавлен безопасный DNS-сервер. Ну, для того, чтобы пользоваться различными инструментами зарубежными, на которых вводится региональная цензура, ограничения по местоположению и так далее. И вот я обнаружил где-то в конце мая, что у меня даже центр обновления Windows стал выдавать ошибку. Думал, с чем это связано. Может, провайдер виноват, может, еще кто-нибудь. Начал экспериментировать, перебирать возможные варианты. Ну, взял и отключил вот этот самый безопасный DNS-сервер. И центр обновления заработал хорошо. И, в принципе, некоторые зарубежные соединения пошли лучше. В общем, проблема оказалась вот в этом самом безопасном DNS-сервере от com.ss. Причем неважно, через HTTPS он у вас подключен или через DNS over TLS. В общем, лучше его уберите. Иначе вы будете грешить на абсолютно невинных товарищей, что они вам что-то замедляют, блокируют и так далее. А виноват вот этот самый сервер от com.ss. Причем есть ему рабочая альтернатива, называется она xbox-dns.ru. То есть можете либо в маршрутизатор, либо в ваше Android-устройство прописать адрес этого сервера. Пишется он очень просто: xbox-dns.ru. Но это адрес на базе TLS,
в маршрутизаторе или в Android устройстве.

0: просто можете прописать, хотя на сайте xbox.ru можете посмотреть и адреса на базе HTTPS и тому подобное. Вот пока что их безопасный DNS-сервер работает, никаких ошибок и замедлений я не наблюдаю, но кто знает, может быть и он перестанет работать. Сейчас можно ожидать абсолютно чего угодно. Ну что же, позвольте мне с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Алексей Толстой. Петр Первый. Радиоверсия романа.

0: Двухпалубный 50-пушечный корабль «Предестинация» стоял на пологом берегу на стапелях и стрелках. Крутая корма его с тремя ярусами квадратных окошек искусно изукрашена дубовой резьбой. По черным бортам две белых полосы. На медных петлях откинуты пушечные люки. Подкручены креем паруса из суровой парусины. На тупом носу, расположенном значительно ниже кормы, голая наяда поддерживала мощными, как бревна, руками длинный бушприт, несущий, в отличие от прежних кораблей, одни только косые паруса. Корабль был построен по чертежам Петра, под наблюдением его, Федосея Скляева и Оладушкина. Солнце поднялось за цыплячьи зелеными холмами, за ветхими башнями Воронежа. День безоблачный, прохладной синевы. Приятный ветер легко рябил воду, заманивал распустить паруса, плыть, куда полноводно течет река, в весеннюю даль. На дощатом помосте близ корабля стояли столы с яствами и питьем. Ветром трепало углы суконных красных скатертей, перья на шляпах, локоны париков, кисти офицерских шарфов. За столами сидели царица Прасковья и царевна Наталья с детьми, послы и посланники, голландские и английские купцы, поляки, немцы. Гости, хотя бы и весьма родовитые, но не столько сейчас важные, стояли за столами на помосте. Матросы разносили водку в деревянных ведрах. Герцог фон Круи сидел небрежно между царицей и царевной, облокотясь, покручивал светлые усы, глядел невидяще поверх. Даже царица с царевной рабели перед ним. Еще бы! Герцог Священной Римской империи, непобедимый воин, участник 15 знатных сражений. За стулом его стоял переводчиком Петр Павлович Шафиров. Герцог говорил, щуря красноватые веки.
1: «Россия — прекрасная страна. Русские — трудолюбивый и богобоязненный народ. Женщины в России восхитительны. А в Европе несколько удивлены настойчивым стремлением русских воспринимать наши обычаи, нашу одежду. России самим Богом указано обратить взоры на Азию, привести к подножью царского престола бесчисленное множество азиатских народов, проложить свободный путь в Персию и Китай. Вот превосходная задача для пользы всего христианского мира».
0: Герцог не окончил размышления. Гости зашумели, заширкали ногами. От корабля быстро шел царь. В голландских до колен бархатных штанах, в парусиновой рубахе с закатанными рукавами, на затылке клеенчатая круглая шляпа. Он остановился у помоста и почтительно снял шляпу перед толстым адмиралом Головиным, сидевшим под копной парика со стаканом венгерского.
2: «Господин адмирал, поздорову!»
3: «Здравствуй, мастер Петр Алексеевич!»
2: «Господин адмирал, корабль готов к пуску. Прикажи выбивать стрелы!»
3: «С Богом! Начинайте!»
0: Герцог, бросив теребить усы, с изумлением глядел, как царь, будто простой плотник, будто человек подлой породы, поклонился адмиралу, надел шляпу и торопливо зашагал по щепкам.
4: «Готовься!»
0: — закричал рабочим, и те засуетились под крутым днищем корабля. По пути он подхватил чугунный молот.
4: «Становись к стрелам! Разом! Выбивай!»
0: Раздались удары молотов по бревнам, подпиравшим спереди огромное судно. Заиграли протяжно рожки, гости встали, высоко держа стаканы. Было видно, как под рубашкой ходят лопатки у Петра, работающего молотом. Мачты качнулись, корабль несколько осел на салазках, помедлил, тронулся по наклонным стапелям, смазанным салом. Корабль все быстрее соскальзывал к реке. Под салазками задымилось сало. Нос коснулся воды, позолоченная наяда ушла по пояс, стремительно раскидывая перед собой две волны, Корабль вылетел на воду, повернулся и закачался. На мачте побежали вымпелы, ветер взвил их узкие шелковые языки. С бортов выбросилось пламя, ударили пушки. Тогда, зимой, Волковы так и не доехали до Риги. Широкий зимний шлях лежал из Смоленска через Оршу на Крейсбург. За польской границей не то, что в Московском царстве. От деревни до деревни день пути глухими лесами. Селения попадались часто. На высоком месте монастырь или костел и барский дом. В иных местах и замок с каменными стенами и рвами. У нас в усадьбах жили одни мелкопоместные служилые люди. Или уж опальный какой-нибудь боярин сидел, как барсук, угрюмо за высоким тыном. Польские паны поживали весело, широко. Александре Ивановне до смерти не моглось свернуть с дороги в один из таких чудных замков, чьи острые графитовые крыши и огромные окна виднелись за вековыми липами. Волков сердился.
5: «Мы люди государевы, едем с грамотами. Напрашиваться нам невместно, пойми ты, наконец!»
0: Чем ближе к лифлянской границе, городки попадались чаще. На пригорках мельницы вертели крыльями, в деревнях уже вывозили навоз. Пахло весной, в пасмурном небе. У Саньки опять стали блестеть глаза. Подъезжали к Крейсбургу, но здесь случилось, чего не ждали. На постоялом дворе за перегородкой отдыхал стольник Петр Андреевич Толстой. Возвращался в Москву из-за границы. Услышав русские голоса, вышел в накинутом тулупчике, лысая голова повязана шелковым фуляром.
6: «Простите, старика, весьма обрадован приятной встречей. Не в Ригу ли путь держите?»
7: «В Париж торопимся».
6: «Хлопот не оберетесь, лучше поезжайте через Варшаву».
0: Волков, потирая обветренное лицо, спросил.
5: «Почему?»
6: «В Ливонии война, Василий Васильевич, Рига в осаде».
5: «Началась. Как же так? Август 1, что ли?»
0: Волков поперхнулся. Так холодно предостерегающе уколол его глазами Петр Андреевич.
6: «Советую вам, любезный Василий Васильевич, свернуть сейчас на Метабу. Там король Август. Он будет рад видеть вас и особливо супругу вашу, столь шармант и симпатик».
0: Толстой кое-что сообщил о начавшейся войне. Из всего рассказа Волков понял, что дела у короля Августа идут худо. Рассудил, чтобы миновать какой-нибудь оплошности, не отвечать потом Петру Алексеевичу, нужно свернуть в Метаву. По вечерам, отужинав, Василий сидел при свече, подперев щеку. Думал о жене, о Москве, о беспокойной службе. Как учили отцы, деды, будь смирен, богобоязнен, чти старших, нынче с этим далеко не уйдешь. Вверх лезут у кого когти и зубы. Александр Меньшиков, герцог, наглый, давно ли был в нищеках? Губернатор, кавалер, только и ждет случая выскочить на две головы впереди всех. Алешка Бровкин жалован за набор войска гвардии капитаном. Яшка Бровкин, мужик толстопятый, зол и груб, командует кораблем. Санька, ах, Санька, боже мой, другой бы муж плетью ей всю спину исполосовал. В один из таких раздумных вечеров на постоялом дворе появился королевский адъютант и с отменной любезностью, принеся извинения, просил Волкова немедленно явиться во дворец. Василий волной торопливо оделся, поехали в карете. Август принял его в спальне, протянул руки навстречу, не допустил преклонить колено, обнял, посадил рядом.
8: «Ничего не понимаю, мой юный друг. Мне остается только принести извинения за беспорядки моего двора. Только что за обедом узнал о вашем приезде».
0: Волков в ответ не успевал кланяться, порывался встать, но Август нажимал на его плечо. Говорил громко, со смехом, впрочем, скоро перестал смеяться.
8: «Вы едете в Париж, я знаю. Хочу предложить вам, мой друг, отвезти тайные письма брату Петру. Александра Ивановна в полнейшей безопасности подождет вас под моим кровом. Вам известны последние события?»
0: С его лица будто смахнули смех. Злые складки легли в углах губ.
8: «Дела под Ригой плохие. Лифлянское рыцарство предало меня. Вы не пощадите сил. Вы докажете необходимость немедленного выступления русской

0: Прошел дождь, унесло тучи. Вечер был теплый, пахло травой, дымом. Издалека в немецкой слободе бренькал колокол на кирке. Петр сидел у поднятого окошка, свечей еще не зажигали, дочитывал челобитное. В глубине спальни у двери, не шевелясь, белел за лысым черепом Никита Демидов, кузнец из Тулы.
1: «Истинно, государь, народы ослабевают в исполнении и чуть послабже думают, что все де станет по-старому», —
0: писал изыскатель доходов, прибыльщик Алексей Курбатов.
2: «Гостинный сотник купец Матвей Шустов подал сказку о торгах и пожитках своих. И в сказке писал, будто всех пожитков у него только 1000 на 2 рублей, и разорен всеконечно. Мне известно, у Матвея на дворе в зарядье, под полом, в нужном чулане, куда и зайти срамно, зарыто дедовских еще пожитков 1040 золотых червонных».
1: «Великий государь, укажи послать к Матвею в зарядье подьячего да человек 20 солдат, и он те золотые деньги вынет». Прибыльщик Алексей Курбатов.
0: Петр тряхнул головой, положил челобитную на подоконник, налево, к исполнению. Следующая была судьи Мишки Беклемишева. Написано дрожащей рукой, разобрал только:
1: «Служил отцу твоему и брату твоему, и был на многих службах, и сказано мне быть в московском судном приказе судьей. Сижу и по сей день судьей бескорыстно. От такого бескорыстного сидения одолжал и охудал в конец. Великий государь, смилуйся, за бескорыстное сидение отпусти меня воеводой хоть в Полтаву».
0: Петр зевнул, бросил челобитную в кучу бумаг направо. Были еще донесения из Белгорода и Севска о том, что полковые, городовые и всяких чинов служилые люди, и крепостные люди, и крестьяне не хотят служить государевой службе, не хотят быть устроением морских судов и у лесной работы, и бегут отовсюду в донецкие казачьи городки. На углу бумаги пометил:
1: «Вызвать белгородского и севского воевод, допросить с пристрастием».
0: Петр скребнул в затылке. Вопль стоял по всей земле: уберут одного воеводу, другой хуже зарничает.
3: «Где взять людей? Вор на воре».
0: Начал писать, брызгая гусиным пером.
4: «Послать в Кунгур. Никита, тебя поставить воеводой, воровать будешь?»
5: «Как обыкновенно, Петр Алексеевич. Должность такая».
4: «Людей нет, а? На дыбе его ломаешь, жалование большое кладешь. Воруют? Отчего?»
5: «Сытый-то хуже ворует, Петр Алексеевич. Смелее».
4: «Ну-ну, ты смелый».
5: «Плакать хочется, Петр Алексеевич. Горюешь, людей нет. А у меня с горячего дела взяли 11 лучших кузнецов в солдаты. От тебя чего скрывать? Такие дела были в Туле. Кто мог заплатить, все откупились. Будь я в Туле тогда, отступного 500 рублев не пожалел бы за таких мастеров. Сделай милость уж как-нибудь. Все ведь оружейники, мастера не хуже аглицких».
4: «Подай челобитную».
5: «Слушаю». «Нет, Петр Алексеевич, люди найдутся, конечно».
4: «Ладно, говори дело».
5: «Этой зимой ездил я на Урал. Облазили уральские хребты, нашли железные горы. Нашли медь, серебряную руду, горный лен. Богатства лежат в Туне, кругом пустыня. В прудах и речках черпай ковшом. Промывай золото хоть на бараньей шубе, но подступиться к ним трудно. Нужны большие деньги. Урал безлюден. Петр Алексеевич, ничего ведь у нас не выйдет. Трудов столько надо положить, поднять Урал».
4: «Что тебе нужно? Денег? Людей? Сядь! Мне нужно нынче летом 100 000 пудов чугунных ядер, 50 000 пудов железа. Мне ждать некогда, покуда тары да бары будете думать. Бери весь Урал. Велю. Денег у меня нет, а на это денег дам. К заводу припишу волости. Велю тебе покупать людей из боярских вотчин. Но смотри. Шведам плачу, железо по рублю пуд. Будешь ставить мне по 3 гривенника.
5: «Нисходно. Не выйдет. Полтинничек».
4: «Ладно, это потом. И еще. Я тебя, вора, вижу. Вернешь мне все чугуном и железом через 3 года. Ей-ей, ты смел. Запомни, ей я изломаю на колесе.
5: Эти денежки я тебе раньше верну. Ей-ей.
0: Случится же такой вечер. Некуда себя деть. Петр хотел сказать, чтобы зажгли свечу, покосился на непрочитанные бумаги, лег на подоконник, высунулся в окно. Уже ночь, а будто стало еще теплее. Капало с листьев, туманчик вился над травой. Петр забирал ноздрями густой воздух. Капля упала на затылок, по телу пробежала дрожь. Медленно ладонью растер мокрое на шее. В весенней тишине все спало настороженно. Нигде ни огонька, только издалечье солдатской слободки протяжный крик часового «Послушивай!». Только и оставалось ждать, стиснув зубы. Ждать, ждать. Как бабе какой-нибудь в ночной тишине, поднимая голову от горячей подушки, слушать чудящийся топот. Весь день валилось дело из рук. Просили ужинать к Меньшикову, не поехал.
1: Там чай пируют. Никогда еще не было так трудно. Вся сила в том сейчас, чтобы ждать. Уметь ждать. Король Август влез в войну сгоряча, не дождавшись. Коготки завязли под Ригой. И христиан датский не дождался. Сам виноват. Шведский львенок неожиданно показал зубы. Шведы ворвались в Данию. Но нельзя. Нельзя влезать в войну, покуда крымский хан висит на хвосте. Ждать своего часа.
0: Петр едва не по пояс высунулся в окошко. В низине, за седыми ивами, поднималась затянутая туманами большая луна. Все будто от века неподвижное, неизменное, налитое тревогой. Курил, ходил, взяв со стола бумагу, близко подносил к свече, бросал. Ночь только еще начиналась, дико было и подумать лечь спать. Трубочный дым тянуло к окошку, загибая под краем рамы, уносило свежую ночь.
6: «Мишка, беги! Мне чтоб подали одноколку! Поедешь со мной!»
0: Пронеслись по спящей улице кукуя. В окнах у Анны Монс за пышно разросшимися тополями светились отверстия. Сердечки, вырезанные в ставнях в каждой половинке. Анна Ивановна, пастор Штрумф, Кенигсек и герцог фон Круи мирно при двух свечах играли в карты. Анна Ивановна в домашнем голубом платье, с голыми по локоть располневшими руками, с алмазными слезками в ушах и на шейной бархатке слабо морщила лоб, соображая в картах. Несомненно, все бури летели мимо этой мирной комнаты, где приятно пахло ванилью, где кресла и диваны уже стояли в парусиновых чехлах и медленно тикали стенные часы. Петр, пройдя через черный ход, неожиданно отворил двери. Карты выпали из рук Анны Ивановны, мужчины торопливо поднялись.
7: Как не владела собой Анна Ивановна, и вскрикнула радостно, и вся, засияв улыбкой, присела в реверансе, поцеловав руку Петра, прижала к груди полуприкрытой косынкой. Все же ему померещился, мелькнувший отсветом, ужас в ее прозрачно-синих глазах.
8: «Играйте, я тут покурю».
7: Но Анна Ивановна, подбежав на острых каблучках к столу, уже смешала карты.
9: «Ох, забавлялись скуки ради! Ах, Пита, как приятно! Вы всегда приносите радость и веселье в этот дом! Будем ужинать!»
8: «Есть не хочу!» —
0: пробурчал Петр. Грыз чубук. Непонятно от чего. Злоба начала подкатывать к горлу. Косился на чехлы, на пяльцы с клубками шерсти.
7: Жирная складочка набежала на ясный лоб Анхин. Раньше этой складочки не замечалось.
9: О, Пита, тогда мы придумаем какую-нибудь веселую игру.
0: Герцог фон Круи и Кенигсек также взялись за шляпы.
7: Анхен, голосом более жалобным, чем полагалось бы для вежливости, воскликнула, хрустнув пальцами.
9: О, нет, не уходите!
0: Петр засопел, из трубки посыпались искры. Ноги его начали подтягиваться, вскочил, стремительно шагая, вышел, бухнул дверью.
4: Вот и с плеч долой!
0: Возвращаясь с Кукуя, нагнали полуроту солдат в бурых нескладных кафтанах, к ногам у всех привязаны пучки травы и соломы. Шли они в разброд, сталкиваясь багинетами.
10: Левая нога — сено, правая нога — солома. Помни науку! Шагом! Сено, солома! Сено, солома!
0: Петр вылез из одноколки, брал за плечи одного, другого солдата, поворачивал, щупал корявое сукно.
11: Дерьмо! Кто ставил кафтаны?
10: Господин бомбардир, кафтанцы выданы на Сухаревой швальне.
11: Раздевайся!
0: Петр схватил кафтан, бросил в одноколку и, не прибавив более ни слова, сел, погнал в сторону Меньшикова дворца. Сукно на Сухаревскую военную швальню поставил новый завод Ивана Бровкина, построенный на реке Неглинной у Кузнецкого моста. Интересанами в дело вошли Меньшиков и Шафиров. Меньшиков хвалил Петру, что сукнецо де поставит он не хуже гамбургского.
11: Поставили дерюгу пополам с бумагой? В воровстве рожден, вором был, вором и остался. Ну, погоди.
0: Александр Данилович сидел на кровати, пил рассол после вчерашнего шумства. Гуляли до седьмого часу. В синих глазах муть, веки припухли. Чашку с огуречным рассолом держал перед ним домашний дьякон по прозванию Педрила. Звероглазный и звероподобный мужчина, без вершка сажень росту, в обхват, как бочка. Сокрушаясь, лез пальцами в чашку.
12: Ты, огурчик, пожалуй, накося.
13: Иди к черту.
0: Перед пышной кроватью сидел Петр Павлович Шафиров с приторным, раздобревшим, как блин, умным лицом, с открытой табакеркой наготове. Он советовал пустить кровь в полстакана или накинуть пиявки на загривок.
14: Ах, свет мой, Александр Данилович, вы прямо губите себя неумеренным употреблением горячащих напитков.
13: Иди ты туда же.
0: Дьякон первый увидел в окошко Петра.
12: Никак Грозин пожаловал.
0: Не успели спохватиться, Петр вошел в спальню и, не здороваясь, прямо к Александру Даниловичу ткнул ему под нос солдатский кафтан.
11: Это лучше гамбургского! Молчи, вор! Молчи, не оправдаешься!
0: Схватил его за грудь, за кружевную рубаху дотащил до стены, и когда Александр Данилович, разинув рот, уперся, начал бить его со стороны на сторону. У того голова только болталась. Сгоряча схватил трость, стоявшую у камина, и тут трость изломал об Алексашку. Бросив его, повернулся к Шафирову. Этот смирно стоял на коленях, около кресла. Петр только подышал над ним.
11: Встань! Дрянное сукно все продашь в Польшу королю Августу по той цене, как я вам платил. Даю неделю сроку! Не продашь? Быть тебе битым кнутом на козле, сняв рубаху. Понятно?
14: Продам. Много раньше продам, ваше царское величество.
11: А мне с Ванькой Бровкиным поставите доброе сукно взамен.
15: Мельхерц, господи, да когда ж мы тебя обманывали? Ведь с этим сукнецом-то что вышло?
11: Ладно, вели завтракать.
0: Миновал год, как великий посол Емельян Украинцев и дьяк Чередеев сидели на подворье в Константинополе. Созваны были 23 конференции, но ни мы, ни взад, ни вперед, ни турки. На днях прибыл гонец от Петра с приказом вершить мир спешно, уступить туркам все, что возможно, кроме Азова. А о гробе Господнем лучше совсем не поминать, чтобы не задирать католиков. И уступив, уже на сей раз стоять крепко. На 23-й конференции украинцев сказал:
16: «Вот наше последнее слово. Жития нам осталось в Цареграде 2 недели. Не будет мира, сами на себя пеняйте. Флот у великого государя не в пример прошлому году. Чай слышали. Будет мир – хорошо. Не будет – еще нам лучше».
0: Капитан Памбург, зная, что много глаз глядит в подзорные трубы на его корабль «Крепость», послал матросов на мачты, будто бы готовить паруса к походу. После полудня впервые за много дней лениво плеснулся узкий вымпел на корабле. Далекие холмы стало затягивать бесцветной мглой. Синева неба будто насыщалась пылью, заволакивала город. На другой день был подписан мир. Иван Великий гудел над Москвой. 24 молодца гостинодворца раскачивали его медный язык. Шло молебствие о даровании победы русскому оружию над супостаты. Сегодня после обедни думный дьяк Прокофий Возницын вышел на постельное крыльцо, уже зараставшее крапивой и лопухами. Внятно множеству сбежавшегося народа прочел царский указ:
17: «Идти на свейские города ратным людям войною, быть на коне всем стольникам, стряпчим, дворянам московским и жильцам и всем чинам, писанным в ученье ратного дела».
0: Давно ждали этого, и все же Москва всколыхнулась до утробы. С утра, пылью застилая улицы, проходили полки и обозы. Солдатские жонки бежали рядом, взмахивали отчаянно длинными рукавами. Посадские люди во множестве жались к заборам от прыгающих по бревенчатой мостовой пушек. В раскрытые двери из древних церковок громогласно вопили дьякона «Победы!». Распахивались ворота боярских дворов, выскакивали всадники. Иные по-старинному в латах и япончах, горяча коней, врезались в толпу, хлестали нагайками. Из Москвы войска выходили нарядными, в шляпах с перьями, в зеленых кафтанах, в зеленых чулках. К шведской границе подходили босыми, по шею в грязи, без строя. Когда огибали Ильмень озера, вздутые волны, хлынув на луговой берег, потопили много обозных телег. От великого беспорядка обозы не поспевали, путались. На стоянках нельзя было разжечь костров. Сверху дождь, снизу топь. Хуже злого врага были конные сотни дворянского ополчения. Как саранча растаскивали съестное из окрестных деревень. В верстах в 2 от Нарвы по течению реки, через 2 рукава Наровы, огибающие длинный и топкий остров Кампергольм, был наведен плавучий мост. По нему прошли конные полки Шереметьева и двинулись на Ревельскую дорогу чинить над неприятелем промысел. За ними на левый берег перешли части дивизии Трубецкого. В версте перед каменными бастионами Нарвы они огородились обозом. Нарвский гарнизон не препятствовал переправе. Видимо, за малочисленностью боялись выйти в открытое поле. 23 сентября все головное войско, свернув с Химгородской дороги, вышло на холмистую равнину и ввиду приземистых, поросших травою башен Ивангорода, бывшей некогда твердыни Ивана Грозного, и голубоватых за рекой островерхих кирок и черепичных крыш Нарвы, двинулась к острову Кампергольм и начала переправу по зыбким мостам через мутную и быструю реку. День был тихий. Солнце неяркое, скудное. На кирпичных церквах Нарвы и Ивангорода дребезжали набатные колокола. Все, проходя, оборачивались к лысому бугру в стороне от дороги. На бугре на серой лошади сидел царь в железной кирасе. Смотрел в подзорную трубу. А стремя с ним на вороном коне подбоченился Меньшиков. Поглядывал весело. Ветер играл перьями его золоченого шлема. Крепостные стены были высоки. Бастионы, выступавшие полукружьями, сложены из валунного камня. В башенные щели и амбразуры высовывались тяжелые пушки. Их в крепости было не менее 300. Гарнизона 1002, пехоты, конницы и вооруженных граждан. Врали разведчики, что Нарву можно было взять с налета. Петр слезал с лошади, присев на барабан, раскладывал на коленях лист бумаги.
4: Раньше ноября и думать нечего. Покуда мороз не хватит, не подвезем ломовых пушек. Одно на бумаге, а одно на деле.
0: На рассвете 5 ноября Петр с герцогом и генералами выехал на холм Германсберг. Дул колючий ветер. Лагерь был еще покрыт сумраком. Красный свет солнца лег на острые кровли города и зубцы башен. Внизу вспыхнули длинные огни. Сотрясая равнину, ухнули, рявкнули пушки. Искряными дугами понеслись бомбы в город. Дымом затянуло и лагерь, и стены. Петр сбросил плащ, кафтан, засучил рукава, взял банник у пушкаря, сильным движением прочистил закопченное дуло.
4: «Заряд!»
0: Накинув кафтан, Петр поскакал на гаубичную батарею. Был дан приказ по всем батареям увеличить заряд в 1.5 раза. Снова от грохота 130 орудий задрожала земля. Страшное пламя вылетало из торчком стоящих мортир. Так началась бомбардировка Нарвы и длилась без перерыва до 15 ноября. 2 недели бомбардировали, взрывали мины, подходили опрошами, стен так и не проломили и города не подожгли. Шведская армия скорыми маршами подходила по Ревельской дороге и сейчас, может быть, уже билась в Пигайокских теснинах с Шереметьевым. Русские оказывались как в клещах.
4: Нашумели много. Это можем. Воевать еще не научились. И с того конца взялись. Никуда это дело еще не годится. Чтоб здесь пушка выстрелила, ее надо в Москве зарядить. Понял?
18: Петр Алексеевич, отдай войско мне на эти 3 дня. Ей-ей, а?
0: Будто не расслышав, Петр полез в карман за кисетом. Сопя, уминал пальцами крошки табаку.
4: Главнейшим начальником завтрашнего дня имеет быть герцог фон Круи. Дурак изрядный, но дело знает по-европейски. Боевой. Наши иностранцы при нем будут бодрее. Ты соберись, слышь? До свету поедем.
18: Петр Алексеевич, куда поедем?
4: В Новгород.
0: Петр взглянул, наконец, в раскрытые чрезмерным изумлением прозрачно-синие глаза Алексашки. Густо начал багроветь. Надулась жила поперек вспотевшего лба. И, сдерживая гнев...
4: Тому мальчишке терять нечего, а мне есть чего. Думаешь, под Нарвой начало и конец? Войне начало только. Должны одолеть. А с этим войском не одолеем. Понял ты? Начинать надо с тылу, с обозных телег. Скакать со шпагой — последнее дело. Дура! Храбрее Карла хочешь быть? «Опусти глаза! Не моги смотреть на меня!»
0: Алексашка не послушал, не опустил глаза. От жгучего стыда наливались слезы. Капля поползла по натянутой щеке. Петр узкими зрачками впился в него. Оба не дышали. Петр вдруг усмехнулся, отвалясь к стене, глубоко засунул руки в карманы.
19: «Минхерц! Сердечный друг!» «За меня стыдно стало!» «Подожди, еще чего случится, все морду отворотят!» Карл испугался, войско бросил. В Новгород ускакал, все равно как тогда, к Троице. «Ладно, вытри личика, поди встреть, господа генералы пожаловали!»
0: Окрики часовых, топот подков по мерзлой земле, за окном свет факелов. Звеня шпорами, вошел герцог и генералы. Красные от ветра, встревоженные. Что случилось в такой поздний час? Петр кивнул им, подойдя к герцогу, обнял. Показал Меньшикову взять свечу и пошел за дощатую переборку в чулан. Здесь Меньшиков поставил свечу на столик, заваленный бумагами, засыпанный табаком. Все стояли. Петр сел, взял листок, шевеля губами, строго перечел про себя присыпанные золой исчерканные строки.
1: «Инготсном, во имя Божье, понеже его царское величество, ради нужнейших дел отъезжает от войска, того ради вручаем мы войском, его княжеской пресветлости герцогу фон Круи, понеже следующим статьям. Первая статья. Его пресветлейшество имеет быть главнейшим начальником. Второе. Все генералы, офицеры, даже и до солдата, имеют быть под его командой, как к самому его царскому величеству. Третье. Добывать немедленно Нарву и Ивангород всячески. Четвертое. За ослушание генералов, офицеров и солдат чинить над ними расправу, яко над подданными своими, даже и до смерти».
0: Конные полки Шереметьево стояли, припертые к реке, между палисадами Вейды и леса. В лицо неслись снежные вихри, позади ревела Нарова, страшно шумел лес. Стояли, ничего не видя, не понимая. Справа издалече все чаще били пушки. Совсем близко на палисадах началась мушкетная пальба. Крики, смертные вопли такие, волосы зашевелились под мурмолками у детей боярских. Борис Петрович был на холме посреди своего войска. Подзорную трубу спрятал в карман, едва можно было различить уши коня. Понятно, что делалось в нашем лагере. Тщетно ждал приказа командующего, но он либо забыл о дворянской коннице, либо ее не могли отыскать, либо случилось нехорошее. Стрельба послышалась с левого крыла, должно быть, из леса. Борис Петрович слушал, пристав на стременах. Подозвал молодого князя Ростовского.
20: «Возьми, батюшка, 400, скачи в лес, выбей-ка оттуда неприятеля. С Богом!»
0: Метель, застилавшая поле битвы, была для шведов, пожалуй, опаснее, чем для русских. Нарушилась связь между наступающими колоннами, вестовые напрасно метались в снежных вихрях, разыскивая генералов и короля. Смелый план стремительными ударами опрокинуть фланги противника, окружить его и прижать к крепости под огонь бастионов, план этот не удался. Центр русских сразу был прорван, войска Артамона Головина беспорядочно отступили, пропали в пурге, но фланги оборонялись с неожиданным упорством, особенно правый, где находились лучшие полки Семеновский и Преображенский. Перемешавшиеся полки Головина и Трубецкого в страхе быть отрезанными от переправы добежали до берега и так тесно поперли на мост, что понтоны осели. Желтые воды, вздутые западным ветром Наровы, начали перехлестывать через перила. Там, в пенной воде, под снежной завесой, плыли трупы лошадей и людей конницы Шереметьева, потонувших при переправе 5 верстами выше. Конские туловища прибивало, громоздило у осевшего моста. С берега напирали орущие люди. Зыбкий мост сильнее накренялся правым бортом. Вода хлынула через настил, перила затрещали, пеньковые канаты начали рваться. Средние понтоны погрузились совсем и разошлись. В ревущий поток, где крутились конские человеческие трупы, попадали те, кто был на мосту. Поднялся крик, но сзади продолжали напирать. Солдаты сотнями валились в Нарову, покуда разорванную половину моста не прибило к болотистому берегу. В землянке при свете лучины Артамон Головин говорил, обращаясь к Бутурлину.
21: «Укрепления прорваны. Главнокомандующий бежал. Мосты разломаны, пороховые обозы у шведов. На завтра не можем возобновить боя. Покуда ночью шведы не видят нашего бедствия, можем добиться от короля милостивых условий, сохранить оружие и войско. Ты, Иван Иванович, ступай, батюшка, сам к королю. Скажи ему, что Не желая де пролития христианской крови, хотим разойтись. Уйдем где в свою землю, а он пускай уходит в свою.
0: В версте от русского лагеря на мызе Карл и генералы приняли Бутурлина. Шведы, так же как и русские, боялись завтрашнего дня. Поломавшись для чести, согласились пропустить на ту сторону Наровы все русское войско при оружии и со знаменами, но без пушек и обозов. В залог потребовали доставить на мызу всех русских генералов и офицеров. А войско пусть идет с Богом домой. Бутурлин попытался было спорить. Карл сказал ему с усмешкой:
2: «Из любви к брату, царю Петру, спасаю его славных генералов от солдатской ярости. В Нарве вам будет спокойнее и сытнее, чем при войске».
0: Пришлось согласиться на все. Взвод кирасир поскакал брать заложников. Шведские саперы, запалив на берегу костры, начали наводить мост, чтобы как можно скорее спровадить русских за реку. Первыми покинули лагерь семеновцы и преображенцы. Со знаменами и оружием под барабанный бой перешли мосты. Солдаты все были рослые, усатые, угрюмые. На плечах несли раненых. На рассвете остатки 45-тысячной русской армии, разутые, голодные, без командиров, без строя, двинулись обратной дорогой. Вслед им бастионы крепости Ивангорода послали несколько бомб. Весть о нарвском разгроме догнала Петра в день, когда он въехал в Новгород на двор воеводы. В раскрытые ворота за царской повозкой вскакал на шатающейся лошади Павел Ягужинский. Соскочил у крыльца и блестящими глазами глядел на царя.
3: «Откуда?»
22: «Оттуда, господин бомбардир».
3: «Что там?»
22: «Конфузия, господин бомбардир».
0: Петр быстро, низко опустил голову. Разминая ноги, подошел Меньшиков. Сразу все понял, что было спрошено и что отвечено.
3: «Данилыч, не выпускать никого. Поставь караул».
0: Войдя в столовую, он велел Ягужинскому рассказывать о конфузии. Не присаживаясь, шагал по низкой жаркой комнате, брал со стола соленый огурец, жевал, торопливо переспрашивал. Павел Ягужинский рассказал о потере всей артиллерии, о сдаче в плен 79 генералов и офицеров.
3: «Герцог первый сдался. Цезарец-то герой, сукин сын. 79 предателей. Головин, Долгорукий, Бутурлин, Ванька. Знал я, что дурак, но вор. Трубецкой, Боров, Гладкий. Как они сдались?»
22: «Подъехал к землянке капитан Врангель с кирасирами. Наши отдали ему шпаги».
3: «Герой! Что ж они надеются? Я после сей конфузии буду просить мира?»
23: «Мира просить сейчас подобно смерти».
3: «Конфузия урок добрый. Славы не ищем. И еще 10 раз разобьют, потом уж и мы одолеем. Данилыч, город поручаю тебе. Работы начнешь сегодня же. Копать рвы и ставить палисады. Шведов дальше Новгорода пустить нельзя. Хоть всем умереть».
0: К Новому году укрепили Новгород, Псков и Печерский монастырь. На севере укрепляли Холмогоры и Архангельск. В 15 верстах от него, в Березовском устье, торопливо строили каменную крепость Новодвинку. Все лето шли стычки передовых отрядов Шереметьева и Шлиппенбаха. Шлиппенбах в тревоге писал королю Карлу, прося еще 1008 войска: «Русские де с каждым месяцем становятся более дерзкие. Видимо, от нарвского разгрома они, против ожиданий, быстро оправились и даже преуспели в военном искусстве и вооружении. Нынче с 2 бригадами легко не разбить русские войска». Карл в это время взял Краков и гнал Августа в Саксонию. Он был глух к голосу благоразумия. Так шли дела до декабря 1701 года. Глубокой зимой Борис Петрович Шереметьев узнал от языка, что генерал Шлиппенбах стал на зимние квартиры на мызе Эрестфер под Дерптом. Узнал и сам испугался дерзостной мысли неожиданно войти вглубь неприятельской страны и захватить врага врасплох на отдыхе. Приходилось пытать счастье. Шереметьев с легкими пушками на санях быстро, но с великой опаской, высылая вперед легкие конные полки черкас, калмыков и татар, в 3 дня подошел к Эрестферу. Всполошился весь шведский лагерь. Шлиппенбах с гарнистами скакал по лагерю, шведы выскакивали, кто в чем был, из изб и землянок, бежали по глубокому снегу к своим частям. Началась резня. В темноте генерал Шлиппенбах сам четверт едва ушел верхом в Ревель. В Москве по случаю первой победы жгли потешные огни и транспаранты. На Красной площади были выставлены бочки с водкой и пивом. На кострах жарились целиком бараны. На Спасской башне свешивались шведские знамена. Меньшиков поскакал в Новгород, чтобы вручить Борису Петровичу царскую парсуну или портрет, усыпанный алмазами, а еще небывалое звание генерал-фельдмаршала. Всем солдатам, участникам победы, выдано было по серебряному рублю, впервые отчеканенному на московском монетном дворе вместо прежних денежек. Через 6 месяцев Борис Петрович снова встретился с генералом Шлиппенбахом у Гумельсгофа. Из 7 тысяч шведы в этом кровавом бою потеряли 5 500 убитыми. Ливонию защищать было некому. Путь к приморским городам открыт. И Шереметьев пошел разорять страну. Города и мызы, и древние замки рыцарей. К осени отписал Петру.
5: Всесильный Бог и Пресвятая Богоматерь желание твое исполнили. Больше того, неприятельской земли разорять нечего. Все разорили и запустошили. Осталось целого места Мариенбург да Нарва, да Ревель, да Рига.
0: В 12 дней садили бомбы в старинную крепость Мариенбург. В крепости находились большие запасы ржи. Русским, оголодавшим в разоренной Лифляндии, запасы эти весьма годились. Борис Петрович велел крикнуть охотников, вышел к ним и сказал так.
6: В крепости вино и бабы! Постарайтесь, ребят! Дам вам сутки гулять! Ура!
0: Борис Петрович, выйдя на крыльцо избенки, глядел в подзорную трубу. Шведы ожесточены, неужто отобьются? Плоты уже подходили к пролому. Тогда в окно замка высунулось и повисло белое полотнище. Борис Петрович сложил суставчатую трубу, снял шляпу, перекрестился. По сваям разбитого моста население крепости начало кое-как перебираться на берег. Черный дым валил из крепости, застилая солнце. Около 300 пленных шведов стояло, понурясь на берегу. Заиграла труба. Важно шел генерал-фельдмаршал, звякая длинными звездчатыми шпорами. Из-за кучки спешившихся драгун на него взглянул.

0: Все-таки, отдохнув после обеда, Борис Петрович сидел на лавке, вздыхал. В избе при нем был только один Ягужинский, царапал пером на углу стола.
1: Смотри, глаза попортишь.
2: Кончаю, господин фельдмаршал.
1: Ну, кончаешь, кончай. Отнесешь указ полковнику, да зайди во второй драгунский полк, что ли. Этого, как его, Оську Демина урядника разыщи. Там с ним в обозе бабенка одна. Жалко пропадет, замнут драгуны. Ты ее приведи-ка сюда. Постой, Оське, на-ка, передай рубь, жалую скажи.
2: Все будет исполнено, господин фельдмаршал.
0: Борис Петрович один в избе кряхтел, качал головой. И ведь ничего не поделаешь, без греха, как ни старайся, не прожить. Ягужинский, как всегда, обернулся одним духом, легонько втолкнул в избу давешнюю девушку.
3: В голубом платье, в опрятных белых чулках, грудь накрест перевязана косынкой, в кудрявых темных волосах соломинки. Видимо, в обозе уже пристраивались валять ее под телегами.
0: Ягужинский, бодро крякнув, вышел. Борис Петрович некоторое время разглядывал девушку. Ладно, видать, ловкая, шея, руки нежные, белые, весьма располагающие.
1: Зовут как?
3: Девушка легко, коротко вздохнула.
4: Елена и Катерина.
1: Катерина, хорошо. Отец кто?
4: Сирота, была в услужении у пастора Эрнст Глюка.
1: В услужении. Очень хорошо. Стирать умеешь?
4: Стирать умею. Многое умею. С детьми ходить.
1: Ну, ишь ты. А у меня вот исподнего платья постирать некому. Ну, что ж, девица?
3: Катерина всхлипнула и, не поднимая головы, ответила.
4: Нет уже. Недавно вышла замуж.
1: За кого?
4: Королевский кирасир Йохан Рабе.
1: Где же он? Среди пленных? Может, убит?
4: Я видела, Йохан с двумя солдатами бросился вплавь через озеро. Больше его не видала.
1: Плакать, Катерин, не надо. Молода, другому живешь. Есть хочешь?
4: Очень.
3: Ответила она тонким голосом, подняла похудевшее лицо и опять улыбнулась. Покорно, доверчиво.
1: Ну, садись к столу, покормим. Обижать не будем. Вино пьешь?
4: Не знаю.
1: Значит, пьешь.
0: Борис Петрович крикнул денщика. Строго, чтоб солдат чего не подумал лишнего, боже упаси, не ухмыльнулся, приказал накрывать ужин. Сам за ужином не столько ел, сколько поглядывал на Катерину.
1: Ишь ты, какая голодная.
3: Екатерина ела опрятно, ловко. Взглянет влажно на Бориса Петровича, благодарно приоткроет белые зубки. От еды и вина щеки ее порозовели.
1: Платьишки твои, чай, все погорели.
4: Все пропало.
1: Ничего, наживем. На неделю поедем в Новгород, там тебе будет лучше. Сегодня по походному. На печи будем спать.
3: Катерина из-под ресниц томно поглядела на него, покраснела, отвернула лицо, прикрылась рукой.
1: Ишь ты какая, Катерина, баба.
0: Сил нет. До чего нравилась Борису Петровичу эта комнатная девушка. Потянувшись через стол, взял ее за кисть руки. Она все прикрывалась. Сквозь пальцы чудно блестел ее глаз.
1: Ну-ну-ну. Крепостные тебя не запишем, не бойся. Будешь жить в горницах. Мне экономка давно нужна.
0: Весной 702 года в Архангельск прибыли на корабле 10 шлюзных мастеров, нанятых в Голландии Андреем Артамоновичем Матвеевым за большое жалование. По 17 рублев 20 копеек в месяц на государевых кормах. Половину мастеров отправили под Тулу. На Ивановское озеро строить, как было задумано в прошлом году, 31 каменный шлюз,

0: между Доном и Окой, через Упу и Шать. Другая половина мастеров поехала в Вышний Волочок строить шлюз между Тверицей и Метою. Вышневолоцким шлюзом должно было соединиться Каспийское море с Ладожским озером. Туда, в Ладожское озеро, упирались все три великих пути от трех морей – Волга, Дон и Свирь. От четвертого, Балтийского моря, Ладогу отделял небольшой проток Нева, оберегаемый двумя крепостями Нотебургом и Ниншансом. Туда, на овладение Невой, и обратились усилия с осени 702 года. Апраксин с войском пошел к Ладоге и стал на реке Назии. Борис Петрович Шереметьев шел туда же из Новгорода с большой артиллерией и обозами. Петр с 5 батальонами семеновцев и преображенцев приплыл от Архангельска в Онежскую губу и высадился на плоском побережье близ рыбачьей деревни Нюхча. В конце сентября, в непогожие дни, три войска, соединяясь на берегах Назии, вышли на мыс перед Нотебургом. Сквозь низколетящие дождевые облака виднелись каменные башни, стены были так высоки и крепки. Русские солдаты, рывшие на мысу опроши и редуты для батареи, только и вздыхали. Недаром при новгородцах, построивших эту крепость, звалась она «Орешек». Легко не раскусишь. Шведы, казалось, долго раздумывали. На стенах не было видно ни души. Хмурыми облаками заволакивались свинцовые кровли. Но вот на круглой башне замка на мачту поползло королевское знамя со львом. Захлестало на ветру. Медным ревом ударила тяжелая пушка. Ядро шипя упало в грязь на мысу перед опрошами. Шведы приняли бой. Правый берег Невы по ту сторону крепости был сильно укреплен. Со стороны озера попасть туда было трудно из-за болот. Заранее, еще до прихода всего войска к Нотебургу, по левому берегу прорубили просеку от озера через мыс к Неве. Теперь несколько тысяч солдат вытаскивали на канатах ладьи из Ладожского озера, волокли их по просеке и спускали в Неву, ниже крепости.
1: Еще раз! Еще раз! Или дружней!
0: Петр бросил кафтан. Рубашка промокла. На длинной шее, перетянутой скрученным галстуком, вздулись жилы. Ноги сбил в щиколотках, попадая между бревен. Хватался за конец, выкатывал глаза.
1: Разом! Навались!
0: Люди не ели со вчерашнего дня. В кровь ободрали ладони. Но чертушка, не отступая, кричал, ругался, дрался, тянул.
1: Еще раз! Еще раз! Навались!
0: К ночи 50 тяжелых лодок с помостами для стрелков на носу и корме удалось переволочь и спустить в Неву. Люди не хотели и есть. Засыпали, где кто повалился, на мокром мху, на кочках. Барабаны затрещали еще до зари. Ружейными вспышками осветились мотавшиеся одинокие сосенки и невдалеке на равнине за пнями низкая насыпь шведского шанса. Оттуда тоже стреляли, но не уверенно.
1: Второй путок! Палить! Третий! Третий! Багинет! Пред себя! Бегом!
0: Петр побежал по неровному полю. Солдаты, мешая ряды и крича все громче и злее, тысячной горячей толпой, уставив штыки, хлынули на земляное укрепление. Из рва уже торчали вздетые руки сдающихся. Часть шведов убегала в сторону леса. Шансы на правом берегу были взяты. Когда совсем рассвело, через реку переправили мортиры. И в тот же день начали кидать ядра в Нотебург с обоих берегов реки. Всю ночь пылал пожар. На башнях расплавлялись свинцовые крыши, и горящие стропила обрушивались, взметая языки пламени. После полуночи канонада замолкла. Слышался только шум бушующего огня. Часа за два до зари с царской батареи выстрелила пушка. Надрывающе забили барабаны. Ладьи на веслах пошли к крепости, все ярче озаряемые пламенем. Их вели молодые офицеры Михаил Голицын, Карпов и Александр Меньшиков. Вчера Алексашка со слезами говорил Петру:
2: «Минхерц, Шереметьев фельдмаршала махнул. Надо мной люди смеются. Генерал-майор, губернатор Псковский. А на деле денщик был, денщиком и остался. Пустив дело за военным чином».
0: Петр жадно глядел в трубу. Когда пороховым дымом застилало место боя, совал трубу под мышку, начинал вертеть пуговицы на кафтане. Несколько уже оторвал. Лицо землистое, губы черные, глаза ввалились.
3: «Что же это? Что такое? Опять пожалели снарядов? Бери голыми руками! Нельзя же так!»
4: «Бог милостив, возьмем и так!»
0: Петр, расставив ноги, опять прикладывал трубу к левому глазу. Много раненых и убитых валялось под стенами. Шведы упорно сопротивлялись. Пушечные удары, треск гранат, крики, слабо доносившиеся через реку, то затихали, то снова разгорались. Так длилось час и другой.
4: «Батюшка, отошел бы в шатер, откушал бы. Отдохни, что сердце зря горячить?»
0: Остатки русских отступали к воде, к лодкам. Рукопашный бой был уже у самых лодок. 12 больших челнов с охотниками, сгибая дугою весла, мчались против течения крепости. Это был последний резерв, отряд Меньшикова. Алексашка без кафтана, в шелковой розовой рубахе, без шляпы, со шпагой и пистолетом, первым выскочил на берег.
3: «Ах, хвостун, хвостун!»
0: Алексашка бесстрашно добывал себе чин и славу. Взобравшись в пролом, наскочил на старого Шлиппенбаха, увернулся от пистолетной пули, схватился с ним на шпагах. Старика едва уберегли свои, утащили наверх. Шведы ослабели под этим новым натиском.
3: «Вот черт!»
0: — крикнул Петр и затопал ботфортом. Розовая Алексашкина рубаха уже металась на самом верху между зубцами стены. Было плохо видно в подзорную трубу. Огромное раскаленное зарево северного заката разливалось за крепостью.
4: «Петр Алексеевич, а ведь никак белый флаг выкинули. Уж пора бы, 13 часов бьемся».
0: Ночью на берегу Невы горели большие костры. В лагере никто не спал. Кипели медные котлы с варевом, на колышках жарились целиком бараны. У распиленных пополам бочек стояли усатые ефрейторы. Отделяли водкой каждого в волю, сколько душа жаждет. Охотники, еще не остывшие от 13-часового боя, все почти перевязанные кровавленным тряпьем, сидя на пнях, на еловых ветвях у костров, рассказывали плачевные случаи о схватках, о ранах, о смерти товарищей. Там, под стенами опустевшей крепости, лежали кучи мертвых тел. Солдаты со вздохом повторяли:
5: «А вот он тебе, орешек, разгрызли».
0: Крепость Нотебург переименовали в Шлиссельбург, ключ-город. Завалили пролом, поставили деревянные кровли на сгоревших башнях, посадили гарнизон. Войска пошли на зимние квартиры, Петр вернулся в Москву. У Мясницких ворот под колокольный перезвон именитые купцы и гостинная сотня с хоругвами встретили Петра. На 100 сажен Мясницкая услана красным сукном. Купцы кидали шапки, кричали по-иностранному «Виват!». Две недели пировала Москва, как и полагалось по всему случаю. Немало почтенных людей занемогло и померло от тех пирог. На Красной площади пекли и кормили пирогами посадских и горожан. Каждую ночь над кремлевскими башнями взлетали ракеты. По стенам крутились огненные колеса. допировались и дошутились на самый Покров до большого пожара. Полыхнуло в Кремле, занялось в Китай-городе. Ветер был сильный, головни несло за Москву-реку. Волнами пошло пламя по городу. Народ побежал к заставам. Видели, как в дыму в огне скакал Петр на голландской пожарной трубе. Ничего нельзя было спасти. Кремль выгорел дотла, кроме житного двора и Кокошкиных хором. Сгорел старый дворец, едва удалось вытащить царевну Наталью с царевичем Алексеем. Все приказы, монастыри, склады военных снарядов. На Иване Великом попадали колокола, самый большой в 8000 пудов, раскололся. После на пепелищах люди говорили: «Поцарствуй, поцарствуй, еще не то увидишь». По случаю приезда из Голландии сына Гаврилы, у Бровкина после обедни за столом собралась вся семья. Алексей, недавно возведенный в подполковники, Яков, воронежский штурман, мрачный, с грубым голосом, пропавший насквозь трубочным табаком, Артамоша с женой Натальи. Он состоял при Шафирове переводчиком в посольском приказе. Наталья в третий раз была брюхата, стала красивая, ленивая, раздалась вширь. Иван Артемьевич не мог наглядеться на сноху. Он находился сегодня в приятном расположении. Семья в сборе, дела лучше не надо, даже пожар не тронул дома Бровкина. Не хватало только любимицы Александры. Про нее-то и рассказывал Гаврила, степенный молодой человек, окончивший в Амстердаме навигационную школу. Александра жила сейчас в Гааге с посольством Андрея Артамоновича Матвеева.
6: Но стоят они с мужем не на посольском подворье, а особо снимают дом. Держат кровных лошадей, кареты и даже яхту двухмачтовую.
7: Ах, Александр-то!
0: Удивлялся Иван Артемьевич. Хотя на лошади и на яхту тайно от Петра Алексеевича посылал Саньке немалые деньги. Волковы уехали из Варшавы уже более года, когда король Август бежал от шведов. Были в Берлине, но недолго. Александре немецкий королевский двор не понравился. Король скуп, немцы живут скучно, расчетливо, каждый кусок на счету.
6: В Гаге у нее дом полон гостей. Ну, знатных, конечно, мало, больше всякие необстоятельные люди. Авантюристы, живописцы, музыканты, индейцы, да, умеющие отводить глаза. Она с ними катается на парусах по каналу, сидит на палубе на стульчике, играет на арфе.
7: Научилась!
6: Выходит гулять на улицу, все ей кланяются. И она вот так только головой, вот так вот, в ответ. Санька говорила, что и в Гаге ей все надоело. У голландцев только разговоров, торговля да деньги. С женщинами настоящего рафине нету. В танцах наступают на ноги. Хочется ей в Париж.
7: Непременно ей с французским королем минувет танцевать. Ах, девчонка! А когда она домой-то собирается, ты вот что скажи.
6: Временами надоедят ей авантюристы, говорит мне Гашка. Знаешь, крыжовничку хочу нашего, с огорода. На качелях бы я покачалась в саду над Москвой-рекой. Ага.
7: Свое-то, значит, ничем не вытравишь.
0: Иван Артемьевич весь бы день готов был слушать рассказы про дочь Александру. В середине обеда приехали Петр и Меньшиков. Петр остановился у окна и долго глядел на пожарище. На месте недавних бойких улиц торчали на пепелищах печные трубы да обгорелые церквенки без куполов. Ненастный ветер подхватывал тучи золы.
8: Гиблое место. За границей города стоят по 1000 лет, а этот не помню, когда он и не горел. Москва. Артемич, надо новый город ставить.
7: Поставят, Петр Алексеевич. Через год опять обрастут.
8: Не здесь.
7: А где, Петр Алексеевич? Здесь место насиженное, стародавнее. Москва.
8: Не здесь. На Ладоге надо ставить город. На Неве. Туда гони лесорубов.
7: Можно.
2: Минхерц, опять приходил ко мне старая Мунсиха. Плачет. Просит, чтобы ее с дочерью хоть в кирку пускали к обедне.
0: Ехали от Бровкина под вечер, мимо пожарища. Ветер кидал пепел в кожаный бок кареты. Петр откинулся вглубь, Алексашкиных слов будто и не слышал. После Шлиссельбурга он только один раз в Москве уже помянул про Анну Мунс. Велел Алексашке поехать к ней, взять у нее на шейный, осыпанный алмазами, свой портрет. Прочих драгоценностей, равно и денег, не отнимать. И оставить ее жить, где жила. Захочет, пусть уезжает в деревню. Но отнюдь бы никуда не ходила и нигде не показывалась. С корнем, с кровью, как куст сорной травы, выдрал эту женщину из сердца. Забыл. И сейчас в карете ни одна жилка на лице не дрогнула. Съехали с бревенчатой мостовой на мягкую дорогу. Алексашка вдруг начал смеяться про себя, крутить головой.
8: Удивляюсь, как я все-таки тебя терплю. Не знаю.
2: А что я? Да ей...
8: Во всяком деле, тебе непременно надо украсть. И сейчас крутишься. Вижу.
0: Алексашка шмыгнул. Некоторое время ехали молча. Он опять заговорился с мешком.
9: С Борисом Петровичем у меня вышла ссора. Он тебе еще будет жаловаться. Он все хвастал экономкой. Купил где ее за рубль у Драгуна. А не уступлю, говорит, и за 10 тысяч. Такая, говорит, бойкая, веселая, как огонь. На все руки девка. Ну, я и подъехал. Подпели мы с ним. Покажи. Жмется. Она говорит, не знаю, куда ушла. Я и пристань. Старику тесно. Повертелся. Позвал. Так она мне понравилась сразу. Ну, не то, чтобы какая-нибудь писаная красавица. Приятно, голос звонкий, глаза быстрые, волосы кудрявые. Я говорю, надо бы, ну, по старинному обычаю, гостю чашу с поцелуем. Борис Петрович потемнел, она смеется, наливает кубок и с поклоном. Я выпил ее в губы, поцеловал ее в губы. Минхерц, обожгло. Ни о чем думать не могу, кровь кипит. Борис Петрович, говорю, уступи девку-то. Дворец отдам, последнюю рубаху сниму. Где тебе с такой справиться? Ей нужно молодого, чтобы ее ласкал. А ты ее только растревожишь без толку. А к тому же, говорю, тебе и грех. Жена, дети. Да еще как Петр Алексеевич на твой блуд взглянет. Припер старика. Сопит. Александр Данилович, отымаешь ты у меня последнюю радость. Махнул рукой, заплакал. Ей-ей, прям смех. Ушел, заперся один в спальне. Я с этой экономкой жил, переговорил, послал с каретой, погрузил ее вместе с узлами и к себе на подворье, а на другой день в Москву. Ну, она недельку поплакала, но притворно, я так думаю. Сейчас как птичка у меня во дворце.
0: Петр не понять, слушал или нет, под конец рассказа кашлянул. Алексашка знал наизусть все его кашли. Понял. Петр Алексеевич слушал внимательно.

0: После Рождества начался новый набор войска. По всем городам царские вербовщики набирали плотников, каменщиков, землекопов. От Москвы до Новгорода в извозную повинность переписывали поголовно.
1: Что ж ты, Катерину, ты не показываешь?
2: А, робеет, мюнхерц. Так полюбил меня, привязалась. Глаз ни на кого не поднимает. Ай, прям хоть женись на ней.
1: Чего ж не женишься?
2: Ну, ты как все-таки это...
1: Чего?
0: Меньшиков присел на вощенном полу у камина, отворачивая лицо, мешал горящее поленье. Ветер завывал в трубе, гремел жестяной крышей. Снегом кидало в стекла высокого окна. Колебались огоньки двух восковых свечей на столе. Петр курил, пил вино, салфеткой вытирал красное лицо, мокрые волосы. Он только что вернулся из Тулы, с заводов. И, не заезжая в Преображенское, прямо к Меньшикову, в баню. Парился часа три. В Алексашкином надушенном белье, в шелковом его кафтане, без шейного платка, с открытой грудью, сел ужинать. Велел, чтобы никого в малой столовой не было, даже слуг. Расспрашивал про разные пустяшные дела, посмеивался. И вдруг спросил про Катерину. С того разговора в карете о ней помянул в первый раз.
2: «Жениться, Петр Алексеевич, с моим-то худым родишком, да на пленной!» Не знаю, сватают мне Осеньеву Авдотью. Род древний, из Золотой Орды. Все-таки подроют пироги-то мои. Постоянно у меня во дворце иностранцы спрашивают первым делом, на ком женат, какой мой титул. А наши-то толстозадые, великородные. Ему рады нашептывать. Он где? С улицы взят.
1: Правильно.
2: Мне бы хоть графа какого-нибудь получить титул.
0: Алексашка бросил кочергу, загородил огонь медной сеткой, вернулся к столу.
2: Метели ужас. Тебе, Менхерц, думать нечего ехать домой.
1: А я и не собираюсь.
0: Меньшиков взялся за рюмку, задрожало в руке. Сидел, не поднимая глаз.
1: Этот разговор не я начал, а ты его начал. Поди ее позови.
0: Алексашка побледнел, сильным движением поднялся, вышел. Петр сидел, покачивая ногой. В доме было тихо, только выла метель на больших чердаках. Петр слушал, подняв брови. Нога покачивалась, как заводная. Снова шаги, быстрые, сердитые. Алексашка, вернувшись, встал в открытой двери, кусал губы.
2: Сейчас. Идет.
0: У Петра поджались уши. Услышал в тишине дома, казалось, весело, беспечно, летели легкие женские ноги на пристукивающих каблучках.
2: Входи, не бойся.
3: Алексашка пропустил в дверь Катерину. Она чуть прищурилась из темноты коридора на свет свечей, будто спрашивая, взглянула на Алексашку. Была ему по плечо, черноволосая, с подвижными бровями. Тем же легким шагом, без робости, подошла к Петру, присела низко, взяла как вещь его большую руку, лежавшую на столе, поцеловала.
0: Он почувствовал теплоту ее губ и холодок ровных белых зубов. Заложила руки под белый передничек, остановилась перед креслом Петра. Под ее юбками ноги, так легко принесшие ее сюда, были слегка расставлены. Глядела в глаза ясно, весело.
1: «Садись, Катерина».
0: Она ответила по-русски ломано, но таким приятным голосом ему сразу стало тепло от камина, уютно от завывания ветра, разжались уши, бросил мотать ногой.
4: «Сяду, спасибо».
1: «Вино пьешь?»
4: «Пью, спасибо».
1: «Живешь неплохо в неволе-то?»
4: «Неплохо, спасибо».
0: Алексашка хмуро подошел, налил всем троим вина.
2: «Что заладило одно? Спасибо, да спасибо. Расскажи чего-нибудь».
4: как я буду говорить? Они не простой человек.
0: Она выпростала руки из-под передничка, взяла рюмку, быстроглазо улыбнулась Петру.
4: Они сами знают, какой начать разговор.
0: Петр засмеялся. Давно так по-доброму не смеялся. Начал спрашивать Катерину, откуда она, где жила, как попала в плен.
3: Отвечая, она глубже уселась на стуле, положила голые локти на скатерть, блестели ее темные глаза, как шелк блестели ее черные кудри, падающие двумя прядями на легко дышащую грудь. И казалось, так же легко, как только что здесь, по лестницам, она пробежала через все невзгоды своей коротенькой жизни.
0: Алексашка все доливал в рюмки, положил еще поленья в камин. По полуночному выла вьюга. Петр потянулся, сморщив короткий нос, поглядел на Катерину.
1: «Ну что же, спать, что ли? Я пойду. Катюша, возьми свечу, посвети».

0: Угрюмый мужик Федька «Умойся грязью» со свежим пунцовым клеймом на лбу, раздвинув на высоких козлах босые ноги, скованные цепью, перехватывал длинную рукоять дубовой кувалды и бил с оттяжкой по торцу сваи. Мужик был здоров. Другие, кто опустил тачку, кто стоял по пояс в воде, задрав бороду, кто сбросил с плеча бревно, глядели, как свая с каждым ударом уходит в топкий берег. Вбивали первую сваю для набережного крепления маленького острова Янни-Саари, по-фински «Заячий остров». 3 недели тому назад русские войска взяли на аккорд верстах в 2 выше по Неве земляную крепость Ниншанс. Шведы, оставив Невские берега, ушли на сестру реку. Шведский флот из боязни мелей темнел парусами за солнечной зыбью вдали залива. 2 небольших корабля отважились войти в устье Невы до острова Хиври-Саари, где в лесной засеке скрывалась батарея капитана Васильева. Но их облепили галеры и взяли на абордаж. Кровавыми усилиями проход из Ладоги в открытое море был открыт. С востока потянулись бесчисленные обозы, толпы рабочих и колодников. Петр писал Рамадановскому:
1: «В людях зело нужда есть. Вели по всем городам, приказам и ратушам собрать воров, слать их сюда».
0: 1000 рабочих людей, пришедших за 1000 верст, перевозились на плотах и челнах на правый берег Невы, на остров Куйбу-Саари, где на берегу стояли шалаши и землянки, дымились костры, стучали топоры, визжали пилы. Сюда, на край земли, шли и шли рабочие люди без возврата. Перед Куйбу-Саари, на Неве, на болотистом острове Янни-Саари, в сбережении дорого добытого устья всех торговых дорог русской земли, начали строить крепость. 6 бастионов.
1: Строить их 6 начальникам. Первый бастион строит бомбардир Петр Алексеев, 2-й – Меншиков, 3-й – князь Трубецкой, 4-й – князь Папа Зотов.
0: После закладки на большом шумстве в землянке у Петра при заздравных стаканах и пушечной пальбе крепость придумано было назвать Петербург. Открытое море отсюда было подать рукой. Ветер покрывал его веселой зыбью. На западе, за парусами шведских кораблей, стояли высокие морские облака, будто дымы другого мира. Смотрели на эти нерусские облака, на водные просторы, на страшные пожары вечерней зари лишь дозорные солдаты на пустынном Котлин-острове. Не хватало хлеба. Из разоренной Ингрии, где начиналась чума, не было подвоза. Ели корни и толкли древесную кору. Петр писал князю-кесарю, прося слать еще людей: «Зело здесь болеют, а многие и померли». Шли и шли обозы, рабочие, колодники. Федька, умойся грязью, бросая волосы на воспаленный мокрый лоб, бил и бил дубовой кувалдой в сваи.

0: Четверня серых лошадей с красными султанами под ушами, с медными бляхами и бубенцами на сбруе, тяжелым скоком пронесла карету по широкому лугу и остановилась у старого Измайловского дворца. Его поставил еще царь Алексей Михайлович, любивший всякие затеи у себя в сельце Измайлове, где до сих пор с коровьим стадом паслись ручные лосихи, в ямах сидели медведи, на птичьем дворе ходили павлины, забиравшиеся летом спать на деревья. На крыльце дремал на одной ноге старый петух. Когда подъехала карета, он спохватился, вскрикнул, побежал. И как на пожар, подо всеми крылечками закричали куры. Тогда из-под клетки открылась низенькая дверца, и высунулся сторож, тоже старый. Увидав карету, он, не торопясь, встал на колени и поклонился лбом в землю. Царевна Наталья, высунув голову из кареты, спросила нетерпеливо.
1: «Где боярышни, дедушка?»
2: «Здравствуй, матушка! Здравствуй, красавица царевна Наталья Алексеевна! Ах ты богоданная! Ах ты любезная! Где боярышни, спрашиваешь? А боярышни не знаю где, не видал».
3: Наталья, высокая, худощавая, быстрая, в легком голландском платье, пошла по лугу к роще. Там в прохладе зажмурилась. До того был силен и сладок дух цветущей липы. «Ау!» — крикнула Наталья. Невдалеке, в той стороне, где за ветвями нестерпимо в воде блестело солнце, откликнулся ленивый женский голос.
0: На берегу пруда, близ воды, у песочка, у мостков, стоял пестрый шатер. В тени его на подушках, изнывая, лежали четыре молодые женщины. Они торопливо поднялись навстречу Наталье, разморенные и с развитыми косами.
3: Та, что постарше, низенькая, длинноносая Анисия Толстая, первая подбежала к ней и всплеснулась, вертя проворными глазами. «Свет наш, Натальюшка, государыня-царевна, туалет заграничный, божество!»
0: Две другие, сестры Александр Даниловича Меньшикова, недавно взятые приказом Петра из отцовского дома в Измайловский дворец под присмотр Анисьи Толстой для обучения политессу и грамоте, юные девы Марфа и Анна, обе еще мало обтесанные, приразинули припухшие рты и распахнули ресницы, прозрачно глядя на царевну. Платье на ней было голландское. Красное, тонкой шерсти широкая юбка с тройной золотой каймой по подолу и невиданная узкая душегрейка. Шея, плечи голые, руки по локоть голые.
3: Наталья и сама понимала, что только с богиней можно сравнить ее. Ну, с Дианой. Кругловатое лицо ее с приподнятым коротким, как у брата, носом, маленькие ушки, ротик. Все было ясное, юное, надменное.
1: «Туалет вчера мне привезли. Прислала из Гааги Санька Александра Ивановна Волкова. Красивый, телу вольно. Конечно, не для большого выхода, а для рощи, для луга, для забав».
0: Наталья поворачивалась, давая себя разглядеть хорошенько. Четвертая молодая женщина стояла поодаль, скромно сложив напереди опущенные руки, улыбаясь свежим, как вишня, лукавым ртом, и глаза у нее были вишневые, легко вспыхивающие, женские. Круглые щеки, румяна от зноя, темные кудрявые волосы тоже влажные.
3: Наталья, поворачиваясь по дахе и всплеске рук, несколько раз взглянула на нее, строптиво выпятила нижнюю губу, еще не понимала сама, любезно или неприятно ей. Это мариенбургская полонянка, взятая в солдатском кафтане из-под телеги в шатер к фельдмаршалу Шереметьеву, выторгованная у него Меньшиковым и покорно однажды ночью у горящего очага за стаканом вина, отданная им Петру Алексеевичу.
0: Наталья была девственница, не в пример своим единокровным сестрам, родным сестрам, заточенным в монастыре правительницы Софьи, царевнам Катьке и Машке, над которыми потешалась вся Москва. Она и брату Петру Алексеевичу выговаривала, когда он в одно время, навсегда отослав от себя бесстыжую фаворитку Анну Монс, стал уж очень неразборчив и прост с женщинами.
3: Вначале Наталья думала, что и эта солдатская полонянка также ему лишь на полчаса. Встряхнется и забудет. Нет, Петр Алексеевич не забыл того вечера у Меньшикова, когда бушевал ветер, и Екатерина, взяв свечу, посветила царю в спальне.
0: Для меньшиковской экономки велено было купить небольшой домишко на Арбате, куда Александр Данилович сам отвез ее постелью, узлы и коробья. А через небольшое время оттуда ее перевезли в Измайловский дворец под присмотр Анисьи Толстой. Петр Алексеевич часто ей присылал с оказии коротенькие смешливые письма. То со Свири, где он начал строить флот для Балтийского моря, то из нового города Петербурга, то из Воронежа. Он скучал по ней. Она, разбирая по складам его записочки, только пуще расцветала.
3: У Натальи расстравлялось любопытство, чем она все-таки его приворожила. «Хочешь, сошью тебе такой же туалет к приезду государя?» — сказала Наталья, строго глядя на Катерину. Та присела, смутясь, выговорила:
4: «Хочу очень. Спасибо».
3: «Робеет она тебя, свет, Натальюшка», — зашептала Анисья Толстая. «Не пепели ее взором, будь с ней послабже. Я ей и так, и сяк про твою доброту, она знай свое. Царевна безгрешная, я грешная. Ее, говорит, доброту ничем не заслужила. Что меня, говорит, государь полюбил, мне и то удивительно, как гром с ясного неба, опомниться не могу. Да и эти две мои дурищи все к ней лезут с расспросами, что с ней было, да как. Я им настрого про это и думать, и говорить заказала».
0: От зноя растрещались кузнечики в скошенной траве, так что в ушах было сухо. Далеко на той стороне пруда черный сосновый бор, казалось, источался вершинами в мареве. Стрекозы сидели на осоке, паучки стояли в бледной воде.
3: Наталья вошла под тень шатра, сбросила душегрейку, окрутила темно-русые косы вокруг головы, расстегнула, уронила юбку, вышла из нее, спустила тонкую рубашку и, совсем как напечатано в голландских листах, которые время от времени вместе с книгами присылались из дворцового приказа, не стыдясь наготы, пошла на мостки. «Купаться всем!» — крикнула Наталья, оборачиваясь к шатру и все еще подкручивая косы. Марфа и Анна же манились, раздеваясь, покуда Анисья Толстая не прикрикнула на них: «Чего приседаете, толстомясые? Никто ваши прелести не похитит!» Когда Катерина, опустив кудрявую голову, осторожно пошла по скошенной траве, и зной озолотил ее, круглоплечью, тугобедрую, налитую здоровьем и силой, Наталье подумалось, что братец, строя на севере корабли, конечно, должен скучать по этой женщине. Ему, наверное, видится сквозь табачный дым, как вот она красивыми руками поднесет младенца к высокой груди.
0: Наталья выдохнула полную грудь воздуха и, закрыв глаза, бросилась в холодную воду. В этом месте со дна били ключи. Катерина степенно слезла бочком с мостков, окунаясь все смелее, от радости рассмеялась.
3: И тут только Наталья окончательно поняла, что, кажется, готова любить ее. Она подплыла и положила ей руки на смуглые плечи.
1: «Красивая ты, Катерина! Я рада, что братец тебя любит!»
4: «Спасибо, государыня!»
1: «Можешь звать меня Наташей!»
3: Она поцеловала Катерину в холодноватую круглую мокрую щеку, заглянула в ее вишневые глаза.
1: «Будь умна, Катерина, буду тебе другом!»
0: Марфа и Анна, окуная то одну, то другую ногу, все еще боялись и повизгивали на мостках. Анисья Толстая, рассердясь, силой спихнула обеих пышных дев в воду. Все паучки разбежались, все стрекозы, сорвавшись со соки, летали, толклись над купающимися богинями. За столом сидели три брата Бровкины: Алексей, Яков и Гаврила. Случай был редкий по теперешним временам, чтобы так свидеться, душевно поговорить за чаркой вина. Яков приехал из Воронежа, Гаврила из Москвы. А обоим было указано ставить на левом берегу Невы повыше устья фонтанки, амбары или цейгаузы, у воды причалы, на воде боны и крепить весь берег сваями в ожидании первых кораблей Балтийского флота, который со всем поспешением строился близ ладейного поля на Свире. Туда в прошлом году ездил Александр Данилович Меньшиков. Велел валить мачтовый лес и как раз на Святую неделю заложил первую верфь. Петр Алексеевич прискакал туда же еще по санному пути и скоро ожидали его здесь, в Петербурге. Алексей без кафтана, в одной рубашке голландского полотна, свежий по случаю воскресенья, подвернув кружевные манжеты, крошил ножом солонину на дощечке. Перед братьями стояла глиняная чашка с горячими щами, штоф с водкой, три оловянных стаканчика. Перед каждым лежал ломоть ржаного черствого хлеба.
5: «Шти с солонинкой в Москве не диковинка. Здесь только по праздникам солонинкой скоромимся. А капуста квашеная у Александра Даниловича на погребе, у Брюса, да, пожалуй, у меня и только. И то ведь от того, что летость-то догадались, сами на огороде посадили. Ох, трудно, трудно живем. И дорого все, и достать нечего».
0: Алексей бросил с доски накрошенную солонину в чашку со щами, налил по чарке. Братья, поклоняясь друг другу, вздохнув, выпили и степенно принялись хлебать.
5: «Ехать сюда бояться. Женок здесь, почитай, что совсем нет. Живем, как в пустыне. Ой-ей-ей».
6: «Да, места у вас невеселые».
5: «Ой, что ты, брат, места у нас даже очень веселые. Пониже, по взморье, и в стороне, где Дудерговская мыза, да. Травы по пояс, рощи березовые, ой, шапка валится. И рожь, и всякое овощ родится, и ягода. В самом Невском устье, конечно, топь. Дичь. Но государь почему-то именно тут облюбовал город. Место военное, удобное, вот одна беда. Швед очень беспокоит».
0: В это время в сенях, околачивая грязь, застучали сапогами, шпорами, рванули дверь, и вошел в черном плаще, закиданном грязью, в черной шляпе с серебряным галуном, бомбардир-поручик Преображенского полку, генерал-губернатор Ингрии, Карелии и Истляндии, губернатор Шлиссельбурга Александр Данилович Меньшиков.
7: «О, батюшки, накурили, как в берлоге! Да сидите, сидите, будьте без чинов! Здорово! Ну, на реку, что ли, сходим, а?»
0: И он, сбросив плащ, стащив шляпу вместе с огромным париком, присел к столу. Доглядел на валяющиеся обглоданные маслы, заглянул в пустую чашку.
7: «Господин подполковник, перцовочки поднеси, да расстарайся капустки, голова что-то болит. Ну, а у вас как дела, братья корабельщики? А, да надо поторапливаться. Завтра схожу, посмотрю».
0: Алексей принес из сеней капусту и штоф. Александр Данилович, отставляя холеный мизинец с большим бриллиантовым перстнем, осторожно налил одному себе, захватил с тарелки щепоть капусты с литком, прищурясь, вытянул из чарки и, раскрыв глаза, начал хрустко жевать капусту.
7: «Хуже нет воскресенья. Так я скучаю по воскресеньям. Ужас! Или весна, что ли, здешняя такая вредная? Все тело разломило и тянет. Баб нет. Вот причина. Вот тебе и завоеватели. Да воевались, построили городок, баб нет. Ей-богу, отпрошусь у Петра Алексеевича. Не надо и не надо мне генерал-губернаторство. Лучше я в Москве в рядах буду чем-нибудь торговать, перебиваться. Да девки-то какие в Москве, венусы, глаза лукавые, щеки горячие, сами нежные да смешливые. Ну, пойдемте, пойдемте на реку, здесь что-то душно».
0: Александр Данилович не мог долго сидеть на одном месте. Времени ему никогда не хватало, как и всем, кто работал с царем Петром. Говорил он одно, сам думал другое и разное. Приспособиться к нему было очень трудно, и человек он был опасный. опять натащил парик и шляпу, накинул плащ на собольих пупках и вышел из Мазанки вместе с братьями Бровкиными. По всей площади ветром рябило воду. Александр Данилович, не разбирая, шлепал ботфортами, шел наискосок к Неве. Главная площадь Петербурга была только в разговорах да на планах, которые Петр Алексеевич чертил в своей записной книжке. А всего-то здесь стояла бревенчатая, проконопаченная мохом церковка, Троицкий собор, да неподалеку от него, ближе к реке, дом Петра Алексеевича. Чисто вырубленная изба в две горницы, снаружи обшитая тесом и выкрашенная под кирпич. На крыше, на коньке, подставлены деревянные крашеные мортира и две бомбы, как бы с горящими фитилями. Когда вышли на реку, ветер подхватил плащи, взметнул парики. Лед на Неве был синий, с большими полыньями, с высокими уже навозными дорогами. Александр Данилович вдруг рассердился.
8: 2000 рублев отпустили им на все работы. Ах, чернильные души! Ах, постники! Грибоеды! Да наплевал я на дьяков, на подьячих, на все приказы! В Москве над Полушкой трясутся, бумагу переводят, я здесь хозяин! У меня есть деньги, есть лошади, мужиков добрых могу достать сколько надобно. Где я их найду, это мое дело. Вы запомните, братья Бровкины, сюда не дремать приехали. Не доспать, не доесть, к концу мая должны быть готовы все причалы, и боны, и амбары. Да не только на левом берегу, где вам указано. Здесь, на петербургской стороне, должны быть удобства, чтобы подойти пришвартоваться большому кораблю. После морской Виктории подплывет флагман с пальбой, с продырявленными парусами. Что ж ему, в устье фонтанки швартоваться? Нет, здесь. А случится, приплывет из Англии, из Голландии богатый гость. Вот дом Петра Алексеевича, вот мой дом. Милости просим.
0: Дом Александра Даниловича, или генерал-губернаторский дворец, в 100 саженях от царской избушки вверх по реке, построен был наспех. Глинобитный, штукатуренный, с высокой голландской крышей, видно издалече по реке. Как раз посреди фасада было устроено крыльцо на двух плоских колоннах с портиком, на котором на правом скате лежал деревянный золоченый Нептун с трезубцем, на левом скате – Наяда. С большими грудями локтем опиралась на опрокинутый горшок. В треугольнике портика шифр А.М., обвитый змеей. На крыше, на мачте, собственный флаг генерал-губернатора. Перед крыльцом стояли две пушки.
8: Ах, домишко не стыдно иностранным показать. Хороши боги морские! Вот, кажется, вышли из моря и легли у меня над крыльцом. А как флот-то со свири здесь милю проплывет, да из пушек мы надымим. Ха-ха! Ай, красиво, ах, красиво!
0: Александр Данилович любовался на свой дом, прищуривал синие глаза. Потом повернулся и крякнул с досады, глядя на далекий левый берег, где ветер качал одинокие сосны среди пней и плешин.
8: Ну что ж, пойдемте ко мне, чего-нибудь соберем, выпьем.
9: Господин генерал-губернатор, взгляните. Сверху по Неве что-то много саней идет. Уж не государь ли?
0: По вздувшемуся льду Невы, на которую смотреть-то было страшно, приближался далеко растянувшийся обоз. Полсотни драгун начали бодрить замаренных лошадей и поскакали к берегу в опасенье полыньи. За ними по сплошной воде повернул тяжелый кожаный возок и остановился у мостков. Едва только из глубины возка из-за медвежьих одеял высунулась длинная нога в ботфорте, около генерал-губернаторского дома ударили две пушки. Вслед за ботфортом протянулись два тулупьих рукава, и из них выпростались пальцы с крепкими ногтями. ухватились за кожаный фартук воска, и оттуда был низковатый голос.
10: Данилыч, помоги! О, черт, не вылезу!
0: Александр Данилович прыгнул с мостков по колено в воду и потащил Петра Алексеевича. В это время все бастионы Петропавловской крепости блеснули огнями, окутались дымом, покатился грохот по Неве. У царского домика на мачту пополз штандарт.
10: Здравствуй, комрад. Не изволил ко мне приехать, а я ждал. Ну вот сам приехал. Тащись меня, тулуп. Дорога дрянная. Пониже Шлиссельбурга едва не потонули. Всего уваляло на ухабах, в ноге мурашки.
0: Петр Алексеевич остался в суконном кафтанчике на беличьем меху. Подставляя ветру круглое небритое лицо со взъерошенными усами, начал глядеть на крутящиеся весенние облака, на быстрые тени, пролетающие по лужам и полыньям, на яростное, сквозь прорывы облаков, бездремное солнце за Васильевским островом. У него раздулись ноздри, с боков маленького рта появились ямочки.
10: Парадис. Ей-ей, Данилыч, парадис. Земной рай. Морем пахнет.

0: Окончание спектакля слушайте завтра в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио Рансис. www.rancis.org. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Эльвира Гончарова. Имя этой певицы, по-моему, окончательно забыто. А ведь в конце 60-х она была достаточно популярна. В 11-ю пластинку из серии «Всем, кто любит песню», выпущенную в 1969 году, была включена песня «Что-то совершиться должно» Семена Заславского и Николая Доризо. Поет Эльвира Гончарова.
2: И в день выходной, как не смешно, но мне

ключам не берет. Выбежать из дому хочется, будто такси меня ждет.

сядет на ладонь самолет далекий, словно комарик. Люди, как люди, живут. Я ж накануне открытия жду через 10 минут главного в жизни события.

0: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
1: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

0: слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Книги нужны, чтобы напомнить человеку, что его оригинальные мысли не так уж новы. Авраам Линкольн.
0: Читаем вместе. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Вы слушаете радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Я исполню по вашей просьбе мою песню «Небоскребы».

0: Спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижение и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня Анджея Жилинского «Размышления деревенского почтальона» была популярна не только в Польше, но и у нас в стране. Фирма «Мелодия» выпустила миньон польской группы «Скальды», где была записана эта песня с припевом на русском языке. Ансамбль «Веселые ребята» записал эту песню на радио в 1973 году. Русский текст Онегина Гаджикасимова. К сожалению, эта запись так и не была выпущена у нас на грампластинках. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Фрагмент живого выступления.
1: Как бы мне влюбиться? Но чтоб не ошибиться.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Рансис» очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите окончание рассказа о творческом пути народной артистки Российской Федерации Валентины Долгуновой и песни в ее исполнении.
2: Я не встречала в жизни человека, у которого все было бы безоблачно. Наверное, безоблачная жизнь противоестественна. Она бывает только у ангелов. И, может быть, я сама-то не испытала всего, но песнями я стараюсь восполнить отсутствие неиспытанного, неизведанного. И, может быть, слушая их, вы находите в них то, что с вами еще никогда не происходило, и переживаете вместе со мной.
3: Перед зеркалом девчушка лет 5

Смотрит в зеркало невеста не спеша, смотрит в зеркало невеста не спеша, хоть и ждут ее давно, а не спеша. Так эдако гляделась хорошо.

0: А время идет себе, идет.
1: И вздохнув печально, женщина прошла. И вздохнув печально, женщина прошла. Задержалась на мгновенье и прошла. Помоложе раньше были зеркала. Ах, как время идет!
0: А время идет себе, идет.
1: И когда успела внучка подрасти, вот у зеркала девчушка лет 5, хохотушка и вертушка лет 5.